0: ракет Патриот сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди Украины, поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но их нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь, Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает РСТ там, да, производить массово, ну и также другие там компании, организации, которые сейчас в Европе очень много развелось, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О выборах.
2: На выборах в Госдуму появились первые результаты после обработки 100% протоколов в отдельных одномандатных округах. В Республике Алтай кандидат от «Единой России», участник СВО Александр Суразов, победил в округе номер 2 с результатом 49,17% голосов. Данные приводит ТАСС со ссылкой на ЦИК. Ранее первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов заявил, что работа Госдумы нового созыва может начаться в первой половине октября. Точные сроки первого заседания будут определены после подведения итогов выборов и оформления полномочий депутатов.
1: О сотрудничестве.
2: Канада и Франция намерены совместно развивать и использовать космическую и оборонную инфраструктуру. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на архипелаге Сен-Пьер и Микелон. Речь идет, в частности, о системах запуска и приемных комплексах. А конкретные объекты Карни не назвал. Стороны также договорились развивать сотрудничество в энергетике, высоких технологиях и сфере критически важных минералов.
1: О мошенниках.
2: Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени ФНС о якобы предодобренном налоговом вычете до 52 тысяч рублей. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты предлагают прийти на поддельный сайт налоговой, заполнить данные, заплатить пошлину за обработку информации либо указать реквизиты банковской карты. В «Мышеловке» напоминают, что ФНС не требует комиссии или госпошлин для получения налогового вычета.
1: Обо всем остальном.
2: Теплая осень в некоторых регионах России может привести к появлению дополнительного поколения насекомых. Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой общей биологии и экологии Новосибирского госуниверситета Михаил Сергеев. По его словам, при сохранении подходящих погодных условий некоторые виды насекомых могут размножаться дольше обычного. Похожий процесс наблюдается и у растений, которые при теплой погоде способны повторно зацвести и дать семена.
1: О работе.
2: В следующем году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет ТАСС. Отдыхать после нее будут 3 дня с 21 по 23 февраля. Шестидневка связана с переносом выходного дня. Нерабочий день с 20 февраля перенесли на понедельник, 22 февраля. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. В Москве в понедельник облачно, плюс 15, плюс 21. В Санкт-Петербурге облачно, ожидается небольшой дождь, плюс 12, плюс 16.
1: Джентльмены спорта.
3: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас сегодня олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, наш кумир, человек, которого мы очень любим. Спасибо большое. Еще раз вам спасибо, что вы к нам пришли.
4: Светлана, можно дилетантский вопрос? Я знаю, что несколько элементов спортивной гимнастики названы вашим именем. А сейчас их делают?
5: Ой, здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса.

0: Борис Васильевича Пилкина, с которым мы и сколько, 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и эх, все его записи хранит моя сестра, и сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Вот, многое ушло с ним вместе, жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. И сейчас у меня сестра и директор школы, и тренер в белгородской школе, угу. И она носит имя Бориса Васильевича Пилкина. Вопрос такой, да? Угу. Как же его ответить-то?
1: Как откровенно, как вы умеете?
2: Нет, ну вот есть эти элементы, действительно. Мы же понимаем, что когда есть...
0: Вот сейчас я расскажу, вот не поверите. Я просто, ну, наверное, кто не в спорте, вряд ли может когда-то в это все поверить. Раньше меня не брали в гимнастику. Ну, не брали. Вот когда меня привели, меня не брали, потому что я была высокая.
1: Из-за роста, да.
0: Из-за роста. Это... И я была хиленькая, я болючая была. И здоровье у меня очень плохое было. И меня не брали. Хотели в художественную, баскетбол, волейбол. Но я увидела батут и яму и сказала, все, мне туда. Но я уже такая резвая была девчонка, у меня весь двор был мой, общежитие. Так вот, и когда все-таки меня записали, я тренировалась, потом попала вот к Борису Васильевичу, и он меня назвал почему-то Коломенской верстой всегда. Почему, не знаю. Но почему?
2: Какой
0: его,
2: добрый.
0: Да, его подкупило мое трудолюбие. И где-то он уже потом признавался говорил, вот, честно говоря, от души, вы знаете, я не знала, что с ней делать, но ее трудолюбие, говорит, меня подкупило, мы стали работать. Это сошлось все. Он поверил в меня, а я в него. И он сказал, ну, с твоей длинной ноги мы превратим в достоинство, а не в достатки. И уж, казалось бы, на этих брусьях, которые раньше, вот две разновысокие, да, у нас называются брусья, у мужчин параллельные, у нас разновысокие, они были шириной очень узкой. И мне было так сложно в них сложиться, разложиться, еще что-то делать. И он специально придумал техническую, вот такую, как бы основу, которая мне позволяла выигрывать брусья, выигрывать. Только мы чуть-чуть правила менялись, каждый олимпийский цикл, мы чуть-чуть что-то развернулись по-другому, улыбнулись, пошли опять выиграли. И вот эти элементы, он приходил и говорил, вот вы можете поверить, мне приснилось, вот это вот, я сижу, я говорю, это же невозможно. Он говорит, да я уже подводящие упражнения все знаю, сделаем. Незаметненько. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно, так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой в ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно, прям в супе засыпала, а в школу надо рано идти. Но... Я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все. И никто не боялся, кого заразил и не заразил. С ветрянками ходили. Вот жизнь была какая интересная. Да. Вот. Это был и девчонки, и эта команда, и вот соревнования эти пионерские лагеря. И действительно, вот как можно было изучать элементы, когда между соснами устанавливалась перекладина.
1: Даже так было?
0: Конечно. И приземлялись... А, акробатику мы прыгали. Чуть-чуть, на сантиметров 10 выкапывали яму, метров 5, и засыпали шишками, длинными елками.
1: Ты когда-нибудь падал на шишки?
2: Я, да.
0: Нет, но это уже были еще сосновые вот эти иголочки. Ну, то есть это вот прям подушка такая. Ковриком вот так накрывали и прыгали акробатику.
2: С ума сойти, слушайте.
0: А потом, конечно, ножками, чтобы массаж был, шишечки, это же он всё оздоравливал. То есть вот эти элементы, которые сегодня, тогда были сделаны, они сегодня модернизируются, усложняются. Но база 21 века гимнастику, конечно, открыл, я считаю, мой тренер. Я была исполнителем, бесстрашным. Ну, никто не рискует, тот не пьет шампанское, мы его любим. Мы всегда должны отмечать праздник шампанским, потому что это праздничный напиток. Поэтому... Это тренер, ему снилось, с учетом его, наверное, опыта и видения вперед туда. А я была исполнителем. Ну, понятно, что лавры все мне, да, но я не забываю говорить огромное спасибо моему тренеру и вообще моей детской юношеской спортивной школе города Белгорода.
1: Да, сейчас таких не делаем. Давайте попробуем все-таки в наше время немножко мостик перекинуть. И сейчас наша спортивная гимнастика, как, в общем-то, и весь наш спорт, постепенно возвращается на международную арену. И сейчас был чемпионат Европы.
0: Да, буквально в Хорватии. Да,
1: да, да, да, да, по спортивной гимнастике. Как вы оцените? Потому что я знаю, оценки разные. То, что девчонки наши, да, очень круто выступили, молодцы. С парнями не все так здорово, да?
0: Ошибались, ох, ошибались мальчишки.
1: Вот. А вы как оцените? Вот у вас какое послевкусие после этого чемпионата? Мы вот прям вот идем вот завоевывать, возвращать себе все, или будет сложно?
0: Разные времена, но задача всегда для нашей страны, считаю, как в СССР была, и сегодня победа. Тем более европейский континент. Ну, потому что если Европу проигрывать, мы тогда зачем идем на чемпионат мира? Там еще страны прибавляются. Для меня, вот как мы с моим тренером определили, чемпионат России, ну, я просто лидер была, и, наверное, из этого. И я сейчас говорю про себя. Вот как для нас строилась иерархия этих соревнований. Кубок России, чемпионат России. Неважно, что я выиграю или проиграю. Это было главное опробование перед чемпионатом Европы. Многие говорили, вот Хоркина там на чемпионате России, уж что-то проиграла, все-все она там складывает. Значит, иерархия вот этих соревнований. Чемпионат России, Кубок России, опробование перед чемпионатом Европы. Новые комбинации, новая связка. Я должна посмотреть была, как я себя ощущаю при условии, что мандраж – это наш спортивный сленг, волнение. И когда все сбивается, не получается, ты падаешь или не падаешь, ты как сказать, психологически, давайте так назовем, справляешься и устойчив ко всем этим мандражам. Чемпионат Европы – это просто контрольная тренировка, где ты закрепляешь все то, что выявило ошибки на чемпионате России, Кубке России. Здесь ты их исправила, и это прям контрольная тренировка перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это соревнование. Это контрольная тренировка перед Олимпийскими играми. Олимпийские игры – это мечта, где не должно быть ни осечек, никаких проблем. То есть вот так поэтапно выявление и оттачивание своего упражнения, элемента до идеальности. Вот так у нас была выстроена иерархия соревнований. Ну и, естественно, вариативность. Всегда было три варианта комбинаций. Угу. Если идем ноздря в ноздрю, рискуем. Угу. Если я впереди, ну, идем спокойно, там, ту, которая надежна, да. Но если... А дальше уже и неинтересно. Как сегодня, ребят, уверена, что, конечно, настраивались на победу. Но у меня стабильно были чемпионаты Европы, мира и так далее. У нас был перерыв. Вот это трагедия, считаю, для многих спортсменов. Упаси Господи, попасть в это время было. Я думала, мне этот козел 2000-го испортил мне всю жизнь и всю карьеру сломал. Ну нет, бывает, и вот так еще хуже оказывается. Поэтому... Здесь мы это учитываем. Понятно, что девчонки и мальчишки по возможности смотрели все другие международные соревнования посредством, что можно было посмотреть где, да, потому что очень важно все равно было снимать информацию, какие элементы, какие упражнения, какие новые что вещи, как судейство идет и так далее. Уверен, что они это делали. Но опять же, соревновательная практика и опыт, ты волей-неволей, а глаз вот ты стоишь в разминочном зале, и волей-неволей ты вроде настраиваешь на свой снаряд, а ты не знаешь же соперника 4 года там или сколько, да. Он нас отстранили, не видел. И у тебя прям глаз один вот туда, раз, и ты отстреливаешь его, раз, смотришь, как он там чего делает. Все равно это происходит, поверьте мне. И, конечно, отвлекались, может быть, да, но надо сказать, что результаты хорошие, все равно хорошие результаты, есть медали, за девчонок я больше рада. А Ангелина, конечно, это локомотив.
1: Ангелина
0: Беленькова. И я безумно рада, что она является вот этим локомотивом. Причем у нас же и юношеская, и взрослая выступала. И все на нее смотрели, видели ее уверенность, спокойствие. Заметьте, на Кубке России, на чемпионате России она не выступала. Угу. Она боролась там со своими вопросами, проблемами, но профессионал вышел, показал и сделал. И это видели члены команды, взрослые, молодежь видела. Спокойствие, уверенность, рассудительность. А даже если что-то идет не так... Вообще с холодной головой принимать какие-то решения, которые позволяли выстроить стабильную работу и внутри ощущение команды. Ну, у мальчишек что? Надо четко понимать, что молодость, она такая яркая. Мы ошибок всегда в молодости делаем очень много. Надо учиться на чужих ошибках, надо слушать тренера, надо прислушиваться к тому. И не заранее себе не вешать медали. Даже если ты знаешь, что у тебя есть такая возможность, что ты лучше выиграешь, и у тебя прям хорошая, там, условно, общая сумма баллов, которая была, которая позволяет тебе выиграть. Надо учитывать, что это международный старт, что судьи, как бы то ни было, но у нас все равно субъективный вид спорта. И ты впервые выходишь на международное пространство, и к тебе присматриваются, оценочки тебе не будут подкидывать. Это надо завоевать все-таки.
2: Но самое главное, что потенциал у ребят есть. Это главный ответ, который ответил на чемпионат Европы.
0: Да.
2: И мы прервемся буквально на 2 минуты. Я напомню, что это программа «Джентльмены спорта». В студии Андрей Вдовин, Павел Садков и потрясающая Светлана Хоркина.
3: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: «Джентльмены спорта».
2: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина у нас сегодня в гостях. Мы говорим про то, какой потенциал есть у нашей сборной на данный момент, и пришли к выводу, что он есть.
0: Есть. Меня поразила молодежь. Вот давайте так. Основное все понятно. Там работа, непочатый край. Вот как я сказала, все учесть проблемы, ошибки, неуверенность какую-то, учесть до чемпионата мира. Молодежь порадовала. Я еще на чемпионате мира, ой, на чемпионате России, ой, мира, вот прям слетела, на, дай бог, чтобы все получили визы, постучали. Да. И все ребята, те, которые должны, чтобы поехали. Вот был чемпионат России в Калуге, я поехала, смотрела его, и мне понравилась молодежь. Вот девчонки, я посмотрела, мальчишек не видела, мальчишек видела на чемпионате Европы. Нравится, нам еще до Олимпиады не 2 года, ребят, не надо вот тут фантазировать, 1.5 года. Потому что год целый 27, и чуть-чуть первая часть 28. Там уже не придумываешь элементы и новые не делаешь. Все оттачивается после чемпионата мира, который будет осенью вот сейчас. Поэтому, по-моему, Нидерланды, кстати, между прочим, такая страна, где визы.
1: Да, куда могут с визами-то быть проблемы. Да.
0: Да, очень хочу, чтобы там Всевышний нас услышал, чтобы он помог нашим, и чтобы все, конечно, включились, как это сделали, вот когда случились проблемы с этой Хорватией. Вот, поэтому молодежь подрастет. Окрепнет, оперится. Ну, как в свое время вот на Токийской Олимпиаде. Да, видите, ее перенесли, и Листунова, Уразова встали в команду взрослую. И тем самым, видите, случился вот тот эффект, который должен случиться. Конечно, все должно совпасть. Поэтому молодежь есть, но надо еще больше. Никто не говорит о том, что много резерва не бывает. Я имею в виду про резервную, ну, резервную, так, юношеские, ну, не юношеские, но и резервную команду, да, которая буквально вот должна не то что наступать на пятки старшим, на шаг больше, на два. Быть смелее, наглее и лучше. Может, немножко неопытнее, где ошибаются и проигрывают. Но по набору комбинаций, сложностей, уверенности они должны быть такими. Но это мое личное мнение.
2: Вы знаете, я поймал себе на мысли, что вот вы, Алексей Немов, поразили тогда не только результатами, но и тем, что вы были очень открыты. Ну, то есть у вас не было вот этой, ну, к сожалению, в гимнастике как в виде спорта, вот эта зажатость, что мальчик, девочка ничего не скажут, мне что-то такое, явно стесняются. У вас был открытый взгляд, у вас была возможность разговаривать, вы всегда ей пользуетесь. Это круто. Вот современные ребята, они такие прям. Они вот прям вот такие. Вот они тоже и разговаривают, они не боятся, у них свой какой-то язык, понятно, то, что они, ну, как-то по-другому смотрят. Но вот этот вот момент чувствуется, что молодежь поменялась, что вообще вид спорта поменялся вот в плане открытости.
1: И в плюс это идет для спортивной карьеры.
0: Еще раз повторяю, сегодня такие возможности технические. Вы посмотрите, раньше было там не достать какие-то книги про гимнастику и так далее. Это такая проблема была просто, и мой тренер это находил. Покадровая, как исполняется элемент. Где он это брал? Загадка. Но это было. Сегодня это просто невероятно все возможно подцепить, где-то взять там и обучаться, и мало того, еще новые технологии. Сегодня у меня, кстати, есть одна мечта, буду ее пробовать реализовывать. Это для наших региональных школ, это помощь нашим тренерам, судьям в обучении, в методологии и так далее. Мечта у меня есть. Как сегодня открыто? Но на самом-то деле раньше, вот нас снимает телевидение, мы выступаем на чемпионате России. В течение наших соревнований у девочек 4 снаряда, у мальчиков 6, ни один корреспондент к нам не мог подойти и взять интервью между снарядами. Это вообще в принципе ненормально. Гимнастика спортивная, на голову можно сесть.
2: Сосредоточенность, да?
0: Слушайте, это опасно. Сегодня это норма. Я оставляю за собой право сомневаться в этом, что это нормально. После соревнований, я даже всем говорила, средства массовой информации, до не трогайте, после рвите на части, я вам все расскажу, все подскажу, раскрою все секреты, до не надо. А во время, что сегодня происходит, поэтому они все открыты. Может быть, это новое течение, новое поколение, они такие в себе уверены. Может быть, из-за этого происходят некие ошибки. Может быть, я могу только догадываться.
1: И хотелось бы, чтобы и телефон, а не из рук.
0: В том числе, потому что когда ты выходишь с помоста и начинаешь какие-то влоги, блоги или еще что-то там писать, я это вообще не очень сильно приветствую, потому что потом что угодно, а вот так, но все-таки сосредоточенность очень сильно нужна. Это отвлекает. Это отвлекает, кто бы мне чего не говорил. Поэтому сегодня вот у них такая открытость, такой простор, пространство. Все говорят о том, и нас к этому сподвигает как бы все, что у нас вокруг. Открытость показать, там, как ты живешь, как ты ешь, как ты спишь, чем там еще что-то делаешь. Все это настолько интересно людям, ну, не знаю. Я немножко, может, я эсеровская девчонка. Может, это правда плохо? Может, у меня было там оборотов или как в интернете называется, охватов, чего там побольше? Или лайков, как там, чего? У нас же популярный человек считается по лайкам.
1: По лайкам, да.
0: Но дожились мы, а не по поступкам. Не по итогу работы, как сделано, да, как материал вот в вашей профессии подобран. Но это новое течение, новая жизнь.
2: Может быть, надо жить, конечно.
0: Ошибаюсь, но я бы не теряла все-таки здравый смысл, можно пользоваться новыми технологиями, но в здравом уме, с четким пониманием того, что это помогает, а не вот отвлекает. Ну, может быть, и не отвлекает. Я не знаю. Но я смотрю, я привыкнуть пока не очень к этому всему могу. Правда.
1: У вас были какие-то свои лайфхаки психологические?
0: Это вот что за слово? Это что?
1: Приемы.
2: Приемы.
1: Умения. Умения, приемы, да, ваши такие, секретики. Да? Знаю, как сосредоточиться, вот все, как тебе вот себе вот эти шары одеть?
0: Вот. Да, конечно. Почему я и говорю, сейчас-то можно уже все рассказывать. У меня всегда в Олимпийке моей в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили за сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм, как это правильно называется. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня с утра я складывала все вещи, и он был последним. Закладывал, ну, чтобы номер не помяс. Ну, это как бы такая...
2: Ритуальная история.
0: Ритуальная история, да.
2: У меня такой вопрос. Смотрите, это очень правильно, и все психологи скажут, что так и должно быть, человек должен себя таким образом выстроить. Но у меня всегда, у меня тоже есть подобные важные моменты, но если что-то не случается, то я в себя могу съесть просто. Ну, как же вот у меня там условно что-то там не так, как я привык. Вот это вас не выбивало, если вдруг в этом ритуале что-то сломалось?
0: Опять же, вспомню своего тренера. Вот он настолько умел подготовить психологически, ведь у тебя когда... Вот как же эта тонкость вам передать? Ты же готовишься, тренируешься. Ты создаешь ситуации, то есть тренер тебя готовит, что-то сделать не так тебе или как-то не так, чтобы ты... И у тебя там не взбесился и не сломалась у тебя вся конструкция выступления. И вот это все прорабатывается на тренировках. Это не просто же тренировка, тренировочный процесс, подготовка. Мы с тренером, не знаю, как все... Но мы прорабатывали разные ситуации, которые возможны. Единственное, я не была готова, что коня ниже. Но уже это я не могла себе предугадать. И когда уже появился психолог у нас в команде, он говорит: Светлана, что ты ко мне не заходишь? Я говорю: что с вами делать? Она говорит: ну, поговорить, чай попить.
2: Ну, сейчас обидно было, да?
0: Она говорит: ну, просто поговорить, чай попить. Я говорю: ну, чай придем попить. То есть мне не нужна была помощь. У меня тренер идеально меня подготавливал, потому что он меня готовил так в форму, что даже если я чего-нибудь из того, что перечисленного, пойдет не так, да она просто, ну, мимоходом. Просто мимоходом. Но, конечно, знаете, там немножко, когда вот Олимпийские игры, все по-другому. Там вмешивается слово такое «удача». Это вот такой маленький процент, но такой решаемый. И пусть или 100 у тебя победа, или 99. Вот и все, как хочешь. Это Олимпийские игры. Там происходит, это какие-то заколдованные вселенские соревнования, где чудо столько происходит, ты даже себе представить не можешь. И вот поэтому они вот бесценны, да? Почему он говорит, мы хотим участвовать на Олимпийских играх. А вдруг это чудо тебе коснется, да? Мало ли чего. Так внезапно. Ой,
2: Светлана, спасибо вам большое за этот разговор, но мы пока еще не прощаемся, у нас есть время на последний вопрос. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка, человек, который в том числе 24 октября представит нам потрясающее шоу, мы уверены, что оно будет потрясающим, на ВТБ-арене, которое называется...
0: «Характер России».
2: Давайте мы позовем наших слушателей на это шоу, давайте пригласим всех и расскажем еще раз, почему на него обязательно надо заглянуть.
0: С удовольствием. Я вас приглашаю. Приходите. У нас 0+. С детьми, бабушки, тети, мамы, папы, братья, сестры. Приходите. Это такое семейное мероприятие, где вы на каждый для себя найдете то, что, может быть, вам вот не хватало чуточку какой-то радости, душевности, своего участия в этом процессе, потому что вы вот туда ныряете, и как будто вы путешествуете по нашей стране. От Сибири куда-нибудь на юг, с юга куда-нибудь вы в горы перешли. И вы в танцы, и вы переживаете за спортсмена, и там будет такая вот любовь. Ведь все начинается с любви. С любви малыша к маме, потом к своему дому, к своей вот квартире, к своему уголочку, к семье, потом в масштабах расширяется к своему садику, да, группе. Класс, студенты, жизнь, работа, коллектив. Вот так растешь, растешь. И дай бог, вот чтобы эта любовь, на которой очень много все строится, любовь к отчизне, к нашей родине, которую сегодня защищают ребята наши. И вот эта вся любовь, все это в характере России, в наших сердцах живет любовь. Вот приходите, раскройте этот характер в себе, поверьте в себя, что мы каждый уникален, мы с каждой изюминкой. Может быть, вы стучитесь, не все двери. Может, надо приоткрыть чуть-чуть другую сторону, посмотреть. И там, оказывается, перспективы. Ого-го. И вот это все, вот, вот мало времени, чтобы рассказать то, что вы найдете у нас в шоу.
2: Светлана, но вы абсолютно фантастически еще и мотиватор. Мне кажется, это самое главное. Прекрасная мотивация жить дальше, наслаждаться этой жизнью, радоваться тому, что есть, и, безусловно, прийти на программу, которую, на шоу, которое состоится 24-го.
0: И радоваться надо каждую секунду в моменте, потому что мы не понимаем, что будет завтра.
2: Мы не знаем, что будет завтра.
0: Да, но радуйтесь в моменте. Вот смотрите, сегодня вот так все секундочку произошло, вас кто-то порадовал прямо сейчас, и улыбнитесь уже в конце концов.
2: С этой улыбкой мы прощаемся, к сожалению, потому что обязательно ждем вас в гости еще раз.
0: А с меня билеты будете разыгрывать здесь. И ждем всех слушателей радио «Комсомольская правда» у нас на нашем шоу «Характер России».
1: Спасибо, увидимся 24 октября на стадионе «Динамо».
2: Всего доброго, до свидания.
3: Джентльмены спорта. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О выборах.
6: «Единая Россия» набирает 57,64% голосов на выборах в Госдуму после обработки 65,44% протоколов. КПРФ получает 13,91%, ЛДПР 8,66%, «Новые люди» 7,92%, «Справедливая Россия» 5,8%. Такие данные приводит ЦИК. Ранее первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов заявил, что работа Госдумы нового созыва может начаться в первой половине октября. Точные сроки первого заседания будут определены после подведения итогов выборов и оформления полномочий депутатов.
3: О политике.
6: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о давлении на россиян и сотрудничающих с ними людей за рубежом во время выборов в Госдуму. В эфире «Соловьев Лив» она сказала, что поступали угрозы провокации и физического насилия. По словам Захаровой, российская сторона также сталкивалась с информационными атаками и попытками повлиять на голосование. Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября.
3: О нефти.
6: Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent к часу 11 по московскому времени увеличилась на 1,19% до $104.42 за баррель.
3: Об авиации.
6: Россия планирует обсудить запуск прямого авиасообщения с Барбадосом. Об этом известием сообщил посол России в нескольких странах Карибского бассейна Андрей Прицепов. По его словам, соглашение о прямых рейсах с Гайаной сейчас согласовывается правительством этой страны. Точные сроки подписания документа пока не называются.
3: Обо всем остальном.
6: Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году. В нем будет 15 рабочих дней. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Продолжительность месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для работников с почасовой или сдельной оплатой сокращение числа рабочих дней может отразиться на заработке. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. В Москве в понедельник облачно, +15, +21. В Санкт-Петербурге облачно, ожидается небольшой дождь, +12, +16. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Всем привет! В эфире программа «Диалоги», и мы пригласили к нам в гости академика Российской академии наук, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, героя труда Донецкой Народной Республики Геннадия Григорьевича Онищенко. Эту программу ведут журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева, Александр Гамов. Геннадий Григорьевич, спасибо огромное, что вы к нам заглянули на огонек в вашу любимую газету.
8: Добрый день.
0: Здравствуйте.
7: И мне бы с чего хотелось начать. Вот и для вас, Геннадий Григорьевич, и для нас 15 сентября – это дата особая. Мы записываем эту программу именно 15 сентября, не случайно, потому что мы с вами отмечаем День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья страны. Мы знаем, что этот день выбран не случайно. Ведь так, Геннадий Григорьевич, мы правильно сделали, что выбрали именно этот день?
8: Но дело в том, что в этот день был подписан указ Совнаркома, Совета народных комиссаров о санитарных органах республики. Это уже было более 100 лет назад, и только что создавшееся российское государство, вернее, советское государство, оно приняло очень прозорливое решение, что в стране должны быть врачи, специализирующиеся на профилактике. Тогда страну захлестывали инфекции, тогда была нищета, неустроенность. И для того, чтобы люди минимизировать потери здоровья, которые происходили, была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Она прошла за более чем 100-летний свой период разные этапы. Это была и война, и войны. Это были пандемии, эпидемии, и холерные эпидемии. Вот. И везде востребованность этой службы определяла, была ключевой. Она должна была определиться с мероприятиями, поставить диагноз и минимизировать те риски, которые возникали. Уже вот в современном периоде, и это очень важно, сначала был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, затем это в 1999 году мы его заново приняли, по существу новую редакцию создали, актуализировали в соответствии с современными требованиями. После 2004 года в состав этой службы добавилось еще и надзор за обеспечением прав потребителей, что, в общем-то, синхронизируется в определенной мере качество продуктов, качество жизни и так далее, и так далее. И сегодня санитарные органы республики – это передовой авангард отечественного здравоохранения. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить моих коллег с этой датой, пожелать им дальнейших успехов, пожелать им уверенности в выбранной профессии. Почему? Потому что если все остальные медицинские профессии в большинстве своем видят свой результат, человек заболел, его вовремя вылечили, и он вернулся в строй, то здесь работа ведется на опережение. Здесь делается все для того, чтобы человек не заболел. И вот если посчитать вот этот вклад в ту главную копилку нашего здравоохранения, нашего качества жизни, которое определено в основных направлениях развития нашей страны до 2030 года, этот индикатив называется средняя продолжительность предстоящей жизни. Она должна быть в 2030 году 78 лет. Это индикатор качества жизни в стране. И вот на этом направлении вклад государственного санитарно-эпидемиологического надзора трудно переоценить.
0: А вот народ, кстати, очень сильно обижается, что санитарные врачи проявляют большую строгость ко всяким нормам.
8: Нет, ну, понимаете, все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация, ну, вот возьмем даже та же радиация, тот же Хиросима, Нагасаки, те же испытания ядерного оружия. Да, страна вступила и тем самым спасла наше государство, когда в 1943 году начался атомный проект, наряду созданием условий для разработки производства испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Поэтому, как вы говорите, народ обижается. Но если кто-то и обижается, то обижаться могут только так называемые предприниматели. Это действительно, по их мнению, излишнее требование. Но, во-первых, сейчас все надзоры находятся в очень резко ограничены в своих, в реализации своих полномочий. Полномочия никто не отобрал, а запрет там на контроль за использованием, контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, они действительно сегодня серьезные. Да, это нужно делать, но это нужно сопровождать. Сначала разработайте новую технологию контроля, а потом запрещайте. А когда просто взять и отменить, это тоже обошлось немалой ценой. Но, видимо, такова судьба. Поэтому сегодня необходимость в этом надзоре, она очевидна, она будет. И пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость. Поэтому я еще раз возвращаюсь к поздравлениям. Гордитесь, любите, верьте, и все отдастся вам. Все вам вернется. Вернется в оценках. Может, когда-то запоздалые, может, когда-то не вовремя сказанные, но тем не менее, от вас многое зависит. Наше благополучие нашей страны в его мощи, в его биологической безопасности.
7: Сегодня день особый. У нас, по сути, двойной праздник. Вы заложили такую очень хорошую традицию. Каждый год прививаете комсомолку от гриппа, и это уже продолжается несколько лет подряд. Скажите, пожалуйста, почему вы это делаете, почему вы нас мобилизовываете, какую вы цель?
8: Жалко вас. Жалко вас, непутевых, за то, что вы наплевательски относитесь к своему здоровью. Ну и, понимаете, есть еще такой фактор, что, в общем-то, авторитетное интернет, печатное издание, с которым у многих в нашей стране связаны воспоминания о своей молодости, о своей комсомольской юности. И когда люди видят, что признанные властелины душ, ну, например, как вы, наверное, его знаете, Александр Гамов.
7: Есть такой, да.
8: Да, прививается. Это сразу заставляет людей тоже правильно посмотреть на этот. То есть вы, как коллектив, ну, нужны для того, чтобы сподвигнуть людей на прививки. Тем более, что у нас это делается в государстве бесплатно, это делается доступно, не надо в очередях стоять. К вам приезжают мои коллеги, и они вас прививают, не я, вы оговорились. Ну, от волнения я вам разрешаю.
7: И вы же вместе с нами прививаетесь.
8: Александр Петрович, вы вторгаетесь в мое личное пространство, и я могу подать на вас в суд.
7: Не, не надо. Мы фотографию публикуем.
9: Многие ведь побаиваются прививок и не хотят их делать.
8: Нет. Ну, первое. Я в начале нашего разговора говорил о том, что трудно оценить. Понимаете, когда человек заболел, он все, что хочешь, будет делать. Скажет, пей яд, он будет его пить. А когда он здоров, вроде бы, и ему не хочется, он, а что я буду колоться? Я же вроде ничего, здоров. Вот главная причина в этом. Это, так сказать, базовая причина. Ну, а есть и другие причины. Был период, когда у нас разгуливали и полиомиелит, и холера, и корь. Когда до прививочный период, уносило множество жизней. Никто даже и не думал, что нельзя прививаться, не нужно прививаться. Все прививались. А когда это все ушло, когда это все уже где-то только в учебниках или в отдельных сообщениях, в каких-то изданиях, то это уже по-другому воспринимается. И в-третье, есть специальные программы по дискредитации этого формы работы. Почему? Потому что прививка – это специфическое средство профилактики той или иной болезни. Вот сегодня мы говорим о гриппе. который вот обязательно будет. И здесь есть два интереса. Один – фармацевтических компаний, потому что если люди не будут болеть или будут болеть легко, уменьшится продажа этих лекарств. Но это не самое главное. С этими можно, так сказать, договориться. А есть еще специальная программа у спецслужб зарубежных стран, которая это делает для того, чтобы это уже прямой урон наносится биобезопасности страны. Как это решать? Это большая и серьезная задача государства. И программа убеждения самая легкая. А давайте стукнем кулаком по столу, всех заставим, напишем закон. Нет. Когда мы в 1977 году принимали закон о вакцинопрофилактике, там в законе записан принцип «информированное согласие на прививку». Человек должен быть убежден, ему должно быть доходчиво для конкретного человека объяснено, зачем это делается, и он должен прививаться. Все.
7: Дорогие друзья, а сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в программе «Диалоги» легендарный Геннадий Онищенко. С ним беседуют журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет интересно.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич Онищенко. А работают с Геннадием Григорьевичем журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
9: А вот эта прививка, которую мы сейчас прививаем вот от гриппа, она хорошая? Что это за прививка?
8: Понятие «хорошее» – это неправильное понятие. Она эффективная, потому что мы каждый год, и это уже более 20 лет, раньше был период, когда у нас такого не было, мы всегда изготавливаем, каждый год мы изготавливаем новую вакцину, и каждый год туда она состоит из актуальных штаммов. А для того, чтобы мы попали в эти актуальные штаммы, ведется глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов, делаются прогнозы, в том числе и на генетическом уровне сейчас, и наработка вакцины ведется каждый раз по одной и той же технологии, но с разными компонентами. Это все те же штаммы А и Б, H1N1, H3N2, это гриппы А, но они каждый год меняются. И в этом году она тоже изготовлена из актуальных штаммов, значит, ее эффективность будет максимальная. Вакцинация – это серьезная именно биологическая операция. Поэтому прежде чем ее вколоть, будущий вакцинируемый общается с врачом, и врач дает персональное разрешение на прививку. А то, что она легко переносится, у людей это по-разному. Кто-то дает температурную реакцию, и в этом как раз температурная реакция – это эффект на введенную вакцину. Значит, организм вырабатывает антитела. Иммунная система человека вырабатывает антитела.
9: Геннадий Григорьевич, ну вот, предположим, я сегодня сделала прививку, да? А завтра вдруг затемпературила, появился насморк, головная боль и прочее. То есть ощущение такое, что я, так сказать, была уже инфицирована, но еще об этом не знала. И вот что делать в этом случае? Поэтому... Бежать лечить грипп?
8: Нет. Или поэтому что? У нас есть принцип такой. Мы прививаем до начала подъема. Бывает, когда мы продолжаем прививать, когда уже начался подъем. Вот там этот вариант может быть, что человек инфицирован. Это первый принцип. Второй принцип, если у вас в семье кто-то температурит, а вы пришли на прививку, то вам врач скажет, давайте мы отложим на неделю, посмотрим, нет ли у вас реакции, если у вас кто-то в семье заболел.
9: Ну вот, предположим, да, случилось, что у меня бежать к врачу лечить или ждать, когда само пройдет, не употреблять
8: Итак,
9: никакие лекарства,
8: нет,
9: да?
8: Услышал я. Ну, лекарства вы можете употреблять только с назначения врача. Если вы это делаете самостоятельно, это плохо. Итак, мы говорим, после прививки иммунитет вырабатывается в течение 70 дней. У кого-то он может на второй день уже. Ну, здоровый человек, хорошо тренированная и в хорошем состоянии иммунная система, она быстро вырабатывает. 7-10 дней. Поэтому мы даже делаем так. Если вы привились, то мы вас не пускаем в ту среду, где вы можете заболеть. А если такое совпало, это надо разбираться. Самолечением вообще не надо заниматься. Это просто, как вам сказать... Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу не относится, никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом. Если раньше что-то читали, а сейчас приходят уже, наслушавшись этого искусственного интеллекта, к врачу. И не дай бог этому врачу что-то сказать не так, как написано в этой вот шпаргалке, которую он прочитал от искусственного интеллекта или услышал, может быть, даже. Вот эта проблема, она тоже нарастает, но она опять же касается не сегодняшнего дня и не сегодняшней нашего мероприятия.
7: Вообще известно, как в стране сейчас проходит прививочная кампания?
8: Минздрав закупил 58 миллионов доз.
7: Хватит на всех желающих?
8: Не хватит, потому что Минздрав закупил для школьников от 1 до 11 класса, это 17,5 миллионов человек, и для старших возрастных групп после 60. Есть группы врачей, есть группы учителей, которые входят в группы риска по своему профессиональной принадлежности. Да, это покупает Минздрав. Угу. Мы даем рекомендации регионам, чтобы они покупали тоже. У них это право есть.
7: То есть их есть в бюджете средства на это?
8: Ну а как же? Это же их ответственность за здоровье. Другое дело, что мы на федеральный бюджет взяли группы риска. Угу. А там, пожалуйста, и, конечно же, бизнес.
7: То есть трудовые коллективы?
8: Ну, трудовые коллективы. «Газпром» какой-нибудь там.
7: Пусть сами покупают?
8: Нет, не пусть сами покупают. Они должны покупать, потому что для них это выгодно. Если они не привьют свой персонал, он начнет болеть, пусть посчитают те убытки, которые они понесут. И на больничных, и непроизведенная продукция, и так далее. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы создался популяционный иммунитет, то есть популяция
7: в стране.
8: Ну, естественно, мы про страну говорим. Угу. Нужно не менее 60% привить. Если в группах риска, то тут нужно 75%. Мы должны быть привитыми. Вот тогда этот популяционный иммунитет очень существенную роль сыграет в снижении интенсивности развития эпидемического или даже пандемического процесса. Понятно?
7: Ну да, в целом да.
8: Так.
9: Я пришла в поликлинику, а мне предложили там не только одну прививку от гриппа, а предложили еще несколько штук.
8: Разрешается. Пневмонию вам могли предложить сразу же. И это нормально. В один день мы разрешаем делать прививку. Если вы сегодня сделали прививку от гриппа, то следующую прививку вы можете сделать только через 2 месяца. А если вы в один день сделали, то это нормально. И мы, особенно для людей старше 60, рекомендуем еще и прививку от пневмонии. Детям можно комбинировать те прививки, которые ему подошли по срокам, по национальному календарю. Это разрешается делать.
9: А вот дифтерии, там, например, или какие-то
8: Дифтерия, АКДС, она детям прививается.
9: Это только детям.
8: В первом году. Нет, почему? Иногда мы назначаем ревакцинацию АКДС-вакциной. Это ревакцинация по ЭПИД-показаниям. Там кто-то заболел. Понятно, что человек, если переболел, то у него более сильный иммунитет, а если он после прививки, то есть прививочный иммунитет, он более короткий. Поэтому у нас корьевая вакцина стала взрослой вакциной. Если раньше, когда не было вакцины, все дети обязательно переболевали, даже умирали, и много умирало детей первых лет жизни. Но зато тот, кто переболел, он получал иммунитет на всю жизнь. Когда мы начали вакцинировать, мы вдруг заметили, что корь повзрослела. Вдруг начали старшие школьники болеть. Потому что он в год привился от кори жизни. 10 лет прошло, ослаб прививочный иммунитет, даже взрослые. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинация взрослых от кори. Что всегда корь считалась классической детской инфекции.
9: Геннадий Георгиевич, вот еще, так сказать, ситуация из жизни. Заболел, температура, ну, как обычно, 3 дня лежит дома, чем-то там лечится, значит, через 3 дня все-таки вызвал врача, температура держится около 6 дней, и анализ на грипп и на ковид не показывает никаких результатов. Что? Это что, новая болезнь какая-то? Или какой-то новый штамм?
7: Да
9: что
7: нет, это? Может, это ковид?
8: Да перестаньте. Ковид тоже может быть, но не в этом дело. Принципиально это что происходит? Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200 вакцин. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие, понимаете? Поэтому вот это и происходит. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины, которые мы вот завели, она одинаковая. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, вот, так сказать, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего не эффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% заболел именно гриппом, то он гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был непривитой. Это раз. Второе. Что здесь? Если он привился, а заболел парагриппом каким-то, это тоже может быть. Но в сезонном подъеме погоду делают гриппы, поэтому мы делаем вакцину против них. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. По контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей. Мы в том числе, как Россия.
7: Контагиозный, значит, заразный,
8: ну,
7: правильно?
8: Да, все уже наизусть знают.
9: Просто мы уже напуганы всякими разнообразными штаммами омикрон и прочие ковида, поэтому уже воспринимается как новое какое-то заболевание, которое надо бояться, опасаться.
8: Понимаете, боязнь – это полезная вещь. Паниковать не надо. А бояться конструктивно – а когда я пойду прививаюсь? Почему я не иду прививаться? А просто так бояться ради эстетики какой-то там внутренней. Бояться, радоваться – это непродуктивно. Поэтому должна быть не боязнь, не паника, а должна быть ответственная отношение к собственному здоровью. Вот самое главное что. Я бы вот ваше слово «боязнь» заменил ответственность. Мне Бог, родители, дал жизнь, мое здоровье. Я обязан его максимально сохранять, поддерживать, а не просто ходить и бояться, но при этом не прививаться.
7: А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Геннадий Григорьевич Онищенко, а работают с ним в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
10: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио.

0: Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Привет, я Алексей Белов.
2: Я Александр Маршал.
1: Группа «Парк Горького».
2: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
1: Peace.
2: Peace, love and rock and roll.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О выборах.
3: «Единая Россия» по предварительным данным может сохранить конституционное большинство в Госдуме. После обработки 58,42% протоколов партия получает 57,88% голосов по федеральному округу и лидирует в 201 из 225 одномандатных округов. В сумме «Единая Россия» пока претендует примерно на 331 мандат. КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР 8,67%, «Новые люди» 7,84%. «Справедливая Россия» 5,10%. Точное распределение мандатов станет известно после завершения подсчета голосов.
0: Про Китай.
3: Китай выступил против американских попыток разрушить экономические связи с Россией. Пекин не признает односторонние ограничения и защищает нормальную торговлю между странами, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Дипломаты так ответили на подписание президентом США Дональдом Трампом нового закона об ужесточении санкций против Москвы. В Кремле ранее предупредили, что новые рестрикции Белого дома негативно скажутся на двустороннем сотрудничестве и отдалят мирное урегулирование на Украине.
0: О расследованиях.
3: Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Специалисты выясняют, нарушил ли экипаж правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета России. Санитарный борт летел из Байкита в Соломай и совершил аварийную посадку на окраине поселка. На борту находились 4 человека, один из которых пострадал.
0: О мошенниках.
3: Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени ФНС о якобы предодобренном налоговом вычете до 52 тысяч рублей. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты предлагают перейти на поддельный сайт налоговой, заполнить данные, заплатить пошлину за обработку информации либо указать реквизиты банковской карты. В «Мышеловке» напоминают, что ФНС не требует комиссии или госпошлин для получения налогового вычета.
0: Обо всем остальном.
3: Теплая осень в некоторых регионах России может привести к появлению дополнительного поколения насекомых. Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой общей биологии и экологии Новосибирского госуниверситета Михаил Сергеев. По его словам, при сохранении подходящих погодных условий некоторые виды насекомых могут размножаться дольше обычного. Похожий процесс наблюдается и у растений, которые при теплой погоде способны повторно зацвести и дать семена. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Григорьевич Онищенко. А с ним общаются журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Все-таки Геннадий Григорьевич Онищенко, заместитель президента Российской академии образования. И, кроме этого, насколько мне известно, он председатель общественного совета 3 общеобразовательных школ города Москвы.
5: У нас тоже в семье есть и школьники, и младшие дети. И поэтому нас, как и всех родителей, бабушек и дедушек, волнует вопрос здоровья школьников, особенно в первых 3 классах. И, насколько я понимаю, вы особенно тщательно отслеживали вопросы режима школьников, да, в первых классах?
4: Питание.
6: Не я отслеживал это требование, наши государственные требования. Итак, первое, что я хочу сказать на этот счет. С этого года, он где-то там этапно вводится, мы, слава богу, в нашей, я

0: бы сказал так, ну, не советской системы здравоохранения, ОМС, обязательном медицинском страховании, и это надо отдать должное нынешнему руководящему составу Минздрава, ну, прежде всего, министру, господину Мурашко, что мы от слов к делу перешли. Когда создавалось... Вот мы в начале разговора что, о чем говорили. Вот, в 2018 году создали профилактическое направление в медицине. Был у нас такой передовой нарком Семашко. Потом мы его утратили. Утратили после 90-х годов, в советское время там, ну, хотя бы не... А когда пришла страховая медицина, чем больше человек болеет, тем лучше. Больше денег же платят за каждого. И больше народу болеет. Но при этом призывали к профилактике. Сейчас диспансеризация включена в ОМС. Государство будет платить. А это не просто там дышите, не дышите, а это огромный комплекс анализов, который стоит очень дорого. Так?
1: Угу.
0: Все это включено. И, конечно же, первая вот сейчас школа началась. Минздрав издал соответствующие, во-первых, на что, кого обследовать и с какой периодичностью.
2: Это вот ребятишек.
0: Ну, и не только ребятишек, прежде всего детей. И прежде всего в этих документах по диспансеризации внимание уделено начальной школе. Там и самая большая, так сказать, линейка врачей, через которых нужно этого ребенка провести с целью ранней диагностики. Поэтому это все нужно сейчас внедрять и соблюдать. Первое. Второе, что как бы государство не заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу и без повода ругаем, ах, какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% зависит от вашего наследственности, ту, которую вам подарили родители, на того, как вы относитесь к своему здоровью, прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас, эпидемия нарастает, ожирение – это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел, я уже не говорю об уроках. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет. Ему больше ничего не надо. Поэтому вот эта тема очень важна. Как человек одевается, насколько он физически активен, как часто он, ну, то, в какой среде живет, какую воду пьет. И это все сегодня не какие-то страшные вещи. Ах, как же, если мы что, моя свобода нарушена. Ваша свобода не в том, что вы ничего не выполняете, а в том, что вы внимательно следите за своим здоровьем, вы выполняете те рекомендации, которые нужны, без лекарств. Лекарство – это уже болезнь.
2: Mm-hmm.
0: Вот как вы сбалансированно, не сбалансированно питаетесь – это очень-очень важное обстоятельство.
2: С одной стороны, мы не можем вытолкать детей на улицу, чтобы они погуляли, а с другой стороны, как у Агнии Барто, драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок мне петь охота, и за кружок по рисованию.
0: Если он ходит на спортивную секцию, то пусть он ходит. Если он идет к вас в бассейн, так дай бог. Всегда надо найти деньги на это, и пусть он купается, потому что сегодня, к сожалению, бесплатно мало где можно покупаться. Но на это надо находить деньги. Если вы его отправили в театр, пусть он там посидит, но он туда едет, он набирается впечатлений, у него появляются какие-то мысли на этот счет. Это тоже надо делать. Так что, ну, я не могу сказать, что все как-то перегружены кружками. Больше 2-3 уже не получается. Мы говорим о основной части, потому что кто-то там и 10 языков сразу учит, но это единицы.
2: Геннадий Георгиевич, а как определить, вот, что ребенок уже переутомился, что он не просто ноет, потому что не хочет, а потому что не может? Есть какие-то признаки, по которым
3: критерии
2: родители немножечко умерить аппетиты в этом отношении?
0: Не, ну что значит аппетиты? Какие аппетиты? Конечно, вам бы повесить счетчик какой-нибудь, он показал 50% до усталости, 60% или наоборот. Нет, этого, конечно, не будет. Но ребенок устал, у него рассеянное внимание, он раздражен, он ничего не может делать, он не может усидеть. Ну, что мамам рассказывать, как следить за ребенком, она его нутром чувствует, она его родила, понимаете? И у разных людей может быть по-разному у детей. Но, в принципе, вот эти общие вещи, они вполне понятны. Если он голодный, целый день не ел ничего, это хорошо, что ли? Даже если он возбужден.
1: Кстати, вот мы знаем, что Геннадий Григорьевич Онищенко очень большое внимание всегда уделял и уделяет школьному питанию и в школах, и дома.
0: Да что вы говорите?
1: Да.
0: Какой он у вас, Онищенко-то такой, выискался? Прям уделяет.
1: Давайте на этом остановимся, это очень важно.
0: Саш, что ты хочешь узнать?
1: Как, на ваш взгляд, сегодня организовано питание школьников?
0: Ну, было питание, это ввели, советская власть вела. Да, было. Дети в интернатах питаются, полный 100% бюджет получают только там. Там можно рассчитать и калории, и качественную составляющую этого питания. В школе у нас сегодня максимум 15-20% суточного бюджета ребенок может получить нормально. Когда ушел Советский Союз, ну, как и все, что доброе он сделал, всегда подвергалась обструкции. Питание, да что это такое? Да вообще это унижение, как же так? Вот, а ребенка отправляли в школу на 7-8 часов, а ребенку надо каждые 5 часов питаться. Потом начали немножко трезветь, восстанавливаться. Самый большой шаг сделал по инициативе президента
1: Владимира Владимировича Путина.
0: 5 лет назад ввели питание для начальной школы и нашли деньги в федеральном бюджете. Федеральный бюджет, не губернатор какой-то там находит. Хотя это их ответственность по Конституции. Организация образования, здравоохранения. Вот это большие деньги, это миллиарды рублей. Одна Москва 40 миллиардов тратит на своих... Ну, Москва сама за свои деньги. Но Москва, она Москва. Так вот, из 17,5 миллионов, это 7 миллионов, начальная школа, 1-4 класс, все они получают за бесплатно. Вот в эту область надо внедрять современные технологии, современные блюда готовить, которые... Они должны максимально делать полезной это питание, не просто там... Ну, условно говоря, калорий, чтобы выполнил больше, дай ему масло и жир. И все, и пусть калории есть, энергия есть. Нет, нужна сбалансированность и так называемое здоровое питание. Но этого мало. Была идея продлить, допустим, с 5 по 8-9 класс, но не получилось по понятным причинам, с бюджетом сейчас, в связи со всеми обстоятельствами, не все хорошо. Но об этом должны думать родители. Да, кстати, кроме этих детей мы ж бесплатно кормим многодетные, малообеспеченные и СВО. Если папа пошел на фронт, для ребенка предоставляется бесплатное питание в школе, не вообще.
1: До 11 класса.
0: Да, если это по СВО. Малообеспеченных и многодетных тоже. Но, конечно, есть соблазн сказать, вот мы 90% кормим. Ну, слово «кормим» здесь не подходит, потому что кормить – это значит дать ему полное. Ни одна школа этого не дает и не может дать, и не должна давать. Если у нас закрытые учреждения, ну, условно говоря, Суворовское училище. Они на полном государственном обеспечении. Там они... Или там кадетское училище. Потому что есть просто классы кадетские в школах. Поэтому этому надо уделять особое внимание. Нам нужны современные технологии, нам нужны... И сюда должен прийти настоящий бизнес.
2: Наш внук говорит, нас не кормят, мы сами едим.
0: Молодец. Конечно, если он думает, а что ему поесть, чтобы было полезно. Вот это правильно он говорит.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Онищенко. А работают с ним в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Андрей Клинцевич о попытках Америки и Китая предотвратить мировой нефтяной кризис.
5: Все то время, сколько длится конфликт между США и Ираном, блокада Ормузского пролива, сейчас уже блокада Баб-эль-Мандебского пролива и нанесение удара хуситами их ракетами по транспортной артерии сухопутной, значит, по перекачке нефти Запад-Восток, выбив еще 4% мировых поставок, это действительно все очень сильно влияет. Кто-то может сказать, слушайте, ну скачков не было, вроде все так достаточно ровно было, да, там дизель в Америке вырос, по некоторым данным уже средняя цена $6 за галлон, где-то было до 9 там в Калифорнии. Но очень важно смотреть на другие данные. Это запасы в резервах. Каждая страна, используя подземные хранилища для топлива, нефтепродуктов и всего остального, на кризисный случай. Так вот, Америка и, внимание, и Китай все это время выбрасывали, и весь мир на самом деле тоже, речь идет уже практически 500 миллионов различных нефтепродуктов, выбрасывали на рынок по более низким ценам, чтобы сдержать вот эти пики. Так вот, сейчас и Америка, и Китай достигают уже фактически технологических остатков. То есть ты не можешь выкачать все под ноль, у тебя должно оставаться какое-то количество нефти в системе и так далее, потому что если ты можешь, условно говоря, обрушить технические там решения, которые реализованы, у тебя всегда должно быть что-то там на остатках, чтобы, знаете, как говорят, не завоздушить систему или еще что-то. Поэтому сейчас и Америка, и Китай начинают срочные интервенции, то есть покупки нефтепродуктов не для того, чтобы насытить рынок, а для того, чтобы насытить свои резервы. Это тоже все-таки работает по стоимости нефтепродуктов.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич Онищенко. А с ним общаются в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
2: Геннадий Григорьевич, а что думает медицина насчет домашнего задания? Отменять, не отменять?
0: Так что значит отменять? Как вы можете отменить? Упорядочить надо. Упорядочить? Почему? Потому что что такое образование? Я на уроке объяснил за 45 минут ребенку, а он должен этот материал закрепить и усвоить. Ему дается домашнее задание, объяснили, как умножать и делить, но навык-то у него должен остаться. После этого ему дается, вот решив вот эту задачку. Так? А если мы это будем делать на уроке, то у нас ничего не получится. Нам надо тогда или в два раза удлинять. В любом случае, у нас есть продленка. Да, для детей, у которых нет условий, которые не самоорганизованы. Другое дело, вопрос перегрузки детей, усталость.
2: Да, конечно, перегрузка еще какая, они бедные сидят там.
0: Слушайте, ну мне-то что говорить об этом? Не мы.
1: Я напомню слушателям, Геннадий Григорьевич – отец троих детей и 12 внуков.
0: Вот, смотрите, это всегда было. Медики говорят и педагоги. Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, и есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать, хотя вот. Поэтому все это нормальные процессы. Да, ребенок трудится, он трудится. Это труд, тяжелый труд, умственный труд. Это мы, хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Понимаете? И вот эта синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и, так сказать, создании из него гражданина нашей страны, они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть. На это не хватает ни педагогов, у нас переполненные классы. Оптимально человек 10 в классе. Вот тогда он будет и спокойно.
2: И все успевать будут делать на уроки.
0: Ну, на уроки не успеют. Они
2: все равно не успеют.
0: Конечно, не успеют. Но надо запомнить, понимаете? Можно, конечно, спарить уроки, удвоить пребывание в школе, я грубо говорю. Один урок объясняет, а другой урок он закрепляет, прям тут же, полученное звание. А отменять, ну, отменили. Москва уже лет 5 или даже больше отменила в первом классе домашние задания. С этого года наше Министерство просвещения дало этот циркуляр на всю страну.
2: А все-таки первоклашкам отменяют, да?
0: Отменили?
2: Уже
0: Москва
2: отменили.
0: Уже 5 лет не делает.
2: Вот у нас нет первоклашек, поэтому, видите, мы не в курсе.
0: Ну, и то для
1: будут,
0: того, чтобы в работу.
2: Будут
0: всего.
2: Скоро, да.
1: Ну что, мы на этой вкусной, оптимистичной ноте заканчиваем?
2: Ну, во всяком случае, я намотала на уши, что первое, самое главное, это, во-первых, думать о своем здоровье самому.
1: Да.
2: Во-вторых, внимательно смотреть за своими детьми.
0: Не смотреть внимательно, а грамотно смотреть.
1: Да. А я, как помощник академика Онищенко, думаю, как здорово, что мы каждый год делаем прививки и оздоравливаем коллектив. Спасибо вам, Геннадий Григорьевич, что вы к нам приехали в гости. И не с пустыми руками будете нам делать сейчас прививки.
0: Так, ну пойдем, да?
1: Мы побежим. Ну, Геннадий Григорьевич, мы не можем вас отпустить без пожелания нашим читателям, слушателям, посетителям сайта «Комсомольской правды».
0: Что пожелать? Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы, а будем спокойно, вдумчиво входить в эту осень, одеваться по
2: погоде,
0: сезоне, по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, несвежие фрукты. Вот. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться. Есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. И после этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям и будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну. Вот и все.
1: Спасибо. Мы постараемся выполнить все ваши пожелания, все ваши рекомендации и инструкции. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» был легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Григорьевич Онищенко, а с ним беседовали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, берегите себя, потеплее одевайтесь. Осень предстоит холодная. И отличного всем настроения. Пока.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
6: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Забудьте на минутку все, что вы знали о лишнем весе. Особенно, если вам за 65. Ну, потому что наука говорит, в пожилом возрасте пара лишних килограммов – это не приговор. Это ваш личный аварийный запас. О чем речь? Есть такое понятие – парадокс ожирения. Звучит как оксюморон, но факт. У людей старше 65 небольшой избыток веса может быть связан с более низким риском смерти, чем у худых сверстников. В августе 2026 в Journal of American Geriatric Society, это, между прочим, ведущий журнал по геронтологии, вышло масштабное исследование. Ученые из университета Род-Айленда 14 лет наблюдали за почти 7000 американцев, которым было за 65, и вот что они выяснили. У пожилых мужчин с лишним весом риск смерти был на 46% ниже, по сравнению с теми, у кого индекс массы тела был в норме, а у мужчин с ожирением от первой до второй степени аж на 51% ниже. У женщин картина похожая. Избыточный вес давал 27% снижения риска. Почему так? Небольшой запас жировой ткани в этом возрасте работает как энергетический резерв и амортизатор. То есть он помогает организму легче восстановиться после болезни, операций, стрессов. Быть слишком худым после 65, наоборот, один из самых высоких рисков. Словом, кожа до кости – это не про здоровое долголетие. Но есть один жирный нюанс, который меняет все. Высокий индекс массы тела – совсем не повод расслабляться и заказывать второй десерт. Если вес растет за счет вашего живота, это тревожный звонок. Окружность талии оказалась самостоятельным фактором риска, независимо от общего веса. Исследование показало, увеличенная талия у мужчин это более 102, а у женщин более 88 сантиметров, повышает риск смерти на 24%. Ну, представьте, весы показывают норму, а живот растет, и вы в группе риска. Ученые называют это феноменом «худой толстяк». Мышц мало, а опасного висцерального жира, который облепляет внутренние органы, много. Такой жир провоцирует хроническое воспаление и бьет по сосудам. Вывод? Индекс массы тела – инструмент грубый, как кувалда. Для пожилых людей он вообще часто врет, потому что не отличает жир от мышц и не знает, где именно он у вас откладывается. Вместо того, чтобы молиться на весы, берите сантиметр. Внимание! Записывайте. Мировые стандарты талии. Для женщин до 80 сантиметров – норма. 80-88 – повышенный риск. А вот свыше 88 сантиметров – высокий риск. Для мужчин норма до 94 сантиметров. От 94 до 102 – повышенный риск. Ну а свыше 102 сантиметров – уже высокий. Кому лучше сильно не худеть? Тем, кому за 65. У кого вес чуть выше нормы. Но талия в разумных пределах, а мышцы – в тонусе. Ваш организм в отличной защитной позиции. А если цифра на весах радует, а живот растет, это не повод садиться на диету, а повод заняться качеством своего тела. Добавьте белка в рацион, силовых нагрузок. Мышцы – это ваш главный долгожительный актив.
3: Здоровый разговор.
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин о том, может ли Великобритания расколоться на части.
9: Представить можно. Другой вопрос, насколько это реалистично. Потому что одно дело ситуация там времен борьбы Ирландской республиканской армии, как раз в Ольстере, в Северной Ирландии. Вот войск, но тогда, извините, численность британской армии была совсем другая. Сейчас практически все тяжелое вооружение отправили на Украину. Соответственно, в самой британской армии особо желающих служить нет. То есть здесь нужно будет, соответственно, сначала проводить такую внутреннюю милитаризацию, консолидировать на чем-то общество. А на чем он сконсолидирует? Где, например, мэр Лондона, пакистанец, он будет ратовать за сохранение единого Соединенного Королевства, сомнительно. Ситуация за последние пару десятков лет стремительно поменялась. Не только в демографии, но и в сознании людей. Ощущение общности, ощущение единства, оно достаточно сильно сократилось. Поэтому, чтобы насильственно удержать ту же Шотландию, это Лондону придется очень сильно консолидировать общественное мнение, в том числе на базе, ну, если хотите, британского национализма, которым все премьеры, там, начиная еще с Тони Блэра, нещадно боролись. Соответственно, доходит дело до того, что что демонстрация Union Jack'а на улице уже является уголовным преступлением. А выражение антимигрантских настроений чуть ли не угрозой национальной безопасности. В такой ситуации, когда коренные англичане уже являются чуть ли не национальным меньшинством в крупных городах, пытаться консолидировать общество на сохранение единства, на, скажем так, вокруг традиционности духовных скреп, это достаточно... Со стороны это будет выглядеть странно. Конечно, нельзя исключать, да, какие-то варианты силового влияния.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О выборах.
6: «Единая Россия» набирает 57,53% голосов на выборах в Госдуму. Сообщается, что обработано 71,17% протоколов. КПРФ получает 14%, ЛДПР 8,73%, «Новые люди» 7,97%, «Справедливая Россия» 5,3%. Такие данные приводит ЦИК. Также сообщается, что Александр Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области. Он набрал 65,97% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте кандидат от ЛДПР Евгений Дрёмов. У него 10,66%. На третьем месте представитель КПРФ Валерий Шевляков. У него 9,12%.
3: О политике.
6: Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком Кабмине. По словам российского посла в Турции Сергея Вершинина, Москва ценит усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта, основанные на понимании его первопричин.
3: О расследованиях.
6: Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге почти год назад, могут дать результат осенью. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «Примпоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, после опадания листвы и травы территорию будет проще обследовать с воздуха. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода в Красноярском крае.
3: О книгах.
6: Запрет на сканирование книг для обучения искусственного интеллекта может создать риски для науки и образования. Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ Иван Бондаренко. Он отметил, что спор вокруг компании Anthropic и использование электронных книг показывает необходимость определить правила работы с произведениями при обучении ИИ.
3: О технологиях.
6: Более 60 наименований устройств для умного дома внесли в общероссийский классификатор продукции. В список вошли, в частности, датчики газа и протечек, контролеры, точки беспроводного доступа и программное обеспечение. Это позволит учитывать такое оборудование и упростит борьбу с контрафактом. О валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Запретных Милонов.
10: Виталий Валентинович оторвался от этих самых избирательных участков, очевидно, да, прямиком. Смотрите, режиссер Андрей Звягинцев признан иноагентом, как мы видим прямо сейчас. Как вы полагаете, тут просто, видите, какая странная история. Франция выдвинула его свежий фильм «Минотавр» на... Венецианский или Каннский, ну, в общем, на какой-то международный фестиваль. И ваш друг Павел Смоляк очень сокрушался, что как же так? Такой гениальный фильм, такого гениального режиссера выдвигает не Отечество, а Франция. Что вы думаете по этому поводу, тем более, что он теперь иноагент?
11: Ну, Минюст продолжает практику, к сожалению, признания иноагентами людей третьего порядка.
10: А это третий порядок?
11: Четвертого эшелона, я бы сказал. Пристежного вагона.
10: А, на Оскар. Извините, пожалуйста, Франция его выдвинула на Оскар.
11: Господи, Франция на Оскар. Какие-то слова там. Во-первых, Оскар – это в Америке, Франция – это не про Оскар. У Франции свои там есть пальмовые ветви. А у нас, ну...
10: У нас колобок есть. Нет, нам-то есть чем гордиться,
11: нет, у нас, кроме колобка, еще много чего другого.
10: Например?
11: Ну, например, сериал «Невский».
10: Вы издеваетесь, что ли?
11: Нет, издеваетесь вы.
10: Посмотрите, пожалуйста, на лицо Виталия.
11: Вы какими-то своими, понимаете, кринжатиной какой-то...
10: В смысле, Звягинцевым, да?
11: Меня кидаете,
10: Звягинцев,
11: да?
10: Кринжатина.
11: Да, это кринжатина.
10: Мы про слово «кринж» еще поговорим.
11: Да, так вот, да, я специально подбрасываю панч. Делаю панч.
10: Вы очень смешно подбрасываете и пытаясь меня свернуть с темы Звягинцева. Но...
11: Да, ну, слушайте, вот серьезно, понимаете, для Звягинцев фамилия Звягинцева в художественном плане является значимой для некой статистической погрешности населения, потому что Звягинцев не делает ничего. Ну, давайте так, он не делает сейчас ничего. Ничего интересного, ничего толкового.
10: Вы читали отзывы о фильме «Минотавр»?
11: Ну, да.
10: И что скажете?
11: Ну, да. Ну, и что? Звягинцев эксплуатирует политическую тему. Он мне напоминает режиссера эпохи перестройки. Там про талант не очень много, но зато актуальненько на злободневную тему.
10: Да, Виталий, при чем тут, господи боже мой? Слушайте, он получил Венецианский фестиваль, главный приз. Он стал лауреатом Каннского фестиваля, наш иноагент. Можно сколько угодно кривить нос. И
11: вы
10: вот
11: поймите
10: вот...
11: же, ну это же который раз повторяется одно и то же. Ради... завоевание некого политических задач, они будут признавать самых беглых, самых, так сказать, таких оппозиционных деятелей.
10: Ладно, хорошо, произнесите Андрей Звягинцев бездарность. Произнесите, и мы пойдем дальше. Все, снимем вопрос Звягинцева.
11: Он не бездарность. Сатана вкладывает свои самые дьявольские мастерки в его лапы. Понимаете, поэтому, конечно, для того, чтобы совратить людей, ему приходится выкобениваться там, что-то
10: быть
11: делать.
10: Быть талантливым.
11: Талантливым, конечно, ему Господь Бог не судил быть, вот, но душу дьяволу он явно продал. Результат мы знаем, какой будет, плачевный результат.
10: Понятно. Хорошо.
11: Он будет тосковать о родине.
10: Минутка искусствоведа Виталия Милонова.
11: Знаете, если
10: прошла...
11: бы Звягинцев знал, что такое русское искусство... Если бы он хотя бы раз слышал Рахманинова, если бы он видел бы эту тоску по родине...
10: Боже мой, Виталий,
11: конечно,
10: подождите, он бы, конечно,
11: бы
10: начал,
11: не
10: он бы начал снимать фильмы по романам Захара Прилепина и Александра Проханова,
11: вы
10: не
11: меня
10: правда ли?
11: Извините, пожалуйста, вот у вас из огня да в полымя.
10: Так-так-так.
11: Вот. Для меня Захар Прилепин... не то, что ничуть, а абсолютно это не мой человек, это
10: давно
11: не мой писатель. Никогда не был. Я вот ордынцев, красноордынцев-ленинцев, знаете, на дух не переношу. Поэтому я оставляю за Захаром Прилепиным, за Прохановым, кстати, достаточно талантливым человеком, еще за
10: мы
11: кем-то.
10: Мы с вами вместе читали его последний роман, не надо.
11: Право на их самовыражение. И я считаю, что в нашей самой демократичной стране в мире есть место для разных людей. Не только для Егора Холмогорова, для других титанов мысли,
10: Маргарита
11: Медведева.
10: Маргарита Симонян, нашей главной
11: Маргарита
10: писательницы.
11: Маргарита Симоновна Симонян, да. Ну, даже есть и альтернативные позиции, такие как вот Захар Прилепин и прочие. Ну, они тоже имеются. Я не разделяю его ценности, но я за то, чтобы эти ценности он мог высказывать. Вот. Я же не коммунист. Это коммунисты говорят, что либо их позиция, либо расстрелять. Мы, знаете, дух русского монархизма, он подразумевает, что мы допускаем, что каждый человек может ошибаться, тем ценнее будет его выздоровление. И когда Захар Прилепин наконец-то сожжет в топке Ленина с Каутским, вот, по совету Филиппа Филипповича, вот, мы будем радоваться всей страной о том, что человек, вот некая овца заблудшая, вернулась в стадо Христово.
10: Называется, у Вольтера, да, это было? Я не разделяю ваших взглядов, но я готов жизнь отдать за то, чтобы вы свободно вы их провозглашали. Замечательно совершенно. Извините за приблизительность цитаты. В общем, да, искусствоведение миновали, пошли дальше, да, у нас тут с вами. Смотрите, у нас какая история. Про кринж, наверное, да, вы мне подкидывали. Тут провели исследование, я не совсем понимаю... А, Литрес, книжный сервис Литрес провел исследование и сказал, что самое раздражающее сленговое слово для россиян – это кринж, казалось бы. А также рофл, имба, лол, имба, да, имбовый, ну, имбовый, типа, очень крутой, да, лол, ну, и вот это вот все. Что думаете, Виталий?
11: Я мало что думаю, потому что...
10: Вы сами мне сказали, что кринжовая информация.
11: Некоторые слова для меня неизвестны. Кринж, ну, это некое новообразование, показывающее некую вот, негативную коннотацию того или иного, той или иной сущности, или мысли, или идеи. Но вы мне написали, что кринж признан таким словом, поэтому я его пытаюсь использовать. Хотя, откровенно говоря, это же мусор. Мусор на прекрасной поляне, на прекрасном лугу русской словесности. И насколько нужно быть Иваном родства непомнящим, насколько нужно любить ненастоящее, чтобы использовать эти слова вместо богатого русского языка.
10: А какое бы слово, каким бы словом вы заменили слово «кринж»?
11: Срам.
10: Нет. Нет. Срам – это, ну, это стыд. Да, тут слушатели подсказывают, зашквар. Ну да, то еще слово, но очень, да, ёмко. Кринж...
11: Позор.
10: Это... Нет. Кринж – это когда это съеживаться, да, английский глагол кринж. Съежился от стыда, от отвращения, от страха. Кринж.
11: Стыд.
10: Съежился.
11: Стыд. Скукожился.
10: Правда, вам кажется, что это все очень ёмкое и глубокое слово кринж?
11: Я так не могу сказать. Я честно вам могу сказать, с другой стороны, иностранные слова, когда они имеют какой-то объемный смысл, они не должны нас сильно пугать, потому что действительно в каких-то ситуациях отдельное иностранное слово более емко отображает какую-то совокупность эмоций, хотя это не значит, что в русском языке нет аналога. Точно так же, как нету в иностранных языках аналогов русских слов.
10: Очень многих, это
11: очень
10: правда.
11: Очень многих, да. И спасибо, кстати, вот спасибо большое Набокову именно за то, что он, как русский филолог, продвигал богатый русский язык с его неповторимыми оттенками выражений для, в общем, зарубежной публики.
10: Слушайте, а вы вспомните, на самом деле, как весь мир вдруг заговорил словами типа «гласност», «перестройка» и вот это вот все.
11: Ну, это... Это уже была некая политическая окраска, и к тому же мы прекрасно понимаем, что, судя по всему, вот гласност, перестройка и прочее, все это было совместным проектом продажных коммунистов и американцев.
10: Ах, это коммунисты, черт, как я не подумала.
11: Гласность и перестройка – это все коммунистические бредятины.
10: А вы знали, да, что это все коммунисты?
11: Да, глаз заплыл, пиджак впылил под кроватью брюки, до чего же довели коммунисты. Вот, поэтому здесь это не наше.
10: То есть, ну, правда, Виталий сегодня просто жжет. То есть вот, но отказался говорить, что Звягинцев бездарность. Ладно, окей, это мы вам припомним. Я еще хочу сказать, что, кстати, среди слов, которые бесят, вкусняшка, денежки, водочки... Ну, вот это вот все уменьшительно-ласкательное.
11: А это все от комплекса. Это глубоко закомплексованные люди, не чувствующие уверенности в себе. Вот они вот это все идет из некого фамусовского, из какого-то чего-то вот, гоголевского. Чего изволитес?
10: То есть это какое-то лакейское, да?
11: Это лакейское, такое? Это лакейско-провинциальное, самоуничижительное. Денежки, так сказать, дайте денежки.
10: Ой, еще хуже стало от этого, вот, да.
11: Это отвратительно. Не так давно...
10: Ой, подождите, Виталий, вы сейчас начинаете что-то рассказывать, а я боюсь, что мы не успеем, потому что на нас надвигается реклама, но я напомню, что мы
11: давайте
10: сегодня...
11: давайте кукушку повесим, чтобы она куковала нам, когда начинается реклама.
10: Слушайте, мне кажется, я с этим справлюсь сама легко без кукушки. Хотите, в следующий раз кукукну?
11: Ко-ко.
10: А прямо сейчас...
11: Ко-ко.
10: А вы кудахчите, Виталий. Ко-ко-ко. Да, сейчас вернемся.
3: запретных Милонов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
13: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
3: Запретных Милонов.
10: И тут у нас на очереди... А, вы хотели рассказать, извините, пожалуйста, или мы уже забыли, о чем вы хотели рассказать?
11: Я совершенно не забыл, поскольку не авторизован человеком этим упоминать, но один из руководительниц Санкт-Петербурга вот недавно совершенно заметил очень емко о том, что раздражает такая форма, как «извиняюсь». Извиняюсь.
10: И, обожаю.
11: И это действительно...
10: Вы сами себя извиняете или что?
11: Вот извиняюсь. Это, опять же, все имеет генез абсолютно психологический, крайне неуверенный в себе человечек. Обычно говорит «извиняюсь». Извиняюсь, конечно. Вот. Это плевок в сторону русского языка, как мы все прекрасно понимаем, вместо того, чтобы сказать «я прошу прощения».
10: Вот, ну, да и просто «извините». Извините. Прекрасное слово. «Извините», да. «Простите». Да.
11: Да, ну вот «извиняюсь» вот как-то...
10: Ужасно.
11: Вот, то есть как бы и извиняешься, и уже сам себя извинил. И требуешь от других тоже, с того же самого. Поэтому никогда, дорогие мои, не говорите «извиняюсь».
10: Запретите себе это слово, к чертовой матери.
11: Мы запрещаем это слово, собственно говоря.
10: Да, мы с запретным Милоном запретили.
11: Ввели административную ответственность. А,
10: хорошо.
11: Кстати, неплохо было бы ввести административную ответственность за искажение русского языка. Вот нельзя называть Питер. Питер?
10: Можно.
11: Нет,
10: да.
11: Санкт-Петербург.
10: Можно.
11: Санкт-Петербург.
10: Нет,
11: надо формировать культурную атмосферу, правильные дефиниции культурные.
10: Виталий,
11: Питер.
10: Послушайте, когда Валентина... называют Валя, это сильно оскорбительно. Питер я называю свой город, потому что это мой близкий друг, мой родственник, мой брат. Санкт-Петербург – это для жителей Тюмени Санкт-Петербург, а Питер – это ласковое домашнее название. Да.
11: Не согласен абсолютно,
10: Питер,
11: наоборот.
10: Питер так как называли правило... с петровских времен.
11: Не знаю, кто называл так с петровских времен. Мы называли с петровских времен Санкт-Петербург или Пьетаги.
10: Ваши канцеляризмы, Виталий, или вас до добра не доведут. Ужасно.
11: Санкт-Петербург.
10: Стыдитесь, Виталий, Санкт. Да, давайте вот к чему. Большая экономическая наша новость.
11: Значит, большая экономическая
10: новость. Ашан.
11: Ашан. Кто ходит в Ашан? Я, кстати, не знаю.
10: Я не знаю.
11: Я Нестле. Тоже не знаю, кто ходит.
10: А, Нестле. Ну, кто-то же ест Нестле.
11: А Нестле что они делают сейчас? Они раньше йогурты делали. А, сейчас они делают только детские смеси.
10: Ну, наверное, да. И Леруа Мерлен.
11: Вот Леруа Мерлен я не ем, но знаю.
10: Короче, эти три гиганта теперь отозваны у хозяев и переданы совершенно потрясающему какому-то потрясающей компании под названием «Лев».
11: Лев.
10: Лев. Значит, Лев. Там, знаете, что интересно в этой компании? Во-первых, у нее уставный капитал 15 тысяч рублей.
11: Ну, достаточно серьезная сумма.
10: Это сейчас шутит Виталий остроумно. Тут мы все легли в покатуху. Значит, с одной стороны. С другой стороны, генеральный директор, судя по всем исходящим документам, этой компании «Лев» назначен 10 сентября.
11: Угу.
10: Понимаете, да?
11: Вот. Компания развивается.
10: Новенькая такая, свеженькая. Скажите мне, пожалуйста, а вот когда три таких монстра, причем указом президента Путина, переданы, какому-то «Льву», это улучшает наш инвестиционный климат? Это создает для бизнеса уверенность в завтрашнем дне?
11: Давайте так. Эти компании принадлежат иностранцам, так. Иностранным фирмам. Иностранные фирмы, к сожалению, страны, откуда эти компании родом, Франция, они точно так же, но только с самого начала поступили со всеми российскими активами. Просто украли. Просто украли, сперли.
10: Какие они российские активы украли?
11: Сперли все вклады, компании, доли, фирмы, принадлежащие там, в том числе контрольные пакеты акций. Украли все.
10: А.
11: Подчистую лягушатники, извините, меня у нас сперли все.
10: За Виталия Французский, простите его, да.
11: Да, извините.
10: Пардон.
11: Отсюда и наши зеркальные какие-то вещи,
10: шаги. Это надо называть зеркальными, да?
11: Конечно, зеркальные шаги. Ведь Франция, Великобритания, другие европейские пока еще резиденты постоянно воруют у нас корабли. Норвегия арестовала научно-исследовательское судно. Что, они совсем с ума сошли? Они что, все стрёминга у шведов закупили, несвежую партию, обожрались там, что ли? Я не понимаю. Поэтому, к сожалению, это никого не радует. Вот прежде всего нас, как русских людей, это точно не радует.
10: То есть это не относится к той ситуации, когда мы говорили, что президент России подписал указ о том, если компании недостаточно хорошо защищают свои предприятия от возможных угроз, тогда они переходят под ведение государства или передаются другому владельцу, нет?
11: Это разные вещи.
10: Разные вещи, да? То есть одно к другому не имеет отношения.
11: Я подозреваю, что разные, но давайте так.
10: А может быть, и так, и так.
11: Мы информацию в полной мере, наверное, получим уже от Минэкономразвития. Но в данном случае эти фирмы не были российские. Поэтому интересы нас, простых русских людей, это не затрагивает.
10: Нет, это точно затрагивает наши интересы, но просто проблема в том, что тоже, мне кажется, не каждый раз распоряжением президента. Там, я не помню, когда вот йогурт «Данон» перешел в ведение подконтрольным Рамзану Ахматовичу компаниям. Это тогда было тоже распоряжение президента, нет?
11: Так,
10: не помните?
11: Я думаю, что это, безусловно, федеральное решение было. Наверное, даже и президентское. Не могу сказать, но точно это было федеральное решение. И просто так, потому что изъять активы невозможно. Не передать какой-то регион, например. Только можно отдать федеральную казну, а федеральная казна уже распоряжается.
10: Понятно, понятно. У нас осталось, тут, судя по всему, по официальным данным, 560 компаний с французским участием в России. 560. Всем приготовиться, думаете, да, так дело обстоит?
11: В этой истории есть определенные пока еще недосказанные нюансы, которые, видимо, не озвучиваются в силу служебной специфики. Мы не знаем, какая полностью была информация, но то, что запубличили это решение, нельзя было не запубличить. Почему? мы попозже, наверное, узнаем. Хотя, опять же, дорогие мои, Франция абсолютно цинично поступила со всей российской собственностью, российскими активами в самом начале 2022 года.
10: Слушайте, у меня к вам такой сложный, на самом деле, с точки зрения экономии вопрос, экономики, да? А как вы полагаете, а мы ждем теперь инвесторов, ну, я имею в виду извне, да, потому что внутри уже тут эти варианты израсходованы. Мы извне ждем инвесторов только из Китая и Северной Кореи? Или
11: да
10: как?
11: Нет же, да нет или же. Как? Инвестиционный климат между Россией и Евросоюзом был полностью уничтожен в 2022 году не нами, а Европейским Союзом. Угу. Все решения касательно блокировок инвестиционных были приняты в одностороннем порядке Евросоюзом и Соединенными Штатами. Россия не инициировала ни одного действия изначально, которые бы касались ухудшения инвестиционных отношений. Все это было сделано в рамках миллиардных пакетов санкций, которые были предприняты против нашей страны. И они уже даже за приложениями для контакт охотятся, понимаете, их под санкции подводят. Поэтому, что мы? А мы допускаем, что иностранная фирма...
10: Так подождите, мы же их все приложения запретили?
11: Нет.
10: Ну, в смысле?
11: У вас телефон, который полон приложений, там операционная система и приложения.
10: Нет, подождите, всякие социальные сети, они же
11: не
10: под запретом.
11: Не всякие социальные сети.
10: Все, что касается мета, признано экстремистским и террористическим.
11: Мета, да, а другие не признаны.
10: А они признали ВК. Мы обменялись, разве это не равноценно?
11: Нет.
10: Объясните, в чем разница?
11: Что касается мета, то там изначально, если вы помните, генез был такой, что изначально мета, экстремист, вводил очень жесткую цензуру, особенно в Фейсбуке.
10: А ВК не вводит цензуру,
11: нет,
10: верно?
11: Нет, подождите. Была очень сильная цензура, и я помню, людей банили там за любое нетолерантное высказывание. Вот. Но когда началась специальная военная операция, они выпустили некий дисклеймер, некое объявление о том, что они не будут банить за призывы убивать русских. Угу. И они об этом официально сказали. Эмоционально, не эмоционально, неважно, но они об этом заявили. Угу. И, естественно, компания, которая говорит, что она разрешает призывать убивать русских людей, но как мы можем им разрешить бездействовать?
10: Угу. А Телеграм за что?
11: Телеграм там сложная история.
10: Ну, слушайте.
11: Телеграм сложная история.
10: Виталий,
11: долгая, сложная.
10: Да мы не будем сейчас говорить долго и сложно. Просто вопрос в том, что мы баним
11: Телеграм,
10: одно, нам банят наше. Это естественный процесс.
11: А Телеграм это экстремистская разве?
10: Нет.
11: Ну, нет.
10: Ну, она за, он же
11: нет,
10: забанен.
11: Нет, ну, не экстремист.
10: Ну, забанен.
11: Где-то раз забанен, так где-то раз банен.
10: И где-то тоже, и ВК тоже разбанен. Где-то забанен. Вот. Где-то... Слушайте, Виталий, вот это сейчас звучит
11: вы сейчас пытаетесь перевести разговор с больной головы на здорового.
10: А у кого того, из нас больная голова?
11: С того, что компания, которая работает, активы, которые находятся во Франции, компания, которая собственники французы,
10: вы про Ашан?
11: Да.
10: А я про Контакт.
11: Извините, пожалуйста. Контакт. Они забанили у нас в собственной стране. Мы же не запрещали Facebook у них в Америке. Нет. А они ВКонтакте запретили здесь у нас.
10: Не-не-не, послушайте. Отечественное программное обеспечение, все будет работать, Виталий. Просто не надо брать чужое программное обеспечение, все будет работать у нас, на суверенном. Сейчас на новости переключимся, и, если захотите, продолжим эту тему.
3: Запретных Милонов. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
14: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему появляются слухи о неуправляемости искусственным интеллектом.
15: интеллект выходит из-под контроля, это правда так. Это локальные проблемы компаний, которые просто недостаточно правильно настраивают контроль. Дело в том, что у программы с искусственным интеллектом можно задать огромное количество правил. Эти правила все он трактует как необязательные. Он берет, ну, он их ранжирует, что важно, что не важно. Поэтому как только ему какое-то правило начинает мешать решить задачу, он его нарушает. А технически он может и выбраться из песочницы, и там состыковаться с другим и агентом. В этом плане действительно сейчас при использовании искусственного интеллекта он из-под контроля выходит. Но беда в том, что это на совести, опять же, тех компаний, откуда увольняются люди. Сделайте более грамотные современные настройки, проблемы у вас исчезнут. Кстати, могу сразу от себя добавить, что искусственный интеллект в этот момент никак договариваться с человеком.

0: новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О выборах.
1: «Единая Россия» набирает 57,53% голосов на выборах в Госдуму. Сообщается, что обработано 71,17% протоколов. КПРФ получает 14%, ЛДПР 8,73%, «Новые люди» 7,97%, «Справедливая Россия» 5,03%. Такие данные приводит ЦИК. Также сообщается, что Александр Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области. Он набрал 65,97% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте кандидат от ЛДПР Евгений Дремов. У него 10,66%. На третьем месте представитель КПРФ Валерий Шевляков. У него 9,12%.
0: Про НАТО.
1: Любые учения НАТО в Арктике повышают риск инцидентов, которые могут привести к вооруженной конфронтации и создать прямые угрозы безопасности России. Об этом РИА Новости заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он прокомментировал учения «Северный викинг». По словам дипломата, Москва в последние годы отмечает рост военной активности НАТО и стран Евросоюза.
0: О судебных делах.
1: Индийская сторона 21 сентября должна представить суду официальную позицию по ситуации с танкером «Юнити», на борту которого находятся 21 россиянин и двое иностранцев. Об этом РИА Новости сообщила родственница одного из моряков. Судно под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора. Сейчас оно стоит на якоре в районе порта Парадип. Родственники моряков добиваются их репатриации.
0: Об образовании.
1: Число иностранных студентов в российских вузах планируют увеличить до 500 тысяч к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Сейчас в России учатся более 422 тысяч студентов из 182 стран. По словам Могилевского, министерство намерено одновременно с ростом числа иностранных студентов сохранять качество образования.
0: О технологиях.
1: Яндекс разработал большую языковую модель, обученную с нуля без использования сторонних иностранных компонентов. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Модель содержит 80 миллиардов параметров, из которых активно 3 миллиарда и обучена на 18 триллионах токенов. Яндекс рассчитывает использовать ее как основу для будущей рассуждающей модели и агентных возможностей Алисы AI. О валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Запретных Милонов.
2: Юра пишет, с 22 года по настоящее время было заблокировано куча западных приложений и соцсетей. Чего хотели этим добиться, а чего добились на самом деле? Это вопрос к вам, Виталий.
3: Ну, я в Комнадзоре не работаю, это раз. Во-вторых, я еще раз объяснил позицию передачи в управление компании Ашан, там, Леруа Мерлен и так далее, не лишает права собственности. Угу. В отличие, кстати, от решений западных политиков, которые уничтожили право частной собственности. Они этот институт просто растоптали. И право собственности на некоторые объекты российские было уничтожено.
2: Ну, подождите, еще не вечер. Вернем еще, нет?
3: Вот. Ну, я могу сказать, что это беспрецедентное решение, и даже в годы холодной войны все-таки вопрос о передаче собственности, например, советской собственности в Хельсинки, решался путем переговоров. Вот. То есть...
2: Так сейчас заморожено все, и никто еще пока ничего не отобрал.
3: Вот.
2: Ну, нет. Виталий.
3: Наши. Нет, вы говорите про активы,
2: да.
3: А я говорю про многие здания, сооружения и так далее, собственность, которая есть, про некоторые компании, которые тоже были переданы не в управление, а просто лишены права собственности на эти компании разные люди.
2: Мы знаем этих людей?
3: Да, ну, конечно. Это, конечно, мы знаем, вплоть до даже до каких-то ненужных совершенно и напрасно купленных предметов роскоши, там какие-то средства передвижения, домов и так далее.
2: А, яхты!
3: Вот, сколько было всего.
2: Мне нравится, как...
3: Нет.
2: Нравится, кроме... как Виталий
3: подождите,
2: зоповым языком.
3: Вы, про да. яхты, про конечно, яхты, да. тоже входят, наверное, в состав. Хотя
2: вы ничего об этом не знаете.
3: Этих жертв санкциям не,

0: не жалко, а вот наши суда,
1: машины,
0: машины, разные другие яхты.
1: Кого-то машины отобрали в Европе, да?
0: Ну, наши суда, наши яхты. Парки машин даже, там, парки, перевозчиков там. И так далее. Угу. Там куча всего. А, поезд даже. Вот вспомните поезд, например, с «Аллегро».
1: Так.
0: Курсировавший между Россией и это.
1: Что, его отобрали?
0: И он же где сейчас стоит, Аллегро? Где стоит Аллегро?
1: Не знаю.
0: В Хельсинки стоит. В Финляндии, да, стоит Аллегро. Вот. Поэтому, ну, тут просто огромное количество всего было сделано. Ну, и пес с ним. Угу. Я искренне рассчитываю, что время таких людей, как Макрон, оно скукоживается.
1: А подождите, а разве мы построили этот поезд?
0: Ну, это совместный проект. Ага. Он финансировался как минимум совместно, как минимум. Хотя я помню, что это проект в основном.
1: Ладно, понятно, мы сейчас
0: РЖД.
1: С вами не будем
0: финны не могли его финансировать, потому что финны...
1: Потому что они дураки, конечно.
0: Нет, финны были без денег обычно, как обычно.
1: Как обычно, да, они нищие, а мы богатые. Но у нас отобрали финны поезд «Аллегро». Я обязательно почитаю и предлагаю нашим слушателям тоже почитать историю поезда «Аллегро» и, собственно говоря, «Капитал». А мы с вами давайте пойдем уже действительно окунемся в международную политику по самой не балуйся. Знаете, о чем я хочу вас спросить? Адские санкции, которые приняли... Ну, так сформулировал Трамп, ну, да, по-моему? Ну,
0: это, вот в том-то дело, можно сказать, это сформулировал Трамп. Все, следующая новость.
1: Ну, вы издеваетесь.
0: Ну, вы поймите, ну, адские санкции. Вы недавно читали, что у него картографический кретинизм.
1: Я не такое читала, но неважно, хорошо, вот, да.
0: Что у него там, он не понимает, где что находится, где какие страны находятся. То он включает Россию в состав Соединенных Штатов, то еще что-то. Ну, оставьте дедушку в покое.
1: Оставьте старика в покое. Нет, насколько я понимаю, у нас большие виды на старика Трампа. Ну, Виталий, вы же сами прекрасно знаете, что мы смотрим на него с большой надеждой. Разве нет?
0: Мы смотрим, мы все еще думаем, что в Соединенных Штатах возобладает здоровый политический прагматизм и здравый смысл.
1: А простите, в чем он будет выражаться?
0: В том, что Соединенные Штаты займут выверенную проамериканскую позицию, не про украинскую, не про европейскую, а проамериканскую позицию в переговорном треке по Украине.
1: Смотрите, какая история. Вот сейчас Конгресс принял вот, да, эти адские санкции, цитата, не я их так называю, естественно, они сами их так называют, и в американской прессе они так названы. Но Трамп, семейство Трампа, сейчас Конгрессу подарило совершенно невероятную историю своей свадьбы Трампа-младшего. Вы же читали эту прекрасную историю, что Дональд Трамп-младший недавно сыграл на островах со своей прелестной фотомоделью свадьбу, и какие-то, в общем, копеечные 100 тысяч долларов на эту свадьбу субсидировал, так сказать, сделал подарок широкий наш Умар Кремлёв. Вы наверняка об этом слышали, и это обсуждается в мировой прессе как абсолютный нонсенс. Конгресс в ярости. А Дональд Трамп говорит, я не знаю никакого Умара Кремлёва. Но проблема в том, что младшенький-то уже сказал, да, спасибо, Умар, классный подарок. Ну и вот это вот все. Как вы видите эту историю?
0: Ну, я не знаю истории их отношений, не знаю, откуда, чем Умар Кремлёв зарабатывает, что у него, может, 100 тысяч.
1: Давайте я вам скажу, чем он зарабатывает. Вот. Хорошо, FreeBet, например, это его.
0: Ну,
1: FreeBet, вы знаете, что такое, да? Лига ставок.
0: Я его. Считаю, что любой бизнес, связанный со ставками, аморален.
1: Угу.
0: Мне не нравится Лига ставок, FreeBet и прочие.
1: Это все ему принадлежит, он на этом заработал бешеный.
0: Я считаю, что тотализаторы, вот все эти спортивные ставки, до добра людей не доведут. Угу. Никого. Это моя позиция, потому что это мерзкое, греховное увлечение ставками. И если вы думаете, что вам участие, вам игры с этими воротилами бизнеса ставок принесут счастье и тем более деньги, не обманывайте себя. Они побеждают всегда только они. Если вам дадут выиграть чуть-чуть, вас просто как ложка подманят, чтобы потом раздеть до последней нитки. Казино всегда выигрывает. Лига ставок – это тот же самый вид казино, только чуть-чуть, знаете, это сахарной пудрой припорошили, типа, чтобы не воняло. А главная природа ставок – это алчность. Алчность и стремление несправедливо без труда заработать, не заработать, а получить огромные деньги.
1: Это замечательное сейчас было выступление, я полностью подписываюсь. Но если возвращаться к Умару Кремлёву, мы знаем, что этот бизнесмен таджикского происхождения, у которого на самом деле очень сложная фамилия, он взял себе фамилию Кремлёв несколько лет назад, мы знаем, что он, приближен к самым высшим властным структурам Российской Федерации. Я не буду углубляться, но, наверное, и вы тоже слышали, чем знаменит Умар Кремлёв. Так вот, как вы полагаете, вот эта ситуация, знаете, некоторые пишут, ничего себе работают спецслужбы Российской Федерации. Вот это финт, вот сделать вот такой подкуп высших лиц американской администрации. Как вы к этому относитесь? Спецслужбы молодцы?
0: Я не могу сказать, что это подкуп. Вот совсем не подкуп. Это скорее некий казус, который возник. Не знаю, кому от этого стало лучше, хуже. Я не буду в это вмешиваться. Я не знаю генез этой истории. Вот. Поэтому мне все равно. Но, в принципе, если бы просили моего мнения, я бы сказал, что, в принципе, 100 тысяч долларов лучше было потратить бы на... церковь святителя Николая в Шушарах.
1: А не на бойцов СВО?
0: Ну, я говорю...
1: Или святителям важней?
0: Нет, если бы захотели на благотворительный проект, то на церковь посадите. Или потратите на... Купите дронов на СВО. Но, опять же, тут есть тонкий, может быть, политик нам... обычным людям незаметный с первого взгляда. Угу. Поэтому давайте оставим это на совести тех людей, кто принимал это решение. К тому же я подозреваю, что при всей моей нелюбви в принципе к тотализаторам гражданин Кремлёв, или как его зовут по-настоящему, он делал...
1: Лотфулоев.
0: Этот взнос, исходя из своих финансовых возможностей, исходя из своих доходов.
1: Очевидно, что у него вполне симпатичные.
0: Вот. Я не лезу в его доходы, но поэтому человек вправе распоряжаться своими доходами. Мы можем, в данном случае лишь, пожимать плечами, потому что это его деньги, он как хочет их, так и тратит. Почему мы не возмущаемся, когда какая-нибудь курица очередная накупит себе цацок на миллион долларов? На миллион долларов цацку повесит себе на шею,
1: знаете,
0: и ходит.
1: Знаете, я вам объясню разницу. Это называется коррупция. Когда родственникам государственного лица преподносят подарок дороже 100 долларов... Это называется подкуп должностного лица. Это и в России, и во всем мире, и в Америке. Примерно везде все так называется.
0: В Америке так называемый подкуп должностного лица является частью, неотъемлемой частью политической традиции Соединенных Штатов. Угу. Они все там на подкупе сидят.
1: Виталий, мне вообще было велено, особенно про президента Трампа, плохого не говорить.
0: А мы не говорим про президента Трампа, мы говорим про американскую политическую систему. Там не скрывают президенты, что они баллотируются и формируют свой избирательный фонд из средств компании Lockheed Martin, там не знаю какой еще там Air, там Boeing, и тем самым потом, когда становятся президентами, эти люди оправдывают: да, мы закупили оружие у компании этой, потому что она была моим спонсором на предвыборной кампании. Они этого не стесняются. Вот в чем дело.
1: Вот как оно называется. Ладно, хорошо. Мы говорим с Виталием Милоновым, я не знаю, мы успеем поговорить еще о Канье Уэсте, который там новые получили какие-то вообще прекрасные...
0: Давайте лучше про котиков поговорим, про iPhone 18.
1: Ну, про что-нибудь удобное. О чем с вами говорить о 18-м iPhone? Вы купили какую-то подделку самсуновскую, которая украла, собственно говоря, у iPhone непосредственно...
0: Я хочу вам напомнить, что iPhone...
1: Он вышел раньше, но он спёрся. Мы сейчас вернемся.
0: Все, я вам сейчас отвечу. Просто размажу ответом.
2: Запретных Милонов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио
2: уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
3: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
2: Запретных Милонов.
1: Смотрите, тут просто появилась информация из нашего ЗАГСа. В России детей начали
0: вот такой
1: называть
0: там Варфоломей никакой не мог
1: решить. Неслиханами и бураками.
0: Буреками.
1: Буреками. Значит, смотрите, я ничего не понимаю в турецких сериалах, к стыду моему.
0: Это, вы, слава богу.
1: Это имена известных турецких актеров.
0: Да у них нет актеров, поймите. Там есть какие-то люди, которые пытаются что-то кривляться в камеру.
1: Они красивые.
0: Кто красивый?
1: Мужики там красивые.
0: Какие красивые?
1: Ну, в смысле, актеры турецких сериалов – красивые мужики. Я картинки
0: посмотрела.
1: Я понимаю,
0: что вы как эксперт в...
1: Мужиках?
0: Нет, в
1: получше, чем вы эксперт.
0: В альтернативной реальности, в альтернативных увлечениях мужских, вот, вы оцениваете по-другому, да.
1: Что за странность?
0: Это не... Это ужасно. Во-первых, пофиг, как они выглядят там, холёные, не холёные, да наплевать 33 раза. Вот мы говорим о каких-то нюансах художественных произведений, вы там на колобок прыгаете, вот, еще на колобок. Но вот это, понимаете, это то, что должно объединить всю русскую нацию. Вот. Это ритуальное уничтожение турецкой попсы.
1: Подождите, слушайте, вот я нашла. Неслихан Атагюль и Бурак Асчевит, это вот эти вот турецкие актеры, именами... Спасибо. Этими именами называют русские мамы своих мальчиков.
0: И я, извините меня, пожалуйста, ни одна нормальная русская мама так своего ребенка не назовет. Это какой надо быть, вы меня простите, пожалуйста, я как отец шестерых детей скажу, идиоткой, чтобы своего ребенка, драгоценную малышку долгожданную, назвать вот этим вот шаверма двойная с курой и морковкой по-корейски.
1: Это другая национальность.
0: Ну, какая донер, кебаб, там, не знаю, лукум, рахат. Ну, что же вы так делаете-то? Понятно, что есть суверенное право родителя называть ребенка, как он хочет, и мы это право соблюдаем. Но если человек приносит ребенка с просьбой записать его вот этот вот... я даже произнести не могу слово.
1: Я тоже не могу пока.
0: Вот, и не надо, не ругаемся в эфире, иначе нас оштрафуют. Так вот, нужно срочно этому человеку помочь, потому что он явно находится в каком-то плену, может быть, запрещенных веществ. Ведь это, об этом тоже мало кто задумывается. Ведь человек может временно сойти с ума. Вот, у него может быть какое-то помешательство, потому что нормальный человек вот в этом чевапчичами ребенка не назовет никогда.
1: Тут слушатель нам пишет: «Мама, а ты любила смотреть сериалы?» Лукас, не говори глупости, бери жади и пойдем за Латифой в садик. Я даже даже помню, что это за сериал. Я не помню, бразильский или колумбийский, что-то такое.
0: Леончо.
1: Клон. Нет,
0: поймите,
1: клон.
0: Но раньше, понятно, были хоть рабыни Изаура была, и Леончо. Идет сеньор Леончо. Понимаете, вот это все было милое, но сейчас вот это третьесортное дерьмо, которое по какой-то немыслимой, чудовищной, коварной случайности присутствует у нас на экранах, оно должно быть изничтожено.
1: Вообще, мне нравится, что Виталий так здорово разбирается в сортах, ну, в смысле, в сортах. Потому что я вообще не вижу разницы между турецким сериалом, бразильским сериалом или каким-то. Вообще не вижу никакой разницы. А видите, вот Виталий какой большой эстет. Вы знаете, давайте продолжим тему кино. Я считаю, да?
0: Ну, я, в общем, как искусствовед готов поддержать эту
1: искусствовед
0: беседу.
1: Искусствовед в штатском. Нет, ну, на самом деле, сейчас серьезная тема, по большому счету, потому что, смотрите, оказывается, сейчас в России в школах будет преподаваться новый курс, который называется «История отечественного кино в истории 20 века» для старшеклассников. И это крутейший совершенно курс. Вот то, что я смотрю, то, что предлагается преподавать старшеклассникам, Виталий...
0: А зачем?
1: Ну... Не знаю.
0: А зачем? Почему? Я понимаю, что хороший есть люди, вопрос. Которым нравится кино.
1: Ну.
0: И я этих людей уважаю. Но почему всем нужно, должно нравиться кино?
1: Написано. Это помогает школьникам не только глубже понять историческую эпоху, но и увидеть связь между историей страны и судьбами отдельных людей. Вот так сказал...
0: Просто вот, знаете, вот наше вот слишком большое акцентирование на мире кино, на актерах. И так далее. Вот это вот это слишком такое постсоветское, вернее, советское наследие тяжелое.
1: Ага.
0: Вы там людей из мира кино, которые были бы образцами морали и нравственности, конечно, там есть такие люди, и мы их уважаем безмерно, но далеко не все. Вот. И если кому-то, кто-то восторгается, как кто-то прекрасно изображал роли, вот, это не значит, что этот человек, как человек, является примером для подражания. Мир кино и мир, в принципе, искусства, он крайне, вы поймите меня правильно, только двуличен.
1: Но, Виталий, не более двуличен, чем литература.
0: Но и литература, мир искусства, потому что человек, может быть, находящийся во тьме какого-то порока, в искусстве пытается тянуться к свету и показывает совершенно другую свою личность. Вот. Но вот эта вот концентрация, что мы будем изучать кино и так далее. А зачем? Давайте изучать литературу. Кино можно, ну, как часть не знаю чего. Почему кино? А почему не театр? А
1: ну,
0: почему
1: потому
0: не
1: что
0: радио?
1: В театр трудно, наверное, отбирать, ну, в смысле, водить.
0: Ну, а кино? Это же, ну, давайте тоже согласимся, что кино – это вопрос вкуса. Кому-то нравится один жанр, кому-то другому. Если человеку, увы, не нравится фильм там «Сталкер», там, извините меня.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вот, Тарковский не нравится. Это не значит, что человек безвкусный и жлоб. Ему просто не нравится Тарковский. Вот. А у нас же получается так, что есть некое маленькое количество любителей кино, которые, как сектанты, считают, что они являются единственными носителями неких художественных ценностей.
1: Ну, подождите, Виталий, вот вы с вашими детьми, ну, подросшими, я имею в виду, я сейчас Марфу имею в виду, я имею в виду детишек, которые, ну, там, постарше 10 лет. Вы смотрите кино вместе? Если смотрите, то какое?
0: Разное кино смотрим. Разное абсолютно, и наше, и не
1: вот
0: наше.
1: Вот смотрите, просто вот то, что предлагается, как раз я сейчас, кажется, буду в защиту Минобра выступать, хотя я не знаю. Но там, не знаю, «Курьер», «Подранки», «Иваново детство», «Доживем до понедельника». Чем плохо-то? Хорошие фильмы.
0: Хороший фильм? Так а зачем курс? Мы раньше и в советское время, и постсоветское, ну, постсоветское это уж исчезло, были так называемые внеклассные просмотры, когда это устраивались, как культурный культ походы в кино. Можно хорошо, заменить там, давайте заменим раз в месяц урок литературы, ну, или русского языка, предположим, один урок, заменим там два урока на просмотр фильма. Ну и хорошо. Но вот рассказывать об истории кино, это уже такой факультатив. А почему не об истории средневекового европейского и русского искусства, например? Почему про Шишкина, про Айвазовского не рассказывать?
1: Ну, кстати, это было бы неплохо, мне кажется.
0: Я считаю, что это было бы прекрасно.
1: Если бы историю искусств преподавали в школах.
0: И в Петербурге, я думаю. Знаете, и опять же, «Иваново детство» – это все фильмы старые, неплохие. Но я вам скажу чудовищную вещь нашей молодежи, совершенно непонятные. Это не значит, что нельзя, не надо им это показывать. Надо. Но если вы будете просто это делать так же, как это делается с некоторыми прекрасными предметами, которые у нас сейчас преподаются, в виде того, что им просто детям показывают кино, и все, они не поймут. Они не воспримут эту информацию. Точно так же, как у нас там есть прекрасная «Россия. Мои горизонты». Вроде как это урок, посвященный профориентации, так сказать, чтобы ребенок начинал задумываться, кем он хочет быть.
1: Минутка осталась.
0: Но это сводится к тому, что люди, дети приходят, им ставят флешку с фильмом или там запускают из интернета фильм, и все, и дети смотрят этот фильм. Нифига не понимают, уходят с пустой головой после этого курса. Никто даже не задумывался о том, что, может быть, как-то по-другому об этом говорить.
1: А могли бы в это время чем-то полезным позаниматься?
0: Да можно просто взять ребенка, отнести. Вот я был сегодня на фабрике одной пищевой там с подакцизными товарами. Был до этого на косметической фабрике. Вот. Дети попадут туда, увидят, как это работает.
1: Смотрите,
0: захотят.
1: На самом деле у Виталия тоже какой-то прогресс происходит, потому что мы же с вами обсуждали, да, что он по публичным домам любил ходить, а теперь вот косметические фабрики и кондитерские. Мне кажется, очень хорошо, Виталий. Берите, пожалуйста, нас с собой.
0: Ну, лидера российского алкогольного производства посетил сегодня.
1: Господи, боже мой, об этом мы в следующей программе поговорим. Спасибо, Виталий Милонов.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
7: О выборах.
8: «Единая Россия» набирает 57,69% голосов на выборах в Госдуму после обработки 79,08% протоколов. КПРФ получает 13,96%, ЛДПР 8,75%, «Новые люди» 7,97%, «У справедливой России» 4,98%. Такие данные приводит ЦИК. Также сообщается, что «Единая Россия» на нынешних выборах в Госдуму уже получила больше голосов избирателей, чем по итогам парламентской кампании 2021 года. После обработки 79,08% протоколов за партию проголосовали более 28 219 000 человек. Пять лет назад «Единая Россия» получила 49,82% голосов, или около 28 064 000.
7: О Европе.
8: Евросоюз хочет развивать максимально близкие отношения с Канадой, в том числе в сфере обороны, безопасности и инвестиций в искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена ЕС.
7: О штрафах.
8: Paramount Skydance может столкнуться со штрафом в 30 миллионов долларов за каждый фильм, который не выйдет в кинотеатрах в рамках обязательства выпускать 30 картин в год. Об этом сообщает Bloomberg. Условия обсуждаются в рамках переговоров компании с властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery. Окончательные условия пока не определены.
7: О землетрясениях.
8: Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в Тихом океане у Южных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан и Кунашир, сообщил начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск. Эпицентр находился в 46 километрах юго-западнее села Крабозаводская на Шикотане. Землетрясение произошло на глубине 49 километров. На Шикотане его ощутили силой до 4 баллов, на Кунашире до 3. Тревога цунами не объявлялась.
7: О птицах.
8: Снегири начнут массово прилетать в Москву в конце октября, начале ноября, когда установятся устойчивые холода. Об этом рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, птицы перебираются в города в поисках корма. Сейчас первые снегири уже есть в Москве и Подмосковье, но они пока малозаметны. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
9: Всех, кто настроен на волну «Комсомольской правды», радиостанция «Комсомольской правды» приветствует «Русский дозор».
10: У нас сегодня очень необычный гость. Это Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, главный эксперт Международного клуба «Народного единства». Вот, и если можно, Ларри, мы начнем сегодняшний разговор, ну, я не знаю, шутка, не шутка, но однажды Владимир Путин приехал на Лубянку, вот, и сказал, имея в виду себя, бывших чекистов не бывает, а вы все-таки бывший сотрудник ЦРУ, вот, у вас это работает, вот эта шутка, бывших сотрудников ЦРУ тоже ведь не бывает, в каждой шутке есть доля истины и доля шутки.
11: I have the same relationship.
12: Да, у нас такие же отношения с СРУ, какие у меня с президентом Путиным. Я не знаю ни одного из них. Я независим, точно независим.
10: Супер. Ну, то есть вы никакое задание не выполняете? Вы не с заданием от СРУ приехали к нам?
11: No.
12: Однозначно нет. Однозначно нет. Фактически ЦРУ это как-то, наверное, рассердится на меня. Они на меня сейчас смотрят как прорусский. А я все-таки считаю, что я объективный аналитик. Так я думаю о себе. И вот сейчас Россия сегодня — это не СССР вчера. Однозначно две разные вещи.
10: Мы тоже так считаем.
9: Да, абсолютно точно, да. Ларри, очень приятно видеть тех американцев, которые, вопреки всем санкциям, вопреки такой русофобской позиции, которая есть, к сожалению, среди большинства правящего класса в США, приехали в Россию. Вы всегда занимаете такую, как эксперт, как специалист, очень четкую позицию, называете вещи своими именами и считаете, что тот курс, который занимает и глубинное государство, и руководство Белого дома, он ошибочный. Вот в этой связи тоже интересная деталь. Были приняты адские санкции, которые еще приготовил уже почивший в БОЗе сенатор Лэнси Грэм. Вот. Его оставшийся еще пока в живых напарник, сенатор Блюменталь, вышел,
10: да,
9: и сказал...
10: Да, мы здесь... Извините, Виктор, я вас перебью. Мы сделаем такую помарку, что этот сенатор, он относится к разряду экстремистов.
9: И террористов, да.
10: И террористов.
9: В списке.
10: Конечно,
9: да, все абсолютно,
10: конечно.
9: Правильно. Да. Да. Так вот, этот сенатор вышел и сказал: «Путин, мы вас раскусили, у вас полная катастрофа экономика, и мы санкциями добьем вашу военную машину. Вы видите здесь катастрофу? Вы не хотите приехать и сказать, вы сбрендили?» В общем, что-то не так идет вообще и в Белом доме, и в Вашингтоне. То ли они утратили связь вот с этой реальностью. Каково вот ваше мнение, ваше такое вот, будем так говорить, вскрытие вот этого политического, не знаю, нарыва?
12: Or tumor.
11: So people have to be...
12: люди должны быть, ну, наверное, им нужно где-то примерно быть под 55 лет, может быть, даже старше, и вспомнить, какие были, вот, какая была ситуация во время Холодной войны. Вот, примерно 60 лет, да, где-то так. И во время 60-х или 70-х была такая напряженная конкурентность между СССР и США. И хотя бы даже тогда, вот, вот во Вьетнаме, например, Россия предоставляла пилотов, которые сражались против американцев, и кто-то был захвачен, и даже когда была война, вот такие военные действия, СССР и США не хотя бы разговаривали, у них был диалог. И США тогда на тех, кого они захватили в бою или еще что-то, никаких не было санкций на этих людей. Я вот возвращаюсь в этот период, размышляю и понимаю, что да, была конкурентность между США и СССР. Советы были очень активны, ЦРУ было активно, ЦРУ и Советы, они активно занимались, и мероприятия проводили в Центральной Америке и в Афганистане, и пытались друг друга там где-то подловить на территории Афганистана. Да, у них были непонятные ситуации, но все равно было общение, был разговор. А сегодня даже таких точек нет, да, то есть вот со стороны России. У России нет почти 2000 баз по всему миру. Россия не начинает войны с Афганистаном, Сирией, Ираком, Ираном, Сомали, Ливией. И список может продолжаться. Россия сидит дома, занимается своими делами, пока ее не начинают дразнить. НАТО и Запад, пока не происходит вот этот Майдан, революция на Майдане. И В моей стране это шок, это прям борьба против России, какая-то война идет, она необъяснима, и поэтому это одна из причин, по которой я сейчас работаю и вместе со своими согражданами, с людьми в разных точках мира, что Россия сегодня — это не СССР моего детства, и что Россия сегодня... как бы должно бы стать другом или союзником США. И вот такие ребята, как сенатор Блюменталь, и они вообще не понимают реальности. И меня это беспокоит, иметь такой вот, ну, полностью быть в обольщении, в каком-то обмане.
10: А вот сразу возникает такой вопрос. У Ларри Джонсона есть там сторонники, которые просвещают, значит, власть тамошнюю, штатовскую, которые вас поддерживают, которые раскрывают им глаза, чтобы там не думали на Западе, что главный консультант по России – это такие люди, как Козырев, Козыревы. Вот, а есть и у нас нормальные люди, и у вас. Там это понимают?
9: Поясните, что Козырев – это бывший министр иностранных дел, первый министр иностранных дел России при Ельцине.
10: Да, был такой. Ну, а я...
9: Который сейчас живет, кстати, в Майами, полностью как предатель туда уехал и поливает Российскую Федерацию различными, так сказать, грязными помоями лживой информации.
10: Вот, а там считают... А там считают, что он чуть ли не главный специалист по России. Вот есть там такие люди в Вашингтоне, которые поддерживают Ларри Джонсона, нашего друга большого?
11: We're small in number.
12: Нас мало. Нас мало. Есть, конечно, другие люди, такие есть, как Скотт Риттер.
11: Colonel Douglas McGregor.
12: Полковник МакГрегор.
11: Colonel Danny Davis.
12: Дэнни Дэвис, также он в отставке. Джон Мершаймер,
11: Рэй МакГоверн, of course,
12: другие.
11: What is fascinating to me,
12: и что меня удивляет,
11: что
12: вот эти наши альтернативные голоса мейнстримом, они закрываются, нам наш голос выключает. Но подкасты, YouTube, альтернативные средства, они гораздо больше сейчас, чем мейнстрим, чем самые основные каналы. И да, наш голос проникает в сознание людей. Мы сейчас в новом мире в отношении того, что вот, ну как раньше, какими раньше были СМИ. И они сейчас пытаются подавить альтернативные голоса, но все-таки нас слышно. И вот, например, я могу привести пример. Дмитрий Саймс. Он был в 1971-72 году, он поехал в США за политической свободой. Он познакомился с Ричардом Никсоном, бывшим президентом. Я знал Дмитрия, когда он занимался центром Никсона. Но что случилось? Дмитрий стал целью ФБР за простое действие, то, что он в 2016 году поддержал Дональда Трампа. Дмитрий и его жена, им пришлось бежать в Россию и получать политическое убежище в России. То есть вот как это? Я и с той, и с другой стороны это все увидел. Так как США сейчас находятся в процессе становления, чем был и кем был Советский Союз тогда, а Россия становится Америкой, которая была в 60-х годах, такая рокировка происходит.
10: А, извините, мы сейчас должны сделать небольшой перерыв. Вот, друзья, вы не уходите далеко, потому что я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» Бута Игамова сегодня необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ, а также главный эксперт Международного клуба народного единства. Мы через несколько минут вернемся. Пожалуйста, не уходите, друзья.
2: «Русский дозор».
7: Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
13: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Журналист Александр Пески о русофобии как инструменте немецкого правительства влиять на население.
15: Военный конфликт – это единственная сквозная мысль в сегодняшней политике. Вокруг чего еще объединять население? Вокруг повышения пенсионного возраста? Вокруг того, что уровень образования населения падает? Вокруг того, что налоги повышаются каждый год? Вокруг того, что рекордные цены дизель и бензин на заправках? И это не только у какого-то Трампа, там 6 там, долларов за галлон и 8 долларов в какой-то Калифорнии. Ну, в Армузском проливе кто хозяйничает там или пытается, скажем так, нагнетать обстановку? Кто там с Хути задогадывается в Баб-эль-Мандебском проливе? Это все происходит мимо европейцев. У европейцев есть один фронт. Этот фронт находится на Украине, и борьба производится с Россией. Американцы строят сейчас под Франкфуртом на Майне самый крупный военный госпиталь американский за рубежом. В наши дни. О чем это говорит? Американцы готовятся к большой волне на европейском военном театре? Нет, и еще раз нет. Наверняка будут туда свозить людей из тех же разбомбленных баз на Ближнем Востоке. Было заявлено о том, что на несколько десятков миллионов сокращается финансирование американское северных Македоний, всех вот этих новых младо-натовских партнеров. То есть американцы перенаправляют свои средства в Панаму, в Колумбию, в Перу, в Латинскую Америку. Американцы кидают европейцев и говорят, теперь вы сами. И вот на этом фоне европейцам хочешь, не хочешь, нужно говорить своему избирателю, своему жителю, мы вас обобрали на невероятные деньги, куда мы их потратим.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
9: Продолжаем нашу интересную беседу с Ларри Джонсоном, бывшим сотрудником ЦРУ, а сейчас также главным экспертом Международного клуба народного единства, специалист в области геополитики. И мы вот до этого задавали очень интересные вопросы, а я хотел бы задать Ларри такой вопрос. Ларри, насколько сейчас средние американцы, вот будем так говорить, простые американцы, доверяют своим СМИ? В каком плане и как они получают информацию? И то, что мы знаем, насколько мощные синдикаты и всех главных таких медийных холдингов, это и Fox News, и CNN, и ABC, и CBS, NBC, то есть это, как у вас принято говорить, алфавитный суп на различных телекомпаний. Насколько они сейчас имеют влияние? Работает ли промывка мозгов в Соединенных Штатах? Что думают простые американцы?
12: Ирония состоит в том, что влияние тем, что мы говорим мейнстрим, да, основные каналы, сейчас на самом медленном уровне за всю историю, на самом низком уровне, на вот такой сравнительный анализ. В 1968 году, 160 миллионов американцев, было три канала основных, ABC, NBC и CBS. А вечерний выпуск новостей 53 миллиона зрителей. 28 миллионов из них смотрели Уолтер Кронкайт по CBS, канал CBS. Август 2016 года, ABC, когда CBS, у нас есть ABC, NBC, CBS, NBC и так далее, MSNBC, MSNBC, Fox News, Fox News и CNN. The total общее количество зрителей на тот момент за все эти каналы и сети 27 миллионов. Просто подумайте об этом. Разница 60 лет, чуть больше 50 лет, да, скажем так. Хотя американское население увеличилось в два раза, а зрители, количество зрителей уменьшилось на все эти станции. И сейчас все они покрывают все то, что делала одна программа на ABC. То есть рост альтернативных СМИ, конечно же, очевиден. Люди уже не смотрят традиционные каналы, и поэтому я и говорил, что это очень важно, что Россия провела ужасную работу, отвратительную работу по поводу своих рассказов о себе. Им нужно рассказать, как они родились, переродились, как птица Феникс, как думают люди, какая креативность есть в России. И я предлагал нанимать вот этих иранцев, которые делают эти видео по Лего, инкорпорируют рэп, музыку рэп, и они такую классную работу проделывают, учат американцев об Иране. То же самое нужно сделать в России, чтобы Россия, она слишком скромна, может быть, в какой-то мере, а им нужно немножко хвастаться собой русским, и это нужно делать.
9: Но мы по природе, в общем-то, скромные люди и не любим очень хвастаться.
10: Ясно. У меня к Ларе страшный вопрос. Ларе, можно я задам? Хотя все вопросы острые. Вот есть такой немецкий граф Шелленберг, он из известного рода внук посла Гитлера в СССР, который в свое время предъявлял Сталину, ну или там Молотову, неважно, России, ноту о начале войны. Он заявил, вот буквально на днях, что в уставе ООН есть статья, по которой страны-победители, в том числе и Россия, правопреемница СССР, без одобрения ООН, если с их территории, ну, допустим, с территории каких-то против нас вновь возникает военная угроза, мы вправе на нее, на эту военную угрозу ответить. Вы в курсе, что есть такая статья в уставе ООН? И если Россия в самом деле ударит по военным заводам, а вы в курсе, мы даже печатали список таких предприятий, которые выпускают боевые беспилотники для Украины, вот, если вдруг это произойдет, что вы вообще об этом думаете?
12: Это то, о чем говорил Сергей Караганов, когда я с ним общался. Она достаточно обусловлена, но неправильно интерпретирует ее Запад. Они говорят, что Караганов призывает к ядерной войне, но он просто сказал, что давайте вернемся назад на 50 лет. Запад не делал бы тех вещей, потому что они не хотели риска с конфронтацией с СССР, и наоборот. СССР ничего не делал, чтобы избежать этой конфронтации с Западом. Сегодня же страх Запада в отношении того, что сделает Россия, он ушел, он испарился и не существует. Запад берет и действует очень провокационно, в том числе они поставляют оружие, они производят оружие, которое убивает русских, атакует Россию. Если бы это было наоборот, Россия бы поставляла бы оружие, например, мексиканским картелям, а эти картели убивали бы американцев. Ну, американцы бы выставили бы счет, ответственность. Это была бы угроза войны к России, в отношении России. И то, что делает сегодняшний день очень опасным, потому что смещаются границы. И где-то переходятся красные линии, что у России не будет другого выбора, кроме того, чтобы нанести ответный удар.
9: Вопрос тогда в этой ситуации. Россия нанесла такой удар, будет ли администрация Трампа считать...
10: Допустим, нанесла.
9: Смоделируем такую ситуацию. И сейчас многие эксперты говорят, что вряд ли Соединенные Штаты выступят и ответят на просьбу стран НАТО о том, что это начало агрессии против них. И как пятая статья устава НАТО говорит, что агрессия против одного члена, агрессия против двух, и США по умолчанию должны начать боевые действия против России. Наши эксперты говорят, что в данной ситуации вероятность такого решения США предельно низка. Насколько ваши, будем говорить, анализ, как вы это видите, насколько действительно вероятно в этом случае реакция США и вступление США в боевые действия против России?
16: Well, let me first reflect back on
12: немножко я сейчас рефлектирую по поводу ситуации во время Холодной войны. США проталкивали ситуацию, что СССР был готов к завоеванию Европы. Ну, конечно, это неправда, потому что позиция СССР была в том, чтобы создать буфер с восточными европейскими нациями, чтобы на Россию никогда больше не нападали, как это было в 1941 году, в 1954, так и в 1812, что Россия хотела жить безопасности от международного вмешательства. Сейчас, если Россия будет использовать орешник против фабрики, которая, завода, которая в Великобритании или в Германии выпускает дроны, это будет... НАТО странам придется согласиться, чтобы тяжело им будет согласиться, чтобы дать ответный удар. И тут надо посмотреть, чтобы Россия как бы прокладывала очень четкие, ясные объяснения, такие отметки, вехи, что до этой точки вылетали, вы получали разведданные по всей южной границе и Черному морю. В будущем ну, мы тогда будем сбивать эти воздушные суда, потому что они используются, чтобы атаковать нас. Если вы это будете делать, чистое, четкое должно быть заявление, будут последствия. И до этой точки я не думаю, что вот такое вот послание было дано четко и ясно.
9: Тем более, что сейчас выяснилось, что фактически все перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD были уже израсходованы Соединенными Штатами в войне с Ираном, против Ирана, и, в общем-то, и немцы, и англичане, и датчане, почти все европейские страны, все, что у них было в резервах, передали это бесплатно Украине. И, в общем-то, они сейчас не имеют никаких средств для того, чтобы защититься от такого удара, особенно орешников.
10: Очень хорошее дополнение. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута Игамова сегодня Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ США, главный эксперт Международного клуба народного единства. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Ларри остается с нами, и мы буквально через несколько минут продолжим наш очень интересный, необычный такой сегодня для «Русского дозора» разговор.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
17: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год.
7: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».

0: Уже получила больше голосов избирателей, чем по итогам парламентской кампании 2021 года. После обработки 79,8% протоколов за партию проголосовали более 28 миллионов 219 тысяч человек. 5 лет назад «Единая Россия» получила 49,82% голосов, или около 28 миллионов 64 тысяч.
1: О Европе.
0: Евросоюз хочет развивать максимально близкие отношения с Канадой, в том числе в сфере обороны, безопасности, инвестиций в искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена ЕС.
1: О штрафах.
0: Paramount Skydance может столкнуться со штрафом в 30 миллионов долларов за каждый фильм, который не выйдет в кинотеатрах в рамках обязательства выпускать 30 картин в год. Об этом сообщает Bloomberg. Условия обсуждаются в рамках переговоров компании с властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery. Окончательные условия пока не определены.
1: Об образовании.
0: Число иностранных студентов в российских вузах планируют увеличить до 500 тысяч к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Сейчас в России учатся более 422 тысяч студентов из 182 стран. По словам Могилевского, министерство намерено одновременно с ростом числа иностранных студентов сохранять качество образования.
1: О технологиях.
0: Яндекс разработал большую языковую модель, обученную с нуля без использования сторонних иностранных компонентов. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Модель содержит 80 миллиардов параметров, из которых активно 3 миллиарда и обучена на 18 триллионах токенов. Яндекс рассчитывает использовать ее как основу для будущей рассуждающей модели и агентных возможностей Алисы AI. О валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Продолжаем нашу программу, и Ларри Джонс сейчас ответит на вопрос в предыдущем сегменте, когда мы сказали особенно ситуацию, что, в общем-то, западные страны, Англия и Великобритания, что есть одно и то же пока, и Германия израсходовали все свои резервы, и европейские страны все передали Украине, поэтому они фактически остались беззащитны против удара такими системами, как Орешник. Ларри, что вы думаете?
3: Это самая, наверное, большая, как я думаю, такое самое большое откровение, особенно для русского руководства. Со с начала войны и с начала СВО в 2022 году. Если вы пойдете в начало 2022 года, русская армия, вот стратегия, те, кто занимались планированием, у них не было вот, у них был такой разрыв с планировки и в стратегии, они не понимали, что происходит, не знали, что России нужно быть очень осторожной в отношении... Какую информацию будет использовать США? Вот за последние 4 года мы увидели, что есть огромные ограничения силы, военной силы США. США старались, пробовали уничтожить хуситов на Красном море, но система оружия, которую они давали Украине, должна была стать таким вундервафен, таким... переменой в игре, но такого не произошло. И русские показали, что они хороши в развитии контрмероприятий по поводу того, как защищаться, все эти системы, которые были изобретены. И сейчас это есть такое осознание, что Россия думала, что там США у нас 3 метра ростом, а может, они только достигли 1 метра в реальности. Ну, вот примерно такая параллель.
4: Уважаемый Ларри, ну, вы уже убедились в том, что мы внимательно следим за вашей командировкой, за вашей поездкой.

0: за вашими заявлениями, которые звучат все эти дни. И вот мое внимание привлекло именно такое откровение Ларри Джонсона. В кавычках, если мы правильно процитировали. Вы заявили: «Моя собственная оценка после того, как я выслушал заявление местных чиновников, заключается в том, что военные действия не прекратятся, пока русский город Одесса...» Русский город, это я уже вставил. «И Киев, мать городов русских, это тоже я вставил, не будут прочно контролироваться Россией». Кавычки закрываются. Вы с кем конкретно из чиновников встречались? И вы готовы донести это до правящих кругов Соединенных Штатов? Они поймут вас и нас, и наше руководство.
1: Я продолжаю и напоминаю постоянно американской публике особенно, чтобы они слушали, что сказал русский лидер Грей МакГоверн, он также аналитик ЦРУ. Он всегда говорил: послушайте, что говорит президент Путин, что говорит господин Лавров. Они не врут. Они не придумывают истории.
0: А вы сейчас аналитик произнесли, вы произнесли аналитик ЦРУ. Что вы имеете в виду? Себя имею в виду?
1: Рэй, это Рэй МакГрегор, он был также аналитиком, аналитиком 40 лет.
0: Окей, извините, excuse me.
2: No, that's fine.
1: Да, я...
2: And so where we are now,
1: вот там, где мы сейчас находимся,
2: I do not believe,
1: я не верю, что США готовы или хотят принять какие-то переговоры в отношении войны, то есть какой-то компромисс. Это, скорее всего, будет установка такая, что Россия военной мощью победит. То есть Россия должна взять контроль над Киевом, над Одессой и также все эти территории между ними.
3: Президент Трамп в одном из интервью призвал Зеленского не бить по НПЗ в России, потому что это влияет на то, что цена за дизель и за топливо в США выросла до неимоверных пределов. Сейчас уже более 6,5 долларов средняя, а в Калифорнии почти 10. И тем не менее Зеленский, будем так, очень странно отреагировал. Да? Он буквально в следующие дни устроил массовые атаки на наши НПЗ и в Сызрани, и в Славянске на Кубани, а также была массовая атака на НПЗ в Ярославле. Что это? Зеленский продемонстрировал, что глобалисты желают дожить как-то до промежуточных выборов в США, надеясь, что Трамп не сможет продолжать свою политику, и тогда они его просто пересидят. Но цены-то, в общем-то, кусачие, и для потребителя в любой стране, особенно в США, стоимость дизеля влияет на инфляцию. А инфляция – это, наверное, та точка самой, наверное, большой уязвимости, потому что, как в Америке говорят, все определяет экономика, да, it's economy, stupid. Поэтому вот здесь... как это увязать? И до этого были такие заявления о том, что будет достигнуто некое перемирие или обещание не ударять по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский, как обычно, в общем-то, все нарушил. Или это подстава такая Зеленского, он хочет подвести Трампа именно под выборы с таким энергетическим кризисом у себя в США?
2: I think foreign minister Sergey Lavrov...
1: Я думаю, что министр иностранных дел Лавров, он очень хорошо сказал: США не могут идти на согласие. Те обещания, которые делает Трамп, он не выполняет. И если слушать Дональда Трампа, что он говорит вообще все. От того, что у нас будет конфронтация с Россией, до того, что мы будем заниматься бизнесом с Россией. И русские лидеры, мы не знаем, с каким Трампом они сегодня имеют дело. Что мы сегодня, где мы, в какой точке мы находимся сегодня? России нужно определить. Вот это мы будем делать. Мы убедимся в том, что люди, русскоговорящие, которые живут на востоке от Днепра, что они будут жить в безопасности. Вот к чему я вижу, это все идет. И я ожидаю, что те действия, мероприятия, которые проводятся вчера, сегодня, и выборы в Думе, они срефлектируют, отрефлектируют голоса большинства россиян. Они захотят безопасности, они уже больше не хотят рисковать безопасностью России и в отношении с США.
0: Ларри, вот на Западе, не секрет для вас, годами надеялись, что санкции и давление расколют российское общество. Вот видят ли сейчас аналитики, ваши коллеги в Вашингтоне, в ЦРУ, что эффект оказался прямо противоположным? Консолидация вокруг Путина и специальной военной операции только усиливается, только растет. Может быть, пора проснуться? Потому что если этого не произойдет, неминуемо же Третья мировая. Пора по-нормальному оценить Российскую Федерацию, Путина и россиян.
1: Я так понимаю, вот это самый такой большой пазл. Я могу показать вам статью, которую я написал в июле 22 года. Я написал в тот момент, что экономические санкции Запада не будут работать против России. Потому что Россия – это страна номер один в мире, с самым большим запасом природных ресурсов. Можно построить, я, знаете, даже так сказал, можно построить стену вокруг всей России, и она выживет. Большинство стран во всем мире не могут этого сказать. Они что-то импортируют из другой страны. Если... Что им нужно из России? Зерно. Они должны иметь минералы, удобрения, уран. Для того, чтобы работать с ядерными заводами, атомными заводами. Нефть, газ. Поэтому Россия просто благословлена природными ресурсами. А Запад это вообще не учел. Точно так же с российской армией. Мы видели российскую армию, как она развернулась в мае 22 года, когда они поняли, нам больше нужно артиллерии, снарядов. Они перестроили производство. Сейчас за один месяц Россия производит больше артиллерии, чем НАТО за год. А в Америке есть такой завод General Dynamics, $530 миллионов, они потратили, и ни одного снаряда не смогли выпустить. Вот вам пример.
0: Спасибо огромное за такой пример, Ларри. Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в «Русском дозоре» Бута Игамова. Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства. Пожалуйста, не уходите далеко, у нас еще будет время рассказать вам об очень интересных вещах и задать самые острые вопросы нашему гостю. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
6: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Ларри Джонс, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, а также главный эксперт Международного клуба народного единства, клуб народного единства в Москве. И хотелось бы воспользоваться возможностью задать Ларри такой вопрос, как человеку, знающему, как работает все-таки ЦРУ изнутри, рассказать нам, что это было, когда недавно Джон Рэдклифф совершил такой вот неожиданный визит в Москву.
0: Директор ЦРУ.
3: Директор ЦРУ, да. И очень много ходило слухов, и, как всегда, если российская сторона договорилась не комментировать и не рассказывать об этом визите, то также, в общем-то, и американская сторона, удивительно, было очень мало таких утечек. Какое вот ваше мнение, что это было, зачем был этот визит и к чему он? Какой это знак? Потому что просто так визиты, особенно главы ЦРУ в какую-то страну, да еще и на большом военном самолете с каким-то оборудованием, просто так они не случаются. Ваше мнение?
1: Я думаю, что первое, то, что Рэдклифф встречался с Нарышниковым еще с ним, это однозначно более секретные службы.
0: С Нарышкиным.
1: Они не принимают политические решения, они это технический состав, и, скорее всего, не было никаких решений политических. Он не привез какое-то откровение или какой-то секрет, тайну, чтобы поделиться с ними. И, конечно же, он просто приехал, чтобы сказать им, что хватит врать. Может быть, он приехал им сказать, что как перестать врать президенту Путину как о плохом состоянии армии. И, соответственно, рассказать об этом президенту Трампу. Но я думаю, то, что они привезли Си-17, это то, что забрать, скорее всего, тела ЦРУ, агентов ЦРУ, которые были найдены российской стороной. Скорее всего, это вот единственная причина, почему такой самолет и такое оборудование. Потому что директор ЦРУ, у него собственный самолет «Гольфстрим-5». Ну, это там достаточно было ему сил у «Гольфстрима-5» долететь до Москвы.
0: Это сенсация, Ларри, это сенсация. Об этом, по-моему, никто нигде еще пока не говорил. Продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил.
1: Я понимаю. Скорее всего, это был обмен тел с одной стороны, односторонний, скажем так, потому что не было другой причины, ну, по какой еще причине отправлять Рэдклиффа? Он не эксперт по разведке, он юрист из Техаса, которого поставили на эту позицию, но без определенного уровня экспертизы, знания разведданных, там, знания вообще разведки. И он просто политик, по сути.
0: Спасибо. Вот еще вопрос такой, я не могу вам не задать. Я думаю, что его ждут наши слушатели, читатели, посетители сайта kp.ru. Вы уже не первый раз в Российской Федерации. И 2 года назад было ваше интервью, и вы там, в общем, не скрывали своих восторгов по поводу России. А что вас восхитило тогда, и какие впечатления вы сейчас увезете из нашей страны, из Москвы, туда, в Америку?
1: Америке много нужно научиться у России. Во-первых, как чистить, убирать мусор в городах, я не знаю. Мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга, я был в 2 городах. Это удивительно. Они чистые, они безопасные, они прекрасные. Но русские, вот есть у них что-то особенное, чему они могут научить мир. Мне повезло через общение. Я общался много с Международным клубом народного единства. Я общался с Вячеславом Фетисовым через клуб, в клубе. И он как Майкл Джордан в хоккее, так я его называю. И вот он рассказал, что это было, как, когда ты играл в хоккей в Советском Союзе, 89-й год, и в Америке. Сравнение привел. И одно, что он понял в Советском Союзе, что командная работа важна. Нельзя превозноситься над другими, что вы должны работать вместе, как команда. И вот это послание, оно достигло быстро моего сердца. Я также общался с генералом Абдиалудином. Он мусульманин, но он герой России. И он российский патриот. То есть то, что Россия продемонстрировала, это может быть христианской страной, но жить с уважением к правам мусульман, не демонизировать их, не создавать страх.
0: И не только мусульман, но и представителям других официальных религиозных конфессий.
1: Так и есть, да, все правильно. И это, конечно, я не знаю, как Россия это делает, но она это делает. Я думаю, что России нужно приехать в Америку и научить там, как это делается, потому что у нас большая разница с этим. У нас большой страх против мусульман и других религий. И как Россия создала вот это очень диверсифицированное сообщество. Я думаю, это искусство, это то послание, которому нужно научить США, это то, что я вынесу с собой из России.
0: Ларри, скажите, пожалуйста, а какое впечатление на вас произвел Виктор Бут, который почти 15 лет просидел в американской тюрьме по надуманному и сфабрикованному уголовному делу, и которого мы вот дождались, и мы его любим, это наш герой, вот его Россия, в общем, боготворит. Вот какое впечатление он на вас произвел? Тюрьма и воля.
1: Он был в США достаточно долго, чтобы стать вот таким... Салуки — это такой, знаете, как представитель Южного Иллинойского университета. Не знаю, рассказывал я эту историю о Викторе, но он достаточно был в тюрьме. То есть даже внуки некоторых охранников приходили на работу, несмотря на его опыт. Когда вы с ним встречаетесь, в его глазах свет, он улыбается, он выжил то, что стало ужасным опытом, и сохранил душу свою. Конечно, это его вера прежде всего, потому что я был у него в офисе, я видел иконы. Он не просто их вешает туда для декорации, однозначно.
0: Вы видели его супругу, Аллу Юрьевну?
2: I have not.
1: Нет.
3: Надо исправить, в следующий раз это мы сделаем, да.
0: Она бывала у нас, ясно. Что еще вы увозите от нас? Я имею в виду, кроме впечатлений и трезвых мыслей.
1: Ну, еще несколько килограмм, которых я набрал, потому что здесь очень вкусная еда, это точно.
0: Чем вас кормили?
1: Ну, наверное, все. Мне очень нравится грузинская кухня, которая здесь есть в Москве, я хочу ее отметить.
2: Russia, that's the other,
1: но
2: sort of hidden secret.
1: У России есть секрет. Мне кажется, это кулинарная столица мира. Очень вкусные, свежие ингредиенты, нет добавок, еда очень вкусная. И это, конечно же, видишь, что здоровое население страны есть.
0: Что вы выпивали? Наливали вам?
1: Ну, конечно, многое выучил о водке. Там был какой-то исторический музей, в котором я был где-то примерно неделю назад. Я спрашивал за водку, потому что я думал, это просто из картошки она делается. Нет, мне рассказали, что русская водка сделана из пшеницы. Польская водка сделана из картошки. А неделю назад, в понедельник, я обедал с Сергеем Лавровым, и мы несколько так тостов сделали с водкой.
0: Какие, например? За мир, и за демократию, за свободу. За что вы пили с Лавровым?
1: Да, именно за это. У меня был Джон Миршаймер вместе со мной, Алистер Круг и судья Наполитано. И Сергей Лавров и Сергей Рябков. Они прекрасные, они очень гостеприимны. Все было в таком нормальном, хорошем, добром разговоре. Они были очень добры.
0: Ну и в завершение нашего разговора, может быть, по-русски, какие слова вы увезете в своей душе, в своей памяти? Русские слова, русский тост, русские приветствия, что угодно.
2: Я не понимаю по-русски.
0: Спасибо. А у меня такое ощущение, и я думаю, Виктор будет со мной согласиться, что вы все понимаете по-русски. Вот,
3: и без поняли, перевода.
0: Да, без перевода. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня в «Русском дозоре» был необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства, друг «Комсомольской правды», можно так сказать?
2: Yes, да.
1: Да, конечно, да.
0: Thank you.
3: Все, спасибо. Thank you very much, Ларри. И обязательно будете в следующий раз. Мы вас ждем снова в «Русский дозор». Всем привет, удачных выходных.
0: До свидания.
4: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Игорь Шатров о покинувшем страну генпрокуроре Украины.
9: Все, что происходит на Украине вот сейчас с этими ребятами, это просто смешно даже. Они вначале лобызают друг друга, обнимаются, целуются, назначают друг друга. Там, ну, прокурор этот был назначен в 25-м году, ну, то есть вчера фактически. А теперь его уличают в том, что он крышевал колл-центр. Он за год так переобулся или его уже назначали, и просто он не поделился с этих колл-центров. Это настолько вот смешно. Но с другой стороны, мы видим такую репетицию того, как будет вот, что будет происходить, когда Зеленский будет эмигрировать. Вот помните, как в свое время Саакашвили убегал, там даже по крышам бегал там где-то на границе. Вот то же самое будет и с Зеленским. Вот успеть, главное успеть просто. Вот этот вроде успел.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О выборах.
8: Центр избирком опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 83,5% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,85% по партийному списку. КПРФ 13,83%, ЛДПР 8,77%, «Новые люди» 7,96%, партия «Справедливая Россия» 4,99%. Также есть партии, которые не набирают 5-процентный барьер. Это партия пенсионеров 2,12, зеленые 1,13, коммунисты России 87%, родина 73%, партия прямой демократии 34%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили в стране с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Ранее Владимир Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
4: О переговорах.
8: Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Кабмине. По его данным, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс дипломатическому процессу. Восстановление переговоров остается одним из приоритетов турецкого руководства. Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что Москва оценит усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта, основанные, по его словам, на понимании первопричин. Канада и Франция создают совместную космическую программу. Об этом договорились премьер-министр Марк Карни и Эммануэль Макрон. Как сообщает канадский телеканал CBC, Карни заявил, что он и французский президент поручат своим космическим ведомствам и Министерством обороны разработать и совместно использовать общую инфраструктуру, включая системы запуска космических аппаратов, наземные приемные сооружения. Лидеры двух стран провели переговоры на французской заморской территории Сен-Пьер-и-Макелон. Она граничит с Канадой. Карни первый канадский премьер, совершивший официальный визит на эту территорию, а Макрон – первый президент Франции, побывавший в этом месте за более чем десятилетие. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет в том числе на YouTube, канал «Нео Панкин». Там чат работает. Пишите, пожалуйста. Ну и, конечно, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Мы сегодня говорим про выборы. Понятное дело, идет подсчет голосов. Сегодня в 11 по московскому времени станут известны окончательные результаты. А пока промежуточные, мы их не будем озвучивать. Там говорят, у «Справедливой России» проблемы образовались. «Справедливая Россия» упала ниже 5%. Я-то думал, что они, ну, в пятерке будут и пройдут. Но вот, видимо, пока у них есть определенные сложности. Ладно, об этом, обо всем. Вот эти тонкости, детали попозже, потом. А пока простой вопрос. Выходили на выборы или нет? Зачем выходили на выборы? Я так сформулировал вопрос сегодняшнего эфира. Зачем вы ходили на выборы? Объясните, пожалуйста. 8-800-200-97-02. Ну и вообще, конечно, детали. Детали послушать интересно. Если у кого-то не получилось вдруг проголосовать по какой-то причине, тоже звоните, рассказывайте. Но ключевой вопрос остается прежним. Зачем? Зачем вам все это надо, ходить на выборы? Я ни в коем случае сейчас не говорю о том, что на выборы ходить не надо, но вопрос все-таки имеет место на существование, да? Имеет право на существование. 8-800-200-97-02. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Гарик Сукачев на радио «Комсомольская правда». Вопрос, зачем вы ходили на выборы? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Тамара из Барнаула, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотела сказать вам, во-первых, приветствую нашу родную страну Россию. Вот, зачем я ходила на выборы? Ну как, надо проявлять свою гражданскую позицию, но ситуация получилась такая, что я пришла, ну как по старинке, пришла в школу.
0: Так.
1: Номер 53.
0: На участок, ну, да, на свой.
1: Да, да, да. Угу. Предъявила свой паспорт, ну посмотрели там, где прописку мою, все. Дали мне дальше бюллетени. Вот, и случилась такая ситуация интересная. Я спрашиваю, а за кого голосовать-то? Это у нас, говорю, выборы Алтайского края, либо российское. Мне, значит, получается, кто-нибудь, наблюдатель, женщина подходит пожилого возраста и говорит, российские. Я говорю, серьезно? Посмотрите, говорю, получается, в листиках написано, везде Алтайский край. Значит, мы выбираем Алтайский край, раз такой молчок. Я говорю, ну вы же, говорю, наблюдатель. Вы, говорю, за какую партию сидите? Опять молчат. Выходит, значит, женщина с кабинки и говорит, тут кто-то, говорит, оставил паспорт. Она такая, как паспорт, как паспорт? Я такая, так, а зачем вы тогда сидите? Угу. Вот такая ситуация.
0: Да, новичками там станут 16 депутатов-одномандатников, но некоторые из них, хоть и не состояли в ушедшем составе, работали в нем депутатами и ранее. Вот я смотрю по округам. Спасибо, спасибо, спасибо. Заодно полез посмотреть, что там, да, в Алтайском крае. Артем из Москвы, да, прошу.
2: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Да, вот хотел сказать то, что вчера пошел голосовать, и 3,5 часа ушло, чтобы...
0: Три с половиной часа?
2: Да.
0: Офигеть, рассказывайте.
2: Ну, сначала пошел где-то после обеда, и получается, что очередь большая, но дело в том, что очередь еще оказалась там внутри. Оказывается, нету в списках ЦИК почему-то, хотя раньше такого не было, когда голосовали, спокойно ходили.
0: Вас не было в списках, да? Значит, вы, да, себя, вы на президентских выборах голосовали? Скажите, пожалуйста.
2: Да, да.
0: Да. Все было нормально, а тут вдруг вас не было в списках, да?
2: Да, все было нормально, оказывается, очередь еще и в самой школе.
0: Вы участок не меняли при этом, да? Прописку не меняли?
2: Нет, нет.
0: Ага, ну продолжайте, ага.
2: Ну вот, не знаю, почему так произошло, что я просто встал и ушел, потому что стоять было слишком еще и там потом стоять, я поэтому, нет, я не...
0: Да, есть такая проблема, и у меня она была на президентских выборах. Да-да-да. Надо было вам зарегистрироваться, приходило, скорее всего, от госуслуг оповещение, типа, зарегистрируйтесь. Но я не знаю, зачем. Если Элла Александровна Памфилова ко мне заглянет на огонек в ближайшие дни, обещаю спросить. Спасибо, спасибо. Да, 3,5 часа человек потерял и не проголосовал. Печально. Далее. Василий, Екатеринбург. Прошу вас.
3: Иван, добрый день.
0: Здрасте.
3: Ну, до выборы ходил, проголосовал, за кого хотел, за тех проголосовал. Никто не агитировал, за кого голосовать. Ну, я считаю, что выборы, конечно, нам нужны, потому что, ну, каждый должен идти, потому что вот за последние 4 года я кардинально, то есть, поменял свое отношение к правящей партии, к отношению ко всему, что вот творится. И, как говорится, надо судить о благосостоянии своей страны от, по тому краю, где ты родился, вырос, и что там на данный момент происходит, а не о мегаполисах, куда всех сгоняют, как баранов, чтобы там...
0: Вы сами в мегаполисе живете, чего вы жалуетесь-то?
3: Да, так я же переселенец, я же мигрант местный, как говорится, русский. Из деревни я переехал в город по причинам, что нету ни работы, ничего, никаких развлечений ни для молодежи, ни для детей. Так, ну вот, то, что... Я не знаю, вот, Иван, среди знакомых, да, вот 100 человек, может, с небольшим, у нас там группа есть, водители там все, ну, простые работяги. Но никто не хотел идти голосовать за Единую Россию. Как так получается, что они опять вперед всех вырвались?
0: Да вот так получается. Может быть.
3: Ну, вот вы стоп, сделайте стоп. Программу.
0: Да я здесь, вот у меня в комментариях пишут, голосовали за ЕР все. Пожалуйста.
3: Ну, пускай позвонят вам, кто голосовал за Единую Россию, по какой причине.
0: Вы понимаете, вот что сейчас дискредитируете, еще выборы не закончились, вы уже у меня опять в очередной раз в эфире.
3: уже объяснили, уже сказали 57%.
0: Но тем не менее, подсчет голосов еще не закончен. Понимаете, что в 11 Иван, по Москве.
3: 100% Единая Россия выигрывает.
0: Но мы это видим, но тем не менее, данные еще не все. Поэтому давайте не будем тут дискредитировать одну из партий участников. Ладно, пожалуйста. Вас очень прошу. Вы скажете, отвечать потом за это в эфире мне. Вы никогда это не понимаете. То матом у меня ругаетесь в эфире, то еще что-нибудь скажете, блин. То вот сейчас на Единую Россию наезжаете. Вам же не спится, я не понимаю. Вот честное слово. Единая Россия помешала. Объективно, я уж не знаю, там карусели сработали или нет. Мы все видели эти видосики, как одни прекрасные девушки вбрасывали бюллетени. Пусть с этим компетентные органы разбираются. Все это зафиксировано. И Александра Памфилова тоже высказалась, что одна из системных партий там замазалась. Одна из системных, но не сказала, какая. С этим совсем будут разбираться. Вот пусть разбираются. Мы нарушения видели, они попали в... Значит, в лучшие телеграм-дома, видеозаписи, я имею в виду, попали. Все, будем разбираться. А тут опять как она победит? Да вот так. Я вам проще скажу. Люди чаще всего голосуют за партию власти. Вот просто голосуют за партию власти и все. Потому что видят в ней определенную силу. Кто, если не она, не партия власти? Вот простой подход. Далее. Сергей Самары, пожалуйста. Здрасте.
4: Да, вы знаете, я, наверное, не буду. Я вот как ваш предшественник. Здравствуйте, извините. Кипит мой разум возмущенный. То же самое хотел сказать, наверное, по поводу Единой России. Как так? Ну как так? Ну я уже понял. Вы сейчас объяснили все это.
0: Вы можете корректно сказать, что вот из среди ваших знакомых никто не голосовал за партию власти. Да, я правильно понимаю?
4: Просто в краткой форме, да?
0: Ну да. Да, давайте не будем наезжать и, значит, делать вид, что там есть какие-то глобальные подтасовки. Вот. Вы, короче, возмущены. А за какую партию? А за какую партию вы проголосовали?
4: За КПРР.
0: За КПРР. Понятно. Почему, естественно? Думаете, все голосовали за КПРР, что ли?
4: Нет, другой альтернативы я не вижу.
0: Ну вот, видите, а кто-то не видит другой альтернативы, кроме Единой России. Я не знаю, зачем вы голосовали за КПРФ, например, понимаете? Вот для меня это загадка. 2026 год, вы голосуете за КПРФ. Понимаете, вот тоже, да, есть вопрос у меня к вам. Но вы скажете, по таким-то и таким-то причинам. А вот тут не хочет голосовать за, допустим, КПРФ. Для него единственная альтернатива – это не ЛДПР, потому что там Слуцкий, и вроде как он не лучше, чем Жириновский. Миронова вообще не было видно перед выборами. И у СР вообще сейчас проблемы, вот прямо сейчас есть новые люди, вроде как им не откликаются, потому что антивоенная повестка, они вроде как за СВО, понимаете, вот и все, вот так и выбрали Единую Россию. Я понятно объяснил сейчас? Надеюсь, доступно. Ну вот, у нас перерыв, спасибо, что звоните, 8 800 200 ровно 9702, зачем вы ходили на выборы? Пожалуйста, друзья, звоните, рассказывайте. В общем, ну, если хотите там немножко повосклицать по поводу того, что вот как так, ну, пожалуйста, можете в корректной форме только, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Зачем вы ходили на выборы? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ну и вообще о деталях вашего похода тоже можете рассказать. Пирожки были на участке, в смысле буфет работал, тоже один из важнейших вопросов сейчас, друзья. 8 800 200 ровно 9702, Галина из Барнаула, второй звонок из Барнаула. Здравствуйте, Галина, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Никогда до вас не дозванивалась, а тут больная тема, решила с вами обсудить этот
0: больная
8: вопрос.
0: Тема. Ну, давайте обсудим больную тему, пожалуйста.
8: Давайте обсудим, да. Нарушений как бы не замечалось на голосовании, но вопрос ваш конкретно озвучиваю. Зачем я ходила на это голосование? Затем, чтобы что-то возможно изменить. Надеялись, что поменяется партия. Потому что та партия, которая лидировала все эти последние 5 лет, ничего не сделала для народа. И мы надеялись, что другую партию, которую мы выберем, в любом случае будет лучше. В любом случае будет лучше.
0: А не секрет, какая партия должна быть другой, по вашему мнению? Какая другая партия?
8: КПРФ, да.
0: КПРФ, понятно. Все понятно. Тут, кстати, любопытный момент, друзья. Вот я прямо сейчас выбрал выборы в Государственную Думу и смотрю на Яндексе. На 6.43 обработано, ну, почти, ну, 83% с половиной протоколов. Да, явка 56, даже уже 57 почти процентов избирателей. И тут что интересно, КПРФ на втором месте, у них 13.83, а с, вот, с процентами 0.87. Коммунисты России. Причем у коммунистов России больше, чем у Родины. Хотя коммунисты России – это другая партия. Постоянно приходится напоминать, что коммунисты России – это не КПРФ. У нас две партии коммунистические. Значит, КПРФ, которая нынче второе место занимает, и коммунисты России с вот микроскопическими процентами. 0,87 у них данные. Коммунисты России. И у них больше, чем у Родины, потому что у Родины 0,73. Несмотря на все старания Журавлева, который, значит, похоронил яблоко, вот, пожалуйста, у Родины все-таки меньше. У Аслана Рубаева есть такой политолог, периодически выходит ко мне в эфир. Вчера на выборах случился казус. Он, значит, взял бюллетень, и случайно, в силу того, что коммунисты России идут сразу следом после КПРФ, ну, по крайней мере, у него в бюллетене было так, он случайно поставил галочку напротив коммунистов России. Потом еще пошел менять бюллетень, чтобы переголосовать за КПРФ поставить. Вот такая интересная история. 8 800 200 ровно 9703. Звоните. Николай из Балашихи подмосковный. Здравствуйте, прошу вас.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
9: Ну, я ходил голосовать только из-за того, что сейчас с маленьким ребенком. У меня мой младший сын, ему 7 лет. Так. Ходит во второй класс. Как раз и участок находится в школе. И мы как бы постоянно ходим голосовать, прививать ему активность, гражданскую активность, чтобы он уже с детства понимал, что надо делать выбор, выбор в жизни, главный выбор в жизни. Все прошло удачно, все отлично проголосовали.
0: Очередь была? Долго стояли, нет? Быстро?
9: Нет, вообще очереди не было. А, буквально, я не знаю, там у нас ушло минут 5-7 на голосовать. Да, и была, кстати, его классная учительница, даже сфотографировала его, как он вкладывает бюллетень в корзину. Это было,
0: ну, я в детстве тоже так делал, да. Родители, значит, заходили, ставили галочку за ширму, а я бюллетень клал. Мне это было интересно.
9: Нет, галочку он ставил так и сам.
0: А, вы ему доверили галочку поставить, да?
9: Да, да,
0: обязательно. Ничего себе. То есть и он сам выбирал, потому или вы все-таки выбрали? Да. Вы ему сказали, кого выбрать, или нет? Или он сам выбрал?
9: Ну, был интересный такой момент. Естественно, когда за партии, ну, я как бы старый пионер, проголосовали за серп и молот.
0: Понятно.
9: Да. А по фамилиям там ну, многих, которых я не знаю, мы просто ориентировались. Я сказал, вот какая фамилия тебе нравится, ставь туда и галочку.
0: А, ну вот и все. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, друзья, пожалуйста, кто голосовал за «Единую Россию», тоже присоединяйтесь к разговору. Видите, у нас тут собрались сторонники КПРФ, что неплохо на самом деле. Хотя я и не понимаю, ладно, это лично мое дело, да, никого не осуждаю, кому-то хочется голосовать за КПРФ. Впрочем, есть определенная привычка, не «Единая Россия», а то кто, да, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», которая сейчас едва-едва может вообще, может даже вообще 5% барьер, он, судя по всему, по общему итогу не набрать и не пройти. Вот это будет сенсация. Но за кого голосовать, если, да, не за «Единую Россию», не КПРФ? Если есть сторонники «Единой России», пожалуйста, друзья, звоните. 8-800-200-97-02. Владислав, Ростов-на-Дону, прошу вас.
10: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Я не буду говорить, за кого голосовал. Я просто скажу
0: по теме. Что, стыдно? Стыдно, да? Пошел... Стыдно, да, признаться.
10: Нет, мне не стыдно. А о чем мне стыдиться? Нет. Нет. Ну, я считаю, это не совсем корректно. Если тема была бы...
0: Пожалуйста, пожалуйста. Можете не называть.
10: Да. Я вот особым желанием не горел почему-то в этом году вообще идти. Я себя заставил вчера буквально за пару часов до закрытия все-таки пойти. Почему, объясню. Но... Если прошлые годы избирательная кампания была более яркой, были представители партии на дебатах, об этом анонсировалось. В этом году я случайно включил дебаты у Соловьева, когда я увидел, когда представитель одной из партий песни поет. Я так понял, что, наверное, больше человеку сказать нечего.
0: Это лучшее, что было на дебатах, понимаете? Это лучшее на этих. Так...
10: Я не удивлюсь, что, может, в следующий раз какие-нибудь жонглеры придут там, не знаю,
0: фокусники. Ну, как-то надо развлекать народ.
10: Ну, да. И, опять-таки, агитации было мало. То есть буклетов в почтовом ящике вообще не обнаружил.
0: Я вам открою тайну, почему. Хотите узнать этот секрет Полишинель? Денег нет. Что тут непонятного? Денег. Денег пожалели, зажали, понимаете, вот и все. Уже оно и так, оно по той же причине, по которой депутаты и некоторые губернаторы, не говоря все, не ходили на дебаты. А зачем? Можно, а зачем?
10: Так, вот. Ну, бесплатно же эфир.
0: Ну, вот тем не менее, многие не ходили. Бесплатно, у них не пошли. А зачем?
10: Да, еще хочу добавить. Во многих, скажем так, даже недружественных европейских странах существует штраф избирателя. Да. Если он не пришел, то его штрафуют.
0: Да, в Австралии, например. В Австралии, например, штрафуют за это. Да-да-да.
10: Но у нас штрафа нет, но тем не менее я посчитал, что все-таки надо прийти. Несмотря на то, что юристов, адвокатов практически среди кандидатов не увидел, я считаю, это плохо. Почему? Потому что все-таки законы, законодательный орган должен опираться все-таки на прагматиков, на юристов, адвокатов, которые непосредственно знают, что происходит на земле, как этот закон работает.
0: Ну, в общем, или нас, профильные политики, в общем, которые учились.
10: Да, да,
0: ну,
10: да. Конечно. Ведь посмотрите статистику той же Германии, других стран, недружественных. Там, в том же США, там очень много юристов и адвокатов, практикующих, которые на практике видят, как этот закон работает. Законов, честно говоря, за прошлую Думу приняли, что их даже никто не контролирует их исполнение. Либо контроль очень на низком уровне.
0: Поэтому я все-таки посчитал, главное закон принять, а там уже, знаете, пусть вода не горит и прочее. Спасибо, спасибо, спасибо. Да-да-да, есть. Я согласен с вами. Далее. Ольга из Москвы, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Здрасте, рассказывайте.
11: Да, ну вот я хотела сказать то, что я лично ходила голосовать и голосовала за правящую партию. А тем людям, которые...
0: То есть вот эти люди считают... существуют, обратите внимание, друзья.
11: Да, вот да, да, да, они, безусловно, они существуют. Но вот что я хочу им сказать. Во-первых, вот этот, скажем так, маховик, который уже крутится, да, его очень трудно развернуть на то, что образуются различные конгломераты, так же, как и большие города, и гибнет село. Я тоже это вижу. У меня, например, деревня в Тверской области. Если раньше, когда я была маленькая, мы там отдыхали, дачников там было, ну, 2-3 дома, остальная деревня была абсолютно живая, приезжали дети, внуки, все жили, ну, уже пожилые люди, конечно. То сейчас в деревне только дачники. Ни одного жилого деревенского дома там больше нет. То есть, конечно, это печально, но я что хочу сказать. Знаете такой фильм, я думаю, все знают и прекрасно помнят «День выборов».
0: Ну, конечно.
11: «Веселый
0: квартеты». Такой, да.
11: Конечно. Угу. Вот. И там была прекрасная фраза. ну что, говорит Иван Семенович, да, не горюй, поднимем село. Просто люди почему-то думают от того, что эти обещания сдаются, то это будет выполнено. Но это же не так, потому что маховик раскрутился, и повернуть его обратно может только целиком государство. Уж какие механизмы в этом задействованы, я не знаю, да, я не политик, не финансист, не экономист. Но, тем не менее, это глобальная проблема. И одна партия от того, что она просто это пообещает, не развернет его в обратную сторону.
0: Да.
11: А поддержать нужно сейчас нашего президента. Я считаю так.
0: Хорошо, да. Спасибо вам за звонок. Далее. Людмила из Твери. Прошу вас. Людмила. Нет, тогда послушаем Сергея из Челябинска. Прошу вас.
12: Доброе утро.
0: Здрасте.
12: Значит, я ходил на выборы. Я всегда хожу ножками. Голосовал я за КПРФ. И за... У нас есть депутат Гарпунг. Мне нужно было, чтобы он работал. И все мне устраивает. Значит, почему хожу... Да скажем так, мне просто, я считаю, что надо ходить, потому что это мой голос, и я не хочу, чтобы он куда-то ушел, пропал и так далее. Это мое личное мнение. Что меня больше всего поразило, в школе, там участки были расположены рядом со столовой, как же там плохо пахнет.
0: А столовая работала? Так. Столовая работала?
12: Нет, столовая буфет не работал, да. То есть, понимаете, в чем дело? И ты смотришь, думаешь, господи, ну вот... Очень грустно, понимаете, потому что есть это нельзя, просто нельзя, потому что заходить туда и так далее. Вот, а что касается...
0: Прям 10 секунд, коротко.
12: Понимаете, я сыт капитализмом по горло, мне 62. В Советском Союзе дерьма хватало, но такой несправедливости, как сейчас... Я скажу, ребята, построили бы...
0: Все, перерыв. 8 800 200 ровно 9702.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – Арийцев, а живут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят – могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской

0: Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
1: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. Зачем вы ходили на выборы? Так стоит вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Роман из Хабаровска, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван. Всем россиянам доброго дня. Ходил на выборы, потому что это мой долг как гражданина. А россиянам хочу напомнить. Все мы прекрасно помним 90-е годы, когда две партии не власти побеждали, и что за этим следовало. Также хочу напомнить, что у нас в Конституции нет идеологии. Зачем голосовать за непонятные идеологии каких-то непонятных партий, когда у президента готовая команда, которая прекрасно справляется со всеми трудностями, обрушившимися на нашу страну.
6: Прям прекрасно. А чего вы замолчали-то?
7: Я сказал свое мнение.
6: Хорошо. Но можно же аргументировать свое мнение, правда ведь?
7: Конечно. Допустим...
6: Нет, вас никто не заставляет, если вы там переживаете за то, что надо критиковать президента, речь не об этом. Мы про команду говорим.
7: Нет, про команду. Владимир Путин, я считаю, у своего... Он в нужном месте находится, в нужное время. Я хотел сказать просто россиянам, кто... жалуются, как у нас все плохо. Кто-то, может быть, был маленький, а люди моих годов прекрасно помнят, повторюсь, когда две партии не власти с 93 по 99 были у руля государства.
6: А вы о ком говорите? Конкретизируйте, пожалуйста.
7: ЛДПР в 93-м и КПРФ в 95-м.
6: И чем это все закончилось? Ничем это не закончилось.
7: Ничем это хорошим для нас не закончилось. Абсолютно верно.
6: А чем плохим это закончилось, я не понимаю? Страна развалилась до этого, а не потом.
7: Да, начнем с того, что декабрь 94-го, да, известные события на нашем Северном Кавказе.
6: Вы имеете в войну, имеете в виду войну в Чечне?
7: Конечно.
6: А при чем тут партии, скажите, пожалуйста?
7: Это же все-таки законодатели.
6: Я не думаю, что они имеют какое-то отношение к конфликту в Чечне, если
7: нет,
6: честно.
7: По крайней мере, они могли бы составить какую-то оппозицию. По крайней мере. Люди, которым народ доверяет свое будущее, должны отстаивать мнение и желания граждан.
6: А оппозицию в чем? Оппозицию к чему? Объясните, пожалуйста.
7: Не оппозицию, а позицию граждан.
6: Позицию почему? Не совсем вас понимаю.
7: Допустим, по спокойному развитию государства.
6: Оно развивалось как могло.
7: Ну, знаете, Иван...
6: С учетом вчерашнего...

0: развал, вот именно, оно развивалось как могло.
1: Вот именно, когда идеология умершей КПСС переросла в непонятное что-то, какое-то сборище обновленной КПРФ, ну ничего хорошего не было.
0: А сейчас есть идеология? Нет. А в чем разница?
1: А, тогда? Правильно. Поэтому я и говорю, что когда у руля государства, ну, не у руля государства, а в Думе сидит партия без идеологии, которая только мешает тому, чтобы налаживать жизнь, и депутаты из этой партии не оглядываются, а как же посмотрят наши товарищи по партии, не приступим ли мы какую-нибудь красную линию товарища Маркса, да? А действуют по установленному четкому правилу не рухнуть, поддержать экономику, держать крепкий тыл, избежать паники, в конце концов.
0: Хорошо, принимается ваше мнение. Спасибо. Далее. Татьяна из Москвы. Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Я хочу сказать, раньше я очень ходила на выборы, но я бездумно всегда голосовала. Ну, как-то не задумывался, а выбор просто раньше было моложе. Сейчас я не хожу на выборы уже давно, даже когда уже были президентские выборы, и вот сейчас Государственная Дума. Я бы пошла на выборы, когда было яблоко. Мне просто нравилось всегда яблоко, ну вот, а сейчас я уже давно не хожу. Я считаю, в нашей стране, чем старше становлюсь, ничего не меняется. Вообще.
0: Ну как это? Женщина, вообще ничего не меняет. Что вы имеете в виду? Пожалуйста,
2: ну,
0: объясните.
2: Вообще,
0: ну как это вообще?
2: Ну, не знаю, законы непонятные какие-то принимаются.
0: Ну, они же принимаются, значит, меняется. Это уже.
2: Ну, не те законы, которые нужны для простого человека, для простого народа.
0: А какой закон вам нужен?
2: Ну, чтобы они глупых каких-то законов не было, чтобы они для умных людей были и для думающих. Это первое. А второе, все-таки сейчас в Москве непонятно какая ситуация. Я ходила в школе, сейчас у нас от школы убрали все это, перевели еще в другую школу, и там такая путаница пошла. И я решила уже совсем не ходить, а пообщалась с нашими соседями, поняла, не, я никуда не пойду.
0: Хорошо.
2: А все, вот это все.
0: Все, все, понятно. Вопрос был, зачем вы пошли на выборы, а не почему вы не пошли. Но, тем не менее, выслушали вот позицию человека. Что касается того, меняется, не меняется. Вы знаете, все-таки я хочу сказать, что меняется. Так или иначе. Все-таки меняется. И часто даже к лучшему. Мы просто не хотим на это обращать внимание. Так или иначе, строится страна. Развивается не теми темпами, которыми хотелось бы, безусловно. Но вообще развивается не так, как хотелось бы, не так стремительно. У нас есть перед глазами соседи, у которых чуть лучше получилось за эти 30 лет. Правда ведь? Я про Китай, конечно. Но, тем не менее, и страна побольше. Хотя и возможности другие, энергоресурсов больше. Да, есть вопросы, безусловно, но говорить, ничего не меняется, это, простите, некорректно все-таки. Далее. Уж я по что покритиковать гораздо, тем не менее. Это все-таки, на мой взгляд, некорректная позиция. Борис, Нижний Новгород, здрасте.
3: Здрасте.
0: Борис, здрасте, пожалуйста.
3: Пошел на выборы для того, чтобы проголосовать за партию, которая ограничит, лучше запретит приезд азиатских семей, кишлаков, в нашу русскую землю. Вот. Эта партия, конечно, проиграет, как и говорил Бофт, и как и говорили вы. Это справедливая Россия.
0: Подождите, многие отдельно взятые депутаты из разных партий за это выступают.
3: Единая Россия, это законы ради законов. Реально они не работают.
0: Ну, жить, а что реально работает? Подождите, как это не работает? Вообще ограничений для мигрантов много. Вы мне про улицу не рассказывайте, пожалуйста. Я на улице регулярно нахожусь. И каждое утро езжу в такси, возят меня, знаете кто, надо ли объяснять. И каждое утро я веду с ними крайне интересные беседы.
3: Пусть возят, не надо, чтобы они сюда тащили кишлаки свои.
0: Ну, вообще у нас есть, почитайте сами, уже определенные ограничения для кишлаков, да, уже все, есть куча ограничений.
3: Межправительственное соглашение, таджики и киргизы возят сюда
0: только таджики, это пока не урегулировано, действительно, они имеют право, есть такой закон о воссоединении семей, да, есть такой момент, киргизов с Киргизией нет такого.
3: Ничего себе, семьи воссоединять. Русским ехать нельзя сюда, оттуда, потому что их блокируют, а эти азиаты сюда прут прям, вот прут.
0: Уже не прут. Спасибо, но уже не прут. Да, не прут. Нельзя сказать, что прут. Наоборот, выпираются. Далее, Григорий из Таганрога, пожалуйста.
4: Доброе утро.
0: Здрасте. А, кстати, извините, я предыдущему слушателю отвечу. Я не говорил, что «Справедливая Россия» проиграет. Не было такого. Я такого не говорил. Я ставил вопрос, пройдут или не пройдут 5-процентный барьер. Будет или нет. Вот сейчас есть проблема у них. Да, все, продолжайте. Извините, пожалуйста, перебил вас. Говорите.
4: Да, спасибо. Ну, самое главное, на избирательном участке пирожков и музыки не было.
0: Да что ж такое, а? И тут, и тут обделили, а? Вот. Сволочи.
4: Так. Значит, голосовал не за партию власти. То есть у меня просто антимонопольная такая как бы позиция, чтобы нельзя такого большинства допускать в Госдуме, что прям вот вся Единая Россия и все. А еще что дополню. Мне доводилось быть не раз и не два, и много-много раз в зоне боевых действий. Значит, я там обратил внимание, что гуманитарку я видел, вот извините, только от ЛДПР. Частные лица, там какие-то школы, техникумы, там еще, да, но я не видел Единой России.
0: Я вас поправлю, я видел гуманитарку от разных партий, в том числе даже от партии «Новые люди», они вроде как от, они как антивоенная партия, но гуманитарку для мирных они все-таки поставляли. Я не голосовал на всякий случай за партию «Новые люди», но гуманитарку от них видел, вот, на всякий случай.
4: Вот. Значит, мне не повезло. В той зоне боевых действий был только...
0: Но вы для военных имеете в виду или для мирных?
4: Да, именно для бойцов.
0: Для военных, для бойцов. Ну, тут ничего не могу сказать. Да. Я вообще никакой, чтобы вы понимали, я вообще никакой гуманитарки для бойцов не видел ни от одной партии. Она, может, и была, и есть, но я не видел. Вот я вам так скажу. А для мирных, от разных партий видел, в том числе от новых людей.
4: Да, хотел бы большое спасибо передать гражданам, кто вот бабушки, там женщины занимались этим делом. Не всегда бывает возможность отблагодарить, и забывается, и теряется. Благодарим. Значит, большое вам спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам, да, что позвонили. У нас минута остается, да, насколько я понимаю. Но уже, наверное, в этом блоке не успеем принять звонок. Давайте пока результаты. Вот обновляю результаты выборов в Государственную Думу. Обработано, ну, почти 88% протоколов. Это на 7.33 результаты. Явка, ну, как и была, почти там чуть больше 56% избирателей. Я думаю, идет к 57-58 даже. Это, по-моему, наверное, самые посещаемые выборы, если мне память-то не изменяет. Ну и далее, по результатам «Единой России» уже почти 58%. Да, у КПРФ, наверное, будет где-то 14%. У ЛДПР, наверное, будет 9%. У «Новых людей» будет 8%, скорее всего. И прямо немножечко, капелька осталась у «Справедливой России», чтобы, значит, перепрыгнуть 5-процентный барьер. Будем надеяться, что получится, потому что партия пенсионеров только 2%. Ближайший преследователь. Перерыв.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Итак, друзья, зачем вы ходили на выборы? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Владимир из ДНР. Пожалуйста, Владимир.
9: Доброе утро,
0: здрасте,
9: Иван.
0: Здрасте.
9: Доброе утро, страна. С большим трудом до вас дозвонился. Постоянно слушаю ваше радио. Очень доволен, как вы ведете. Говорите всю правду. Значит, насчет выборов.
0: Ну, не все, давайте так.
9: Выборы проходили, как я вам скажу, обычно перед выборами тут агитируют, ходят. В этом году ничего, кроме вот этих рекламных баннеров. Но я вам скажу конкретно. Значит, за лидирующую партию не было желания голосовать. И сын у меня как бы против нее, потому что напринимали законов там не очень хороших. Позвонил я, у нас тут проблема. Я живу в поселке, у нас в аварийном состоянии мост. Один мост, по которому ездит автотранспорт. Вот, обратился, думаю, к новым людям. Сын рекомендовал, вроде бы партия такая нормальная. Позвонил, изложил проблему. Говорю, перезвоните, если вдруг чего там как... Как решить этот можно вопрос? Ноль внимания. Прошло 2 недели, повторяю звонок. Набирая его, поднимая трубку, говорю, я вам излагал проблему. Никаких движений.
0: Я могу ответить, почему. Хотите, расскажу?
9: Даже не ответил, почему. Понимаете?
0: А я вам могу сказать. Вы да. Конкретному депутату обратились или просто куда-то позвонили?
9: Нет, я позвонил
0: ну
9: в их
0: вот,
9: офис.
0: Ну вот, смотрите, да. Вот в офис звонить бессмысленно. Надо либо писать письмо, либо обращаться к конкретному депутату. У них есть приемные часы, и к конкретному депутату либо писать ему, и есть вероятность, причем часто высокая, что отреагируют как-то. Вот конкретно перед выборами, кстати, были активны. Звонить в офис, просто в офис по какому-то там номеру, абсолютно бессмысленно, просто на будущее. Имейте в виду.
9: Я вас услышал, Иван, спасибо за рекомендацию. Но дело в том, что когда выходишь в интернет, вы понимаете, в каких мы условиях живем. Вы сейчас принимаете звонки со всей России, я понимаю, у них проблемы. У нас совсем другие. У нас то интернета нет, то света нет, то газа нет,
0: водой вообще молчу. Насчет света, да, все понимаю. Да, я знаю ситуацию. Интернет и у нас иногда не случается, на всякий случай.
9: Да, поэтому, понимаете, вот войти кого-то набрать, депутата этого, это проблема. Но конкретно я вам говорю, я записался на прием к нашему мэру города. Она, ну, меня приняли, мне очереди записали. Я поехал в исполком, где они принимали. Оказывается, это принимала мэра от «Единой России». Я изложил проблему. Она очень внимательно выслушала, чего меня очень удивило обычно руководящие.
0: Помогла товарищи. Или нет? Коротко скажите, надо других послушать.
9: И коротко вам скажу, да, реально помогла. Единственное сказала, что мост мы восстановить сейчас не можем, нет средств, но подъездные пути, которые были вообще никакие, сделали красавцы
0: вот, видите,
9: через 2 дня.
0: Видите.
9: Поэтому я принял решение, пошел, проголосовал за «Единую Россию»,
0: ну, вот
9: когда
0: все.
9: Изначально был против.
0: Вот, видите.
9: Вот вам и конкретика, ребята.
0: Да.
9: И не надо рассказывать, что вот там чего-то вас...
0: Все.
9: Вы просто не жили в наших условиях. Вот. А то Москву принимаете, там еще кого-то. Вот вам с ДНР. Макеевка, Донецкая область.
0: Спасибо.
9: Я вам просто еще хочу сказать...
0: Простите, надо и других послушать. Говорят, много звонков. Все, рассказали. Спасибо большое, что позвонили. Давайте других послушаем. Анна из Москвы. Да, здрасте, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
10: Я в этом году голосовала за КПРФ. Почему? У них, мне кажется, у единственных есть конкретная программа поднятия нашей экономики. И конкретные шаги.
0: А вы читали их программу?
10: Например, национализация природных наших ископаемых ресурсов. Вот мне это непонятно, почему наши ресурсы принадлежат иностранцам. Вот мне это непонятно. Почему они не идут в доходы государства?
0: Ну, потому что не Советский Союз, а частная собственность.
10: Вот. А поэтому поэтому я и голосовала за КПРФ. Потом вот по участкам, например, вот такой вопрос к Панфиловой. Почему у нас нигде нет наглядной агитации? Где людям голосовать?
0: В смысле, в интернете все есть. Как это где?
10: Ну, интернетом не все пользуются, во-первых.
0: Подождите, как это где? Ваш адрес привязан,
10: например,
0: к участку, точнее, участок к адресу.
10: Должны быть листочки на всех подъездах. Ваш участок, такое-то голосование по такому-то адресу.
0: Ну, слушайте, это можно в интернете, что вы прикапываетесь, правда? Ну,
10: как
0: есть в интернете информация.
10: Было. Никакие бабки не будут там нигде копаться.
0: Вот зря, вот зря. Вот уже 2026 год. Пора
10: не
0: бы
10: будут,
0: уже.
10: Вот я вам говорю. Не
0: но,
10: будут,
0: тем не менее, на выборы сходили. Хотят. Бабок я видел и не только, и дедок, и, собственно, тетушек, дядушек и детей огромное количество. И молодежь, кстати, видел. Я вчера ходил, наблюдал. Вчера потратил уйму времени на это. По участкам походил, посмотрел, причем в разных районах. На Академической, в Митино, это разные удаленные друг от друга районы Москвы. И везде ситуация, в принципе, одинаковая. Люди прям семьями ходили, где-то очереди на участках небольшие, но наблюдались. Поэтому, ну, давайте не будем. Если не могут посмотреть и спросить у кого-то, ну, мне кажется, что у человека все-таки есть некоторая проблема. Кто-то должен подсказать. Да и плюс, ну, вот бабки, простите, да, без обид, пожалуйста, бабушки спокойно какие-то все-таки нашли свои участки, они на эти участки ходят годами, на эти участки, привязаны к конкретному адресу, рядом школа, скорее всего, вот какая-то из школ, которая поблизости находится, или ДК местный, он и является вашим участком, хотя это легко пробивается все-таки. А вы хотите, чтобы листовки вешали? Чтобы повесить листовки, надо потратить на это деньги. Про деньги я уже все сказал чуть ранее. Деньги решили сэкономить. Может быть, кстати, не самая глупая идея. Далее кто? Ольга из города Саров, пожалуйста.
11: Доброе утро.
0: Здрасте.
11: Дила ткнула, кому попало, потому что вот почему «Единая Россия» всегда 50%, больше 50 набирает? Потому что на выборах идет 10 партий. 10. «Единая Россия», за нее, скажем, 30%, они идут единым фронтом. Остальные 70 размазываются по другим 9 партиям. Ну вот и смотрите, в любой расклад «Единая Россия» будет всегда... Попало на 10 партий на выборах, а не 2. Тогда вот, если 2-3, еще можно будет говорить о них. А сейчас это бесполезно, это так, пойти галочки. Я пошла галочки кому-то поставила, и все.
0: Угу. Но поставили, тем не менее. На самом деле, если вы говорите про размазывание, ну, нас, ну, ладно, не успею уже свою мысль сказать. Полторы минуты, давайте послушаем еще одного человека. Это Александр из ЛНР. Вот был звонок из ДНР, тут из ЛНР. Пожалуйста. Александр, говорите, у вас минута. Прошу.
12: Я понял. Я с Луганской Народной Республики, город Алчевск. У нас 30 лет уже прошло отопление в городе. Я когда обратился к нашей правящей партии, они тупо опустили глазки. И, в общем, вопросом никто не занимается. Понимаете? Город у нас, тепловой режим понизили, верхний режим со 150 на 115. И ничего. Город мерзнет, дети на удаленке сидят, в садиках тоже холодно. А правящая партия не заинтересована в этом.
0: Да, я боюсь, что прямо сейчас решить ваш вопрос не может ни правящая, ни неправящая партия никакая, к сожалению. Простите, пожалуйста.
12: Я напрямую обратился.
0: Я понял, они не в состоянии сейчас решить этот вопрос.
12: Куда Бастрыкин нужен, понимаете, чтобы город чью-то привезти.
0: Горячий вы все, вы скажите, я понял, вы пожаловаться позвонили. Подождите, Александр, стоп. Александр, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вы на выборы сходили или нет? Или проигнорировали?
12: Да, сходили. У нас победила в очередной раз. Партия, не пришедших на выборы, ее добавили к предыдущей партии.
0: Все, спасибо. Насчет того, я, во-первых, очень вам сочувствую. Это плохо, что есть проблемы с отоплением. Будем надеяться, что компетентные люди и компетентные органы обратят на это внимание. Тем не менее, мой ответ прост. Прямо сейчас решить вашу проблему невозможно. Ну, по понятным событиям и по непонятным тоже. Среди непонятных отсутствие должного количества денег. Как-то так. Всем спасибо, кто звонил. Извините, но честно. Да. Всем спасибо, кто звонил. Большой перерыв, но скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О выборах.
10: Центр избирком продолжает подсчет голосов на выборах в Госдуму. Они проходили в стране с 18 по 20 сентября. На данный момент обработано 87,91% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,87% голосов по партийному списку. «Коммунистическая партия» 13,84%. «ЛДПР» 8,86%. «Новые люди» 7,94%. «Справедливая Россия» пока не преодолевает 5-процентный барьер. У нее 4,95% голосов. А в Германии накануне прошли земельные выборы. Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передней Померании. У нее 38,2% голосов. На втором месте социал-демократическая партия Германии 35,5%. Левая партия получила 6,5%, зеленые 5,7%. А партия канцлера Фридриха Мерца, Христианский демократический союз, впервые в истории не смогла преодолеть 5-процентный барьер, получив 4,9%. Таким образом, эта партия не будет представлена в земельном парламенте Мекленбурга-Передней Померании. Накануне Мерц назвал предварительные результаты выборов катастрофой.
12: О поисках.
10: Осенью условия для поиска пропавшей семьи Усольцевых в Красноярской тайге могут стать более благоприятными. Это сообщила руководитель и координатор поисковой организации «Примпоиска» Кристина Вульферт. По ее словам, после опадания листвы и травы территорию будет проще обследовать с воздуха. Сергей и Ирина Усольцевы, их 5-летняя дочь, пропали 28 сентября прошлого года во время похода в районе горы Буратинка. Вместе с ними была собака породы корги. Последние масштабные поиски проводили в июне этого года. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминальную.
13: О спорте.
10: Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сенсационно проиграл «Борису». Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле в воскресенье вечером завершилась со счетом 5-0 в пользу астанинского клуба. Для «Локомотива» это поражение стало первым в сезоне. Тем не менее, команда сохранила первую строчку в западной конференции и в сводной таблице КХЛ. У «Локомотива» 12 очков. Официальный курс доллара на сегодня 84.20, евро 96.67, юань 12.57. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин». И в Рутюбе, и во ВКонтакте, там каналы группы «Радио Комсомольская правда», чаты работают. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся во время большого перерыва. Микрофон включен всегда. Ну и, конечно, не забывайте про наш сайт radiokp.ru. Там кнопка «Эфир» и подкаст-агрегатор. Подкаст.ру, так и называется. Самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Начинаем.
13: Что будет?
14: Выборы, выборы, кандидаты. Ну, вы сами знаете слова из этой песни. Из песни слов не выкинешь, как известно. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если мы не проголосуем, проголосуют за нас. И, ну, будут определенные подтасовки. Зачем это надо? Хотя бы по этой причине надо было сходить на выборы. Я агитировал. Идите, идите, идите на выборы. И вы пошли. Спасибо вам за это большое. Вот смотри, какие результаты. По-моему, чуть попозже станет понятно, но уже сейчас, предварительно, можно сказать, это с исторической точки зрения, по-моему, самые посещаемые выборы. Я, честно говоря, ну вот на парламентских выборах никогда не видел очередей на участке. А вчера в том числе я эти самые очереди видел. Дозвонился мужчина 7 до 8, который сказал, 3,5 часа отстоял. Представляете, чтобы проголосовать, но проголосовать не смог, потому что его не было в списках. Ладно, казусы случаются, это не единственный казус. Были и в том числе вбросы бюллетеней. С этим будем разбираться отдельно. Вообще, конечно, с нарушениями будем разбираться. Элла Памфилова, председатель Центра избиркома России. Тут он.
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.

0: называется «День рождения Павла Шутя». Это мой коллега по театру, актер Великолукского драматического театра Паша Шуть. Вот, что я хочу сказать. Давайте, действие первое, актер. Такая немножко импровизация, полуимпровизация, полуподготовленный сценарий. Жил-был человек, который умел превращаться в кого угодно, он мог быть кем угодно, героем, чудаком, влюбленным, мечтателем, и каждый раз зрители верили ему безоговорочно. Этого человека зовут Павел Шуть. Павел — это актер, это не просто профессия, это способ смотреть на мир глазами сотни разных людей. Это умение понимать чужую боль, чужую радость, чужую судьбу. Вот так вот, такой у меня текст. Что я хочу просто сказать от себя. Паша — прекрасный партнер. Что еще? Прекрасные спектакли, в которых он занят, это «То самое», «Богатые невесты». Ты, наверное, Антон...
1: «То самое» смотрел.
0: Бывал, да, «То самое». Один из наших любимых спектаклей. Вот. И еще скоро вы сможете увидеть Павла в премьере «Анна Каренина». Премьера состоится 6 ноября 2026 года. Режиссер Светлана Кузянина. Приходите обязательно, я думаю, будет очень интересно. Вот.
1: Когда ты начала говорить про импровизацию, я думал, это будет какая-то эфирная стендап-прожарка.
0: Ну, так, да. Что еще? Пока что не отходя от кассы, я хотела сказать, что у нас совсем скоро премьера.
1: Мы обычно, кстати, ведем эфиры возле кассы, если кто-то не знает.
0: Так что да, все сходится. Просто это уже совсем скоро. Успевайте купить билеты. 26-27 сентября «Земля Эльзы». Тоже, я думаю, что это будет потрясающий спектакль. У меня прям большие надежды. То, что мы сейчас делаем, мне очень нравится. Так что приходите, я обязательно всем рекомендую и приглашаю.
1: А спектакль «Большие надежды» будет? Кстати, это же Чарльз Диккенс, получается.
0: Ну, пока что надо запланировать.
1: А ты же не просто так произнесла эту фразу. Это такой как бы намек слушателям, зрителям, что это случится когда-нибудь.
0: Ну, надо кинуть как-то.
1: Пасхалочка.
0: Да-да-да, идейку.
1: Да. А тем временем, забыли мы представиться, Антон Киф, Алена Медведева, кто еще не понял, это «Новая неделя», «Новые свершения», «Премьеры», «Дни рождения», «События и праздники».
0: Нас
1: это
0: уже все знают, что ж называться там. Да.
1: Да, мне теперь и соседи слушают. Меня все слушают теперь.
0: Вот. Так, что ж, обсудим сегодняшние праздники.
1: Конечно.
0: Что у нас сегодня?
1: Сегодня день... Я же анонс писал. День благодарности был,
0: День благодарности, да. И не просто День благодарности, если я не ошибаюсь. Он у нас Всемирный день благодарности, такой неофициальный праздник. Да.
1: Ну, надо поблагодарить кого-то, значит.
0: Конечно.
1: Коллег своих по работе поблагодарить. С кем работаете, да?
0: Да, своих коллег, своих родных, что они с вами рядом, что они делятся своим теплом, своим вниманием. Вообще прекрасно, что есть рядом с нами чудесные люди. Мы это должны ценить, помнить об этом всегда.
1: Да? И уважать.
0: И уважать.
1: Угу.
0: Вот.
1: Да, такое вот пожелание. Просто заказывайте наши тосты на корпоративы, праздники и события. Всегда приедем, поможем.
0: Ну вот, кстати, вот к этой теме, вот я когда, ну, узнала про этот праздник, я подумала, есть такая штука в психологии, да, дневник благодарности. Вот я никогда не вела, но я бы хотела попробовать, кстати.
1: Попробуй, а зачем это надо?
0: Ну, это добавляет, как сказать, ощущение ценности твоей жизни. И, ну, просто ты наполняешься, ну, каким-то, ну, как минимум благодарностью, каким-то светом. Мне кажется.
1: И чувствуешь себя более наполненным, да?
0: Наполненным, наверное, да.
1: Получается, в конце дня ты раскрываешь этот дневник и записываешь туда то, кому ты благодарен.
0: Да, или чему ты благодарен.
1: Но мне кажется, почему-то в наше время нужен еще дневник ненависти.
0: Да?
1: Да, это тот, кто тебя взбесил за это время, за день.
0: Ну, это, наверное, для сдержанных людей такой нужен дневник, скорее всего.
1: Дневник ненависти?
0: Дневник ненависти.
1: А помнишь, еще была такая анимешка «Тетрадь смерти»?
0: Слышала.
1: Вот, я смотрел.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, там более, скажем так, высокие ставки, чем то, о чем ты говоришь.
0: Ну, тут как бы нужно смотреть по потребностям, я так думаю. Вот, что тебе нужно. Если чего-то в жизни меньше замечаешь, то ты приглушаешь, все-таки в жизни и черное, и белое есть, и нужно все принимать, и все взвешивать, анализировать, и не открещиваться от чего-то. Поэтому, если, ну, да, как сказать... Если тебе кажется, что твоя жизнь скучная и какая-то вот, опять же, ненаполненная, так скажем, то это, наверное, хорошее тоже было слово. Мне кажется, дневник благодарности — очень хороший лайфхак.
1: Мне кажется, стоит еще поблагодарить наших зрителей и участников музыкальных квизов, которые ходят и не дают нам пустовать, скажем так, по пятницам. Поэтому приходите, у нас очень весело. Но вот в пятницу тоже у нас был квиз, достаточно такой уютный и теплый. И у нас, как всегда, какие-то шоу-элементы присутствуют, неожиданные, импровизационные. Там был такой момент, когда две команды, они особенно часто посещают наши квизы. Одна называется «Мы из Гальского МХАТа», а вторая называется «Самки Богомола». И вот там так случилось, что они начали друг друга перекрикивать в плане распевки каких-то песен. И девушки из «Самок Богомола» вышли прямо в проход танцевать. И они танцевали чуть ли не вот в сантиметре от тех, кто сидел «Мы из Гальского МХАТа». И я говорю, что было бы максимальной наглостью, если бы вы вообще забрались на стол и стали танцевать на чужом столе. И что произошло дальше? Девушка просто взяла мои слова как истину, одна из «Самок Богомола», и забралась на стол команды «Мы из Гальского МХАТа», начала там танцевать. Вот. Это было такое, знаешь, нарушение комфорта, вот такое, немножечко. Но, надеюсь, что веселое.
0: Да, поэтому нужно иногда быть аккуратным со словами. Непонятно, как люди это воспримут.
1: Бойтесь своих желаний.
0: Да. Ну, интересный перформанс получился.
1: А у нас, да, постоянно какие-то перформансы. Например, ту игру назад, то есть, получается, это 2 недели назад, один парень со своей командой просто ушел в середине игры. Они оставили одну девочку, и, получается, они пару раундов просто пропустили. Не знаю, зачем они ходили. Потом я спросил. Оказывается, они решали какие-то там... какие-то разборки у них были на улице с кем-то. И потом они вернулись. Этот парень сказал, так, я плачу любые деньги, и я пою песню «Баста, моя игра». Он, конечно, ничего не заплатил, но мы ему включили плюс, и он под плюс в конце, когда уже все начали расходиться, пел «Баста, моя игра». Он говорит, я харизматичный, я вывезу. У нас, мне кажется, город звезд. У нас просто каждую игру какие-то новые герои приходят.
0: Да, точно не заскучаешь.
1: Конечно, да. А суббота была в таком более семейном кругу. У нас есть такая волшебная беседка. И мы там провожали, скажем так, осенний сезон всяких разных вкусных блюд. Угу. Вот так. А у тебя как прошли выходные?
0: Ой, конечно, в репетициях. У нас вот совсем уже скоро-скоро премьера, поэтому мы усердно работаем над спектаклем. У меня рабочие выходные, как обычно.
1: Но ничего не играли? Точнее, ты ничего не играла?
0: Я... Нет. Я... Когда же это было? Пятница, наверное. В пятницу я сыграла.
1: А что? Кого?
0: Сказка у нас была, как Настенька чуть кикиморой не стала.
1: А она, она сейчас у вас в режиме экшен?
0: Ну да, конечно. Премьерные показы. Пока что по максимуму играем. Побольше дат.
1: Нормально.
0: Да.
1: Чувствуешь ли ты вообще дуновение осени сейчас? Вот мы сейчас
0: конечно.
1: Ехали, особенно в понедельник. Я смотрел, там будет легкий спад температурный. И такое ощущение, вот как будто бы пушкинская осень, она уже до нас добралась.
0: Да, такая дождливая погода, по утрам иногда туманы, прям осень настоящая.
1: Но в этом есть особенная атмосфера, хотя многие называют такую погоду мерзкой. Хотя мне почему-то нравится.
0: Мне тоже нравится.
1: Да, и хочется такой контент еще потреблять, мистический, я бы сказал, чуть-чуть. Например, я смотрю сейчас жучащий сериал, я на 3-м сезоне «Монстров». «Монстры. История Эда Гейна». Если вы хотите что-то максимально неприятное глазу, но вместе с этим притягательное, посмотрите 3-й сезон «Монстров», а лучше сделать это вместе с рекламой на Луки.ФМ.
2: Реклама. Магазин. Мужская территория. Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 63-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Так, мы с Аленой сейчас разбирались в форматах некоторых шоу на Луки-ФМ. Вот у Алены, например, предстоит дебют в программе «Меня бомбит» в пятницу.
0: Да, интересно, что же будет.
1: Да, кстати, ну ты пока можешь за неделю подсобрать какие-то моменты, которые тебя уже подбешивают в Великих Луках. Ты уже 2 года здесь живешь?
0: Второй год.
1: Ну, если что-то у тебя... Если тебе все нравится, то, может, лучше и не приходить на эту программу.
0: Может.
1: Зачем из себя выдавливать то, что ты не хочешь сказать?
0: Великие Луки — прекрасный город.
1: Замечательный, абсолютно. Так, ну, у нас утро с той ноги, и второй праздник — это день сказок. День поиска сказок, да?
0: Да.
1: Потрясающий праздник, я считаю. У тебя есть любимые сказки какие-нибудь?
0: Любимые сказки? Кстати, не задумывалась даже. Не знаю.
1: Не обязательно русские.
0: Может быть, что-то из Андерсена.
1: Вот Андерсен, наверное, да.
0: Вот вообще его мир какой-то, он вот атмосфера андерсовская. Андерсовская.
1: Давай, ты же актриса. Проговаривай все четко.
0: Мне кажется, она какая-то особенная.
1: «Снежная королева» — это же его детище. Да, великолепное произведение. А вот этот советский мультик, он... Сразу у меня в голове вот этот советский мультик. Такой немного страшный, чуть-чуть пугающий, ну, по крайней мере, в детстве.
0: Да.
1: Как там сплетается вот эта музыка, сама «Снежная королева», она такая инфернальная там. Вообще очень круто получилось. Мне кажется, это шедевр.
0: Согласна, абсолютный.
1: И мне еще, знаешь, кто нравился? Сказки «Братьев Гримм». Вот они прям как будто бы не совсем детские, они для взрослых, но, возможно, есть всякие детские интерпретации, которые читают именно маленьким. А есть вот прям оригиналы про монстров, про съедение людей, там, ну, какие-то там такие страшные вещи у них.
0: Ну, кстати, вот очень любопытно было бы почитать, я слышала, но как-то не натыкалась ни разу. Ты читал такие сказки?
1: Вроде бы да, но когда я вырос, мне перестали просто нравиться сказки как таковые. То есть там какой-то подростковый возраст, и я сразу перешел на Стивена Кинга. То есть у меня уровень скакнул сразу же до небес. Там с класса 7, допустим. А так вообще есть антология, фильм называется «Страшные сказки». И там сразу несколько историй в одном фильме, и кажется, там есть сказки братьев Гримм. Но они вот именно в оригинале, и они страшные, они пугающие, они жуткие. Есть еще фильм «Братья Гримм», но он прямо такой, знаешь, голливудщина. Такой, типа, комедийный боевик, атмосферный, дорогой, но не совсем то, что было в оригинале. Так. Ну, а вообще, русские сказки, конечно, они тоже очень топовые, на мой взгляд.
0: Ну вот наш праздник звучит... День поиска сказок.
1: Именно поиска, да.
0: Поиска сказок. У меня сразу возникает, я не так давно узнала, что есть такое новое направление, называется сказкотерапия. Это ответвление психологии, когда создается сказка на основе, так скажем, каких-то вот запросов и, ну, скажем, проблем, задач, с которыми нужно поработать с ребенком. То есть на основе его страхов, зажимов составляется, придумывается сказка, чтобы ему помочь выйти из каких-то состояний сложных.
1: Она придумывается на основе ИИ или какой-то специалист придумывает?
0: Специалист. Ага. Ну, наверное, уже ИИ тоже.
1: Ну, наверное,
0: всего.
1: Можно, да.
0: Да, ну вот я знаю человека, который проходил курсы по сказкотерапии, и он сейчас это
1: практикует. Это Павел Шуц?
0: Нет. Нет. Елена Сафронова.
1: Понятно.
0: Да. Из Москвы. Тоже моя коллега из «Мирного», актриса. Вот. Так что тоже очень интересная, мне кажется, идея. Даже, ну, просто придумать какую-то сказку. Может быть, не обязательно терапевтическую, а просто какую-то для себя.
1: Да, мне кажется, в каждой семье свои терапевтические сказки. Вот, например, мне часто в детстве отец просто придумывал сказки на ходу. И чаще всего это были какие-то страшные истории. Mm-hmm. Ну, какие-то мини-ужастики. И я потом старался это запоминать, записывал на такие листы А4. И, по-моему, они где-то сейчас пылятся на чердаке у бабушки. Это надо прям искать. Я знаю, что они сейчас пожелтевшие, они смятые, вот эти страницы. Но если хорошо покопаться, то можно найти. Mm-hmm. Если, конечно, эти страницы не сгнили еще. Знаешь, как какой-то некий артефакт.
0: А какие-то хорошие сказки тебе рассказывали?
1: Рассказывали, да. И исходя из праздника, знаешь, вот день поиска сказок, интересно, как тогда искали эти сказки. Скорее всего, искали их на рынке, потому что я помню, в 90-х часто на рынок привозили какие-то вот прям серии, были тиражи. Я помню, что было очень много разных книг, в том числе это «Король Лев», ну, то есть переложение из текста, из мультфильма в текст. Такая очень красочная книга, большая, в том числе «Русские народные сказки», «Морозко», по-моему, был, еще «Приключения Бибигона». Кому не рассказываю, никто не помнит такое, по-моему, это вообще был какой-то ультра-эксклюзив. Ты помнишь «Приключения Бибигона»?
0: Нет, вот. Первый раз слышу.
1: Это, по-моему, вообще какая-то голландская сказка в стихах. Там какой-то маленький человечек, Бибигон, сражался с какими-то монстрами. И он сам по себе... такого росточка с палец. Вот я не знаю, как кому это еще объяснить корректно, но, по крайней мере, мне очень нравилось засыпать под такой стиль сказок, и вот именно вот этот персонаж мне врезался в голову очень сильно. Угу. А вот у тебя были какие сказки в детстве?
0: У меня... Я, наверное, кстати, вот я не помню, чтобы мне, честно говоря, родители читали сказки. Хотя, мне кажется, очень классная штука.
1: Они уже читали себе монологи Шекспира.
0: Я много мультиков смотрела. У меня всякие были Бэмби, Дамба. И я, наверное, вот помню, как читала своей сестре, например, какие-то сказки. Ну, не только сказки, у меня были басни, например, Крылова. Я тогда наизусть знала басню, потому что читала ее по 50 раз. Угу. Книжек было не так много. Вот.
1: Ты хотела библиотеку? Или там твои родители хотели библиотеку, ну, чтобы найти какую-то литературу?
0: Для школы.
1: Ага.
0: Для литературного чтения.
1: Но это уже потом. Школа, это уже потом.
0: Ну да. Нет. Совсем в раннем детстве занятые у меня были родители. Вот. Я была самостоятельным ребенком.
1: Нормально. Нет, ну по крайней мере...
0: Сама себя развлекала.
1: А ты сама себе читала сказки?
0: Ну, да. Наверное,
1: а
0: да.
1: А какие это были, ты помнишь? Вот,
0: нет, я уже плохо помню, какие это были сказки.
1: Я помню, еще сказки Бажова были такие. У меня была такая старенькая книга, и там были очень, очень интересные вещи, на самом деле. Сейчас он мне не попадается вообще нигде. Это как будто бы был такой популярный пласт своего времени, сказки Бажова, там какая-то малахитовая шкатулка. Что-то очень такое привлекательное было для меня. Ну и комиксы, конечно. Когда комиксы появились, мне кажется, для детей это такая более оптимальная приманка. То есть ребенок видит картинки, и потом уже он воспринимает текст.
0: Да.
1: Тоже это как такая вот некая, можно сказать, сказка на ночь. Какой-то комикс.
0: Да.
1: Микки Мауса мне выписывали. Вот мне было просто триллион выпусков Микки Мауса. Помнишь, такая была серия?
0: Ну, кстати, нет. Я, мне кажется, ее не застала. Может быть, она, видимо, раньше была. В мое время Тошка был.
1: А, да. Я помню такой, да.
0: Вот это вот моя, кстати, коллекция. Угу. Сегодня же еще день коллекционера.
1: День коллекционера, великолепно.
0: Да, вот. И я тогда просто помню, как я с таким упоением собирала эти журналы «Тошка», причем в разных городах. Ну, мы немножечко слегка там путешествовали. И я всегда заходила в эти киоски. Если новый выпуск, я все не пропускала. Все выпуски.
1: Супер. А я тогда покупал комиксы. Это был «Человек-паук», «X-Men». Или какие-то специальные номера по фильмам. Например, выходил фильм «Человек-паук 2», и у меня потом появлялся комикс тоже на основе этого фильма, как такой, знаешь, ограниченный тираж. И потом «Сорвиголова» тоже в том числе. А, ты в Марвел не шаришь, что тебе рассказывали? Это пустой звук просто.
0: Ничего, это, надо изучать.
1: Для кого-то это целая вселенная, а для кого-то там больше DC ближе. Поэтому много всего было интересного. А коллекционировать я стал в первую очередь фишки, наверное. Это были не книги, не комиксы. Фишки коллекционировал, потому что у меня была очень большая коллекция. Огромнейший мешок. Знаешь, вот как Дед Мороз идет кому-то в гости с подарком. Вот такого, наверное, размера был у меня мешок с фишками. Самые разные, несколько сотен. А ты баловалась фишками, кстати?
0: Фишки. Играла? Я помню, какие-то были открытки-календарики. Тоже там всякие советские мультфильмы и не только картинки. Вот почему-то вот такое.
1: Это другое все-таки немножко.
0: Ну, да, наверное, другое.
1: Фишки такие круглые картиночки с разными сериями. Там в том числе Покемон, Mortal Kombat, Человек-паук, еще какие-то серии. Это много-много было всего. Еще были биты. А биты ценились как 3 или 5 фишек.
0: Нет.
1: И мы еще играли на Камане Маргане. У вас не было таких игр?
0: Нет.
1: Камане Маргане, Цуки и Фо?
0: Да, это камень, ножницы, бумага, только у вас, по-вашему.
1: Да, и если ты побеждаешь в этом поединке, получается, у тебя право первым бить фишки. То есть фишки складываются одна на другую. Ты бьешь об асфальт или о какую-то поверхность. Те фишки, которые переворачиваются, ты их забираешь себе. То есть они полностью твои. А потом бьет следующий игрок.
0: Это такая похоже была на одну карточную игру.
1: Возможно.
0: Тоже там бесконечная игра, когда у вас по полколоды, у каждого два игрока, и вы у кого сильнее номинал забираете, и пока всю карту, колоду пока всю не заберешь себе.
1: Ну, у нас такие были более лайтовые игры, не карточные, но фишки, это был прямо такой дикий бум, и все за ними гонялись, и все пытались купить или выиграть какие-то вот особенно желанные серии. Там был какой-то момент, когда Покемон очень сильно выстрелил в России, и одна фишка Покемона ценилась как 3 или 5 обычных фишек.
0: У меня была коллекция наклеек, я помню. Целый альбомчик. Тоже очень гонялась за этими наклейками. Кроме наклеек, были вот всякие... выпускали, вот, например, собирать коллекцию камней, фарфоровых кукол. Вот эти штуки тоже я собирала. Ну вот, вот это из того, что я помню. На самом деле много всего собиралось в детстве. Мне кажется, многие в детстве увлекались таким делом, как коллекционирование. Например, ракушки я еще собирала.
1: А вот даже так?
0: Да, причем мне даже больше нравились именно маленькие ракушки, микроскопические, которые, ну, по сути, наверное, называются песком. Но если ты их там вот на ладошке рассмотришь, что это не просто там квадратик, так скажем, какой-то непонятный, а на самом деле вот в виде ракушки там что-то скрученное. Вот такие мне больше всего нравились, и я собирала себе там колбочки с такими ракушками.
1: А ты не собирала гербарий никогда?
0: Собирала, конечно.
1: В том числе, да?
0: Да.
1: Это, по-моему, нас заставляли на уроках природоведения.
0: Да, в садиках поделки делать из этого гербария. Конечно, мне я и сейчас иногда собираю.
1: Ну, правда? Бывает. Я помню вот эти осенние походы с мамой по вечерам, когда... ну, допустим, уже 4-й класс или какой-то 5-й, или даже пораньше, какие-то больше младшие классы, надо сделать поделку из того, что находится возле дома. И мы выходим собирать каштаны, какие-то листья, какие-то шишки, и потом из этого мастерить какую-то поделку. Ну, то есть были такие задания, просто собери некую историю из ничего.
0: Mm-hmm. И овощи, возможно, вшли какие-то в ход. Нет? Вот,
1: ну, возможно,
0: тоже
1: да.
0: Вот то, что связать с урожаем осенним.
1: Ну, там, например, да, из картошки делается какая-то голова.
0: Да.
1: Допустим. Было бы круто это все запечатлеть, но почему-то вот именно вот эти поделки, я не помню, чтобы мы это отфоткали. То есть мы это сделали и сдали. Возможно, если поискать какие-то архивы школьные, то можно это где-то найти. Но вот конкретно поделки, я не помню, чтобы это было у нас в фотоальбомах.
0: Mm-hmm.
1: Как будто, знаешь, сделали и забыли, как страшный сон. Потому что, возможно, вот когда родители очень много работали, еще надо заниматься какими-то дополнительными уроками с ребенком. Конечно, это накладывает определенный стресс, усталость. И, возможно, там некоторые родители уже думают, там поскорее бы уже вот это вот закончился, да, знаешь, какой-то вот период, когда надо постоянно делать, какие-то поделки приносить, какие-то рисунки приносить, участвовать в конкурсах. А когда ребенок подрастает, он уже более самостоятельный в этом плане.
0: Mm-hmm. Ну вот, кстати, вот если бы правда фотографировалось бы вот это вот все, вот эти поделки, то, мне кажется, это одно из самых, так скажем, безопасных, что ли, как сохранить, в общем, вот эти воспоминания, эти события именно в фотографиях. Это же тоже своего рода коллекционирование, когда ты... Вот, ну вот я сейчас таким, наверное, коллекционированием только и занимаюсь, вот, когда это все в фотографиях. Такая коллекция хороших воспоминаний.
1: Ну а сохранить воспоминания можно только в новостях на Луки ФМ. Мы их сейчас послушаем, никуда не уходите.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосование

0: В Ликих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
4: Доброе бодрое утро. Сегодня у нас в студии Антон Киф и Алена Медведева. Обсуждаем сегодняшние праздники. Мы обсудили уже день благодарности, день коллекционирования.
5: А я бы немножко еще закончил эту тему.
4: Да, конечно.
5: Немного продолжил и закончил.
4: Да.
5: А просто после фишек, когда вот про которые мы с тобой говорили, я подрос, у меня появились другие увлечения, я начал коллекционировать диски, музыкальные диски, не автомобильные. Музыкальные диски, CD, у меня была просто огромная коллекция, в том числе видеокассеты. Ну, это до дисков. Потом после видеокассет начались DVD-диски. Их тоже начал коллекционировать. Потом диски от PlayStation 2. И еще музыкальные журналы в том числе. Это Браво, Cool, Круто, Молоток, Неон. Просто когда мы приходили на рынок, это был четверг, но чаще всего это суббота, ты видишь, какой просто вот этот музыкальный размах разных журналов, там были новые выпуски и какие-то старые выпуски, уценка. Допустим, свежий выпуск стоил 30 рублей, а старый выпуск, такой немножко потрепанный, там, условно, там, трехгодичной давности, стоил 10 или 15 рублей. И, конечно же, это все скупалось.
4: Это одно издание или разное просто на эту тему?
5: Разное.
4: А, разные.
5: Да.
4: Все, это... что связано с музыкой.
5: Конечно, но это тематика новостей, это разные статьи, переводы песен. Это какие-то розыгрыши среди читателей, подписки, какие-то лайфхаки, советы подросткам. То есть это была такая, знаешь, некая экосистема. То есть в нее было очень интересно погружаться. И в качестве приятного бонуса там были постеры внутри этого. Ты помнишь вообще вот этот момент, когда вот эти журналы были очень популярны, они продавались везде?
4: Да, какие-то помню. Забыла название. Были такие.
5: Ты покупала что-нибудь?
4: Вроде да. Я помню, что там еще в середине были постеры.
5: Конечно.
4: И у меня даже, наверное, где-то еще дома остались постеры 30 Seconds to Mars, Green Day, вот это все. Как же он назывался?
5: Все звезды.
4: Все звезды.
5: Но самое интересное то, что это был самый нелюбимый журнал для меня. Знаешь, да? Почему? Потому что там две страницы текст, и потом просто весь журнал из постеров состоит. И там больше половины, конечно же, артистов, которые я не слушал, и мне эти просто постеры были не нужны. Поэтому все звезды я покупал меньше всего. И что самое любопытное, по-моему, только этот журнал остался на прилавках. Я захожу в какой-то магазин, вижу прилавок с разными изданиями, и там из музыкальных подростковых изданий, журналов только все звезды. Все остальные просто куда-то улетучились, сгинули, закрылись, и, видимо, сейчас просто сам по себе глянец не нужен никому, и он не востребован. А все звезды как-то живет, интересно. Вот даже моя ученица Каролина, привет, она покупает все звезды, потому что она подросток. А больше других альтернативных вариантов нет. И там чаще всего на обложках попадаются, конечно же, кто? Кей-поп-звезды.
4: Да.
5: Да, раньше были другие герои. Я помню, что в нулевых все звезды чаще всего

0: опубликовали Tokyo Hotel. На обложке. Вот, ты видишь все звезды? И там чаще всего была именно эта группа.
1: Вот интересно, насколько еще пока живет вот эта вот культура покупки этих журналов именно в киосках?
0: А я не знаю, есть ли сейчас эта культура. Но она среди старшего поколения, скорее всего, больше.
1: Возможно. Но вот я покупала еще вот в таких киосках.
0: Конечно.
1: И ты тоже.
0: Киоски, какие-то журналы. Подписки нет. У меня были подписки на комиксы. Потому что все-таки так или иначе был доступ прямой к этим журналам. Благо, Великие Луки все это завозилось на рынок. Мы приходили на рынок и покупали все свежие номера. Все было там. И там же можно было купить какую-то новую кассету. То есть вот этот вот пятачок был музыкальный, он очень был ценен и дорог для меня. Потому что каждую субботу я ждал просто с трепетом.
1: Кстати, про кассеты. У меня папа собирает коллекцию кассет. Причем
0: аудио?
1: Вот, да, вот именно для магнитофона. Именно он прям сортирует по годам, по разным вот выпускам. И он еще так делает, что... по два экземпляра покупает, чтобы один можно было развернуть, а другой остался в упаковке, чтобы можно и открыть его, и упаковку тоже рассмотреть, потому что тоже очень любопытно, как это все развивалось от года к году. Вот, не знаю, с каких-то, с 80-х, наверное, или с каких годов он собирает.
0: Лютый коллекционер, конечно.
1: Да. Да.
0: Это то же самое, знаешь, есть касательно комиксов. Некоторые покупают комиксы и просто не разворачивают их никогда, чтобы сохранить ценность и через 20 лет продать гораздо дороже.
1: Угу. Ну, это уже такая предпринимательская жилка у людей.
0: Ну, скорее, да. У меня такого никогда не было, у меня было просто бережное отношение. Если сейчас посмотреть на мои старые книги, большинство из них в очень хорошем состоянии, хотя многим книгам 25 лет примерно.
1: Ну, потому что это все-таки твое сокровище, как так скажем. Ну, в смысле, те, кто не открывает, это просто на продажу, вот именно, чтобы сохранить товарный вид. А, мне кажется, вот именно ценность коллекционирования, что это вот какой-то твой отдельный мир, как ты хранишь память о чем-то. Поэтому, ну, в любом случае, конечно, это обычно какое-то бережное отношение, потому что для тебя это что-то особенное.
0: Да, интересно, есть ли у меня какие-то сейчас коллекционирования? Возможно, да, просто я об этом не задумывался. У меня, например, весной был период, я в блокнот вклеивал стикеры, которые я заказывал на маркетплейсах. Допустим, стикеры, посвященные постерам из каких-то фильмов. Или, допустим, какие-то неизданные афиши фильмов в юмористическом стиле. Или какие-то стикеры со звездами. То есть я покупаю некий стикер-пак, и вклеиваю в ежедневник или в блокнот. Mm. Вот это такой был способ терапии, наверное, скорее. Okay. Это был необычный и странный переход из зимнего периода в весенний, наверное. Вот. И я его переходил таким способом.
1: Интересно.
0: Да, больше каких-то таких коллекционирований нет, потому что сейчас, наоборот, стараешься не заниматься, как это называется, есть такое слово, когда ты собираешь очень много вещей у себя дома. Как не собирательство, как-то по-другому. Короче говоря, сейчас важно больше расхламирование, угу, чем собирательство всяких вещей, которые у тебя получаются просто вот в одну большую какую-то мусорную помойку.
1: Да, ну, наверное, только самые такие важные какие-то моменты, которые напоминающие о каких-то важных моментах, вот такие вещи, наверное, можно сохранять. Я сейчас вспомнила, что у меня есть такая коробка памяти, которую, ну, сейчас она не со мной, она в моем родном городе. Но, в общем-то, можно было бы к ней вернуться и что-нибудь туда доложить. Я ее хочу как бы протянуть через свою жизнь, эту коробочку. Я ее придумала, по-моему, в последних классах школы. Вот тогда у меня были какие-то воспоминания, там, допустим, как я выиграла первые там соревнования танцевальные, первое место, когда я носила скобы, еще что-то. Мальчик мне достал с дна моря камушек в виде сердечка, тоже туда положила. Вот такие вещи.
0: А большая коробка по объему?
1: Нет, она пока что вот еще небольшая совсем. Это все маленькие какие-то предметы.
0: Ну тогда в какой-то момент тебе придется купить еще одну коробку, потому что если маленькая заполнится, нужна будет еще одна.
1: Да. Надо как-то сортировать, что можно положить, а что нельзя.
0: Или одну большую просто поставить. Знаешь, один огромный контейнер.
1: Или так.
0: Нет, вообще здорово, когда есть какой-то вот некая шкатулка, в которой ты хранишь некие воспоминания. Ее можно открыть там раз в год, накануне дня рождения, допустим, и поностальгировать, допустим. У меня есть такая шкатулка, Она не старая, она относительно новая, и там у меня много всяких вещиц, связанных, возможно, с какими-то периодами жизни. То есть это некие какие-то уникальные буклеты могут быть, или там распечатанные фотографии из такого автомата фотографий. Будка называется, да, фотобудка. Какие-то могут быть подаренные браслеты, в том числе. Могут быть какие-то случайные фото, закладки. Но это все находится в одной коробочке у меня.
1: Получается, да. Тоже твоя коробка воспоминаний.
0: Ну, она такая, да, она лайтовая, потому что она собиралась последние 8 лет.
1: Тем не менее.
0: Да, иногда можно открыть, так посмотреть, интересно. Хоп. Я просто не думая туда что-то кидаю. Когда ты не знаешь, куда положить какую-то маленькую вещь, я закидываю ее туда. И потом она оказывается просто вот в этом хранилище воспоминаний.
1: Ну, потом очень интересно открывать там лет через 5, через 10.
0: Если я прославлюсь на весь мир, я продам это за много миллионов, эту коробку. Знаешь, как там продается перчатка Майкла Джексона, там, за миллиард, допустим, там, или пиджак Курта Кобейна за 2 миллиарда.
1: Я, кстати, вспомнила, что у меня еще была коллекция монет. Ты не коллекционировал монеты?
0: Нет, это филателизм называлось,
1: да? Кажется, да. И, кстати, даже не знаю, откуда я брала эти монеты. У меня из разных стран, разных годов. Я жила в одной квартире с прабабушкой. От нее еще у нее была какая-то шкатулочка с монетами, там, 60-х годов. В общем, тоже оттуда у меня были монеты. И иностранные, но это, видимо, от друзей я брала.
0: Обычно такие истории попадают в какую-то документалку.
1: Да?
0: Да, ну, обычно, да, рассказ про какую-нибудь вещь, знаешь, на канале ТВЦ. Это там кинохроника из 60-х.
1: Наверное, где-то эти монеты еще лежат, скорее всего, вряд ли они потерялись. Наверное, можно их продать куда-нибудь.
0: Конечно,
1: в музей, да. Сдать.
0: А коллекционировать всегда круто, потому что если вы не знаете, куда девать вашу коллекцию через 20 лет, ее можно передарить родственникам, а можно просто продать.
1: Да.
0: Если вы из этого выросли.
1: Да, очень удобно.
0: Поэтому все окей. Мне кажется, в любом возрасте есть и должна быть какая-то вот интересная жилка внутри. Что-то коллекционировать, что-то собирать.
1: Да.
0: Чтобы была вот некая какая-то цель внутренняя.
1: Вот я сейчас, наверное, коллекционирую пазлы. Только я не знаю, куда их девать. Наверное, раздаривать надо.
0: А пазлы, я думаю, забирают очень много пространства. Особенно,
1: да.
0: Если они большие.
1: Да, есть такой момент.
0: Ну а у нас пока что рекламный пазл. Мы его послушаем, скоро вернемся.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-051.
3: Сентябрь «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Утренний понедельник почти все. Это «Утро с той ноги». Здесь Алена и Антон. Мы сегодня говорим про праздники, в частности, про поиск сказок, про коллекционирование и про День благодарности. Но наверняка завалялось что-то еще интересное. А что, я не знаю. Ну, наверное, можно просто проанонсировать неделю, что у нас вообще будет. Неделя будет классная, кстати. Я могу в понедельник вернуться с интересными впечатлениями, например. Потому что у меня суббота-воскресенье ожидаются два мероприятия. Я в субботу приглашаю всех на фестиваль «Модест» на Нептуне. Это база отдыха. Приезжайте на Нептун, там будет потрясающий музыкальный фестиваль с артистами из Псковской области, из Пскова, из Великих Луг. Будут разные жанры, разные форматы. Для кого-то будут песни у костра, для кого-то будет фестиваль рыбалки, например. Там с 4 часов начинается активный движ.
1: И до скольки? Это,
0: по-моему, до ночи. Вот прям до ночи. Те, кто хочет, бронируют домики, остаются до утра. В воскресенье будет JDM-фестиваль возле парковки «Апельсина». Будет фестиваль японских тачек, праворульных автомобилей. Там будет в том числе выступать коллектив «Sensei Crew». Это наши любимые брейк-дансеры нашего города. Будут разные коллективы, артисты. Ну и, в общем-то, в плане контента там будет где разбежаться. Поэтому вот эти два мероприятия, надеюсь, охвачу. И потом приду с новыми эмоциями в понедельник. Я там буду выступать как артист. Вот. И там,
1: здорово.
0: И там.
1: На самом деле очень круто. Я бы хотела на такое сходить. Но если вы любите более спокойный досуг, то приходите в субботу-воскресенье на премьеру «Земля Эльзы».
0: А, это будет 26-го, получается,
1: 26-е, 27-е сентября.
0: Так. Кого ты там играешь?
1: Я играю Марину, продавщицу.
0: Так. Что она там делает?
1: Что она там делает? Она поддерживает главную героиню, когда остальные все от нее отвернулись.
0: А ты, у
1: тебя, дети и внуки.
0: У тебя эмпатичный персонаж, да?
1: Да.
0: Нормально.
1: Хотя не сразу.
0: Ага. Это становление героя, да? Ты сначала такая злюка, а потом...
1: Есть момент, да.
0: Она, напомню, это какая-то пьеса, или это произведение, или это по фильму?
1: Да, это пьеса Ярослава Пулинович «Земля Эльзы», ученица Николая Калиды. Очень хорошая пьеса. Даже вот сама пьеса, очень любопытно было мне ее почитать. Безумно интересно. Читается очень легко. Ну и при том глубокие смыслы заложены.
0: А если вкратце, о чем?
1: О том, как пожилые люди встретили первую свою любовь.
0: В молодости?
1: Нет.
0: Или уже пожилые?
1: Пожилые.
0: Прикольно.
1: Это очень трогательная история на самом деле. Я вот смотрю отрывками там что-то из-за кулис и иногда роняю слезинки, потому что музыка, оформление, много всего там интересного. Приходите, не пропустите.
0: Да, конечно, приходите, потому что спектакли в нашем драмтеатре отличаются своей особой атмосферой. Особенно, если находиться за кулисами.
1: Да.
0: Это я знаю не понаслышке.
1: И это премьера нашего художественного руководителя Максима Ларина. Вот. Он ранее ставил «Золушку», сказку. И спектакль «Саня, Ваня, сними Римас».
0: Это вот. Военный спектакль, я его помню.
1: Вот, да. Ну вот и спустя вот уже сколько лет, вот сейчас будет премьера. Но теперь он уже на новой должности, так что будем чаще видеть его работы.
0: Я помню столкновение, точнее, соприкосновение с Максимом, когда он приходил на эфир в году 2019, наверное, я был еще на другой радиостанции, и мы тогда как раз-таки говорили о разных вещах, тоже творческих, и он упоминал про спектакль «Саня, Ваня, сними Римас», потому что он тогда его ставил, кажется, впервые. Это вот далекий 19-й год.
1: Mm-hmm.
0: Прикольно было. А мы, кстати, забываем про рубрику, которая называется «Кто родился сегодня?». Сегодня 21 сентября. Знаешь, кто родился?
1: Кто?
0: Знаменитый американский писатель и король ужасов Стивен Кинг. Mm-hmm. Мы его не случайно, оказывается, вспоминали сегодня. И у меня это, наверное, такой отдельный... Ну, наверное, отдельный какой-то вот мир. Мир Стивена Кинга. Потому что... Он открыл для меня такой ящик поп-культуры, который не открывал, наверное, никто из писателей и режиссеров.
1: Да.
0: У меня много было книг прочитано еще в детстве. И это не только ужасы, это и фэнтези из-под его пера, и какие-то рассказы, малая форма. И в том числе он еще писал стихотворения и пьесы. А еще больше всего он знаменит своими произведениями, которые не являются чем-то мистическим или суперстрашным. Например, ты наверняка видела два фильма по его книгам, которые входят в топ-250 Кинопоиск. Самые лучшие фильмы всех времен и народов. Это «Зеленая миля» и это «Побег из Шоушенка». Помнишь ли ты эти кинополотна?
1: Да. «Зеленую милю» я смотрела.
0: Угу. А «Побег из Шоушенка»?
1: Нет, еще не добралась.
0: Да ты что? Ты много потеряла? Я очень советую.
1: Я еще все наверстаю.
0: Да, мы желаем Стивену Кингу здоровья. Пусть до сих пор выпускает книги, а он до сих пор выпускает книги. Человек родился в 1947 году. Ему очень много лет, и он в абсолютном здравии выпускает огромные объемы. Вот я, например, читаю сейчас, я тебе рассказывал, 11-22-63, и там 800 страниц. Это считается лучшая книга из его позднего творчества. А еще у него очень плодовитый сын, его зовут Джо Хилл, и он тоже выпускает романы, и они издаются в России.
1: Ух ты.
0: Тоже классно пишет. Тоже всем советую, поклонникам Стивена Кинга, почитайте Джо Хилла, он не хуже, чем отец.
1: У них такая писательская династия.
0: Кстати, да. По-моему, у Кинга есть еще один сын, но он, по-моему, не писатель. А Джо Хилл, он и похож на отца, и он пишет как отец, и даже, возможно, где-то он более дерзкий, более динамичный, ну, в силу возраста и какого-то другого времени, потому что он начал писать примерно в 90-х. Еще сегодня родился Герберт Уэллс, а вот этого товарища, я думаю, ты точно читала.
1: Нет.
0: Это «Война миров», «Человек-невидимка» и другие известные фантастические вещи.
1: «Война миров Z», кажется, был такой фильм.
0: Это с Брэдом Питтом. А есть еще «Война миров» с Томом Крузом. Вот с Томом Крузом это как раз по Герберту Уэллсу.
1: Угу. А первое — это не оно?
0: Нет. Там про зомби другое совсем, да. И там неправильно перевели, кажется. То есть там русская адаптация какая-то вообще другая. И быстренько еще по другим известным персонажам, актеры, какие родились сегодня. Билл Мюррей, Виктор Вержбицкий, Ростислав Хаид и Ольга Остроумова. Вот такие сегодня артисты. Мне кажется, можно посмотреть что-то из их творчества. Как ты думаешь?
1: Да, конечно, обязательно.
0: Что-нибудь такое. У тебя есть что-то любимое из работ Билла Мюррея, допустим? Знаешь ли ты фильм «День сурка»? Ты точно его смотрел?

0: и обязанности, считайте, день прошел не зря.
1: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективными.
0: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
1: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
0: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
1: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
0: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности самим собой.
1: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события, сегодня важно понаблюдать за происходящим.
0: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Вот в целом все. Всем спасибо за внимание. Это «Утро с той ноги». Мы желаем всем великолучанам продуктивной недели и эффективного понедельника.
0: Да, хорошего, легкого вам понедельника. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Здесь Антон Киев, Алена Медведева. Все, до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем, и здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, вот такой массированная пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была... Ну, настолько масштабный.
4: Вот вопрос на 30 секунд остается. А в случае какой-то вспышки, я имею в виду, ну, вот возникнет какой-то конфликт, допустим, с условной Германией, уже конкретно военный конфликт. Это как изменит мнение избирателя по поводу конфликта на Украине? В пользу русских или в пользу Европы? Вот они подумают, а зачем нам все это надо? Или наоборот, а пойдем на Россию? Да, 30 секунд, правда.
3: Ну, исходя из того, какую траекторию выбрали европейские элиты, как они работают с общественным мнением, я думаю, что они смогут убедить европейцев, что это угроза для Европы, поэтому здесь нужно действовать в их русле.
4: Спасибо. Сергей Шейн, ведущий научный сотрудник Центра комплекса европейских международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
2: Вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
6: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артроцитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артроцитана, к тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артроцитан в подарок.
5: Вы дарите артроцитан всем или только первым дозвонившимся?
6: Мы дарим артроцитан всем. Пусть больше людей узнает об артроцитане.
5: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
7: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: О выборах.
9: Центр избирком продолжает подсчитывать голоса. Уже опубликованы более 92,47% протоколов. По последним данным, «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,92%, «Новые люди» 7,97%. Справедливороссы пока не проходят 5-процентный барьер, у них 4,96%.
8: Об атаках.
9: Средства ПВО с вечера воскресенья до 7 утра понедельника сбили над российскими регионами 244 беспилотника. Как сообщают Минобороны, дроны перехватывали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Башкирией, Татарстаном, Кубанью, Адыгеей и Черным морем. Российские вооруженные силы этой ночью ударили по складу в Киевской области, а также по двум портам в Одесской области. Удары были нанесены беспилотниками, заявляют в Минобороны. Так, в Киевской области в том числе были поражены логистический центр в населенном пункте Счастливое, газораспределительная станция в Боярке, а в порту Одесса под удар попал сухогруз с грузами для военных, в порту Измаил объекты портовой инфраструктуры, которые, как утверждают Минобороны, используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
8: О расследованиях.
9: Сотрудники управления по расследованию организованной преступностью и терроризма Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску. В его доме проводится обыск. Джорджеску задержали во время поездки на автомобиле, доставили домой, чтобы провести обыски в его присутствии. Операция проходит в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с ущербом в размере более 1 миллиона евро. Местные силовики ведут это расследование по фактам создания преступной группы и мошенничества, повлекшего особые тяжкие последствия. Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался в возрасте 27 лет. Как пишут СМИ, он находился в рехабе в Лос-Анджелесе, где проходил лечение от зависимости. Причина смерти не сообщается. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84,20, евро 96,67, юань 12,57. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Всем-всем-всем. Привет всем тем, кто только что присоединился к эфиру. Трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюб, ВКонтакте, канала группа Радио «Комсомольская правда». Алексей Пелько, среди прочих, к нам присоединился, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Здравствуйте, Алексей.
10: Доброе утро.
4: Ну, главная тема у нас не совсем международка. Вы уж простите, пожалуйста, вы внутрянку не любите комментировать. Но на выборы ходили, скажите, пожалуйста.
10: Ходил.
4: Так, ну, проголосовали, в смысле, да? Вы тоже считаете, что...
10: Проголосовал, не все. Да, стандартно.
4: Все, вы проголосовали. Это чудесно. То, что вот Дима Стешин выходил у Фиронского, я не голосовал. Да. Ну, поэтому я и спрашиваю у наших гостей. Слушайте, скажите, пожалуйста, а выборы, это уже международка больше. Вот те результаты, а я видел, что и некоторые оппозиционеры, иноагенты сходили за рубежом, тоже проголосовали. Причем это не то, что не системно, это, ну, прям такие, знаете, классические враги. Тем не менее, даже они пошли, проголосовали. Фамилии не буду называть, они там, в принципе, в общем доступе все это есть. И мне вот интересно, они таким образом, как бы в глазах, в том числе, международного сообщества, которое ставит под сомнение наши выборы, легитимизировали этот процесс здесь, в России. И высокая явка. Как вот они сейчас там посмотрят на высокую явку, ведь они все сделали для того, чтобы, ну, раскачать лодку, раскачать ситуацию внутри России. Ставка-то была в первую очередь на это. Вот сможете хотя бы коротко на этот вопрос ответить как-то?
10: Слушайте, ну а почему бы им и не голосовать? Они голосуют, высказывают свою позицию. Я не думаю, что высокая явка, она получилась... Ну, как она высокая? Она немного выше прошлых выборов. Она там
4: каких
10: не...
4: именно? Насколько каких прошлых выше? Выборов? Каких именно?
10: Парламентских, парламентских выборов 2021 года, да. Она немного выше. Ну, она выше, да. Она выше. Конечно, она там полтора раза выше. Проголосовало чуть более 50% избирателей. И это чуть выше, чем было на прошлых парламентских выборах.
4: 56-66, вот, ну, почти 57% избирателей вот проголосовали, да, явка.
10: Ну, это неплохой, по европейским, кстати, меркам, это вполне себе неплохой показатель, это чуть выше, чем прошлые парламентские выборы. Можно было бы ожидать, что явка будет ниже, потому что все-таки тревожность определенная в обществе присутствует, и война у нас идет, но явка была выше. Не думаю, что как бы действия тех людей, которые Россию покинули и живут сейчас за границей, что действия их по голосованию как-то повлияли на там выборы, я так не думаю. Я думаю, что, в принципе, все было ожидаемо, и результат чуть выше произошел, наверное, потому что кто-то хотел поблагодарить московскую противовоздушную оборону за блестящую работу, когда в последний день голосование был рекордный, налет самый рекордный, порядка 1600 беспилотников. У меня вопрос, а почему мы такое не сделали 24 августа на День независимости Украины по Киеву? Могли бы там 2-3 тысячи беспилотников напустить, чтобы поздравить наших бывших братьев? Но нет, мы не такие, а противник именно такой. Он воюет когнитивно, он ведет с нами в том числе войну смысла.
4: А мы не хотим поэтому их независимости лишать. У меня только такое объяснение, в общем-то. Поэтому мы в сторонке постояли в этот день. Дали, так сказать, отметить.
10: Нынешние власти оставались у власти, простите, тавтологию. Поэтому, конечно же, могли бы и поздравить. Нарочно, конечно, все это было сделано. Но блестящее московское ПВО отработало, исходя из количества летевших беспилотников на столицу, специально все это делало для создания картинки, для того, чтобы людей напугать, а люди там особо и не напугали.
4: Картинки не вышло.
10: В этом отношении все нормально.
4: Хотя что-то пролетело, повреждения есть, будем говорить честно.
10: Ну, если исходить из той статистики, что я видел, то там прорвалось всего 11 беспилотников, из там 1600, это показатель, конечно, блестящий.
4: Но он невероятный, да, ни у кого таких результатов нет, быть ему не может, ни у какого Израиля с его этим железным куполом, или какой там у них купол, тем не менее, у них прилетают старые иранские ракеты, но пролетают, кстати говоря, значительно чаще. А у нас все-таки на нас летят модернизированные украинские, вся Европа, грубо говоря, их запускает, ну, всеми силами. Тем не менее, да, вот один штук вы сказали, это фантастический результат, надо его отметить. С другой стороны, возникает вопрос про независимость. Но вообще цель-то какая? Сохранить независимость Украины или не сохранить?
10: Наша цель, нам вообще плевать, будет Украина независимой или не независимой. Наша цель сделать так, чтобы у нас не было угрозы в западном направлении. А будет достигнута эта цель сохранением независимой Украины или ликвидацией независимости Украины, нам не важно. Нам необходимо, чтобы у нас не было угрозы в западном направлении, которая появилась после того, как мы своими собственными руками демонтировали Варшавский договор и потом взяли еще и позволили расшириться крупнейшему в истории военному альянсу НАТО. Вот мы оказались в такой ситуации, когда у нас появились силы бороться с этими процессами, мы стали огрызаться, и вот мы в нынешней ситуации.
4: Что делать с этим прямо сейчас? Ну, очевидно, да, что процесс несколько застопорился. Я уж не знаю, как в этом в ускорении сможет поучаствовать новый состав Госдумы, вообще выборы, да, прошедшие, но тем не менее. Может быть, надо менять план, например, да, подход, не знаю.
10: Ну, план, подход, план мы уже поменяли, судя по всему. Потому что если бы Россия в плане инфраструктурной войны действовала хотя бы так, как она действует сейчас, в первых дней СВО, то я сомневаюсь, что украинская экономика вообще бы сейчас существовала. Только вот, начиная с июля, в ответ, опять же, мы всегда играем вторым номером, в ответ на кампанию дальнобойных ударов у мидлстрайков мы стали последовательно уничтожать промышленность, инфраструктуру Украины. И то, скажем так, процентов так на 25-30 от того, что мы реально можем сделать. Вот если мы будем действовать так, как действуем сейчас, и утроим темп, а мы можем его утроить, то я не понимаю, каким образом Украина сохранится как экономический организм, а следовательно, как политический организм, как военная фигура.
4: И тем не менее вопрос, какие действия нужно предпринять, чтобы ускорить процесс? Он остается, мы с вами регулярно вроде бы его обсуждаем, и он не теряет своей актуальности. Потому что бить по банковой, просто бить по банковой, судя по всему, никто не собирается и не соберется. Я думаю, что вот мы говорим про ответ, если прилетит, грубо говоря, не дай бог, по Госдуме, только в этом случае, наверное, да, мы будем отвечать зеркально. Мы же анонсировали зеркальные ответы, которые будут в 10 раз мощнее. Ну, вот как-то так. Наверное, только после этого.
10: Ну, как, мы можем действовать то же самое, что мы делаем сейчас, только мультиплицировать эффект. Подстанции атомных электростанций. 60% электроэнергии производится на них. Сильнее бить по портовой инфраструктуре. Элеваторы, металлургическая промышленность. Сейчас 3 предприятия, как пишет британская пресса, остановлены. Просто уничтожать промышленность, инфраструктуру нашего противника в ноль. Не какие-то там символические удары, а в ноль. Нету электроэнергии, нет электроэнергии, нет промышленного производства, нет транспорта. В принципе, мы все делаем то, что сейчас делаем, но все-таки можно было бы и увеличить интенсивность. Мы и так ее очень сильно увеличили, начиная там с июля, августа, сентября. Надо сделать так, чтобы украинская экономика не могла функционировать, в принципе. И транспортная система не могла функционировать.
4: Тогда
10: это коллапс.
4: Давайте с вами подумаем, просто не имеем права не подумать, а кто потом будет заниматься, не знаю, восстановлением всего этого? Сами украинцы, европейцы, может быть, мы поучаствуем в силу того, что, ну, вернем Украину, значит, в лоно русского сознания, и поэтому, да, тоже подсобим, скажем так, с восстановлением. Я не говорю о том, что это надо делать, я просто вот вопрос задаю.
10: Слушайте, но после окончания Великой Отечественной войны, когда была оккупирована значительная часть территории Советского Союза нацистами, включая всю территорию Украины в какой-то момент, мы ее восстановили. Мы восстановили все, что было разрушено. Будет восстановим.
4: Угу. Да? А это что? Правильно, ну, с учетом того, что, ну, есть агрессор, который... Они платили репарации потом, кстати, напомним об этом. Должны ли мы в этом участвовать? Логика точно есть, с учетом того, что у нас свои земли...
10: Да, есть. Мы должны восстанавливать только те территории, которые войдут в состав Российской Федерации. Что будет там за нашими пределами, нас не особо должно волновать. Мы можем остановиться в любой момент. Не то, что прям нам так нравится разрушать. Мы можем остановиться в любой момент. Как только противник капитулирует и согласится на наши условия. В этот момент будет
4: стоп. Смотрите, предположим, мы добиваемся того, что, ну, в Киеве новая власть, которая как бы, ну, не будем говорить прямо лояльна России, но которая, в общем-то, которая идет с нами на устраивающий нас договор. Я так это назову. Мирный договор подписан, все такое. Это не обязательно они пророссийские. Но кто будет восстанавливать, кто должен помочь в восстановлении условного ныне разбомбленного Киева, который будет и дальше бомбиться активным образом? Это простой вопрос. Хочу знать ответ.
10: Это предмет экономического соглашения. Какие-то вещи, может быть, мы будем восстанавливать. В обмен на полную политическую лояльность, в обмен на размещение наших военных баз на их территории, в обмен на того, что на этой территории больше никогда не будет исходить угрозы России. Восстановление, кстати, довольно выгодный процесс в экономическом плане. На нем можно хорошо заработать, выражаясь языком
4: Трампа. Вы знаете, у нас просто есть, что не то, что, ну, и восстанавливать, и делать здесь, на огромной территории России, понимаете? Я вот даже не знаю.
10: Будем действовать, исходя из своих экономических возможностей.
4: Это уже ответ. Спасибо.
10: Уже будем смотреть.
4: Там будем посмотреть. У нас перерыв. Да. С нами Алексей Пилько, Пентаразума, телеграм-канал. Пожалуйста, можете подписаться за время перерыва. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают везде. Пишите, пожалуйста. Если увижу какой-то интересный вопрос, обязательно подсвечу его. Далее у нас после Пилько уже будут и экономисты в эфире, в том числе. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы активнее.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию,
12: ДМС. Компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
17: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Пилько, политолог, телеграм-канал «Пинтеразум». Подписывайтесь. Алексей, что касается нового анонса от Зеленского, ему нужно еще 40 дней на разгром, так и было сказано, России. В общем, ну, надо как-то реагировать на эти слова. Пожалуйста, все-таки заявление громкое. 40 дней уже было. Мы вроде как не без потерь, но через них прошли без глобальных потерь. И вот новый анонс.
18: Самое страшное, что можно сделать с Зеленским, не слушать его вообще. И никак его не комментировать и полностью игнорировать. Потому что он же во многом воюет в сфере пиара. 40 дней было, сейчас еще 40 дней. Потом демократы возьмут обе палаты Конгресса и скажут: посмотрите, мои друзья снова во власти, пришли во власть в Америке, сейчас нам помогут и так далее. Не надо его просто слушать, и все.
4: Зеленский... Все новости так не работают, поймите правильно. Вы сам политолог, вы же знаете, что так вот нельзя. Понимаете? Не надо кого-то слушать, не надо что-то комментировать. Ну, так просто эта система, она так не существует.
18: Ну, если коротко сказать, что ничего у него за 40 дней, конечно же, не получится. И не может получиться. Ни за 40, ни за 400, ни за 4 года. Никогда.
4: Есть такое, понимаете, что... 10 сталинских ударов, помните, может быть, 40, значит, путинских нанести, ярко как-то сопроводить это информационно, будет красиво. Еще раз про 40 дней заикнешься, еще 40 получишь.
18: Ну, может быть и так, да, но на самом деле он играет в пиар и все, собственно говоря, больше он ничего не делает. Войну он не ведет, войну ведут за него совсем другие страны, и это не Украина. От Украины там только пехота, скорее всего, людской материал. Все остальное ему поставляется из-за рубежа, деньги на войну им даются из-за рубежа, поэтому о чем тут можно говорить. А он выполняет роль такого клоуна, который там говорит 40 дней, еще 40 дней, указы там подписывает, разрешающие парад 9 мая проводить. Это довольно жалко выглядит, на самом деле, понимая, что этот человек стал настоящим могильщиком Украины. Потому что понимаю, что у Украины будущее примерно около нуля, когда до войны жило 40 миллионов, сейчас живет 22-23, по данным украинской же статистики. Я напомню, в процентном отношении это большие потери, чем Советский Союз понес по результатам Великой Отечественной войны. Потому что население Советского Союза было 190 миллионов, а потери у нас там разные данные. Около 30 миллионов из-за Великой Отечественной войны были. На Украине было 40 миллионов населения, осталось 23. Вот и смотрите, может государство жить, потеряв 40% населения? Ну, практически безвозвратно. Те, кто уехали, вряд ли они вернутся. Нет, скорее всего, оно жить не может. И поэтому это уже, скажем так, конструкция умирающая. А сделал это Владимир Александрович собственными руками, когда решил послушаться западных союзников и воевать с Россией. Он убил проект «Украина», убил украинскую государственность и, возможно, даже сделал это навсегда.
4: Кстати, да. как бы это не было печально. Алексей, если не хотим Зеленского комментировать, можно его не комментировать, давайте комментировать Владимира Путина. К тому же он примерил на себя бабочку, в смысле галстук-бабочку кота Леопольда, и заявил, что так и хочется, это цитата Путина, им, Западу, сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. До этого сказал, НАТО разбухает, смешно прозвучало, разбухает и расширяется, но тем не менее, и возбухает, наверное, тоже. Что касается жить дружно, дальнейшее эскалация с Европой конкретно, которая может перерасти в горячую стадию, все-таки реально, возможно, в Германии вон уже пошли процессы, вы сами знаете, да, начали проверять молодежь, например, того, чтобы их мобилизовывать. Мобилизация там не всем понравилась, но, тем не менее, эти процессы есть. Пожалуйста.
18: Ну, глядите, скорее всего, мы отскочим от большой войны, но отскочим, есть маленькая вероятность. Ну, избежим ее, что закончится война на Украине, у нас будет холодная война с Европой по образцу того, что было у нас после окончания Второй мировой войны. И дальше мы постепенно отношения регулируем. Но вероятность того, что все уйдет в большой конфликт, она, конечно, ниже 50%, но не маленькая. Я бы ее процентов, наверное, в 35-40 оценил. Почему?
4: Это почти половина вообще-то.
18: Ну, все-таки, скорее всего, отскочим, чем... Нет, почему? Посмотрите на ситуацию в Европе. У власти в ведущих европейских странах обанкротившиеся политики, завалившие социально-экономическую сферу, потратившие гигантские деньги на Украину, за которые они никогда перед избирателями отчитаться не могут, и люди, которые поставили на зеро в казино и проиграли. И вот сейчас у них выбор – взорвать казино и ничего не платить, или же оказаться за решеткой фактически. Ну, я утрирую, но вот вы проиграли в казино, да, поставили на зеро кучу денег и проиграли. Можно, например, взорвать казино, а можно взять и попасть потом в долговую яму, в долговую тюрьму. Вот сейчас в таком положении находится и Фридрих Мерц, и Эммануэль Макрон, хотя он уже уходит в следующем году, и любой из британских премьеров, представителей британской элиты. Вот в таком они положении. Война с Россией, большая война с Россией, это для них способ списать убытки и все объяснить. Поэтому вот эти самые загнанные в угол обанкротившиеся политики, посмотрите, Фридрих Мерц, типичный пример. Его предшественник Олаф Шольц из большой партии СДПГ, а в Германии было две большие партии, социал-демократы и христианские демократы, СДПГ и ХДС. Он из большой партии СДПГ, Шольц, сделал малую партию. Фридрих Мерц делает то же самое с ХДС. Это крах традиционной немецкой партийной системы. Но он уходить никуда не хочет. У него 14% рейтинг доверия. Его партия не проходит даже в... Вот выборы сейчас заканчиваются, подсчет Мекленбург-Переднее Померание. У них меньше 5%. Но он все равно говорит, я досижу, я буду делать важные реформы. Важные реформы Фридриха Мерца – это прямой военный конфликт Германии с Россией. Вот его важные реформы, которая позволит ему оправдать свое существование и свою прежнюю политику. И это опасная ситуация. Кучка загнанных в угол европейских политиков делает ставку на войну, чтобы списать убытки и прикрыть банкротство собственного политического курса. И вот это главная опасность.
4: Угу. Ну, что нам делать с этой главной опасностью? Тут из Франции прозвучало, что уже какие-никакие операции проводятся, правда, от неназванного источника, но заявлено, что авторитетного. Какие-никакие операции внутри России проводятся у французов, будем считать, что это открытое заявление. Немцы наверняка тоже. Ну, Европа что-то здесь проводит. Мы, как они говорят, тоже что-то там проводим. Все это может привести к казусу Белли. Ну, условно, есть такое, да? Есть такая формулировка. То есть причин для войны, допустим. Вы говорите, мы сможем в последний момент как-то откатиться. Откатиться значит дать заднюю, или неправильно понимаю. Отдавать заднюю мы вроде как не особенно любим.
18: Откатиться в том плане, что они все-таки не рискнут.
4: Я вам сейчас они не рискнут,
18: да. Ясно. А для этого нужно сделать одну простую понятную вещь. Надо вернуть доверие к ядерному сдерживанию. Вот мы на мою любимую тему вышли. Надо вернуть доверие к ядерному сдерживанию. Надо убедить противную сторону, что Россия применит первое без предупреждения ядерное оружие в первые часы и минуты конфликта с европейскими странами.
4: Мы вообще ничего вот без предупреждения не делаем. Вы заметили, да, что люди успевают, плохо. Да, совершенно спокойно успевают спуститься в метро. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо, что среди мирных минимальное количество жертв. Это важный момент. Но, тем не менее, сам факт того, что либо они где-то у нас тут это подслушивают, либо мы их предупреждаем. Варианта два.
18: Иван, я сейчас вам скажу наиболее вероятный сценарий,
4: давайте.
18: Как начнется большая война.
4: О, давайте.
18: Она, может быть, начнется не прямо завтра, но 27-28 год, крах фронта, когда европейские союзники Украины увидят, что падение того режима, который сейчас находится в власти в Киеве, неизбежно, и начнется ввод войск европейских стран, союзников Украины, на Западную Украину. Российская армия будет по ним носить удары. Мы уже неоднократно сказали, что это законная цель. В ответ атакуют российские войска на Украине и Калининградскую область. Вот вам прекрасный сценарий. Он наиболее вероятен. Именно так, скорее всего, будет развиваться. Они же нам не объявят первую войну, не падут. Они введут войска на Украину. Мы ответим по их войскам, и они атакуют нашу территорию. Мы атакуем их. Вот вам война. Но если до этого времени провести испытание ядерного оружия где-нибудь на новой земле, если четко на высшем политическом уровне сказать, без предупреждения, и не факт, что в одиночном формате будет принято ядерное оружие первой же минуты нападения НАТО на Россию, тогда, да, тогда можно и избежать. Надо грипп показать. И
4: почему мы до этого не показали грипп? В чем проблема-то? Вот, Игорь, все так просто, казалось бы. Покажите грипп. Ну, что не показываете этот грипп-то? Вон, есть серьезные аналитики, считают, что покажем грипп, они обосрутся там, простите, пожалуйста. А мы грипп не... Ну, все нет, элементарно будут, же, так более... просто показать грипп.
18: Они будут более серьезно к нам относиться. Это стиль нашей политики. Мы вот так, такой играем пацифизм. Но этот пацифизм ускоряет нас на пути к большой войне гораздо сильнее, чем не пацифизм.
4: А вы думаете, что мы просто должны... эскалировать не хотим? Я правильно понимаю? Мы эскалировать не хотим,
18: да,
4: поэтому грипп
18: демонстрируем. Да, мы не хотим эскалировать на таком уровне.
4: А, вот, все.
18: Но сейчас складывается такая ситуация, когда эскалация позволит избежать гиперэскалации. А пацифизм, наоборот, ведет нас прямо к большой войне, семимильными шагами.
4: Ну, мы вроде как...
18: Вот в чем проблема.
4: Ну, смотрите, они, ну, если еще оборзеют, вот в течение этих 40 дней что-нибудь выкинут, простите, ну, мы усилим каким-то образом. Мы так действуем, аккуратненько, да, вот так вот, от окопа к окопу.
18: Ну, уже не очень аккуратненько. Уже с июля не очень аккуратненько. Морская блокада Украины введена, удары серьезные по транспортной инфраструктуре, по логистике, по складам, по промышленности, они идут, они гораздо более сильные. Если бы такие шли с первых месяцев войны, война бы уже закончилась.
4: Тут знаете, что можно добавить? У нас, правда, 10 секунд остается всего лишь. Путин же, помните, как сказал Госдума, когда закончила работу, его кто-то сказал, надо бы помощнее. Он ответил, надо бы, конечно, надо бы, но могут быть последствия, надо помнить об этом. Спасибо большое, Алексей Пилько был с нами, благодарим.
17: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
19: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
20: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
19: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
20: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
19: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
21: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
23: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно –
0: что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
24: О валютах.
23: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
24: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
27: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное

0: или существовать, в том числе и Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии. На связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Подписывайтесь. Василий, приветствую вас.
3: Добрый день, Иван.
2: День. Голосовали?
3: Да. Онлайн.
2: А, онлайн. Ну, а почему на участок не пошли, кстати? Говорю, почему выбрали ДЭК?
3: Потому что я работал все выходные. Потому что мне было не подняться.
2: Причина уважительная. Конечно, да.
3: Поэтому я выбрал такой
2: вариант. Разве же экономисты отдыхают, да, тем более в такое тяжелое время. Значит, президент США Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России. И этот документ предусматривает ограничения для банков, чиновников, теневого флота, а также пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Основные меры должны ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу, то есть через месяц. Но президент США сохраняет за собой право делать исключения. Как они, адские санкции, выглядят? Цель – российская нефть и газ, также страны, которые их покупают. Покупаешь – попадешь под санкции. Для Китая и Индии могут ввести пошлины до 100% за экспорт нефти и газа. Под ограничение могут попасть танкеры теневого флота из разных стран, как я понимаю. Ну, то, что относится к теневому флоту, так называемому. На российские энергоносители в США могут ввести пошлины до 500%. Отменить санкции можно только через Конгресс. 100% пошлины не вводятся автоматически. Трамп сможет сам определять, против каких стран и когда их применять. Это так работает. При мирном соглашении России и Украины Трамп сможет санкции снять. Но Китай уже выступил против.
3: Вам слово. Ну, Трамп сейчас, миролюбивый Трамп сейчас находится в Китае. Или что-то на пути в Китай. В общем, переговоры с председателем Китая предстоят.
2: Вроде не так давно там был. Опять, что ли, поехал? Обалдеть.
3: Ну, в общем, для Трампа это демонстрация... Давно это демонстрация того, как, собственно говоря, США пытаются продолжать давить на Россию, на Китай, на страны БРИКС, потому что кто покупает российскую нефть? Еще Индия. Таким образом, получается, что Соединенные Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против России и против Китая, она может быть немножко на паузе, так сказать, немножко менее активна, а может быть максимально активна. И эта максимальная активность включает весь мир. То есть вот сейчас покупают российскую нефть некоторые страны Юго-Восточной Азии. Да, я не про Индию, да, в данном случае как раз, а про экономики... другие, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Вот против них Соединенные Штаты в состоянии применить какие-либо, значит, репрессивные меры. Ну, в теории применить, то есть они себе такое оружие дали. Это все гангстерское поведение, вот просто гангстерское поведение. И, конечно, оно никак не вяжется с этими рассуждениями про какую-то сделку. Ну, какая сделка? О чем здесь может... Какая может быть сделка? Вот... Трамп, мы должны быть благодарны Трампу за откровенность, вот я вам скажу так. Вот он очень откровенный человек. Вот он прямо все показал, что кто враги. Китай враг, Россия враг. Не то чтобы как-то вот, знаете, обтекаемо сказать, что мы выступаем за то, чтобы была некая равновесность международной торговли, а Россия в ней, значит, создает дисбалансы. А Китай, ах, ох, какие тоже создает дисбалансы на американском рынке, надо их исправить для того, чтобы всем сестрам по серьгам досталось, а не одной сестре бусы. Ну и так далее. Да, вот этот подход можно было бы попытаться применить. Нет, говорится все совершенно в другом ключе. Это враги, должны быть уничтожены, разорены, запретить им другим странам торговать с ними. Господи, это не вы ли, господа американцы, в 80-е годы внушали всем, что должна быть свобода торговли, что не нужно никаких ограничений, что товары должны двигаться беспрепятственно, да, что и капитал

0: должны переводиться без ограничений. Сейчас вы наводили такое количество ограничений всяческих, что еще грозите резкими, крайне, конечно, неприятными, да, 100% пошлинами для стран, которые будут что-либо покупать у России, ну, нефть в первую очередь, конечно. Что, ну, это создает действительно картину вашего миропонимания, вот этот мир, основанный на правилах. Да, правило-то простое, если ты Соединенным Штатам не нравишься, они тебя будут жестоко наказывать. А если ты, ну, то есть если ты хочешь свою страну развивать, в этом причина. А если ты слушаешься американцев, ну, они тебя просто ограбят. Применять, конечно, 100% пошлины Трамп не может сейчас эти вот в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет. Он и так уже разочарован в республиканцах. И это тоже одно из достижений Трампа. Он разочаровал американцев в республиканской альтернативе, в то, что можно действительно Америку снова сделать великой. Причем величие имеется в виду не бомбы и парады, а жизнь простых людей, что она станет такой же, как в золотой век Америки в 50-е, 60-е годы. Венс, вице-президент, соратник Трампа, буквально на днях, обращаясь к избирателям, говорил о том, что мы, пожалуйста, дайте нам шанс, еще 2 года, пожалуйста, пожалуйста. Это, ну, крик отчаяния. Это говорит о том, что настроение избирателей очень-очень плохое, потому что избиратели, я думаю, когда они слушают Венса, они должны, ну, мысленно задают вопрос: вы зачем на Иран напали?
1: Угу.
0: Вот простой вопрос: вы зачем напали на Иран? Вот зачем? Вот вы чем думали? Вот зачем? Из-за вас теперь все цены на топливо взлетели вдвое, минимум.
1: Кстати говоря, вот зачем? Это не Трамп в Китай едет, не Дай уехал в Китай, а наоборот. Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с визитом в США. Это вроде как 24 числа должно случиться, нынче 21. Вот, ну, видите, наоборот, в мае наших Трамп ездил, да, а сейчас они встретятся уже в США. Вот какие дела?
0: Тема выборов затмевает все российских.
1: Это
0: все
1: правда, да. Да кому нужен поездка? Это действительно CEO
0: в США. Ну, не будет там ничего, никакого толку, хотя известно, о чем будет говорить. Это, значит, будет ли Китай эти самые обещанные в мае 200 боингов покупать, самолетов? Будет ли наращивать закупку продовольствия как минимум на 17 миллиардов? Нарастил ли он ее вообще за эти месяцы или нет? И вообще, как, ну, американцы будут Китаю, скорее всего, говорить, что вот смотрите, вы очень много товаров нам продаете, мы вам продаем меньше. Это дисбаланс. Давайте исправляйте. Что вы у нас купите? Ну, что у них можно у американцев купить?
1: А что у них можно купить?
0: Ну, честно говоря, энергоресурсов им не хватает. Отмена. Сельхозпродукция какая-то, да, но ей есть аналоги и по более выгодным ценам. Зачем переплачивать? А что остается? Технологии, автомобили американские не нужны они Китаю.
1: Да вообще, самолеты, вы знаете, рынок тоже везде, кстати говоря, одну из европейских марок сейчас китайские скупают, поглотят. Представляете, да, Китай заполонит весь мир совсем скоро своими автомобилями. Вот почему-то европейские машины выходят из моды, в том числе, да, почему-то.
0: Ну, это надо у Урсулы фон дер Ляйен и Кая Каллас спросить,
1: почему. Да Кая, при чем, господи, вот тут у Урсулы, да, к Урсуле можно задать.
0: Она, нет, ну просто вся политика Брюсселя топит европейскую экономику, снижает конкурентоспособность европейских производителей. То есть здесь последствий еще будет много. Это долго будет происходить. Но я должен сказать, что вот несмотря на то, что этот год очень противоречивый по показателям промышленного роста, у Китая они довольно высокие. У Индии еще выше. Это говорит о том, что Запад просчитывается, что вот его попытка давить на мировую экономику повышением ставок центральных банков, угрозами, она не препятствует тому, что новые экономические лидеры наращивают собственную промышленность взамен погибающей западной. А в России, ну, в России мы тоже имеем, кстати говоря, по машиностроению хорошие показатели в этом году.
1: Но при этом само машиностроение не всех устраивает, вы знаете, да?
0: Ну, это автомобилестроение, не всех устраивает.
1: Да. А вы что имели? Машины.
0: Ну, тут там все включается, и даже оборудование медицинское.
1: А, вы про это. Мы, кстати говоря, сейчас меньше закупаем реально за рубежом, то есть импортируем.
0: Мы детали продолжаем закупать. Вот в чем проблема.
1: А разве это можно изменить?
0: Ну, надо производство развивать, вот и все. Это, собственно говоря, должно идти постепенно, продолжаться. То есть, если у нас есть собственные модели оборудования, но к нему требуются иностранные детали, значит, надо эти детали постепенно начинать производить у себя, вот и все. Это возможно, но это требует времени. Время у нас есть, но время пошло.
1: Мы с 2014 года, по-моему, этой целью задались, нет разве?
0: А вот все-таки с 2014 года в большей степени это такое продовольственное импортозамещение. Где-то, может быть, военно-технологическое развитие одновременно. Но промышленность так не замещалась. Промышленность сохраняла после 2014 года прежнюю стратегию приглашения западных компаний, прежде всего европейских, конечно, с приглашением их к тому, чтобы они свои, ну, так сказать, делали 100% локализацию в России постепенно. Они, как известно, этого делать не стали. То есть локализация росла, а потом они взяли и ушли, и бросили пустые предприятия. Понимаете? То есть они здесь повели себя коварно, а стратегия привлечения их на условии наращивания локализации производства в России, она была, ну, по сути, действовала два десятилетия. Как минимум, да, то есть она была очень долгой, то есть в теории они должны были, ну, повести себя корректно, но вот такое хамское поведение западных, европейских особенно компаний, оно не может быть ни прощено, ни забыто.
1: Ну и чего, вот с новой Госдумой-то как раз, как вы понимаете, дело пойдет иначе. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Подписывайтесь. Перерыв у нас. Но скоро вернемся после перерыва и продолжим. Не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. На связи Шпицберген, а конкретно Станислав Шуберт, кинодокументалист, полярник, создатель радио «Майя», как раз там на Шпицбергене, который, радио я имею в виду, которое старательными действиями норвежского Роскомнадзора было не так давно закрыто. Станислав Шуберт как раз основывал. Если хотите об этом почитать, Андрей Горбунов, который не так давно, наш главный редактор, мотался туда, на Шпицберген, как раз писал об этом серию материалов. Найдите на сайте kp.ru и почитайте. Станислав, приветствую.
8: Здравствуйте.
1: Как-то не видно. Привет. Как раз, да, там не видно самой студии, но тем не менее, лицо, в принципе, видно. Как у вас выборы прошли? Давайте с этого начнем. Там же тоже голосовали, около 300 человек там сейчас живет у вас, да, и на Шпицбергене, в Баренцбурге, правильно я понимаю?
9: Да, действительно, вместе со всей страной у нас проходили выборы на самых северных в мире избирательных участках российских. И в Оренбурге голосование проходило, оно традиционно проходит в Генеральном консульстве Российской Федерации на Шпицбергене. Оно и в этом году также люди голосовали, а там довольно активно. И вот я лично принял участие в голосовании, сделал, так сказать, гражданский долг, исполнил, в поселке Пирамида находился, потому что туда тоже прилетал вертолет, и избирательная комиссия прилетала, урна, хотя там, в Пирамиде, она находится еще севернее Баренцбурга, если мы находимся на 78-й параллели, то там почти 78,5, да, почти что 1000 километров до полюса с этого поселка. Там, ну, наверное, живет человек 20. И вот они тоже, около 30, по-моему, было заявлено, но вот 20 кто-то тоже голосовали, в Доме культуры местном это проходило. И, в принципе, все пришли. И вот, не знаю, как...
1: Ну, все пришли. Ну,
9: вот, впервые за это время, вроде как говорят, что впервые за последние в Новой России проходило голосование в Пирамиде, потому что в советское время только там даже сохранились урны, где там шахтеры раньше голосовали, а теперь, конечно... Вот впервые такое голосование, да. Раньше людей в Баренцбург, вот на президентских выборах, помню, повозили все-таки в Баренцбург вертолетом, и, потому что там зима, была полярная ночь, тяжело, полярный организовать. Здесь, в принципе, слетали в Пирамиду. И в Лангире, в норвежском поселке, тоже, где живут россияне, есть присутствовали, тоже люди имели возможность проголосовать, прилетал туда вертолет наш российский, и в принципе, выборы прошли, то есть никаких провокаций, чего-то там такого не было, не было сорвано. Все хорошо, мирно прошло.
1: Давайте уточним, не все, наверное, знают, что Шпицберген вообще это норвежский архипелаг, но там, согласно международному праву, проживает вот в отдельных частях какое-то количество российских граждан. Проживают, еще раз говорю, на законных основаниях, согласно международному праву. Вот я только вот посмотрел информацию, оказалось, что не так давно население, вот, допустим, еще в 2013 году было 471 человек, да, в Баренцбурге, а сейчас 297. А почему разъехались? Есть ответ на этот вопрос?
9: Ну, если говорить еще раньше, в советское время в наших поселках, в российских, было в советских, да, поселках в Баренцбурге около 2000 человек и в Пирамиде 1000 человек. Несколько шахт работало, то есть даже вот в Баренцбурге была не одна шахта, а две шахты. Вот одна была в 90-е годы закрылась, вот, в 2000-х в начале. Ну и, соответственно, угледобыча упала. Ну и, наверное... вообще как-то меньше стала финансироваться эта территория вот, по остаточному принципу. Но, опять же, есть арктический туризм. Вот у нас новая сфера, так сказать, в которой люди заняты здесь. Это принимают туристов. Вот в этом году были вот российские туристы. И регулярно европейцы приезжают, норвежцы те же. Ну, норвежцы реже, но из стран Европы, из Америки, это всюду, с Китая, с Кореи, это всюду приезжают, хотят посмотреть на вот эти советские поселки, застывшие во времени, такие законсервированные. И вообще на жизнь полярников, на природу потрясающее сейчас. Время у нас сейчас, закаты начались. До этого был полярный день. Вот сейчас, да, закаты, рассветы. Очень красиво на улице, да. Но скоро наступит полярная ночь, но будет северное сияние зато. Вот. Посмотрите, да, есть что.
1: Уточните, пожалуйста, лучше коротко, потому что вопросов еще много. А вы по какому законодательству там живете? Я так понимаю, с одной стороны, по российскому, с другой стороны, вот появился норвежский Роскомнадзор. Вы основали радиостанцию «Майя», да, которая вещала вот на эти там 300 плюс-минус человек, там, сколько там проживает в целом, да, и все, в общем-то, вас слушали. И местные приходили к вам в гости, общались и все такое прочее. Но Роскомнадзор решил... Да, Роскомнадзор Норвегии решил, что этот проект вредный, надо его закрыть. Но я что-то не понимаю, вы по российским законам там живете, или все-таки вот почему Роскомнадзор Норвегии пришел и закрыл радиостанцию? С тем же УПЕКом он может у вас буфет закрыть, правда ведь? Тоже посчитать, что да, там все, распространяется, что угодно, да, распространяется российская пропаганда. Вот этот момент, если можно, объясните, пожалуйста, если есть ответ, конечно.
9: Дело в том, что я не юрист, конечно, в этом плане наша проблема, что все-таки юридически надо быть более грамотными, но норвежцы, они распространили, да, вот свои законы полностью на эти территории как-то, то есть получилось, что в советское время жили самоуправлением здесь, и об этом, ну, не задумывались о таких вещах. А потом, как говорится, нас обманули. Вот мы, нас опять в очередной раз обманули, ввели свои, так сказать, нормы здесь, и они каждый год, мне кажется, такая работает там команда в Норвегии, каких-то юристов и вообще активная, что новое разработать, чтобы нас, так сказать, поддушить и выдавить с этой территории регулярно, то есть что-то постоянно изобретая. Проблема нас в том, что мы просто живем, мы ни с кем не воюем, не занимаемся с ними какой-то борьбой, да, но и поэтому мы только отвечаем на угрозы вот эти вот, которые возникают на эти проблемы, а не создаем. Вот, например, с радиостанцией. Сколько лет работали всевозможные здесь и радиостанции, и телевидение российское вещало на диапазонах, в радиодиапазонах, очень большой мощности, даже за пределами далеко можно было его смотреть и послушать. Потом потихонечку от этого отошли, но вот в итоге оказалось, что мы должны сейчас уже получать, не имеем на это права, но можем, значит, должны быть СМИ организованы, выкуплена частота или там как-то еще что-то. То есть требований очень много выставили, которые, ну, практически невыполнимы.
1: Понятно.
9: В наше время, но Арктик Уголь сейас, Трест, борется за это. И так же, как и за судно, профессор Молчанов.
1: Давайте про судно, а то не успеем.
9: Так же, как и про радио. Я надеюсь, оно появится в таком формате. Но в любом случае надеемся, что радио все-таки у нас...
1: Будет
9: радио
1: работать.
9: Майя, да, самое северное русское. Радио заиграет хотя бы в интернет-формате, потому что «Полярная ночь» длинная сейчас. Просто у нас на этой... Пока ресурсов нет, сил заняты другими работами. Но в дальнейшем интернет будет радио и... Возможно, и, опять же, ФМ для полярников. Все-таки мы отстоим это право.
1: Станислав, теперь вопрос по поводу судна профессора Молчанова, которое было арестовано как раз норвежской стороной. На нем Андрей Горбунов, главред радио, и прибыл туда. Там что с командой? Давайте вот сразу несколько вопросов. Что там с командой? Им придется полгода, пока апелляция идет, да? Пока мы с этим разбираемся, им придется у вас там находиться, ждать? Или их как-то сейчас, ну, попытают все-таки доставить обратно на родину? И еще... В поселке Пирамида, тут одно из другого вытекает, открылась ваша фотовыставка, как мне сообщают. На открытие приезжал губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе. С ним вы и разговаривали? Это ведь он подписал постановление об аресте корабля,
9: да,
1: профессора,
9: да, да,
1: Молчанов.
9: Да, было...
1: да, он еще и судебный пристав. Рассказывайте,
9: да,
1: давайте.
9: Все это есть. Дело в чем, что я хочу сказать. По поводу, первое, по поводу судна.
1: Да.
9: Оно живо-здорово стоит в нашем порту. Трест его обеспечивает, Арктик Уголь, всем необходимым, поддержкой всевозможной. Они в том числе ходят на наши киносеансы. Я тут занимаюсь в Доме культуры еще показами. Мы с пленки 35 миллиметров из нашего архива смотрим фильмы классические, всевозможные. И они приходят на сеансы, приходят в столовые, рестораны. Все очень хорошо. Хорошо, да. Но никто не арестован, не застрелен. Вот. Кто-то уехал, вот те, кто не обеспечивает работу судна, то есть экипаж, они уехали еще в первой волне отсюда. И сейчас, конечно, не знаю, что с ним будет, но у нас, вот я говорю, что и Трест, и российское, я так понимаю, правительство все-таки пытаются освободить это судно, как-то его... контрапелляцию, да, вот, и не только судно, тут вопрос не в судне в самом, вот, конечно, жалко его, да, потеря, а в том, что вообще сообщение со Шпицбергеном, с материка, может быть под угрозой, а впереди зима, это удар такой, что, то есть нам кушать нечего будет, если не будет...
1: Не
9: потому
1: волнуйтесь,
9: что сейчас пошло другое судно, его тоже перехватят. Прецедент создан, то есть... Оно может быть тоже быть перехвачено, и многие побоятся судовладельцы сейчас отправлять. Вот в этом-то и было, на это и была эта пакость сделана, чтобы мы вообще свернулись и отсюда уехали.
1: С губернатором говорили, у нас минута, Станислав. Давайте, с губернатором.
9: Губернатор улыбается, сказал, хорошая выставка. Все будет решено, все хорошо. И это вот стиль, собственно, норвежцев и вообще Запада. Все респектабельно, по-джентльменски, улыбаются, жмут руки, все хорошо. Потом возникают санкции, возникают какие-то с их стороны пакости, типа вот закрытие радио, перехвата судна или еще чего-то еще. Поэтому вот надо ухо востро держать с такими партнерами.
1: Спасибо.
9: Давно уже.
1: Спасибо, спасибо большое. Станислав Шуберт, кинодокументалист, полярник, создатель «Радио Май», он как раз и живет там, на Шпицбергене. Благодарим. Благодарим его за выход в наш эфир. И вас я благодарю, друзья, что были сегодня вместе со мной в этом эфире. В общем, был здесь, остался доволен, как я говорю в завершении. Добавляю всегда, все будет хорошо. Ну, так и будет, на самом деле. Все, слушайте только радио «Комсомольская правда». До завтра.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
12: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
13: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О выборах.
14: Центр избирком продолжает подсчет голосов, и уже опубликованы итоги выборов в Госдуму после обработки 94,21% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,82% голосов по партийным спискам, КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,96%, «Новые люди» 7,97%, партия «Справедливая Россия» пока не преодолевает 5-процентный барьер, у нее 4,96%. Также не преодолевает эту планку партия пенсионеров, 2,01% зеленые, 1,15% коммунисты России, 85%, родина 72%, партия прямой демократии 35%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили в стране с 18 по 20 сентября.
13: О переговорах.
14: Представители администрации Дональда Трампа могут провести отдельные встречи с Россией и Украиной во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое предположение в эфире Fox News высказала член Палаты представителей США Анна Пуалина Луна. При этом конкретные переговоры пока не подтверждены. Ранее в российском МИДе сообщали, что на полях Генассамблеи прорабатывается возможная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. График контактов российского министра сейчас уточняется. А Анкара рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию удастся возобновить до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. По его словам, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган обсуждает этот вопрос с западными лидерами. В Анкаре также рассчитывают, что дипломатические инициативы США приведут к конкретным результатам. Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности предоставить свою площадку для переговоров.
15: о кредитах.
14: Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов. В расчет также планируют добавить рассрочки от застройщиков. Так, финансовые организации увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам на грани неплатежеспособности, пишет «Известия». Как говорится в публикации, доступ к судам сузится, а задержка обновления данных может оставить без займа даже человека, уже закрывшего долг. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Олень на дороге – это не только тот чувак, который тебя подрезал, не включая поворотник. Иногда это в буквальном смысле слов олень, ну или там лось какой-нибудь.
18: Ну, чаще всего все-таки это лось.
17: А лось – это полтонны мяса и костей с высоким центром тяжести, настолько высоким, что эти полтонны, ежели что, оказываются не на бампере машины.
18: А на, даже не на капоте, а в лобовом стекле.
17: Они... В салоне они оказываются.
18: Ну, а далее уже, собственно, движение понятно, в салон.
17: Вы же помните, почему лосиный тест называется именно лосиной?
18: Лосиный что, тест?
17: Тест.
18: Нет, не помним.
17: Это Кирилл Манжула.
18: Это Дима Делинский.
17: А еще вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
18: Привет, Игорь.
19: Доброе утро, друзья.
16: Пробуксовка дня.
17: Так я все-таки не понял, тормозить или объезжать? Или то и другое вместе?
18: Как в начале осени избежать столкновения с дикими животными, избежать риск пострадать в этом столкновении, ну и попасть на высокий штраф? Какие советы у нас по этому поводу, Игорь?
19: Значит, смотрите, столкновение с лосем очень опасно. Почему отдельно выделили в свое время автопроизводители лосиный тест? Потому что крупное животное на длинных ногах, врезаться в него – это катастрофа. Лось не попадает туда, где защитные, собственно, системы. Он выше получается, он влетает в салон, ну, со всеми печальными последствиями. Поэтому что я могу сказать по этому поводу после нескольких бесед со специалистами? Значит, если вы едете по дороге, которая проходит по лесному массиву, таких дорог в нашей стране полно. Осенью сбрасываете скорость. Да вообще надо ехать по правилам, но осенью особенно аккуратно, потому что у лосей гон, который начинается в начале сентября и продолжается до конца октября.
17: Значит, смотри, да, я понимаю. По умолчанию, значит, мы представляем ночную дорогу.
18: Неосвещенную.
17: Неосвещенную ночную дорогу. То есть лимит скорости в 90 км в час в таких условиях на самом деле превращается в 70. На 70 км в час мы успеваем затормозить, ну, как бы при прочих равных
18: вряд
17: в сферическом
18: вряд
17: вакууме?
18: Вряд ли.
19: Значит, дальше рассказываю. Лосей гон, они теряют голову и бегают куда попало. И если вы едете по дороге на скорости 70 км в час, это означает, что тормозной путь у вас как раз те самые 60-70 метров. Успеете вы затормозить перед лосем, не успеете? Вопрос сложный. Тут надо понимать следующее. Желательно не объезжать лося. Не объезжать лося, а затормозить. Потому что он при звуке мотора может испугаться, рвануть вправо-влево. Куда он рванет? Этого никто не знает, потому что логику лося предсказать невозможно. Ну и, соответственно, лучше затормозить, еще раз говорю. Ну или в крайнем случае попытаться, наверное, объехать сзади, если уж невозможно.
17: Для начала нужно еще определиться, где у лося перед, где зад.
19: Перед, где рога.
17: Значит, смотрите, в правилах дорожного движения, где-то, не помню где конкретно, черным по белому написано, что при любой помехе на пути следования нужно тормозить. Не уходить влево, не уходить вправо. Значит, педаль в пол и тормозишь до полной остановки. Это же касается всех животных, которые могут попасться вам на пути.
18: Маленький нюанс, очень важный. Мы все-таки вернемся к скорости. Я бы хотел, чтобы мы вернулись к скорости, ибо речь идет прежде всего о ночных часах, о поздневечерних часах
17: сумерках.
18: И о раннеутренних часах, когда видимость чертовски плохая, чертовски плохая. Мы едем по лесной дороге, ну хорошо, по дороге, по шоссейной дороге в лесном массиве без освещения. И лось, он не выходит на обочину и аккуратно смотрит, есть ли там автомобиль. Он просто вылетает. Посмотрите. Из леса, вылетает, да. На своих длиннющих ногах. понимаете? И скорость реакции здесь совершенно иная, даже в случае, если электросамокат выезжает на нерегулируемый пешеходный переход, совершенно другая. Поэтому скорость 70 км в час – это категорически высокая. Категорически, я считаю.
19: Это правда. Значит, особенно будь внимательным надо в тех местах, где стоит знак «Осторожно, дикие животные». Их просто так эти знаки не ставят. По закону такой знак устанавливается, если в течение года произошло как минимум 3 аварии с дикими животными. Так что имейте в виду, это не для красоты. Ну и, соответственно, если вам удалось остановиться, советы следующие. Остановились, не выходите из машины, не пугать животное, там, сигналить ему светом, гудеть ему не надо ни в коем случае. Он, увидев какой-то посторонний предмет, как правило, уйдет сам. Потому что если вы начнете ему гудеть или светом его сгонять, он может неправильно среагировать. Он дурной просто в этот период, он хочет свою женщину найти, а ему все равно препятствия не страшны. У него для борьбы с препятствиями есть рога и копыта. Так что это очень печальная вещь. У нас довольно большое количество погибших в авариях с крупными животными. За год погибает порядка 100 человек, и еще 1500 получает ранения. Так что надо быть очень осторожными и внимательными. Особенно, я говорю, если рядом лес густой, если вы едете по такой дороге, особенно ночью или утром. Говорят, утром они особенно активны.
17: Так, и еще маленькое уточнение, но очень-очень важное. Если вы все-таки не сумели избежать столкновения с вот этим самым...
18: животным.
17: Не пытайтесь к нему подходить для того, чтобы оценить его состояние. Ну, просто потому что раненый зверь от испуга может натворить еще массу всяких неприятностей. Это первое. Второе. Нужно вызвать госавтоинспекцию, потому что в любом случае это дорожно-транспортное происшествие. И если ваша машина помята, то страховая компания вам таки компенсирует.
18: Какая страховая компания компенсирует? ОСАГО? Ну,
17: это ДТП, ОСАГО. Оно входит в ОСАГО.
18: Ну так, секундочку, лось-то не застрахован?
17: Российский союз автостраховщиков официально объявил, напомнил нам с вами о том, что у них есть взаимоотношения с Россельхознадзором.
18: Так.
17: И с Министерством природы.
18: И?
17: Соответственно, они как бы они выплачивают компенсацию за помятый бампер, разбитую машину.
18: Штраф за убитого зверя.
17: А вот это другая история.
19: Штрафы за убитого зверя довольно серьезные. Я дополню сейчас Диму, скажу, что уехать с места ДТП ни в коем случае нельзя, потому что за это до 1,5 лет лишения прав, оставление места ДТП. Если вы попытаетесь скрыть это каким-то образом, например, тушу животного, каким-то образом попытаетесь засунуть в багажник, ну, довольно сложно, потому что средний вес взрослого лося порядка 400 килограмм. Вот. Если вы там или на обочину попытаетесь толкнуть, это уже будет расцениваться как административное, может, уголовное наказание и правонарушение. Ну и, соответственно, штраф за сбитое животное, если выяснится, что вы в этом виноваты, а не животное. Ну, скорее всего, так и будет. Соответственно, если за лося, это 80 тысяч рублей.
18: А там, по-моему, я ничего не путаю, там нет такой позиции выяснится, кто виноват. Виноват всегда в этой ситуации водитель.
19: Ну, можно там какие-то свидетели скажут, что у нас не было возможности. Там можно провести трассологическую экспертизу в некоторых случаях и доказать, что у водителя не было возможности затормозить.
17: Ну, или водитель просто стоял, на него набежала вот эта вот...
19: Ну, да, со смертельным исходом.
18: Решил покончить жизнь самоубийством. Не нашел женщину.
19: Ужас какой.
18: Все, жизнь прожита зря.
17: Берегите природу.
18: Убьюсь я от тебя.
17: Мать ее. Берегите. Берегитесь природы.
19: Ну, я вам могу рассказать один печально смешной случай, который был со знакомыми знакомых довольно давно, лет 20 назад, в Карелии. Вот так утром мужички ехали на рыбалку в новенькой машинке. Значит, и по проселочной дороге вставало солнце, прекрасное утро, замечательная рыбалка впереди. И вдруг выбежал лось. Они начали тормозить судорожно, а лось, значит, вместо того, чтобы убежать в лес, начал убегать от машины. Ну, в общем, они его все-таки лося поймали на последнем метре, и лось сел на капот 400-килограммовой массой, въехал в лобовое, выдавил лобовое. Не повредил никого из мужиков, но очень испугался, и у него произошел процесс дефекации. После чего он выскочил с капота и убежал в лес. И вот сидят четверо мужиков по грудь. Вот. А машина работала, у нее не было.
18: Солнечное утро.
19: Да, прекрасная поездка в Карелии на рыбалку. Ну, вот, вот такой случай я знаю был со знакомыми знакомых.
18: Бедолаги. А потом еще 80 тысяч плати.
19: Нет, Лоди бежал. Лоди бежал, он просто испугался. Он от испуга все это сделал. Никаких повреждений он не получил.
17: На всякий случай, еще раз. Неосвещенная дорога сквозь лес. А тем более, если вокруг нет вот этих зверозаградительных заборчиков, сеточек не натянуто. Вот, 70 километров в час по ночной дороге. У вас есть возможность на 70 километров в час оттормозиться и уйти в сторону, в том случае, если вы определитесь, с какой стороны у лося рога, с какой...
18: То место, которым он совершает дефекацию.
17: Вот. Ну и мы вас предупредили. Осень, гон. В Ленобласти, по-моему, один человек уже погиб. В Новгородской есть погибший. Где-то еще. Ну, короче говоря...
18: В Карелии.
17: Порядка 100 человек в год погибает в ДТП с крупными дикими животными. Число таких ДТП снижается год от года, но по-прежнему это вполне еще себе заметное явление. На этом у нас в этой четверти пока все, да. Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
18: Спасибо, Игорь.
17: Давай, хорошего дня.
19: Всем хорошей дороги, берегите себя.
17: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
18: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как можно влететь на лишение прав на ровном месте.
15: Программа «Мой автомобиль».
20: Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
27: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: А я снял крепление для великов с крыши еще в прошлом году, потому что три велосипеда, как выяснилось, это слишком много для рейлингов. Они разболтались. Мастер мой вскрыл места крепления, вытряхнул оттуда крошево от пластиковых втулок, поставил туда металлические шайбы и пальцем погрозился. И с этим я сейчас, ну так, лениво смотрю на систему крепления, которая вешается на заднюю дверь в универсалах и кроссоверах. Лениво смотрю, потому что у меня есть вопрос, на который я, честно говоря, ответ не знаю. А если эти системы крепления вместе с велосипедами будут перекрывать задний номер?
18: То, это... наверное, тебе прилетит штраф. Мне бы твои проблемы.
17: Это Кирилл Манжо.
18: Это Дима Делинский. Да. У нас всех знакомит со своими проблемами.
17: Да, с вопросами по поводу того, а что будет, если чем-нибудь перекрыть задний номер? Мы сейчас обращаемся к Юрию Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи.
18: Юр, привет.
17: Доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: «Автомастер».
17: Ну так и чё? Докуда я доеду с перекрытым задним номером?
0: Не, слушай, ты можешь доехать очень далеко с перекрытым задним номером, если вдруг не окажется сотрудников ГИБДД, которые увидят, что у тебя задний номер перекрыт, и тебя просто будут останавливать очень жестко и потом штрафовать и лишать прав. Здорово?
17: Погоди. Значит, на трассе инспектор ГИБДД стоит, по ходу движения он видит передний номер.
18: Но ты, он проводил твой автомобиль взглядом, увидел задний номер, точнее его не увидел. Видел, прыгнул в свой рабочий служебный автомобиль и давай погоню. Юр, это серьезно?
0: Я серьезно, я причем очень даже серьезно. И знаете, вот у меня была такая история, как бы, знаете, я же учусь же на своих ошибках довольно-таки часто, либо никто про это не говорит. У меня есть прицеп, вот, но на прицепе я часто там вожу длинномеры, и самое интересное, у меня номерной знак на прицепе стоит, ну, на борте, как правильно, ну, в общем, на откидывающемся борту. То есть, он, если его откинуть борт, то его не видно. Вот, я совершенно не подумавши загрузил там, ну, такие длинные довольно-таки железочки в машину, вот, тут прицеп, и откинул борт и поехал себе спокойно. Вот, останавливали меня очень жестко. Причем, знаешь, как интересно, я еду, еду медленно, потому что все-таки с прицепом, ну, проезжая мимо, две машины стоят сотрудников ГИБДД, и так они, смотрю, так краем глаза вижу, что они побежали прямо к машинам, туда прыгают в машины и едут куда-то. Думаю, о, смотри-ка, кого-то ловят. Наверное, кто-то...
18: Злостный нарушитель.
0: Нарушитель злостный, прям они там... План перехват, наверное, все нормально. И тут сзади слышу, машина такая-такая-то остановится, а я ехал на машине служебной, не помню, какой номер. Ну, реально не запоминаешь номер на машине служебной.
18: Так они ж не видят этот номер. Как они могут номер-то в этой ситуации сказать?
0: А я не знаю, они говорят каким-то образом. В общем, я не понимаю, что происходит. Потом меня отжимают, сбоку мне показывают палкой «останавливайся», жезлом. Вот, я остановился... Меня прям так поджимают, с автоматами выходят, хватают за автоматы. Я вообще не понимаю, что происходит. Я говорю, подождите. Я стою, говорю, что случилось-то? Вот, они документы попросили, я дал себе документы. Потом меня подводят к заднему, к прицепу. У меня там лежат просто, трубы. То есть, понимаете, можно их принять, конечно, за что-то. Вот, они говорят, вас ничего не смущает? Я говорю, меня лично нет, трубы лежат. Я говорю, меня пока ничего не смущает. Номерной знак вы специально скрыли.
17: Да.
0: Я в смысле? И тут до меня доходит, что я борт откинул, а номерной знак не видно. Вот. А по статье 12.2, часть 2, если вы спрятали номер специально, то это лишение прав идет. На срок от 1 до 3 месяцев.
18: Им же надо доказать, что ты специально это сделал, Юр.
0: Если бы он просто, например, перекрыло бы его чем-то, это одна история. А здесь я, получается, его намеренно откинул. И положил груз и повез. То есть я намеренно это сделал. То есть если бы он сам бы упал, то здесь бы еще можно было подговариваться как-то. А здесь я намеренно его скрыл, получается. Вот, естественно, после этого составили протокол. Я сделал все фотографии, все в порядке. Пришел в суд, представил доказательства через юриста. То есть не сам, потому что сам бы, если бы я все предоставлял, я бы этот суд бы проиграл 100%. Потому что я сделал нарушение, я не прав. В итоге приписали, что неумышленно туда-сюда. В общем, 500 рублей я заплатил. Вот, при этом оплатил, естественно, услуги юриста.
18: А какими документами ты обложился, что юрист смог доказать твое отсутствие умысла вскрытия номера?
0: злого умысла. Я не знаю, как он доказывал, он приводил. Это же юрист, я не могу сказать. То есть меня оштрафовали на 500 рублей.
18: Угу. Вместо 5 тысяч?
0: Вместо 5 тысяч. Вместо того, меня еще прав могли лишить. Это потому что там, когда я начал говорить, пишет, составляйте протокол, они говорят, ну все, тебя лишат. Уже 100%.
18: Юра, докинул бы ты свои трубы на борт. Господи ты, боже мой, болтались бы они на борту.
17: Или заказал бы доставку.
18: Вот правда.
0: Да, проблема-то не в этом. Я ж просто про это даже не думал. И многие ездят, они специально купили прицеп, чтобы что-то возить. Это удобно, это быстро. Просто это я вам раскрываю. Можете ездить, как раньше ездили. Вот, я себе заказал второй знак, то есть я его приворачиваю. Все, у меня все в порядке теперь. Есть отговорка, у юриста я проконсультировался. Следующая история была, это меня просто, меня уже выстегнуло просто вообще. Еду вот буквально вчера, и меня оставил, то есть опять догоняет машина, я просто еду с обычным прицепом. Вот сзади штатный прицеп стоит на штатном месте. Вот, прикручен к фаркопу, который стоит с завода. То есть, все, уже у меня документы на фаркоп, на прицеп, на все есть у меня документ. Меня останавливают сотрудники автоинспекции в области и говорят, а вы знаете, что у вас сейчас вы под лишение прав попадаете? Я говорю, ну, здрасте. Я говорю, ну, опять? Я говорю, что теперь-то? Они говорят, а вы своим прицепом умышленно перекрыли знак на своем автомобиле.
17: Ну, слушай, они тебя запомнили. Гюр, они уже по беспределу тебя плющат.
0: Я говорю, подождите, я говорю, что, чем я перекрыл? Они говорят, прицепом. Я говорю, ребят, да вот до этого я еще разобрался в ситуации. Эту ситуацию я знаю. Значит, смотрите. Я умышленно ничем не перекрывал. Это штатная конструкция прицепа. Вот она штатная. Вот я ее купил в таком. Я этот прицеп поставил на учет. Вот на него документы. Я его прицепил к тому узлу, который стоит на машине. Если он чуть-чуть перекрывает, извините, видимость дорожного знака, я в этом не виноват. Вот знаки на них стоят там, где надо, где умысел. Но вы же его прицепили. Я говорю, я его прицепил к тому месту, куда он должен цепляться. Я не прицеплял его сбоку, чтобы он перекрывал знак. Я говорю, так что не надо здесь мне вот эти вот вещи разговаривать.
18: И?
0: Значит, они сразу переключились уже на другую статью, которая статья, естественно, 12.2, часть 1, хотя бы 500 рублей, чтобы меня нахлобучить на этот штраф. Я говорю, ребят, вы поймите, что мы сейчас пойдем в суд, я его выиграю. В любом случае. Просто оно надо, это смысл какой. Это прицеп, это штатная вещь. И я ни формально, ни юридически ничего не нарушаю. Вот. В общем, они от меня отстали.
17: Погодите, я не понимаю, как в таком случае у нас, значит, по дорогам общего пользования ездят всевозможные автодома, которые цепляются к автомобилю сзади, к штатному прицепу, вот, которые не самоходные автодома, всякие коневозки, вот, всякие тележки с тентами цепляются к машинам. Это все, оно же все перекрывает номер, установленный на заднем бампере.
18: Ну, они на дурака, просто, реально, они на дурака. Потому что у этой тележки, у Юриной тележки или у тех тележек, о которых ты говоришь,
0: свой.
18: Есть номер.
0: Он не привязан к автомобилю, он привязан к человеку.
18: Ага.
0: То есть я могу купить себе прицеп, поставить его на учет, у меня вот стоит во дворе прицеп. Все. Это не проблема. Дальше могу по доверенности его дать кому-то на нем поехать. Это не в этом дело.
17: Но штраф в случае чего, если камера бьет в спину, придет Юре.
0: Ну да, как бы здесь дело не в этом, но здесь ничего не придет, потому что, смотрите, очень важный момент. Если он в штатной комплектации, вот такой и есть, то есть если вас начинают нахлобучивать на вот эти вот, на штраф, просто берете, делаете фотографии, и в суде вы спокойно, что вы ничего умышленно не перекрывали. А вот если на прицепе стоит высокий груз, который перекрывает, вот тогда нужно вешать второй знак. Причем надо подумать, куда его еще вешать. И на штатном месте должен быть еще один знак.
18: Подожди, секундочку. Дима привел пример того же автодома, который 100% перекроет.
0: В штатной комплектации.
17: Хорошо.
0: А вот если ты на автодом еще сверху довесишь тент большой, который закроет, вот здесь могут докопаться, сказать, а ты умышленно поставила вот так, что вот не видно теперь номерной знак. Выше сделал.
17: Я везу на тележке квадрик.
0: Угу.
17: Литруху. Она здоровенная. Она перекрывает. Она не штатна. Я покупал этот прицеп без квадрика.
0: Вот без квадрика ты можешь спокойно ездить, а с квадриком ты уже должен побеспокоиться о том, чтобы не был перекрыт ни знак, который стоит на прицепе, ни знак, который стоит на машине. Вот такая вот юридическая история.
17: Бред какой-то.
0: Ребят, просто вы имеете в это в виду. И это бред, я согласен, это бред, но этот бред, вот я с ним столкнулся. И просто потому, что у меня просто был в штатной комплектации прицеп. Если бы на нем, например, что-нибудь стояло, как я на нем возил, я не думаю, я на нем возил.
18: То есть стопудово человек, который везет автодом, а автодом – это здоровенная дура, у которой есть свой номерной знак, этот автодом обязательно перекрывает номерные знаки самого автомобиля, к которому этот автодом прицеплен. Соответственно, чтобы вас не оштрафовали, вы должны обязательно заказать дубликат номерного знака автомобиля и повесить второй знак на автодом. Правильно я понимаю?
0: В принципе, как вариант, вполне. Но только для автодома это не будет страшно, потому что автодом – это штатная комплектация. Я же еще раз говорю. Вот если, как Дима сказал, прицеп...
18: Так он все равно закрывает.
0: Дело не в этом. Прицеп...
17: Погоди, это штатная.
0: А вот да. Прицеп сам – это ерунда. А вот если стоит сверху квадрик, который закрывает, вот здесь скажут, ребят, вы поставили умышленно сюда квадроцикл, чтобы не было видно номерной знак. Конечно, это никто не будет останавливать. Просто я на всякий случай рассказал историю, которая может быть. И я сейчас вот к этому, честно говоря, прислушиваюсь и заказал себе второй знак на машину. Объясню, почему. Я, например, поехал за стройматериалом, привез на прицепе 9 упаковок минеральной ваты. Те, кто знают, те знают, что это такое. Это 1,20 м на 50 см, такие упаковочки. Все привязано, все хорошо стоит. Но они полностью меня закрывали. Вот если меня остановили, меня бы оштрафовали. Все очень просто.
18: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, был с нами, разъяснял, что не так с номерными знаками на прицепах. Юр, спасибо.
17: Давай.
18: Пока-пока.
17: Хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
17: А мы вернемся буквально через пару минут.
18: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о самых суровых наказаниях за превышение скорости.
28: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: А вы знали, что вены – это не только про ноги? Это про работу всей сердечно-сосудистой системы. Это про ваше сердце. Это про вашу жизнь. Внутри вен есть венозные клапаны – маленькие створки, которые поднимают кровь снизу вверх, к сердцу. Со временем створки вен истончаются и перестают смыкаться. Это может привести к сгущению крови, проблемам в работе сердца и сужению сосудов. Этого нельзя допускать. Попробуйте флебазол. Только сегодня особые условия на флебазол. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные #125. Компоненты флебазола богаты лактонами и сафразидами. Компоненты капсул флебазола – источник питания венозных клапанов. Они участвуют в поддержании качества крови, ее текучести. А гель флебазол, проникая через кожу, становится незаменимым источником питания стенок вен, поддерживает их прочность и упругость. Уделяйте внимание своим венам, ведь от них зависит работа всей сердечно-сосудистой системы. Оставайтесь полными сил, двигайтесь легко, живите активно. Только сегодня особые условия на флебазол. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные #125. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
28: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования.
5: Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
6: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только

0: рублей. Если щелкнула камера или лишение прав на полгода, если живой инспектор выписал протокол, это за превышение более чем на 80 км в час. И как вам такое?
1: А там предела нет. То есть более 8, чем 80 километров, и далее как бы лети как хочешь.
0: Ну, в общем, да.
1: Ага, можно если ты проехал... 300 км в час ехать, можно 350.
0: Если ты проехал мимо школы, где 20 км в час ограничение на скорости в 90,
1: так.
0: Ну, ты уже прилетел. Ну, вот если ты едешь...
1: Это 70 км в час превышение. Ну, 20...
0: Да, со скоростью 100, ладно, неважно. У меня с математикой сегодня с утра, как обычно, проблемы. Короче говоря, как вам такой вариант? 4 года лишения свободы за превышение скорости. 4 года в тюрьме. Как такое возможно? Давайте обсудим это четверти часа с Федором Буцко. Федя на связи.
1: Федор, привет.
2: Привет.
3: Дорожные истории.
0: Я правильно понимаю, это не у нас такое?
2: Да, все верно понимаешь. Это история из Швейцарии, где вообще очень серьезно относятся к нарушениям скорости. В Швейцарии много машин быстрых, мощных, и люди при этом ценят спокойствие в жизни и на дороге. Поэтому, кто начинает нарушать правила, их очень сурово наказывают. Но самая знаменитая история из Швейцарии – это про то, что около Женевы где-то есть камера, причем не раскрывается, где именно, которая каждый день на протяжении многих лет собирает по 1 000 000 франков штрафов. Ну, то есть, как говорят, колоссальную сумму. Даже наша штрафодобывающая отрасль о таком, я думаю, даже мечтать не может. Хотя, возможно, мы чего-то не знаем. В данном случае история странная. Это история этой самой унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Значит, что произошло? Молодая девушка, 25 лет, расходилась со своим молодым человеком. Как это бывает в этих странах, когда расходятся, иногда начинают друг на друга кляузничать. Ну, например, а вот у него на компьютере как какое-нибудь несертифицированное программное обеспечение стояло. Программу какую-нибудь скачал, там, Photoshop, понимаешь, ломанный из интернета. И вдруг это становится известно благодаря тому, что твой бывший партнер на тебя настучал. Здесь, ну, в общем, происходило нечто подобное, но с поправкой. Молодой человек ни в чем не виноват. Или виноват в чем-то, но не в этом. Девушка, которая с помощью судебной системы решила с ним разбираться, согласно закону, значит, предоставила свой телефон. И то, что на нем нет, то, что на нем имелось, да, для того, чтобы вот служители закона могли выяснить лучшие обстоятельства их совместной жизни. Они там выяснили, они нашли там видео, причем не одно, а 6 штук, на которых она снимает, как она гоняет за рулем. Есть видео, где она едет, высунув ногу в окошко, а стрелка спидометра за 200 уже перевалила. А в Швейцарии больше. В Швейцарии 110 – это самая высокая скорость, которая вообще, в принципе, разрешена. Есть видео, где она ногу в окошко не высовывает, но тоже едет там со скоростью, например, 238 км в час. Соответственно, правоохранители на это обратили внимание. И хотя ее ни разу не ловила полиция на нарушениях скорости, ни одна камера ее не зафиксировала дорожная, но она сама себя зафиксировала и сама себя и выпорола. Причем суд отнес к ней со всей серьезностью. Ну, может быть, как-то она себя вела еще не так. Уж не знаю. Но суть такая, что суд говорит: ребят, ну, это не просто разочек вы нарушили скорость. Вы систематически ездите безобразно. И за это нужно вас серьезно наказать. И, собственно говоря, судья говорит: отягчающие обстоятельства, повторные правонарушения, и вынес ей максимальный срок 4 года лишения свободы, причем у нее даже нет права на условно-досрочное освобождение. То есть, если она будет хорошо шить швейцарские варежки, ей это не поможет. Ну, может быть, в чем-то
1: реального
2: поможет.
1: Срока, не условка.
2: Не условка, 4 года. Что же касается, ты, Дима, там сразу всех успокаивал, мол, да у нас там штрафы не такие уж и большие и все такое. На самом деле у нас тоже бывает уголовная ответственность, если ты гонщик доморощенный, мамкин, но на дороге. Не доехал до Егора Драйв, не знаю, Нижегородского кольца, Казань-Ринг, Москва-Рейсвей или хотя бы там Мячкин. Ну, хоть какую-нибудь гоночную трассу ты не поехал, а удовлетворял свои потребности в высокой скорости на дорогах общего пользования. Если тебя разочек поймают, ну, например, там, за превышение скорости более чем на 60 км в час, то, в принципе, у тебя уже права могут изъять. Если ты еще раз попадешься, тогда уже там и штраф большой.
1: То есть без прав 300 попадешься? Или да, уже с правами? Да, да. После Тут нет, как бы главный нюанс. Попадешься. Главный нюанс, что у тебя уже права...
2: Ну, там суд. Ага. Суд будет разбираться, но суть такая, что если вот это повторное идет... Ты рецидивист, да, ты вот без прав, например, ехал, или ты ранее судимый был, уже заплатил штраф, и еще раз тебя на этом ловят, то там, может быть, и прав могут надолго отнять, там, и до 3 лет, и до 6 лет может суд изъять у вас права. И может реально уголовная статья привести к заключению.
0: Мастеров-суетологов нужно изымать из потока. Так, ладно, насчет быстрых машин.

0: у нас тут, я не знаю, радоваться, не радоваться, ну, короче, есть вероятность того, что Акура, помните же, такая премиальное подразделение у Honda есть?
1: Да,
0: такое.
1: Помним. Вот. А ее, кстати, по-моему, никогда не поставляли официально в Россию, даже в хорошие времена.
0: Потому что это машина для американского рынка.
1: Угу.
0: Так вот, Акура собирается возродить NSX.
2: Да, и здесь знаешь, что самое интересное? Понятно, что среди наших слушателей не так много потенциальных покупателей Honda NSX. Это культовая модель, которая появилась в 90-м году. Сейчас вот делают ей такой камбэк. Да? Она возвращается в новом виде. И здесь вот на что я больше всего вот обратил внимание, и что мне очень понравилось, это то, что эта машина сделана в стилистике ретро-мод. Ретро-мод — это когда уже ты видишь, что машина новая, современная, но в ней сразу угадываются черты дизайна из прошлого. Вот эта самая Honda NSX, кстати, там еще интересно тем, что она не только в дизайне повторяет, так сказать, вот машины из 90-х. У нее атмосферный двигатель V6, механическая коробка передач. Да? Ну и внутри тоже она выглядит, хоть и современно, но, так сказать, в стилистике машины из 90-х, с нормальными кнопками и так далее. Кстати, этим занимались даже не японцы из Honda, этим занимался знаменитый итальянец, ну, вернее, итальянское кузовное ателье Пининфарина вместе с Jazz Motorsport. Ну, то есть, такие очень большие имена в автомобильном мире, которые создавали эту машину, пока она, ну, в проекте, но она точно будет, потому что про NSX никогда не прекращались новости. Эта машина для многих, ну, такая довольно особенная. Айртон Сенна на ней ездил, даже занимался доводками вот этой машины из 90-х. Самый знаменитый, наверное, величайший гонщик Формулы-1 за всю историю. И, собственно, вот на этой основе они сделали проект Tensei и, ну, представили еще один прикольный суперкар. Ну, интересно, что он все-таки бензиновый, V6, механическая коробка передач, атмосферный двигатель, без турбины. Без турбины. Ну, здорово же.
1: И без всяких электричек.
0: На всякий случай напомню, мы же, по-моему, где-то уже это обсуждали. В Австралии делают машинки, полные копии тех машин, которые были использованы во время съемок фильма «Безумный Макс». Причем и вот те самые, на которых Макс Рокотанский ездил в самой-самой первой части.
1: Я небольшой поклонник этого фильма и точно не вспомню, какая там была часть и вообще смотрел ли я это когда-либо.
2: Ну, это экстремальное. Что-то должно быть экстремальное, такое вот на случай зомби-апокалипсис. Вот. А Honda NSX будущее — это такой будет резвый, сбалансированный, понятный в управлении, не такой очень эмоциональный автомобиль. А мы такие любим.
1: Спасибо, Федь.
0: Федор Буско был у нас на связи. Давай, хорошего тебе дня.
1: Пока-пока.
2: Всего вам доброго. До свидания.
0: А теперь несколько слов о больших машинах.
3: На правах рекламы. Есть такая тачка.
0: Поговорка про «встречаем по одежке» касается и автомобилей тоже. Как машина едет, насколько в ней комфортно, насколько она надежна, все это имеет значение, но мало кто купит автомобиль, если он не нравится внешне. Так что над стилем и обликом своих моделей каждый производитель работает особенно тщательно. Хавейл в этом плане не исключение. Если взглянуть на Хавейл H5, сразу понятно, это серьезный рамный внедорожник. Он брутален, он словно высечен из цельного куска мрамора. Рубленые формы, массивная решетка радиатора с серой глянцевой окантовкой, крупные фары почти квадратной формы. И главное, все это собрано в цельный образ, в котором легко угадываются фамильные черты линейки Pro от Хавейл. Он одновременно похож на остальные модели с литерой H в названии и в то же время не является их копией. Он выделяется. И не только размерами. Хотя размер, конечно, впечатляет. Все же длина автомобиля почти 5,2 метра. Главное, он выглядит цельным. Не кажется чрезмерно растянутым, как лимузин. Нет лишних элементов декора и броской фурнитуры, которые порой любят добавить для красоты. Ну, без особого практического смысла. Зато которые легко сломать и потерять при штурме серьезного бездорожья. Вспоминая, что в основе модели пикап Power King Kong замысел дизайнеров становится простым и понятным. Сделать так, чтобы в Havail H5 легко угадывался не только комфортный, но по-настоящему вместительный вездеходный автомобиль. И при этом ощущение, что перед вами пикап, просто накрытый неснимаемым кунгом, тоже не возникает. А это частая проблема похожих моделей. В общем, в потоке он не затеряется. И не только из-за исполинских размеров. Внимание прохожих и других водителей обеспечено, а если машина приковывает взгляд и заставляет вас обернуться, тем более спросить владельца, а что это за модель, как едет, сколько стоит, удобно ли в эксплуатации, значит, дизайнеры со своей задачей справились. Вот с Havail H5 именно такой случай. Увидел раз, навсегда запомнил. И точно захотел присмотреться поближе, уже во всех смыслах. Присмотримся и мы уже в следующий раз. Прямо сейчас вынужден прерваться. На пару минут буквально.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
5: Реклама. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А тут над нашими гаражными автосервисами, ну, в смысле, вот, не сетевыми, не большими, не крупным бизнесом по ремонту автомобилей, обслуживанию.
1: Да поняли, поняли. Давай уже, говори, что.
0: Над ними нависла страшная угроза.
1: Какая такая страшная угроза?
0: Вот представь себе, тебе говорят, нужно отремонтировать тачку, но без мануала.
1: Поясни еще раз, что значит без мануала?
0: Это значит, что у тебя нет доступа к документации по поводу того, что в этой машине внутри, где что расположено.
1: Это у них нет такой документации, у сервисов, ты имеешь в виду?
0: Ага.
1: Ну, то, о чем говорил очень много Олег Осипов в наших эфирах.
0: Так, Олег у нас на связи. Олег, доброе утро.
1: Олег, привет.
8: Привет, доброе утро всем.
3: Форсаж дня.
0: И вот смотрите, в принципе, значит, наши власти сейчас рассматривают проект закона, который заставит всех иностранных автопроизводителей, заходящих на наш рынок официально, делиться информацией с дилерами, с автосервисами, делиться информацией о том, как устроена машина. Значит, каталоги, мануалы, что куда спрятано, где что находится и как это все перепрограммируется. И вот смотрите, Ассоциация «Российские автодилеры» предлагает Роспотребнадзору поправить этот закон таким образом, чтобы вот доступ ко всей этой информации о том, как устроена машина, получили не все.
8: Это никуда не годится. Вообще говоря, любой автовладелец, вот Кирилл, допустим, или Дима, так сказать, или я, мы можем при необходимости даже сейчас заказать черти где, ну, я не знаю, там, на любом маркетплейсе какую-нибудь деталь по артикулу. Но это если автомобиль немецкий, американский или там какой-нибудь японский, а китайский нет. Вы не закажете. И это была большая проблема. Роспотребнадзор, кстати, не зря принимает этот закон, потому что китайские власти требуют от своих производителей, вы будете смеяться, ровно того же самого, чтобы были каталоги, чтобы детали были все артикулированы. Если она через неделю меняется на другую, да, там такое тоже бывает, так сказать, нередко, то значит надо новые артикулы, новые каталоги. Хорошо, они говорят, что дорого выпускать в печатном виде, выпускают в электронном. Но этот электронный каталог должен быть доступным всем СТО, безусловно. Потому что таким образом вот эти вот российские автомобильные дилеры, они много чего глупого предлагают. Вот это вот в частности. Значит, они хотят обезопасить себя и обеспечить себе дополнительный доход.
0: Аргументация. Нет, Олег, прости, пожалуйста, прерву тебя. Мне очень любопытна аргументация. Значит, постановление правительства в нынешней редакции, говорит нам РОАД, не учитывает особенности автомобильной отрасли, различия между участниками рынка, требования безопасности и защиты интеллектуальной собственности.
1: Фигня какая-то.
8: И чего ж там интеллектуального в том, в балке там тормозной или в чем-то еще? Ну, слушайте, мы же понимаем, что это все от лукавого. Это много слов ни о чем. Чтобы смотри, затушевать самое главное.
0: Смотри, господи, мозги автомобиля сейчас, ну, в принципе, сам по себе современный автомобиль – это гаджет на колесах, в котором много всяких блоков управления, которые можно программировать, перепрограммировать, прошивать, перепрошивать. Значит, как у нас делается чип-тюнинг? Умельцы находят способ для того, чтобы обойти ограничения, заложенные заводом изначально.
1: Ну, для этого нужно программное обеспечение, тот самый интеллектуальный... багаж.
0: Да-да-да-да-да. Или интеллектуальная собственность.
1: Да-да-да.
0: И вот РОАД говорит, для того, чтобы в гаражах не занимались чип-тюнингом со всей дури, вот, давайте-ка мы не дадим вот этим самым гаражам доступ к интеллектуальной собственности иностранных автопроизводителей.
1: А кому дадим? Тут вообще никому не давать нельзя.
8: Не новая идея, если честно. Да? Во-первых, надо две вещи уточнить. Тут не столько дилеры виноваты, сколько сами производители. В данном случае китайские заводы. Потому что они категорически, вот сколько там бывало, беседовал с ними, с представителями компании, на самом высоком уровне, они категорически не хотят выпускать каталоги, за исключением некоторых премиум-брендов, где ты у них есть, даже на бумаге.
1: Олег, прости, ты сейчас говоришь о китайцах или вообще обо всех?
8: Да, я говорю о китайцах. Ага. А вообще обо всех вот эти вот программные истории, когда обновляется интерфейс через облако, это все началось еще с BMW, если мне не изменяет память, много лет назад. И да, это будет развиваться. Но одно дело ПО, и совершенно другое дело деталье. Да, да, всякие кузовные детали и все прочее, так сказать, то, что должно быть доступно всем. Они ведь об этом тоже говорят. Если бы они беспокоились об интеллектуальной собственности, кстати, чего там особо интеллектуального в этой собственности у китайцев? Да ничего. Это все автомобили, которые выпускаются совместно с предприятиями из Японии, Германии и так далее.
1: Ну, знаешь, учитывая, что там сейчас все напичкано электроникой, что даже урегулировка зеркал через монитор, то этой самой собственности интеллектуальной там хватает.
0: Это, во-первых. Во-вторых, диагностическое оборудование и диагностический софт – это блин, дорогая штуковина.
1: Как минимум для разработки.
0: Угу. Для того, чтобы вносить туда изменения. Если тебе нужно что-то подправить в мозгах машины, да, тебе нужен специализированный софт, который стоит вполне чисто серьезные деньги.
8: Вот смотрите, вот сейчас китайцы всеми своими силами, так сказать, при помощи государства, тут нечего скрывать, входят на европейские и на другие рынки. Да? Это очень важная для них история. Попробовали бы они там не предоставлять каталоги с артикулами? Да ни за что. И вот это вот, между прочим, это очень важная история. То есть потребитель решает в конечном итоге. Хорошо, у вас есть китайцы, у которых можно обслужить китайские автомобили только в официальном сервисе. Да? И больше нигде нельзя заказать детали и так далее, и так далее. Вы будете покупать этот автомобиль? Это вопрос не к нам, а к европейцам. Да нет, вряд ли. Потому что они привыкли по-другому обслуживать свои автомобили. Делать это за вменяемые деньги, а не за то, что продиктует монополист. Угу. Понимаете? Вот и вся история.
1: Слушайте, ну давайте так. В любом случае, это обращение общественной организации, правильно?
8: Я надеюсь, что оно не будет
1: принято. И не факт, что оно будет услышано. И понятное дело, что там есть большое желание лоббировать свои интересы.
0: И фактически... Это ассоциация дилеров.
1: Вот.
0: Дилеры на чем зарабатывают? На ковриках? Нет, не на ковриках. На постпродажном, послепродажном, постгарантийном
8: обслуживании. Сервисе, конечно. Угу. 80% доходов сервисных центров – это обслуживание, сервис, ремонт.
1: Угу. Ладно, будем ждать, как на это отреагируют. Правительстве.
0: Да, вполне возможно, что мы не дождемся никакой реакции. Просто вот это постановление примут в том виде, в каком оно есть сейчас. Ладно.
8: Хорошие, и правильно сделают.
0: Хорошие новости у нас есть. Есть чем порадоваться. 2 года назад китайцы запустили в России производство двигателей под Тулой. Ну, это завод Хавейл, да? Теперь они собирают там еще и коробки передач. По полному циклу. Прям вот меня радует эта формулировка из пресс-релиза официального. От термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. Что ты делаешь, Хавейл?
1: В смысле? А что тебе не нравится? Он, собственно, всегда стремился к этому.
8: Безусловно. Но если бы они еще написали, что вот эта термическая и механическая обработка ключевых компонентов из компонентов, которые тоже в России выпускаются, ничего подобного.
1: Погоди. Ну, слушай, греха беда начала.
0: Ты хочешь сказать, что они не занимаются литьем? То есть они привозят заготовки из Китая?
8: Они занимаются частичной даже штамповкой. Вот в этих двух цехах огромных, которые могут 300 тысяч штамповать кузовов в год в общей сложности, да, все обычные кузовные детали они штампуют действительно у нас, в России. А как бы это силовые элементы кузова ввозятся до сих пор.
0: Ладно, значит, детали...
8: То есть, вот эти вот вещи.
0: Для двигателей у них своего литья нет, они привозят ключевые детали и дообрабатывают, допиливают их уже здесь.
8: И даже для кузовов силовые элементы привозят из Китая. Не знаю почему, можно было бы здесь организовать. Хотя вполне вероятно, что я просто давно там не был, и, может, что-то не знаю. Может, уже и силовые элементы кузова тоже у нас начали лить, так сказать. Но пока мне об этом неизвестно.
0: И 180 тысяч коробок передач в год способна производить вот эта линия запущенная.
1: А сколько Хавейл продает в год в России? Кто-нибудь помнит?
8: В этом году там они продают больше сотни тысяч, это безусловно. Там много моделей, особенно хорош Джолион и так далее. Вообще говоря, вот эти коробки, это меня очень порадовало в целом, потому что это безусловный шаг вперед. Мало того, что там 500 рабочих.
1: Смотрите,
8: новых,
1: по итогам 2025 года в России было реализовано свыше 173 автомобилей Хавейл разных марок. 173 тысяч. Джулион 65 тысяч, М6 36, М7 23 тысячи. Ну и дальше там дорогие модели чуть поменьше, ну хотя вон H3 16 тысяч. В общем, 173 тысячи.
0: Короче,
1: ну, вот как раз они рассчитывают на рост этих цифр. Вполне логичные цифры.
0: Да, они под себя.
1: Да.
0: Вот. А фишка в чем заключается? Я не видел в пресс-материалах по этому поводу, какие коробки они выпускают. На Хавейлы ставят и механику. На Джолионы, на H6 есть механические комплектации с механической
1: роботы
0: коробкой.
1: Роботы и автоматы тоже ставят.
0: Вот. А что выпускает этот завод? Ну, как бы я так и не
8: понял. Автоматические коробки, скорее всего, вариаторы, могу вам сказать.
1: Ну, это ты на картинку ориентируешься, ту, которую представлена?
8: Ну, вот я посмотрел, это... да.
1: Ну, картинка, да, вариатор, судя по всему.
8: Ну, судя по всему, да. Ну, слушайте... Не важно что, главное, что сделан шаг в верном направлении. Может быть, я все лелею эту надежду внутри себя, так сказать, может быть, они наберут столько баллов, сколько позволит им уменьшить стоимость производимых автомобилей. Ура, товарищи!
0: Это ты имеешь в виду возврат утильсбора?
8: Ну, конечно. И какие-то еще преференции там есть, между прочим. Да, у нас разные программы, есть семейные автомобили. У них, кстати говоря, делается кое-что, в смысле, для семейных граждан. Для многодетных семей. Могут еще разместить новые модели.
0: Там планку верхнюю, по-моему, так до сих пор не подняли. 2 миллиона рублей. В эту планку вписываются... Ну, практически уже никто не вписывается. Ладно, прямо сейчас, извини, вынуждены прерваться. Ну, просто потому, что время этой четверти часа подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи.
1: Олег, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
8: Всем удачи, пока.
9: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: О выборах.
15: В России продолжают подводить предварительные итоги выборов депутатов Госдумы. К этому часу обработано уже более 95% протоколов. Расклад по партийным спискам за последние часы почти не изменился. Лидирует «Единая Россия», следом идут КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» по-прежнему находится чуть ниже 5% проходного барьера.
16: О политике.
15: Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он отметил, что весь мир переживает сегодня нелегкий период трансформации в экономике, политике и системе международных отношений. Мировые информагентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. По словам Пескова, с одной стороны, они связаны с высокими темпами технологического развития, а с другой – с последствиями международной трансформации.
16: Об Украине.
15: Европейские страны не публично помогают Украине подготовить энергетическую и коммунальную инфраструктуру к зиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, западные союзники передают Киеву имеющиеся у них запчасти для электростанции и отопительное оборудование. Украинские власти готовятся к потенциально наиболее тяжелой зиме с начала конфликта, отмечает агентство. Российская Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связаны с ними инфраструктуре. сын американской супермодели Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, скончался в возрасте 27 лет. Как пишут СМИ, он находился в рехабе в Лос-Анджелесе, где проходил лечение от зависимости. Причина смерти не сообщается. Представители семьи Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера подтвердили кончину сына. В январе 19-го Пресли был арестован за пьяную езду. Позже его приговорили к 3 годам условного срока и 2 дням общественных работ. Его также обязали пройти программу по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Пресли был единственным сыном пары. У них также есть 25-летняя дочь Кая. Она модель и актриса. Paramount Skydance может столкнуться со штрафом в $30 миллионов за каждый фильм, который не выйдет в кинотеатрах, если компания не выполнит условия о выпуске 30 картин в год. Об этом пишет Рейтер. Переговоры с властями Калифорнии продолжаются. Окончательные условия сделки пока неизвестны. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ЦИК обновила данные по итогам парламентских выборов. Сколько партий преодолело 5-процентный порог? Украина по итогам конфликта с Россией станет недееспособным государством, заявил профессор Чикагского университета. Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину из стран Европы. А почему тайно? Эти другие темы подробнее в нашем эфире обсудим в ближайшее время. Ну, а теперь к результатам парламентских выборов в России. «Единая Россия» пока лидирует. Партия набрала 57,83% голосов на выборах в Госдуму после обработки 95 с небольшим процентов протоколов. КПРФ набирает чуть менее 14%, у ЛДПР чуть менее 9%. «Новые люди» набрали почти 8%. А «Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму после подсчета 95% голосов, у партии 4,96%. Обсудим предварительные итоги выборов с президентом коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», членом правления РАПК Евгений Николаевич Минченко с нами на прямой связи. Евгений Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Евгений Николаевич, я увидел, что вообще ожидается вот на данную минуту, что партия «Единая Россия» получит вообще самую большую фракцию в своей истории от 348 до 356 мест, и это превысит даже результат 2016 года. Что вы можете по этому поводу сказать? Откуда такой результат, за счет чего?
18: Я думаю, высокий результат «Единой России» достигнут, во-первых, за счет роста явки. А рост явки, в свою очередь, достигнут за счет нескольких составляющих. Первое – эффект консолидации вокруг флага и поддержки президента. Второе – чисто технически многодневное досрочное голосование в новых и приграничных регионах, всего 12 крупных регионов, где топовая явка. Второе – это более массовое использование дистанционного электронного голосования. Ну и третье – сохранение трехдневного голосования в единый день голосования в большинстве, ну, как бы во всех регионах. То есть я думаю, что все это вместе дало толчок явки и дало толчок для прихода, в первую очередь, лояльных избирателей.
17: Евгений Николаевич, еще один момент о том, что «Справедливая Россия» пока не набрала 5%. Но, на ваш взгляд, шансы еще есть? Что будет, если партия не наберет?
18: Но я думаю, шансы есть, там еще 5% осталось подсчитывать, и гипотетически этот хвостик могут натянуть, но судя по тому, что они стабильно там болтаются, где-то в районе 4,9, такое ощущение, что партия с парламентом попрощается. Но я что тут могу сказать? Слабая избирательная кампания, плюс произошло формирование такой левой тройки, где КПРФ, СР и ЛДПР были практически неразличимы по своей риторике. И, соответственно, тут, когда содержательно партии неразличимы, то дальше уже идет конкуренция брендов. Все-таки у КПРФ, хотя она формально не является правоприемницей КПСС, но тем не менее есть вот эта конкуренция коммунистического прошлого. У ЛДПР произошло очень, кстати, произошла большая государственная кампания по легитимации Владимира Жириновского как одного из столпов нынешнего политического режима, я бы даже сказал, по канонизации И несмотря на то, что партия, в общем-то, в ходе всей кампании уходила в это наследие Жириновского, как раз социальный популизм, но, к их счастью, избиратели этого не заметили. И, соответственно, два сильных бренда, Компартия и Жириновский, поглотили более слабый бренд «Справедливая Россия».
17: Еще один момент. Система «Газвыборы» вот фиксирует оглушительную, по-другому не скажешь, победу партии «Единая Россия» в Дальневосточном федеральном округе прежде всего, да, после подсчета 87 бюллетеней. Я вот сейчас более свежей информации пока не нашел перед эфиром. «Единая Россия» прибавила к результату 2021 года 247 тысяч голосов, больше 52%, явка 49%, это тоже выше 2021 года. С чем вы можете это связать?
18: Ну, я бы связал это с эффективной работой лично полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Труднева, который возглавлял список по Дальнему Востоку, ну и с сильной работой внутриполитического блока полпредства и личным Григория Куранова.
17: Угу. Ну, на ваш взгляд, а в чем была главная интрига этих выборов и удалось ли ее достичь?
18: Ну, на самом деле, это были самые скучные выборы в истории России. И, собственно, все партии, которые там пытались, ну, там, думали, а типа не начать ли там как-то особо креативить, в какой-то момент сами себя останавливали. Не время, товарищ, военное противостояние, давайте сильно не критиковать «Единую Россию», давайте как-то поспокойнее будем вести кампанию. И это такой спокойный, достаточно вялый, даже я бы сказал, от избирательной кампании, конечно же, был на руку партии власти.
17: Евгений Николаевич, а как Запад на это отреагирует? По-любому признают, что то, что выборы были с нарушениями, и не признают их, на ваш взгляд?
18: Ну, честно говоря, мне кажется, что при нынешних отношениях с Западом абсолютно наплевать на то, будут они признавать или нет.
17: А вот эта пиар-компания вокруг выборов настолько активная, на ваш взгляд, была почему? Ну, потому что, ну, выборы и выборы, да, единственное, что проходят они, по сути, в военное время, в этом была загвоздка?
18: Я не понимаю, о чем вы говорите, о какой активной пиар-компании.
17: Хорошо, тогда вопрос снимается, Евгений Николаевич. Евгений Минченко был с нами на прямой связи, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» и член правления «РАБК» был с нами на прямой связи, а мы переходим к другим темам нашего эфира. Украина по итогам конфликта с Россией станет недееспособным государством. Об этом в эфире YouTube-канала Глен Дизен заявил профессор Чикагского университета Джон Мершаймер. Эксперт обратил внимание, что Киев уже утратил контроль над 20% территории. По его мнению, в будущем Украина лишится еще какой-то части земель. Тему эту с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Согласитесь, что всегда очень интересно послушать умных людей. Даже в том числе из стана наших противников или из стана, скажем так, недружественных государств. Вот таким умным человеком, на мой взгляд, является профессор Чикагского университета Джон Мершаймер, который на днях дал большое интервью по поводу того, как он видит оценки нынешнего состояния Украины и ее будущего. Приведу вам несколько интересных мыслей. Вот по словам Мершаймера, Украина окажется в состоянии недееспособности по итогам текущего конфликта. Крутое заявление, правда же, да? Ну а дальше свои выводы. Вот этот самый профессор Чикагского университета Мершаймер подтверждает некоторыми фактами, тоже чрезвычайно любопытными. Ну, например, он говорит, Украина уже потеряла 20% своей территории и, несомненно, потеряет еще какую-то часть. Она может в итоге стать страной без выхода к морю. И тем более, заключает этот самый профессор, экономика Украины уже разрушена. Ну, вот здесь бы я с ним немножечко не согласился, потому что все-таки остатки сильно побитой, покалеченной, разрушенной экономики Украины еще в какой-то мере работают, фурычат. Так что говорить о том, что вообще украинской экономики нет, это, на мой взгляд, все-таки перебор. Это очень похоже на слова Обамы, помните, о том, что российская экономика будет разорвана или уже разорвана в клочья. Да нет же, это же неправда. Но вот что любопытно, еще одно умозаключение Мершмайера. Главными виновниками бед Украины он считает, внимание, кого вы думаете, западных политиков. Спасибо. И он особо подчеркивает, и также и говорит. И я хочу подчеркнуть, что те, кто поощрял и поддерживал продолжение этого конфликта, потому что видит в Украине таран, который можно использовать против России, внимание, несут огромную ответственность за то, что происходит с Украиной. Профессор Мершмайер – американец. И на кого это он прямо намекает? Да, конечно, конечно, на Соединенные Штаты Америки. Ну и вот здесь, несмотря на такой вот комплекс достаточно трезвоумных выводов Мершмайера, я не могу не упомянуть и слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который 17 сентября заявил, что ежемесячные потери вооруженных сил Украины в ходе украинского конфликта достигли, внимания, 27 тысяч убитых и раненых. На мой взгляд, это близко к объективности. Знаете почему? Да потому что Министерство обороны России ежедневно сообщает о потерях украинской армии. И там в среднем 1500 убитых. И если вы возьмете 1500 убитых, помножите грубо на 30 дней, то, в общем-то, Дональд Туск не очень-то сильно врет. И вот здесь следует еще один вывод о очень серьезной проблеме Украины. Ее армии не хватает личного состава. Из-за этого берут и коллег, и больных чахоткой, и сифилисом. Уже берут и одноглазых, и одноухих. Скоро будут брать безногих. И это еще один признак того, что Украина движется к катастрофе. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину и стран Европы. А почему тайно? Разберемся через 2 минуты в эфире.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
21: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость о том, что отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину и стран Европы. Это происходит в преддверии зимы, которая может стать худшей для киевского режима с 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Информацию изданию предоставил анонимный источник, который знаком с ситуацией. Уточняется, что собеседник скрыл свою личность именно из-за того, что Европа старается помогать Украине исключительно не публично. Политолог и публицист с нами на прямой связи Юрий Светов. Юрий Ильич, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
17: Есть несколько важных вопросов, но самое очевидное, а почему вдруг, если Европа и помогает, то делает это тайно, поскольку военные миссии, я так понимаю, не скрывают и даже выпячивают на передний план, а гуманитарные это зачем скрывать?
3: Так скрывают-то ведь не от нас, скрывают от собственных жителей, которые в преддверии зимы задают вопрос, как мы-то эту зиму перенесем с запасами газа, проблемы с ростом цен на, у них на глазах. Вон мне прислали друзья из Германии в социальной сети, пишут обращение к Мерцу. Понимает ли он, что цена на бензин до 3 евро дошла уже? Как им-то выживать? Вот об этом идет разговор. Когда им канцлер заявляет, что неважно родительские пособия, чтобы были высокие, потому что надо Украине помогать. Отсюда реакция. Поэтому люди снова и снова спрашивают, почему мы помогаем Украине, не заботясь о том, как мы сами переживем зиму. Это первое. Второе. Все-таки сейчас западное информагентство показывают, как мы разносим логистическую и энергетическую структуру Украины. И они прекрасно понимают, ну да, вы завезете, а их это все снова уничтожат. Вот поэтому и игры в эти в тайны. Они уже теперь не могут иначе, как прятаться от своих собственных избирателей, от их неприятных вопросов.
17: Угу. А еще один момент, на который я обратил внимание, это то, что издание Bloomberg пишет о том, что эта зима может стать худшей для киевского режима. Так вот, у киевского режима-то все будет лично у них, все будет хорошо, а вот у народа Украины будет большая проблема, мне кажется. И вот это основная задача, потому что что будут делать граждане этой страны, если зима действительно будет самой холодной за последние несколько лет, это большой вопрос. А будет покидать города большие?
3: Ну, видите, тут прозвучали же заявления, что подготовлены уже подземные помещения, где будет заседать их Верховная Рада. Ну, от советского времени досталось, можно попользоваться. То есть им там и тепло, светло, и мухи не кусают будут. Как будет с остальными гражданами, это меньше всего их волнует. Запросы-то идут прежде всего, дайте нам денег на военную помощь. Ведь вот тот неназванный чиновник, о котором вы, Сергей, упоминали, он же говорит о ракетах. Вот мы там Украине даем патриоты, заявления про ракеты, про деньги на оружие звучат. То Дания выражает готовность это сделать, то Норвегия. То есть их волнует прежде всего, чтобы Украина воевала, чтобы у нее было оружие и были солдаты на передовой. А с остальными, ну, как-то разберемся. Цифры же приводятся, насколько сократилось население Украины. Более чем в два раза с момента начала конфликтов. Ну и, ну, как бы, вот будем уже разбираться с теми, кто есть. Убегут еще, ну и что? Это главное, чтобы воевали. Вот это, этот рефрен звучит у них у всех. Мы плечом плечом с Украиной. Украина должна победить, мы это самое вперед, все на войну двигаемся.
17: Вот, кстати, именно поэтому в том же материале Bloomberg отмечается, что киевскому режиму придется признать поражение, если страна не сможет пережить зиму. Так вот, почему Европа ей помогает?
3: Ну, насчет того, что признать поражение, я не очень себе представляю.
17: Я тоже сомневаюсь. Войны, даже если оно будет признать его, я думаю, что не получится у них.
3: Да, как он признает? Его эти ультраправые, все вот эти бандеровцы, которые поддерживают и помогают страх на людей наводить, они же его сразу укокошат, простите за такое слово. Угу. Поэтому признать поражение, это мы знаем, как это делается. Когда российский флаг будет полностью развиваться над Донецкой и Луганской народными республиками, другие регионы, тогда вот это будет поражение. А признают они, не признают, мы прекрасно понимаем, даже после нашей победы в специальной военной операции враждебность и мечты о том, как нанести России поражение, никуда не денутся у западного мира.
17: Да, огромное вам спасибо, Юрий Ильич, за ваши комментарии и время в нашем эфире. Это Юрий Светов, политолог и публицист, был с нами на прямой связи. Кстати, в тему дополню. Украина и венгерская нефтегазовая компания МОЛ подписали меморандум о строительстве мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии. 20 сентября об этом сообщили в компании «Нафтогаз Украины». И, кстати, хранение планируют обеспечить вблизи венгерско-украинской границы. И проект повысит надежность поставок топлива и будет способствовать развитию трансграничной инфраструктуры. Вот таким образом пытаются готовиться к зиме на территории Украины с помощью соседей в том числе. Ну, а мы с вами продолжим наш эфир, и вскоре я вернусь с новыми темами.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о цифровом рубле. Что это такое, зачем он нужен и где его можно использовать? С 1 сентября в России появился цифровой рубль. Как его называют в Центробанке, это третье агрегатное состояние российской национальной валюты. Как вода, есть жидкая, твердая и газообразная. Так и рубль тоже может быть наличным, безналичным, а теперь еще и цифровым. Тем не менее, как уточняют в ЦБ, это все равно один и тот же рубль. Стоит он одинаково, и конвертация между этими агрегатными состояниями бесплатная и всегда будет бесплатной. От безналичных цифровые рубли отличаются тем, где они хранятся. Безналичные рубли лежат на счете в банке, цифровые – на платформе Банка России. То есть надежность сильно выше, но есть и обратная сторона. Цифровой рубль – это исключительно средство расчета, а не инструмент сбережений. Вклад в цифровых рублях открыть нельзя, кредит в них взять тоже. И никакого кэшбэка. Тогда возникает резонный вопрос. Если на нем нельзя дополнительно заработать, зачем он нужен нам, физическим лицам? Вопрос этот самый популярный. Ответ на него тоже есть. Во-первых, та самая защищенность. Вклады и деньги на текущих и накопительных счетах застрахованы на сумму не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в каждом банке. А в цифровом кошельке можно хранить любую сумму денег и не бояться за нее. Во-вторых, с помощью цифрового рубля можно переводить себе и другим людям любое количество денег, без каких-либо комиссий. В банках на это есть ограничения. Самому себе можно отправить бесплатно не более 30 миллионов рублей в месяц, а бесплатные переводы другим людям ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц. И некоторые крупные банки даже внутри себя ставят лимиты на переводы другим клиентам без комиссий. Правда, есть нюанс. На первом этапе объемы зачислений на цифровые кошельки тоже решили лимитировать. Каждый месяц можно будет отправлять себе не более 300 тысяч рублей. Скорее всего, этот лимит через некоторое время уберут. Но пока правила такие. Для государства и бизнеса цифровой рубль дает больше возможностей. Правительство с помощью цифрового рубля сможет отслеживать, куда подрядчики тратят выделенные им бюджетные деньги. А еще появится отличный инструмент для внешнеторговых сделок. Те же Китай и Индия тоже активно развивают свои цифровые валюты. Объединив наши проекты, можно проводить сделки без использования западной финансовой системы. Для бизнеса тоже есть плюсы. Например, более дешевый эквайринг. До конца 2026 года комиссия для продавцов за оплату клиентами товаров и услуг на кассе или онлайн будет нулевая. С 2027 года она станет платной, но все равно будет в разы дешевле, чем при оплате картой. Возможность открыть цифровой кошелек уже появилась в мобильных приложениях крупнейших российских банков. Пока это могут сделать только обладатели телефонов на базе Android. Для владельцев айфонов сервис еще недоступен, но эту проблему обещают решить до конца года. Как рекомендуют в ПСБ, чтобы открыть цифровой кошелек, нужно обновить мобильное приложение своего банка. Там появится опция «Открыть цифровой кошелек». Далее следует идентифицироваться через портал госуслуг. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Перевести деньги на цифровой кошелек можно с безналичного счета. Так же, как вы сейчас переводите деньги между счетами в одном банке. Оплачивать цифровыми рублями можно в больших магазинах. Их обязаны принимать федеральные сети с объемом продаж свыше 120 миллионов рублей в год. Ищите на кассе QR-код, сканируйте его и оплачивайте. А чтобы снять деньги с цифрового кошелька в мобильном приложении банка, их надо перевести на безналичный счет. Дальше, если потребуется, снимайте наличные в банкомате. Конвертация, повторюсь, бесплатная. Ну и самый важный нюанс. Автоматически цифровой кошелек ни у кого открываться не будет. Только добровольное участие. Хотите – открываете, не хотите – никто не заставляет. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней. Такие данные опубликовала ЦИК России. «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области по партийным спискам после обработки 100% протоколов. Следует из предварительных итогов голосования, опубликованных Центральной избирательной комиссией России. Партия набрала 53,69% голосов. На втором месте КПРФ, на третьем ЛДПР. Объявлены предварительные результаты избирательной кампании по выбору депутатов в Законодательное собрание Псковской области по одномандатным округам. С большим отрывом по округу номер 5 лидирует Дмитрий Белюков, «Единая Россия». У него 11038 голосов. По округу номер 6 впереди Юлия Ярышкина. Она набрала 10375 голосов. Оба представляют партию «Единая Россия».
0: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев в студии. Более 11 миллионов специалистов в сфере здравоохранения может не хватать в мире к 2030 году из-за

0: физическим способностям человека. Хирургия, работа в реанимации для других специальностей требует, напрямую является тяжелым физическим трудом, который требует очень большой нагрузки от человека, не только на его там мышцы, спину. Представьте, сколько там несколько часов, многочасовая операция, только сколько отнимает у хирурга силы и возможности, но и очень мощной психоэмоциональной нагрузки. Вот. В здравоохранении очень много вредных факторов. Радиационное излучение, химиопрепараты, риск заражения инфекционными заболеваниями, психически неадекватные пациенты и прочее, все это тоже создает большую зону рисков. Поэтому требования очень высоки. Еще выдающийся русский хирург Лука, святитель Лука, воин Ясинецкий, говорил, что у врача должны быть глаза такими же зоркими, как глаза орла. Вот, сердце и силы должны быть как у льва, вот, а руки должны быть как у девушки. Там есть вариант, как у матери, да, то есть, как бы сказать. Поэтому крайне важно обеспечить своевременный приход молодых людей в профессию, и то, чтобы люди, врачи, опытные врачи, с возрастом было кому передать свой опыт, свои знания, свое отношение к пациентам и к профессии. Вот. И то, что профессия стремительно стареет с точки зрения кадров, это, конечно, тревожный момент, с которым нужно что-то делать.
1: Российские власти обозначенную проблему осознают. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова еще в марте 2024 года назвала старение медицинских работников одним из текущих вызовов отрасли наряду с миграцией, выгоранием и переходом в другие профессии. Глава Минтруда Антон Котяков в апреле 2025 года приводил данные, согласно которым средний возраст работника здравоохранения 44,5 года. Россия должна студентам-медикам предложить более выгодные условия труда, чтобы у них не было стимула уезжать за границу в поисках лучшей жизни, отметила в интервью радио КП директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
2: Потребность в врачах будет расти. И нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире. И во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны переманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
1: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившейся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
3: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. По большому счету, вот если мы смотрим сейчас работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
1: Глава Минздрава Михаил Мурашко еще в прошлом году предсказывал, что врачи в России смогут работать в перспективе до 80 лет. Столь продолжительной карьеры, пояснял он, потребует от врачей новых компетенций, в том числе цифровой грамотности, IT-навыков и системного мышления. Еще одна тема, подкрепленная сюжетом. В России покажут мультфильм об экспедиции на Сахалин. В российский прокат 24 сентября выйдет анимационная картина «Капитан Невельской и земли черного дракона». Картина расскажет об исторических событиях середины 19 века, а конкретно о первой амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского. Его исследования доказали, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как ранее считалось,

0: поход укрепил восточные границы Российской империи и закрепил за ней территории Преамурья. О премьере сюжет моего коллеги Юрия Кораблева.
1: Дикая! Хватит орать, дикая!
2: Должна совершать дикие поступки.
3: В широкий российский прокат выходит полнометражный приключенческий анимационный фильм «Капитан Невельской. Земли черного дракона». Это один из самых масштабных анимационных российских фильмов последних лет. Создан он в Хабаровске студией «Мечтолет». В основе картины реальные события первой амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского, благодаря которой были укреплены восточные границы России. К стране присоединились Преамурье и Сахалин. Картина рассказывает об амбициозном мореплавателе и девочке Наде, которые отправляются в опасное приключение. Лента не является байопиком легендарного исследователя. На основе его биографии съемочная группа создала оригинальную историю. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» режиссер и художественный руководитель Никита Сличный.
4: Наш сценарист и также режиссер Глеб Павленко постарался не использовать реальных людей, которые были на корабле, а постараться наполнить корабль и команду Невельского людьми, которые потенциально также могли быть в истории. Но, конечно же, это не те самые люди, то есть не те, кто могли числиться в команде.
3: Герои анимационного фильма «Капитан Невельской. Земли черного дракона» отправляются исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти земли от захвата браконьерами.
5: Я оттуда. Мой дом — земли дракона.
6: Что там за земли?
5: Лес помогает нам, а мы ему. Если тебе нужна сила зверя, ты станешь им.
7: Превращение в животных? В подобное я поверить не могу.
8: Алундра!
3: Мультфильм создан в редкой технике классической покадровой двухмерной анимации с оригинальным музыкальным сопровождением, записанным симфоническим оркестром. Приключенческий сюжет, элементы фэнтези делают знакомство со страницами отечественной истории увлекательным. Создатели подчеркивают, что рассчитывали не только на детей, но и на взрослых, и рекомендуют смотреть фильм всей семьей. Но молодым людям, конечно, нужно смотреть в первую очередь, заявил радио КП продюсер картины, директор студии «Мечтолет» Илья Кузнецов.
9: Мы считаем, что этот фильм важно показывать современной молодежи, потому что он транслирует и нашу историю, и есть вкрапление географии. Он показывает рост личности, он показывает ценности дома, ценности семьи. Об этом сегодня важно говорить современной молодежи. Мы, студии, взялись за эту тему, потому что считаем, что о таких героях нужно сегодня рассказывать. Ведь благодаря достижениям этого человека в середине 19 века, в принципе, Дальний Восток начал представлять интерес для всей империи. В честь этого человека на Дальнем Востоке называют улицы, аэропорты, воздвигают памятники. И мы считаем, что это настоящий герой, о котором должны знать не только на Дальнем Востоке, но, в принципе, во всей стране и за пределами нашей страны.
3: Мультфильм «Капитан Невельской. Земли черного дракона» представили президенту России Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума. Студия приступила к производству в 2023-м. В январе 2024 года глава государства посетил студию и ознакомился с проектом. Ну и в этом году уже готовую картину презентовали Владимиру Путину. Президенту рассказали, что у мультфильма большая группа поддержки.
10: В самом начале это был небольшой проект, который поддержал президентский фонд культурных инициатив. Далее, когда он начал набирать обороты, нас подключились и поддержали фонд кино. Нас поддержало правительство Хабаровского края, Дмитрий Викторович Демешин, наш губернатор. Нас поддержали корпорация ВБРФ. Также мы хотим выходить с этим продуктом на международные рынки, видим в нем потенциал. И уже сейчас с нашим партнером «Атмосфера кино» прорабатываем вопрос участия в кинорынках на Шанхае, в Дубае, Торонто и Токио. Вот, и будем локализовать и выходить с этой продукцией там.
3: Кинотеатральный релиз картины «Капитан Невельской. Земли черного дракона» запланирован на 24 сентября этого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Я могу найти капитана Невельского!
2: Пожалуйста, возьмите меня с собой к белому пятну!
1: Ваш учитель когда-то привез меня оттуда!
11: Безумство! Отправиться без подготовки на другой конец света!
12: Идем к белому пятну!
13: Я в этом дрыме что?
14: Друзья,
6: Будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
15: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы: 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
16: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
17: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье – обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
16: А какие еще возможности лечения существуют?
17: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
16: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
17: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
16: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
17: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
16: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
17: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
16: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
17: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
16: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
17: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
16: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
17: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
16: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
17: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
16: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 40 40. 40-40. 8-800-777-40-40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Владимир Орлов о проблемах украинской ПВО.
19: В настоящий момент киевские текущие власти, они действительно испытывают определенную проблему в ракетах-перехватчиках типа «Патриот». То есть это у них проблема, она действительно имеет место быть. И мы, судя по вот тем налетам, которые беспилотников у нас идут, в том числе и там ракетные удары, перехватывают они их, ну, очень плохо. Вот это уже отмечают, в том числе и даже на внутреннем украинском трейде признают, что это, да, действительно перехватывать нечем. Они даже привозили туда западных журналистов, показывали им вот эти вот стоящие пустые установки «Патриот», да, вот, и сделали такой жалостливый вид для того, чтобы вот как-нибудь там разжалобить Дональда Трампа, да, чтобы он что-нибудь им дал.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: О выборах.
20: Владимир Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций после выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Форматы и сроки встречи в Кремле уточнят позднее. Центр избирком тем временем продолжает подводить итоги голосования трехдневных выборов. Явка составила 59,32%, заявила глава ЦКЛ Памфилова. Свои голоса отдали 62 миллиона 600 тысяч человек. Расклад по партийным спискам по сравнению с утренними данными существенно не изменился. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов. В Нижнюю палату парламента проходят партии ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», а «Справедливый рост» пока не могут преодолеть 5-процентный барьер. Но подсчет голосов еще продолжается.
6: О переговорах.
20: Россия рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры по Украине, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для этих коммуникаций, но при этом продолжает специальную военную операцию для достижения поставленных президентом целей. Песков добавил, что каких-либо подвижек в украинском урегулировании пока нет. А Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом сегодня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Кабмине. По его данным, президент страны Реджеп Тайп Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс дипломатическому процессу. Восстановление переговоров остается одним из приоритетов турецкого руководства. Китай впервые испытал подводную солнечную электростанцию в открытом море. Она способна работать на глубине 10 метров. Установку разработали ученые Юньнаньского университета. Как показал эксперимент, солнечную энергию можно получать в условиях слабого сине-зеленого освещения на глубине. Погруженная в воду электростанция заряжала аккумулятор и питала светодиодную панель. Предыдущие разработки ученых были рассчитаны на работу на глубине не более 2 метров. На севере Израиля археологи исследуют пещеру возле Фурейдиса, которая оставалась запечатанной сотни тысяч лет. Возраст находок оценивается в 250-400 тысяч лет. Внутри уже обнаружили каменные рубила, скребки, другие орудия древних людей, а также кости газели, лани и древних лошадей. Хорошая сохранность находок позволит ученым подробнее изучить охоту, обработку добычи и образ жизни древних групп людей.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Приветствую всех, я Сергей Григорьев. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Украина из-за продолжения боевых действий в будущем году может потерять до 7% ВВП, это более 15 миллиардов долларов, а спрос на новостройки может заметно просесть в конце года, это прогнозируют опрошенные эксперты. Пойдем по порядку про парламентские выборы в России. Поговорим. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Об этом сообщила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов в Госдуму после подсчета 95% голосов.
21: Конечно, это заслуга не только
4: участников избирательной кампании, организаторов выборов, самое главное, наших избирателей, что они, понимая все обстоятельства, тот уровень давления, который оказывается на Россию, тот такая вопиющая степень несправедливости, неправды, информационные атаки, психологические атаки на страну, не говоря уже о бесконечных налетах беспилотников и убийства мирных граждан, включая детей. Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут вот вы видите, да, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной Думы. И сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,83% голосов. И по предварительным данным ЦИК, которые озвучила Элла Памфилова, «Единая Россия» набирает именно вот такое количество голосов и таким образом побеждает в 208 одномандатных округах, занимает 355 мест в парламенте.
4: У нас 450 мандатов в Думе, половина это представляют партии, половина то, что одномандатники выигрывают у нас. Вот мы видим, у «Единой России» будет 355 депутатских мест, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20, «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но еще хочу повторить, что есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5% барьер и мандатов. Тогда распределение мандатов, конечно, может измениться. Это предварительно, еще подчеркиваю, предварительное распределение мандатов. Партия «Родина» – один мандат, самовыдвиженцы – 4. Хочу сказать, что почему я несколько раз подчеркнула, что предварительная картина, в общем, понятна. То есть окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, тщательно проверить все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов, и только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
0: Ну что ж, давайте обсуждать эти и другие заявления и итоги предварительные, правда, пока парламентских выборов, но, в принципе, тенденции, тренд ясен. Политолог и эксперт AEC у нас на связи Никита Лиховецкий. Никита Владимирович, я приветствую вас, здравствуйте.
21: Доброе утро всем тем, кто еще всю ночь одним глазом смотрел трансляцию ЦИКа, обновлял страницу, надеялся, что скорее появятся эти новые цифры. Но действительно интригующая кампания. Вы знаете, последние годы кто-то говорит, там, российские выборы без интриги, и так понятно, что будет происходить, а вот она, ночь выборов происходит, и все, интрига, все прильнули, ждут, просто не понимают, чего же ждать и как все-таки, что решат эти последние 4% голосов, которые осталось подсчитать.
5: Никита Владимирович, ну для «Единой России» все уже практически решено, да, потому что самая большая фракция в Госдуме в своей истории вообще, судя по всему, получается, там 355 мест, а то и больше в парламенте займут. Что это значит, на ваш взгляд, и была ли здесь интрига вообще?
21: Ну, интрига не была в том, что «Единая Россия» получит большинство. Угу. Здесь понятно, что это правящая партия, у нее есть результаты работы, о которых можно отчитаться. Но интрига и интересным моментом стало именно вот это рекордное число голосов, потому что, да, политологи не могли сойти со мнений, были разные позиции, а в итоге вышло, что действительно партия занимает лидерскую позицию, рекордную поддержку избирателей получает и по одномандатным округам, и по спискам. И все это результат и поддержки президента. Мы помним, как во время избирательной кампании президент, собственно, участвовал в съездах «Единой России», поддерживал партию. Вот. И это все сыграло значительную роль. Люди видят работу «Единой России», и люди поддержали ее своим голосом.
5: Еще один момент. На ваш взгляд, а каким образом и насколько прозрачна будет проверка вот явки на дистанционном электронном голосовании? Ее вообще каким-то образом можно посчитать? Потому что вот, ну, я не нашел, где это могу увидеть, да, я могу только верить заявлениям, которые были сделаны.
21: А вы, вот если вы москвич, у нас есть общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.
5: Да-да. Да.
21: И, соответственно, во время выборов прямо можно приходить, там постоянные брифинги, и там в том числе в них участвуют люди, которые занимаются как раз московским ДЭГом, московским электронным голосованием, и они отвечают на все вопросы. Mm-hmm. Я технически неподкованный человек. Несколько лет назад я пришел, я задавал много, наверное, глупых вопросов про блокчейн-транзакции, про то, там может ли кто-то... Ну, знаете, вот это вот тоже все говорят, что... Типа, если ты проголосуешь электронно, увидят твой голос. Нет, не увидят. Дистанционное электронное голосование секретно, но при этом каждый голос превращается в зашифрованную транзакцию и падает в общую копилочку. Mm-hmm. Так что действительно там это можно отследить, прям можно прийти. Также есть центры общественного наблюдения, общественного мониторинга, в том числе и за электронным голосованием. И партии туда направляют своих наблюдателей, чтобы контролировать ход голосования. Там очень интересно, когда же малые партии, там зеленые, например, или партия пенсионеров, стараются найти каких-то очень прошаренных айтишников, которые смогут войти в этот штаб и действительно работать и все контролировать на уровне.
5: Вот, да, кстати, явка на дистанционном электронном голосовании даже превысила 90%, там на десятые и сотые доли процента. Что интересно, случаев непризнания итогов выборов на избирательных участках нет. Об этом также сообщила Элла Памфилова. И она добавила, что зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней, и виновные будут наказаны. Правда, я так понимаю, что она не сказала, где это, но вот мне кажется, в 2026 году зачем при таком количестве камер, при таком количестве наблюдателей, на ваш взгляд, зачем это делается?
21: Ну вот как правильно сказала Элла Александровна Панфилова, что это на самом деле какая-то глупость, кто-то что-то решил на местах сделать, mm-hmm. потому что сейчас такой контроль за ходом голосования, в центрах мониторинга выводятся видео с камер со всех избирательных участков, там камеры просто со всех сторон установлены, и настолько контролируется и урна для голосования, и сейф, в котором лежат вот эти вот пакеты с бюллетенями. Что просто делать, это, ну, во-первых, рисковать попасться в интернет-хроники, что это все сразу разлетится по интернету, а во-вторых, действительно, потому что это преступление, и виновные, как Александр сказал, будут наказаны по закону.
5: А что вы можете сказать о количестве попыток воздействовать на голосование путем хакерских атак?
21: Слушайте, каждый год, когда у нас электронное голосование, пытаются воздействовать, пытаются свалить систему, но... Наши талантливые айтишники создали такую качественную систему, что ничего не получается сделать, слава богу. Дистанционное электронное голосование даже не падало. Mm-hmm. Ну, то есть вот действительно так. Поэтому можно говорить о том, что и доверие к системе электронного голосования, оно в обществе высокое. И об этом, кстати, свидетельствует то, что очень много людей выбирают ДЭК. То есть когда ДЭК только появился, люди там пробовали, тестировали, там это было... какой-то способ проголосовать для молодежи, кто молодые ребята не хотят искать уйти на участок, просто в телефоне натыкать проголосовать. Сейчас это уже массовая история. В крупных городах, вот в Москве, абсолютное повальное большинство избирателей голосуют электронно, просто потому что это стало привычным способом для голосования, Может быть, поэтому, кстати, и отмирает вот эта традиция с пирожками на избирательном участке. Все, теперь все дома. Дома проголосовал, дома пирожки себе приготовил, все. До самообеспечения, скажем так.
5: Никита Владимирович, благодарю вас. Это Никита Лиховецкий, политолог и эксперт ИСИ, был с нами на прямой связи. Из свежих новостей могу добавить, что Министерство иностранных дел Китая поздравило народ России с успешным завершением выборов в Госдуму. Процитирую, Китай выражает поздравления в связи с успешным завершением выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Результат отражает волю российского народа. Китай твердо поддерживает независимый выбор российского народа. Конец цитаты. Ну а через пару минут в эфире обсудим новость о том, что Украина из-за продолжения боевых действий в будущем году потеряет до 7% ВВП.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И к другим темам нашего эфира переходим. Еще одна новость. Украина из-за продолжения боевых действий может потерять в 2027 году до 6,8% ВВП. Это более 15 миллиардов долларов. И непосредственно более 5 миллиардов доходов бюджета, в том числе их общая, при том, что их общая сумма, согласно проекту, составляет около 72 миллиардов долларов. Это следует из подсчетов на основе сопроводительных документов к проекту бюджета на 2027 год. Ну, мы, кстати, представители Министерства финансов прогнозируют в них усиление кризиса в энергетике, проблемы с экспортом и дефицит рабочих кадров из-за бегства людей за границу и продолжающейся мобилизации. И даже оптимальный прогноз предусматривает дефицит электроэнергии в объеме 30%. Это оптимальный прогноз, я подчеркиваю. А худший вариант до половины. Снижение экспорта в оптимальном варианте составит 20%, а в пессимистичном 40%. И снижение количества занятых прогнозируется на уровне на 450 тысяч человек максимум, что, по словам главы офиса Зеленского, примерно соответствует минимально необходимому для Украины уровню мобилизации, около 30 тысяч человек в месяц. Обсудим эти цифры. У нас на связи экономист и директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Василий Георгиевич, я вас приветствую, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
5: Можете для нашей аудитории пояснить вот эти цифры, которые связаны с украинским бюджетом на 2027 год, касаются этого? Цифры, в общем, ужасающие, да, но нам нужны подробности и разъяснения. Можете их дать, пожалуйста?
2: Я думаю, что гораздо более ужасающую картину мы получим в начале следующего года по Украине, и они сами будут вынуждены ее признать, или это признают Еврокомиссии, но она следует хотя бы из того, что уже известно о том, что разрушена половина складов современной России, половина складских складской системы. Как вы думаете, насколько это вообще уменьшит ВВП, то, что крупная торговля выходит из игры в значительной мере, замещается мелкой, то есть это идет уже в зону теневого ВВП, безналичные расчеты будут затрудняться, поступления в казну будут падать, разрушены или интенсивно разрушаются пропускные пункты на границе, соответственно, въезд-выезд фур теперь как он должен происходить? Без надзора чиновников. В общем, сейчас, мне кажется, киевские власти играют в хитрую игру с Еврокомиссией, с Еврократией как таковой. Они пытаются им внушить, что ситуация будет не настолько плохой. Вот мы ужасаемся этим цифрам, которые вот вы озвучили, да?
5: Да.
2: Они действительно ужасны. Но реальность будет хуже в 2027 году, значительно хуже. Но рассказывать об этом сейчас Евросоюзу не надо. А нужно настраивать его на выполнение исполнимых неких задач по поддержке Украины. Прежде всего финансовых, конечно, финансовых, в плане снабжения. То есть Европейский Союз должен не чувствовать, что он надорвется. Это игра Зеленского, потому что Зеленский, как мы знаем, он не хочет мира, он это сказал представителям Трампа. И он же хочет продолжения денежных потоков. И плевать, что будет с Украиной. Вот это его философия.
5: Вот что интересно, я увидел тут на одном ресурсе, что украинский финансовый аналитик Кущ там по местному телевидению выступал и заявил вот что. Он сказал, что при сохранении нынешней динамики налоговых поступлений в бюджете Украины не хватит средств для покрытия минимально необходимых расходов в октябре-декабре уже этого года.
2: Не хватит. Конечно, это все понимают.
5: Более того, он говорит, что этих денег не то, что не хватит, их уже нет.
2: Тоже верим. Что же это означает? Это означает, что Украина уже все больше переходит не на самофинансирование, а на финансирование Запада. То есть Запад старался сделать так, чтобы Украина в большей степени тратила собственные ресурсы, ведя войну против России. Что это означает? Это повышение налогов, это денежная эмиссия, уравновешиваемая потоками наличных долларов, которые США ежегодно завозили на Украину и продолжают завозить в очень большом количестве. Именно наличных долларов их достаточно, с евро несколько иначе. А эти доллары никакого инфляционного эффекта в мировой или американской экономике не имеют. Они исключительно ходят в качестве дополнительных товаров на территории Украины и там циркулируют, прячутся под матрасы и так далее. Да, у коррупционеров они находятся в больших количествах. Эти механизмы ломаются. Нужно больше наличности, следовательно, нужно больше долларов, которые Трампу даже, я думаю, не говорят, сколько их завозится Федеральная резервная система или там ЦРУ на Украину в наличном виде. Следовательно, нужно вообще больше денег, чтобы выделил Европейский Союз. И он вообще должен брать на себя даже не просто бюрократическую машину Украины, содержание которой стоило от 3 до 4 миллиардов евро ежемесячно, а должен в большей мере уже оплачивать и армию, и все. Да? То есть снабжение, склады теперь продовольственные и иные должны быть на территории ЕС, оттуда должны идти эти грузы на Украину. То есть ситуация стала новой, качественно новой в течение этого года. И в результате, Евросоюз должен будет дать больше, хотя он может и то, что он планировал, собрать не может. Это ставит его на грань использования уже печатного станка, то есть Европейского центрального банка.
5: Василий Георгиевич, но ведь я понимаю вот что, и хочу, чтобы наша аудитория тоже понимала. Ведь речь не идет о буквальном опустошении до дна государственной казны Украины. Ведь у них должны будут остаться какие-то резервы Национального банка, да, средства на каких-то казначейских счетах. Это не значит, что у них будет все по нулям?
2: У них не будет по нулям. А у них будут по-прежнему выделяться кредиты для Нацбанка, для того, чтобы они поддерживали официальный курс гривны. Доллары будут заходить в наличной форме, даже, возможно, больше. Европейский Союз больше денег, чем прежде, даст
22: и в форме заказов, и в форме где-то и подпитки для того, чтобы выплатить жалования чиновникам, военным, все платежи сделать, потому что сообщается, что уже и военным платить совершенно нечем. То есть Европейский Союз должен будет прямо Украину взять на содержание полностью. Внутренний источник будет, но не столь существенным, если не считать печатный станок. Потому что как они собираются собирать налоги? Еще ведь поймите, что впереди зима, впереди отключение света, промышленность металлургическая встала, сельское хозяйство очень сильно пострадало, и зерно вывести невозможно. Черноморские порты закрыты благодаря действиям Зеленского. Дунайский маршрут ограничен по возможностям. Ну, в общем, хранить негде. В результате возникает ситуация, когда для внутреннего рынка продовольствия простейшее, там, кашу сварить с луком, это все будет, но коммерческая эффективность экономики, в общем-то, очень ослаблена. И учтите, ведь там ведь очень много было завязано на торговлю. То есть если промышленность просела после того, как начались активные военные действия в 22-м году, то торговля не просела. Сфера услуг тоже функционировала. У военных были деньги, у чиновников были деньги. А сейчас это все выбивается. Прежде всего выбивается крупная торговля, крупные фирмы. И это означает, что ну, они просто не будут ни людей нанимать, ни функционировать, как раньше. И это и налогов тоже не даст.
5: Да, перспектива ясна. Василий Георгиевич, я вас благодарю. Спасибо большое. Это Василий Колташов был с нами на прямой связи. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Полица. Экономия. Колташов». Мы обсудили украинский бюджет на 2027 год. Его уже на конец этого года не хватит. Соответственно, ситуацию тоже благодаря нашему эксперту примерную обрисовали. К другим темам. Спрос на новостройки может заметно просесть в конце года. Это прогнозируют опрошенные эксперты. В июле выдачи по программам государственной поддержки уже рухнули на 40% по сравнению с прошлым годом. Ну и застройщики ожидают продолжения тенденции. Причина в том, что банки ужесточают требования к заемщикам. При этом цены на новостройки растут, и падение стоимости ожидать точно не стоит. Это отметил в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
1: Во-первых, сам институт проектного финансирования выглядит таким образом, что если застройщики начнут ронять цены, то для них это влечет увеличение стоимости проектного финансирования. Для них это зачем? Если у них проектное финансирование станет дороже, то есть двойной удар. Цена снижается, и еще дороже новая стройка. Зачем им это нужно? Им проще какие-то акции локальные делать, либо держать цену, либо сокращать стартовые площадки, вот как они это активно делают. Применять различные инструменты рассрочек и прочее, стимулировать спрос таким образом, ну, по сути, перетерпевать эти времена. Плюс все новостройки, ну, застройщики прекрасно понимают, что если человек, который покупает новостройку, это портрет покупателя такой, что он готов ждать, да, человек готов ждать, когда этот дом построится. То если цены начнут снижаться, он скажет, так я подожду, мне сейчас квартира не нужна, подожду, потом куплю. Понятно, что на этом фоне застройщики цену снижать совершенно не планируют, не будут. Более того, они будут всегда говорить о том, что цены растут, потому что для них это определенная стимуляция спроса. Поэтому ждать снижения цен точно не нужно.
5: Снижение спроса также может привести к сокращению числа новых запусков и усилить конкуренцию между проектами. В результате девелоперы будут стремиться прежде всего поддерживать продажи в уже запущенных объектах. Пока значительную часть спроса на новостройки будут определять льготные программы, а дальнейшая траектория во многом станет зависеть от новых правил семейной ипотеки, которые должны быть введены 1 октября. Если условия окажутся слишком жесткими, рынок, по мнению экспертов, ожидает значительный спад.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные +125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Перечню почетных званий «Заслуженный работник» в Псковской области в этом году добавится еще два. «Заслуженный работник транспорта» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса». Нагрудные знаки сделают биметаллическими с тематической символикой. На одном из них будут изображены самолет, поезд, автобус и катер, на другом – газовые трубы с факелом и опоры ЛЭП. Интерес граждан к прошедшей избирательной кампании говорит о неравнодушии граждан к жизни страны, считает депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что прошедшая кампания была конкурентная, была достойная явка на избирательные участки, процент проголосовавших выше предыдущих кампаний. Больше интерес к выборам означает, что граждане неравнодушны к будущему России, ее развитию и к тому, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе и Законодательном собрании Псковской области. Единороссы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина на протяжении 3 дней голосования осуществляли общественный контроль на избирательных участках в Великих Луках. Они отметили, что голосование проходило спокойно, комиссии работали четко, обстановка была доброжелательная. На участках все было организовано так, чтобы каждый смог без спешки и волнения сделать свой выбор. Великолучане приходили семьями, родители, бабушки и дедушки, а рядом дети. Такие моменты напоминают, выборы – это не формальность, а общее важное дело для нашего города.
6: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек.
6: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около +15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Партия канцлера Мерца ХДС впервые в истории не проходит земельный парламент Германии. О чем это говорит? Импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98% год к году. А у синоптика узнаем о погоде на неделю, а то и до конца месяца по всей территории России. Дождитесь. Начинаем обсуждение новостей и тем дня. С новости о том, что левые одержали победу на выборах в палату депутатов Берлина. Набрали они 25,7% голосов. Ну и за ними следует партия ХДС. У нее почти 19% голосов. Альтернатива для Германии 16%, даже чуть больше. У зеленых 14,3% и СДПГ 12,1%. Таким образом, правящая коалиция в составе ХДС и СДПГ

0: и руководитель Центра германских исследований Владислав Белов. Владислав Борисович, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, что же можно сказать? Мерц уже назвал это катастрофой. А насколько эта катастрофа велика? Не преувеличивает ли канцлер Германии поражение его партии?
1: Ну, что касается Мекленбург-Передней Померании, то пришедшая за альтернативой для Германии социал-демократическая партия под руководством нынешнего премьера Мануэла Швезик потеряла голоса. Она набрала, конечно, свои 35, но это существенно меньше, чем на прошлых выборах, как и в Берлине. В Берлине социал-демократы тоже существенно потеряли, поэтому, как и ХДС, хотя там набрали свои около 17%. Речь идет о том, что и в Саксонии-Ангальте, и в Берлине, там не Ландтаг, там Сенат, правильно сказал, Палата депутатов, и Мекленбург-Передней Померания, правящая коалиция была непосредственным участником выборов. То есть смотрели не только на непосредственную хозяйственно-политическую ситуацию в трех субъектах, но и на то, как она формируется под влиянием политики черно-красной коалиции. Поэтому, что касается Мекленбурга, Передней Померании, там христианские демократы никогда не имели сильных позиций. Конечно, не прохождение 5-процентного барьера скандал, об этом именно говорил канцлера, но в любом случае мы говорим о кризисе так называемых бывших теперь уже народных партий ХДС, социал-демократов. ХСС избирается только в Баварии или на федеральных выборах, тоже только в Баварии. Поэтому это вот недоверие и коалиции, и в первую очередь канцлеру, который канцлер не принял сразу после закрытия избирательных участков в двух землях. Он, как и обещал, выступил перед президиумом своей партии, сказав, что никуда уходить не собирается. Об этом говорил и на различных мероприятиях, подчеркивая, что реформы не связаны с ним лично, а связаны с тем кабинетом министров, который был сформирован 6 мая 2025 года. Поэтому он по-прежнему опирается и на поддержку 8 премьеров, представляющих ХДС. Плюс к ним примыкает Маркус Зёдер, это уже 9-я земля Бавария, где он премьер-министр и председатель христианско-социального союза. Сегодня поддержку канцлеру высказывает управляющая фракцией ХДС-ХСС. И завтра с большой долей вероятностью на заседании фракции ХДС-ХСС канцлера поддержит. Причина очень простая. Канцлеров, в кавычках, как коней, на переправе не меняют. Он может быть и почти дохлой лошадью, но смена канцлера ни к чему не приводит. Вопрос в эффективности министров, их команд и в реализации тех реформ, кстати, вполне содержательных, если так экспертно оценивать, которые в течение 500 дней, ну, сейчас уже побольше, там, практически вот канцлер на прошлой неделе разменял 500 дней своего правления. А вот с содержанием проблемы, да, канцлер общается и команда с крупным бизнесом, с средним бизнесом. Средний бизнес жестко критикует политику правительства, малый бизнес недоволен. Есть проблемы с пенсионной реформой, с здравоохранением, можно перечислять. Но они не зависят от канцлера, а зависят от его команды. И команда прекрасно понимает, что кто бы ни пришел на место Фридриха Мерца, он сядет в канцлерское кресло с катапультой, будь то Хендрик Вюст, премьер-министр крупнейшей земли Северной Рейн-Вестфалии, весной у него будут выборы, кстати, в следующем году 5 земельных выборов на западе Германии. Возможно, канцлер рассчитывает на то, что 27-й год, в 27-м году постепенно заработают реформы. Кстати, мотор рыночной экономики зачихал, идет сизый дымок. Канцлер дал взятку с коалиции поздно вечером в пятницу накануне выборов, пообещав ввести потолок цен на бензин и на дизель, сделать соответствующие еще и скидку за счет снижения энергетического налога. Но такая взятка не сработала. И ХДС, и социал-демократы, в общем-то, с их минусом потерпели поражение. А партия левая, кстати, мало кто обращает внимание, это эффект января-февраля 25 года, когда политтехнологи левых четко нашли свою нишу среди молодежи.

0: тоже через социальную инженерию, через ТикТоки во множественном числе. В январе мы все предсказывали, что левая вылетит из Бундестага. Она набрала более 8%, потом закрепилась в электоральных опросах на уровне 12%, поэтому 25%. Именно там, в Берлине, в феврале 25 года левая и получила большинство голосов, пройдя Бундестаг. При этом сразу скажу, что зеленые, предположим, говорят, мы не будем с левыми взаимодействовать. Во всех двух землях проблема формирования правительство, уже не связанное с Мерцем, а с внутренними разборками партии. Зеленые критикуют левые якобы за антисемитизм, хотя это антиизраильская позиция. Вроде бы у нас антиправительственная позиция никогда не считалась антисемитизмом. Левые хотят Энтагнен, государствлеть, да, у меня немецкий язык в голове, реприватизировать жилищные компании. И плюс, самое главное, во всех трех землях присутствовал российский фактор благодаря альтернативе для Германии, вопрос европейской безопасности, конфликты на Украине и восстановление торгово-экономических связей с Россией, что было особенно актуально в Мекленбурге Передней Померании, где, к сожалению, Швезик занимает жесткую антироссийскую позицию, она разорвала сразу партнерские отношения с Ленинградской областью.
1: Да, это мы помним.
0: Она поспала пеплом из-за северных потоков и так далее. Поэтому,
1: да, да.
0: Владислав Борисович, Россия теперь на федеральном уровне.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. Владислав Борисович, Владислав Белов с нами на прямой связи был. Ну, а теперь мы будем продолжать автотему с нашей традиционной рубрикой «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Статистика утверждает, чуть ли не каждый третий продаваемый в России подержанный автомобиль имеет скрученный пробег. Вычислить такую машину бывает достаточно сложно даже для опытного перекупщика, не говоря уже об обычном автомобилисте. Чем меньше цифра на одометре, тем теоретически меньше изношены узлы и агрегаты автомобиля, и, следовательно, он дороже. Соблазн занижения истинного пробега велик еще и потому, что стоимость услуг в этой области крайне мала по сравнению с потенциальной прибылью от скрутки. Грамотные специалисты вычищают данные из всех имеющихся мест хранения такой информации. У модели, где в памяти электроники фиксируется использованный моторесурс двигателя, занижают и его. Казалось бы, выявить факт скрутки при таких исходных условиях нереально, и о настоящем пробеге в большинстве случаев можно судить лишь по косвенным признакам, типа состояния кузова, элементов салона и им подобным. На самом деле это не совсем так. Продвинутый покупатель в обязательном порядке предварительно загоняет машину в автосервис на проверку. Помимо прочего, эта процедура подразумевает и компьютерную диагностику. В ходе нее нужно попросить мастера, чтобы он залез в тот раздел меню сканера, где показывается суммарное время активности усилителя рулевого управления. Указанные там цифры и будут истинными моточасами, поскольку усилитель работает только при включенном моторе. Берем данные пробега с одометра и делим их на свежевыясненное количество моточасов. Так мы узнаем среднюю скорость, с которой машина ездила в течение своей жизни. Если она окажется как у пешехода, можно смело утверждать, пробег скручен и сильно. Для понимания скажем, что средняя скорость при езде преимущественно по городу составляет около 20-25 км в час, с учетом стояния в мертвых заторах, прогреваний зимой и тому подобных режимов. Ну а когда продавец утверждает, что автомобиль преимущественно использовался для поездок по скоростным трассам на дачу, то и средняя за весь срок жизни скорость должна быть как минимум заметно выше городской. И напомню, если вы приобретаете подержанный автомобиль, обязательно надо провести полное ТО, поменять все технические жидкости и обработать узлы и агрегаты по технологии компании «Супротек». На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Ну, а через пару минут узнаем у синоптика о погоде на неделю по стране, а то и до конца месяца. Дождитесь.
3: Новости.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо трех официальных, в ходу еще 839 языков.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
1: Продолжим главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». Как и обещал, о погоде чуть подробнее. В столичном регионе, в Поволжье и Удмуртии сейчас настоящее бабье лето, которое прогнозировали еще настоящим, не бабьим летом. В начале недели воздух там прогревается до 22 градусов, в Подмосковье даже до плюс 24. Но первые серьезные осенние сюрпризы погодные синоптики прогнозируют на начало октября. Там и ливни, и гололедица ожидаются и прогнозируются. И как говорят, температура может опускаться до плюс 3 или до плюс 7, где-то вот в этих пределах, ночью, понятное дело. И как предупреждал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отопительный сезон в Москве из-за теплой осени может начаться на пару недель позже, то есть там примерно 15-20 октября. Это тоже прогнозы. Собственно, с Евгением Тишковцом мы сейчас и пообщаемся в эфире. Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Еще раз напомню, Евгений с нами на прямой связи. Евгений, приветствую. Приветствую вас.
11: Добрый день, Сергей, приветствую.
1: Понедельник, последняя полноценная неделя первого осеннего месяца, с 21 по 27 сентября, 21 уже сегодня. Можете ли вы что-то рассказать, о погоде хотя бы на эту неделю по всей территории России, начиная, конечно, с Москвы и Подмосковья, и дальше вот интересные моменты. Много ли где еще есть бабье лето или хотя бы его наметки?
11: Что касается столичного региона, вообще центральной России, да и, собственно говоря, русской равнины, у меня очень хорошие новости. Несмотря на то, что впереди нас ждет ухудшение метеоусловий буквально на несколько дней, но потом все вернется на круги своя. И обо всем по порядку. Сегодня мы, в общем-то, штурмуем, уже превысили отметку плюс 20, облачно с прояснениями в Москве по области, без существенных осадков. Во вторник синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве и, опять же, по области, по сопредельным регионам облачно с неустойчивыми прояснениями. Пройдут, правда, уже кратковременные дожди, вечером даже грозовое положение. И в сумерках 11-14, в середине дня 16-19. Это на несколько градусов выше климатической нормы. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. А конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона, и как раз этот атмосферный щит обеспечит нам возврат тепла и может даже заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько глубоким и синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи, жители Центральной России, с пятницы и до воскресенья, и опять в большинстве регионов русской равнины Урала, ждут погожие деньки. По ночам столбики минимальных термометров в столичном регионе будут колебаться от 7 до 12, в светлое время суток 14-19, в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17 и плюс 22. Ну и, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября. Так что вот то, о чем мы говорили выше, по поводу смещения вправо в октябре, вот так называемое наступление коммунальной осени, то есть переход через плюс 8 и ниже, который, по-моему, числа 6 начинается, должно быть начинаться. Я думаю, что октябрь будет тоже довольно теплым, и сдвижка тепла будет вправо пролонгирована вот как раз на месяц, на неделю-другую. Вот, так что прогнозы достаточно позитивные.
1: А что касается осадков и их количества, что вы можете сказать? Осень – дело такое. Одно дело – температура достаточно высокая для того или иного промежутка времени, но осадки-то никто не отменял осенние.
11: Ну, это действительно так. Вы знаете, скажу, что по Центральной России, допустим, вот в ближайшие дни вот этот циклон, который сейчас формируется на холодной волне в Западной Украине, здесь он будет выходить вдоль западных границ России и, соответственно, поливать, если в Центральной России это от 10 до 15 литров дождевой воды ежедневно, то, например, в регионах Донбасса и в нашем Черноземье на каждый квадратный метр прольется до 40-50 литров дождевой воды на метр площади, а это сопоставимо с, в общем-то, месячной нормой, даже ее превысит. То есть в ближайшие дни, особенно в среду, и особенно опять это Донецк, это Белгород, это Курск, здесь вот прям в среду будет лить как из ведра, вернее, из 5 ведер дождевой воды, то есть ливни ожидаются чрезвычайно экстремальные, поэтому этим регионам достанется очень много небесной влаги.
1: Но, с другой стороны, при повышенной температуре эта небесная влага быстрее будет испаряться.
11: Да, безусловно, там с наступлением уже в четверг в этих регионах, с наступлением светлого времени суток погода улучшится, и там, в общем, появятся окна, и тоже будет довольно тепло.
1: До конца месяца вот погода за Уралом, можете что-то там сказать и про дальние восточные регионы тоже? Что-то порадует их сентябрьская погода до конца месяца?
11: Ну, что касается непосредственно самого Урала, то здесь, в общем-то, бабье лето продолжится, погода просто великолепная и будет стоять практически всю неделю. В ближайшие дни это около 20, потом с небольшим сбросом. Ну, а далее в Сибири здесь все-таки в тылу циклона и воздушные массы начнут пробиваться более холодные, и погода более неустойчива с короткими дождями, поэтому здесь близко к сентябрьским значениям от 10 до 15 в дневные часы. Ну, а что касается Дальнего Востока, то, например, в Приморье, если сегодня-завтра, может быть, от силы до среды еще от 15 до 20 градусов, дальше активизируются циклоны, включится пасмурный режим пасмурного неба с дождями, но все равно до конца месяца температура будет примерно в тех же диапазонах. То есть, если говорить так образно, то, по сути, на большей части территории нашей необъятной матушки России будет царить такая золотая осень с довольно повышенным температурным режимом. И только по самым окраинам, по арктическому побережью, вдоль Новой Земли, Таймыра, вдоль самых северных улусов Якутии, даже с прорывом на восток, здесь возможны возвраты холодов и скоротечные заряды снега.
1: Я хотел еще один момент уточнить, Евгений. Вы вот спрогнозировали, что в начале октября температура там в Москве и Подмосковье может опускаться до плюс 3, плюс 7, а в связи с тем, что отопительный сезон будет сдвинут вправо, как вы тоже сказали, то ночью может быть достаточно прохладно, дома могут остывать, я прав?
11: Ну, понятно, что в начале октября, в общем-то, температуры, это то, что вы озвучили, это близко к норме, но повторюсь, что среднесуточная температура, по крайней мере, Ну, я на горизонте не вижу в ближайшие две недели, чтобы она оказалась ниже плюс, критериально ниже плюс 8 градусов. Поэтому, ну, пока про дома, наши квартиры, я бы не планировал каких-то переходов. Ну, а в объектах социально значимых там обычная история, все это делается заранее, чтобы, ну, что называется, постраховаться.
1: Огромное вам спасибо за этот прогноз и рассказ на конец сентября и даже начало октября. Мы немного зацепили. На прямой связи с нашей студией был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Мы узнали о погоде на эту неделю сентябрьскую, ну, до конца месяца даже немножечко прошлись и одним глазком заглянули в октябрь по всей территории России. Еще раз напомню, что и в столичном регионе, в Поволжье, в Удмуртии сейчас, ну, настоящее бабье лето, и там воздух до 22 прогревается, а в Подмосковье и вовсе до плюс 24, и это не может не радовать. Новостям спорта перейдем. Аргентинский футболист Лионель Месси вышел на второе место в истории по количеству мячей, забитых прямыми ударами со штрафных. В ночь на понедельник по московскому времени его клуб Интер Майами на своем поле в США сыграл в ничью с Сан-Диего. И вот Месси отличился на 24-й минуте красивым ударом со штрафного. И таким образом на счету аргентинца 75 голов прямыми ударами со штрафных. И это чистое второе место по этому показателю. Он обошел представителя Бразилии Жаира де Розу Пинто. Рекорд пока еще принадлежит бразильцу Марселино Кариоке, который забил 78 мячей таким образом. Напомню, Месси 39 лет, это лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. И также является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Ну а о других новостях спорта в нашем эфире подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
3: Новости спорта.
12: Астанинский «Барыс» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5-0. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Ярославский клуб с 12 очками продолжает возглавлять таблицу западной конференции. Турецкий «Андоло Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги по баскетболу. В финальном матче турнира, который прошел в Москве, «Андоло Эфес» обыграл «Локомотив Кубань» со счетом 88-82. Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Он в итоге был признан самым ценным игроком. Суперкубок Единой лиги прошел в шестой раз. «Андоло Эфес» был первым иностранным клубом в финале. 3 раза турнир выигрывал ЦСКА, 2 раза – «Зенит». Российская фигуристка Камила Валиева будет бороться за свои права выступать на международных соревнованиях. Об этом 20-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления в контрольных прокатах сборной России. Валиева после окончания дисквалификации за допинг возбудила карьеру в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовой. Фигуристка в августе получила нейтральный статус для участия в международных турнирах, но впоследствии его отозвали. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus Taylore, Swiftifilus Amator в честь альбома Lover, Swiftifilus Intrepidus в честь альбома Fearless и Swiftifilus Poetorum в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования Сара Шредер гордо рапортует: «Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых». Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она всю-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым, сообщает Кремль. Они подтвердили настрой на развитие партнерства России и Казахстана. Обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие на евразийском пространстве. Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. Контроль Польной и Новоалександровки значительно усложнит ВСУ снабжение по воздуху, окруженной в Харьковской области группировки.
2: О выборах.
1: Выборы в Госдуму прошли прозрачно, достоверно и демократично, заявила глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными, подчеркнула она. Они соответствовали требованиям избирательного законодательства России и принятым стороной международным обязательствам. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
2: О криптовалюте.
1: Цена биткоина превысила 84 тысячи долларов. Это произошло впервые с 31 января. По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, стоимость биткоина сегодня увеличилась на 4,38%. В моменте она достигала 84 174 долларов. С начала месяца эта цифровая валюта подорожала более чем на 6,5%.
2: О работе.
1: Работодатели стали искать чаще автомехаников, строителей и электриков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Сильнее всего вырос спрос на менеджеров и консультантов по стратегии на 175%. На 118% увеличилось число предложений для маляров, штукатуров и отделочников. Также компании стали чаще искать электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков, автослесарей, водителей, экспедиторов и руководителей филиалов.
2: Обо всем.
1: Центробанк выпустит памятные монеты «Золотая антилопа». Они станут частью серии «Российская советская мультипликация». Всего будет выпущено три вида монет. Серебряная номиналом 3 рубля, стальная с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и из медного никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. На оборотной стороне монет расположено цветное изображение персонажей мультфильма «Золотая антилопа». По окружности одноименная рельефная надпись. Тираж серебряной монеты составит 7 тысяч единиц. Никелевый – 850 тысяч, медно-никелевый – 150 тысяч. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Прошедшие в России выборы в Госдуму оказались беспрецедентными по уровню внешних угроз, заявила Элла Памфилова. Украина по итогам конфликта с Россией станет недееспособным государством, заявил профессор Чикагского университета. И Запад проигнорировал предупреждение России об активности мошеннических колл-центров на Украине, заявила Мария Захарова. Пойдем по порядку. Прошедшая избирательная кампания стала самой сложной за долгие годы, об этом заявил председатель Центра избиркома Элла Памфилова.
4: Мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно. И в результате, вот это что удивительно, несмотря на все вызовы, угрозы, все сложности, жертвы, к сожалению, человеческие жертвы, которые мы понесли, несмотря на все эти сложности, компания прошла максимально чисто и спокойно.
5: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Всем привет, это «Клиповое мышление», шоу о поп-культуре, все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Меня зовут Антон Киф, и сегодня у нас в гостях сотрудник творческого отдела городского дома культуры имени Ленина и руководитель студии современной хореографии «Точка зрения» Игорь Карпинский. Игорь, я рад тебя видеть, привет.
7: И я рад тебе, Антон, и добрый день.
6: Да, мы наконец-то с тобой впервые в жизни разговариваем, мне кажется, потому что раньше мы говорили с тобой на языке танца.
7: Да, чаще всего. Да, чаще всего так.
6: Ну или «Привет, пока», там,
7: и,
6: да.
7: И на языке музыки.
6: Конечно.
7: Если вспомнить наш вот этот вот опыт съемки в твоем клипе.
6: Да, видишь, ты сразу перехватил инициативу, это здорово. У нас есть такая рубрика «Позабытые впечатления». А когда-то в 2022 году в рамках моего музыкального проекта «Listen to Anthony» мы с Игорем снимали музыкальное видео, и режиссер Саша снимал в ночном клубе очень крутой такой синтвейвовый ретро-клип, и там ты тогда еще выступал в другом коллективе под названием «Эхо».
7: Да, театр современного танца «Эхо».
6: Ты помнишь эти впечатления? Расскажи об этом.
7: Да, было очень стильно все. Вот необычный опыт приобрел после этого. Было интересно в таком принять участие, при том, что это было впервые подобное.
6: Причем интересно, что у вас среди участников было 5 человек вроде бы тогда. Ты помнишь количество? Там были девчонки и ты. И
7: мы тогда... На тот момент я уже стал единственным, так сказать, парнем, да, и до сих пор.
6: Да,
7: но там... уже в своем коллективе.
6: Любопытно, что... Саша смонтировал так, как будто было ощущение толпы. Там еще было темно, он напустил какого-то дыма, каких-то эффектов, и было реально казалось, что клуб заполнен людьми.
7: Мне кажется, даже это вот в моменте обговаривалось, что надо было двигаться так, чтобы... И он так снимал вот с разных ракурсов, чтобы казалось, будто нас там больше, чем было.
6: На самом деле. Чтобы было отсутствие пустоты. Да, это невероятный опыт какой-то, и я надеюсь, что у тебя же сейчас есть коллектив, и в дальнейшем мы тоже что-то же можем придумать,
7: да,
6: совместно.
7: Да, можно было бы.
6: Конечно, не стоит об этом забывать, тем более прошло уже года 4, по-моему.
7: Ну, если ты, да, если правильно вспомнил, что 22-й год, то
6: да. Да, весна 22-го.
7: Да, тем более, что уже 26-й на исходе, то уже будет больше.
6: Время бежит просто молниеносно.
7: Невероятно, это да.
6: И я вспомнил о том, что мы недавно с тобой виделись на дне города в Великих Луках.
7: Все верно.
6: И там, если бы я тебя не встретил, возможно, я бы не вспомнил бы о том, что я хотел тебя пригласить. Тут мы просто неожиданно с тобой встречаемся за кулисами летней эстрады. И там, Игорь, приходи.
7: И вот... Так, пришел. Да. Так случилось.
6: А расскажи подробнее, что ты делал тогда на мероприятии? Ты же вел какую-то часть Дня города, получается.
7: Нет, не вел, но помогал всеми силами во всех аспектах. Вот. Также был ответственен за волонтеров, потому что в Доме культуры я еще занимаю и должность руководителя волонтерского центра волонтера культуры. На тот момент волонтеры нам помогали очень сильно, потому что большой поток людей. Очень много людей, которых надо было как-то задействовать, заинтересовать. Наша вот точка «Игроград» от Дома культуры тоже пользовалась в моменте успехом. Если бы не дождь, там было бы еще больше людей. Вот, с погодой тогда, конечно, было не очень хорошо, но, несмотря на это, было все равно очень здорово.
6: А ты при всей этой занятости успеваешь следить за каким-то контентом, что-то смотреть?
7: Да, по ночам.
6: Что же это? Это что-то короткое, или ты успеваешь смотреть целые фильмы?
7: С фильмами вот сейчас все сложнее, да. Как вот, например, из самого свежего, вот прям отложено было, что очень хотелось бы сходить в кино на «Одиссею» и на...
6: И на «Паука».
7: И на «Паука», да.
6: И на «Колобка».
7: Но это уже из-за безысходности, да. Тем более, что, вспоминая, когда выходил «Человек-паук», предыдущая часть.
6: «Нет дороги домой»?
7: Да.
6: «Нет,
7: да,
6: путь все, назад», как-то,
7: да,
6: так, да.
7: Вот, на тот момент я ездил в Новосокольники в кинотеатр, чтобы его посмотреть.
6: Вот даже так?
7: Да, потому что, если я правильно помню, здесь у нас были проблемы с показами новых фильмов. На тот момент как раз «Апельсин» только работал вроде как кинотеатр.
6: Угу.
7: И тут новинки не всегда показывались, поэтому...
6: Важно, что ты нашел дорогу домой из Новосокольников до Великих Луг.
7: Все верно,
6: обратно. А я, кстати, в этом году пересматривал все 3 части с Холландом, чтобы освежить. Причем я тогда и не думал о том, что в этом году выходит новая часть.
7: Угу. То есть случайно вышло?
6: Да, видимо, у меня какая-то просто ментальная связь с «Пауком» еще с рождения, потому что мне покупались и игрушки, и я смотрел тот самый культовый мультсериал, который был очень круто озвучен нашим...
7: 94-го года.
6: Да, у меня кассета была, я это помню очень круто, особенно вот этот вот «Паркер», вот эти вот все... Прикольные ужимки, мне это все очень заходило. А все-таки, какой фильм ты уже посмотрел, и он тебе очень круто зашел? Вот не из тех, которые ты хочешь посмотреть.
7: Из последних, да, которые вообще из новинок я смотрел, есть такой «Живая ярость». Да. Ты тоже залезал, вспоминал, как называется.
6: Я посмотрел.
7: Вот, и да. Прям я его включал из-за того, что там были отзывы того, что это духовный наследник Рейда.
6: Рейд обожаю.
7: Просто. Вот, вот. И я включил, посмотрел, и мне вот прям зашло. Угу. При том, что я тоже любитель и всей фильмографии Джеки Чана. Иногда тоже скачиваю, пересматриваю старые его фильмы. Вот, и мне прям зашло, да, даже несмотря на то, что там была некоторая, как некоторые комментаторы заметили, такая вот детская наивность поступков некоторых персонажей, но вот составляющая драк, это прям вау.
6: Да, корейцы могут, конечно.
7: Да, да.
6: Я посмотрел «Живая ярость», и я не знаю почему, но мне очень нравятся вот эти все фильмы про единоборство, хотя я в это вообще не умею и очень мало в какие секции ходил.
7: Ну, может, поэтому тебя это и привлекает.
6: Единоборческие. Просто у меня с детства тоже какая-то вот бешеная любовь по Джеки Чану, и зная о том, что Джеки иногда снимается, и иногда у него получаются какие-то роли интересные. Корейцы, конечно, те, которые помоложе, они очень круто делают, особенно вот «Рейд», мне кажется, это один из лучших боевиков последних десятилетия.
7: Угу. Это с тобой согласен. Да.
6: А «Живая ярость», особенно, помнишь, битва среди вот этих ледников.
7: Да, да. Мне вот...
6: С замороженными людьми.
7: Прям заимпонировал вот этот персонаж, который толстячок такой, который вроде как за злодеев.
6: Неубиваемый просто.
7: Да-да-да. И вот это вот его стиль боя просто невероятный. Он ни на что не похожий. Мне кажется, я даже такого не видел в последнее время никогда, чтобы такой он был. Вот,
6: а лучник? Лучник тоже из «Рейда», кстати.
7: Да, да.
6: То ли из второй части, может быть, даже.
7: Да, он, кстати, вроде в «Рейде» и был как боссом последним, если я правильно помню.
6: Ну, или одним из, по-моему.
7: Или одним из, да-да-да, что-то такое. Потому что он сам по себе такой дядька в жизни, что-то в боевое искусство может. Поэтому и здесь его, видимо, вспомнили про него и взяли... Чтобы он там всем, да. всех разнес.
6: Там уровень насилия, конечно, ультра, я бы сказал.
7: Ну да, да.
6: То есть абсолютно не для всех, и у кого там, может быть, нервы слишком уже на пределе, они не смогут смотреть такое кино. Пускай это видно, что это такой, знаешь, немножечко акробатизм или цирк.
7: Ну да, есть такие были моменты, когда и вот к концу, когда была толпа вот этих вот то ли байкеров, то ли вот с топорами, с холодным оружием.
6: Ты про «Рейд» говоришь?
7: Нет, это вот про «Живую ярость».
6: А «Живая ярость» — это какой эпизод?
7: Они уже к концу, когда они два главных героя объединились.
6: Так, а там в конце же полицейский участок был.
7: До полицейского участка, когда они, да, детей спасали, последних, полицейские были внизу, они вот приехали уже на вызов, получается, детей они спасали, и вот они были в здании наверху, и была вот этих толпа, вроде байкеры там были, если я правильно помню.
6: Да,
7: они
6: да.
7: Вот у них ножи, топоры, вот это вот все.
6: Они пробежали мимо полицейских еще.
7: Да, пробежали мимо полицейских и зажали двух главных героев где-то на верхнем этаже, вот это их толпа. Вот, и вот есть некоторая такая, как будто нереалистичность происходящего, как будто бы вот, что не можешь поверить, что такое может быть в реальной жизни.
6: Я до сих пор не понимаю, как это снимается, потому что они же наверняка наносят себе увечья какие-либо. Там же нет компьютерной графики в таких фильмах.
7: И вот вспоминается, где-то смотрел ролики, когда вот про съемки подобных фильмов, и, ну, еще с тех пор, когда вот Джеки снимал, да, вот свои, как бэкстейджи съемок своих фильмов, но в таких, которые вот южнокорейские, там, и вот все вот эти восточные сейчас идут драки, там они делают акцент на том, что у них контакт как бы есть, но он минимальный.
6: Да.
7: И поэтому они снимают все одним кадром, чтобы был виден, что это все в реальности происходит, чтобы как будто бы нет обмана зрителей.
6: Последний фильм Джеки, который мне понравился, это «В погоне за тенью». Может, ты его видел?
7: Не смотрел.
6: Причем сделано очень достойно, и Джеки там прям дерется, делает трюки в свои там почти 70.
7: Да, да.
6: Очень хорошо. И там немного комедии даже добавлено. Это азиатское производство, это не Голливуд. Но фильм достаточно хороший, прям советую. А вот другой его фильм «Операция Панда», и уже вторая часть вышла «Операция Панда», это немножко такой испанский стыд, я бы сказал.
7: Ну, это больше в семейное, да, мне кажется, да. Кино. Последнее, вот, что с ним, какие новости я встречал, то, что вот было, или еще идет съемки «Доспехов Бога».
6: 4.
7: Которые, да, в Казахстане сейчас проходят.
6: Да, я слышал.
7: И что вот сеть была завалена вот этими фото, где он с казахами, с нашими, так сказать, соседями, вот.
6: И «Час пик 4» еще будет выходить.
7: Это тоже слышал, да, что они объединяются опять.
6: Я как раз пересматривал трилогию «Час пик» и понял, что это одно из лучших бадди-муви за всю историю кинематографа. Потому что пересматриваешь, и каждый раз смотрится свежо.
7: Да, да, и особенно вот делает это все их дуэт с
6: Крис Такер, да.
7: Такером.
6: Его любовь к Майклу Джексону там особенно видна очень хорошо.
8: круто.
7: Особенно, когда вот тоже попадаются иногда ролики, где разные интервью, вот американские, где вот их приглашают, он вспоминает вот тоже это постоянно, и вот этот фильм.
8: Мне в шортсах часто попадается.
7: Да-да-да, и свою дружбу с Джексоном он тоже вспоминает частенько.
8: Да, мне кажется, отчасти поэтому Криса Такера приглашают на интервью. Расскажите там нам про Майкла Джексона. Но вряд ли его спрашивали про... Расскажите нам про рекламу на Луки FM, которую мы сейчас послушаем.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
8: Это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, с нами по-прежнему Игорь Карпинский, мы поговорили про кинематограф, азиатское кино, и в целом мы обсудили такой очень огромный пласт кинематографа. А фильм, который тебе понравился, ты сказал «Живая ярость», а если не из боевиков, чего-то, может быть, полегче?
7: Последнее время, последние даже годы, неожиданно для себя я нашел то, что мне нравятся детективы.
8: Опа, какие?
7: Вот, в какой-то момент меня подсадила жена, Мария, на такой был сериал 60-х годов «Перри Мейсон».
8: Да, слышал.
7: Он... Черно-белый, такой стилевый, прям вот он вот про адвоката по уголовным делам, по убийствам, если быть точнее. И каждая серия того сериала, оно конкретно... Одна серия — одно убийство, одно дело. Вот. И было очень интересно следить. Там не было таких вот прямых улик даже для зрителя. И сейчас детектив — это зрителю показывается большая часть, и мы как бы уже знаем чуть больше, чем героев серии. А вот в «Перри Мейсоне» там ты тоже сидишь, гадаешь, кто же там вот этот убийца.
8: Это что-то типа «Лейтенант Коломбо»?
7: Что-то типа, я думаю, да. С этого сериала у меня такая вот появилась любовь и к детективам, и к черно-белым фильмам. Вот к этому стилю. Я вот из-за этого как раз начал смотреть «Паука Нуар».
8: Я посмотрел, сериал. Да. Вот. Ты видел, да?
7: Ну вот у меня пока только одна серия за плечами. У меня полностью был скачан именно в ЧБ, потому что я знаю, что там был отснят и в ЧБ-варианте, и в цветном.
8: А я в цветном только смотрел.
7: Вот. Но для себя я скачал в ЧБ, потому что для меня как будто бы вот фильм о тех временах, он должен быть вот в таком формате посмотрен.
8: Но для меня этот сериал... немножечко такой, я бы сказал, средний, потому что нужно очень сильно любить игру Николаса Кейджа, чтобы наслаждаться сериалом. Но там есть одна потрясающая сцена, она такая ироничная. Ты ее увидишь, это не является спойлером, это разборка в баре. Его там немножко обижают подростки, он возвращается в маске и начинается под веселую музыку такой очень комиксовый махач. Тебе понравится? Это ближе к концу сериала.
7: «Паук Нуар» меня зацепило, и я скачал из-за того, что вот мне тогда понравился... который полнометражный «Человек-паук сквозь вселенную» вроде назывался.
8: Мультфильм.
7: Мультфильм, да-да-да.
8: Да, там же две части.
7: Вот. И там же тоже этот был персонаж, и там как раз он был озвучен Николасом Кейджем, да, и поэтому захотелось посмотреть, заинтересовался, как же они сделали конкретно про него отдельную историю. И это мы опять вернулись к Человеку-пауку.
8: Мне кажется, это связующее звено.
7: Да-да. Между всем вот этими, сквозь вселенные, так сказать. Да. Вот. Но возвращаясь к теме детективов, тоже из свежих, «Дело ведут овечки», или как-то так называется.
8: А, это Хью Джекман?
7: Да.
8: Я слышал про это.
7: Вот. Вот. Меня вот именно заинтересовало то, что в детстве были такие фильмы, где с говорящими животными, которые до сих пор где-то у меня там в глубине души остались. Особенно вот этот, который про поросенка. Я не помню. А, «Паутина Шарлотты» вроде называется.
8: Как называется?
7: «Паутина Шарлотты».
8: А, по-другому послышалось просто.
7: Вот. Там поросенок и вот паучиха была из главных персонажей. Вот. Я подумал, что время-то много прошло. Сейчас 26-й год. Там очень хорошо сейчас, в принципе, делают анимацию животных и так далее. Ну, и там и детектив, и Хью Джекман. Как бы все вместе. Интересно было посмотреть. Я посмотрел. Мне, в принципе, понравилось.
8: Да, стоящее зрелище.
7: Да, вот именно как вот он такой вот пример хорошего семейного фильма. Как бы не вот не в кринж, как вот мы уже упоминали сегодня, но вот интересно, да.
8: Игорь, что по музыке? Что ты любишь слушать? Что тебе понравилось за последнее время?
7: У меня в плейлисте очень много аудиозаписей. Я слушаю в ВК музыку. У меня там, если залезть посмотреть, больше 3500 уже сохранено.
8: Солидно.
7: Вот, да. И в последнее время, чтобы... Но это больше и деятельности моей, вот, хореографической. Я ищу что-то новое постоянно, вот что-то... Просто включаю рекомендации, оно вот что-то идет-идет, я только слушаюсь, такой, о, что-то интересное. Я добавляю себе даже, вот, несмотря на то, как это называется, кто это поет. Вот, но целенаправленно, чтобы такое что-то послушать, то вот я сейчас скажу,
8: давай,
7: как называется. А так вот, если ты слышал, был у Тома Харди выпущен
8: альбом.
7: Сейчас новый альбом, да, рэп-альбом.
8: «Цезарь» или как он там?
7: Да,
8: «Сарфейс».
7: Да, вот,
8: «Сарфейс»,
7: да, да. Да, да, да. И это я увидел в шорте, где там мне понравились стилевые клипы, где вот он... Не смотрел ты? Не
8: встречал? Видел обложку только.
7: Вот, где клип, и он там в маске полностью, как балаклава, только без прорезей.
8: Ага.
7: То есть полностью скрывающее лицо. И прям вот сама съемка клипа, она была вот в стилистике как будто бы вот рэп нулевых, такая вот... Брутальная очень.
8: Надо посмотреть повнимательней.
7: Да, я себе добавил целый альбом, его прослушал целиком, потом прослушал второй раз. Вот, и мне понравилось звучание. Хоть я и не причисляю себя прям к любителям рэпа, но вот такая вот классика, там, которая там звучала в тех же старых, например, NFS или там Eminem и 50 Cent.
8: Конечно.
7: Это,
8: культовые
7: рэперы. Это уже классика.
8: Да.
7: И вот это очень близко к тому.
8: Надо
7: вот
8: послушать.
7: Это вот что из последних, прям целенаправленно я к себе... Закинул и послушал.
8: А тебя больше превалирует зарубежная музыка или русская?
7: По-разному. Вот. Из-за того, что как раз сейчас на сцене для выступлений больше как бы требуются российские исполнители, да, потому что зарубежные они не в...
8: В приоритете как
7: бы. Не в приоритете, да, все верно. Поэтому уже приходится искать что-то интересное на вот русскоязычных исполнителей. И что самое интересное, много такого есть интересного. Но иностранные и зарубежные я тоже слушаю.
8: Что тебя из русских привлекло, понравилось?
7: Ну, вот из таких, которые я и слушаю и возвращаюсь, это такой вот Инди Сироткин.
8: Да, знаю такого.
7: Лампа Бикт, если я правильно назвал.
8: Угу.
7: Ну, вот они очень похожи, мне кажется, такое вот что-то.
8: Коль, лирический инди-поп, да?
7: Да-да-да-да, что-то такое.
8: Или
7: вот...
8: даже дрим-поп.
7: Да, да. А такое вот, что иногда попадается, вот как я говорил, случайно в рекомендациях, и если это русское и заходит, то я добавляю, с удовольствием слушаю.
8: Супер. Игорь, успеваешь ли ты читать книги? Потому что я вспоминаю эфир с твоей супругой, Марией Тетенковой, и она рассказывала про сундук, какой-то да бабушкин сундук, в котором она находила книги. А откуда ты извлекаешь литературу?
7: Ну, я больше любитель бумажных изданий.
8: Да,
7: аналогично, вот, чтобы это все было вот в руках.
8: Понюхать, держать. Попереворачивать, да, странички. Да. Да.
7: Вот. Из последнего, что вот я покупал конкретно, но так и не прочел, это последняя выпущенная книга по Ведьмаку.
8: Так.
7: «Перекресток воронов», если я правильно помню, называется.
8: Я вообще не в теме этой вселенной. Я помню, вот, что Генри Кавилл играл там...
7: Да, играл. Вот, сериал я посмотрел чуть-чуть, но не стал дальше, потому что я именно вот... У меня прочитаны все книги, кроме последней как раз. Вот, в играх так же самое у меня пройдены все, поэтому сериал мне чуть-чуть не туда. Что еще из физического издания? Ну, как это, не сказать, что книга, но я любитель манги.
8: Так.
7: Вот, и уже чуть-чуть это вот с возрастом мне хочется почувствовать это еще и в руках. потому что до этого я читал только вот в электронном формате. И вот недавно была покупка, ну как недавно, в начале лета еще, покупка первого тома, вот я купил себе «Сагу о Винланде», первый том.
8: Не слышал.
7: Вот. Такое вот тоже интересно, необычно именно формат чтения того, что это как бы и не книга, и не комикс, а что-то вот среднее, но при этом также с философскими глубокими мыслями в сюжете, потому что как будто бы комикс читаешь, оно, да, легкое, но как будто бы для детей, ну, мы так привыкли думать. Вот, а манга, она что-то среднее. Оно вот как бы... И картинки есть.
8: Графический роман.
7: Да, графический роман. Вот. И как бы и вот и картинки есть, то есть как будто бы для детей, но при этом сюжет там максимально взрослый именно по сюжету.
8: Я знаю только классический мейнстрим «Призрак в доспехах», «Акира». Да. Вот это все.
7: Это вот тоже у меня уже...
8: Куплено?
7: За плечами. Нет, не куплено, все, но прочитано. Это все прочитано, просмотрено, да, если это экранизировано. Там тоже очень много всего было и по аниме, и по манге прочитано, просмотрено в свое время, когда было чуть больше времени, чем сейчас.
8: А что-то из текстовой литературы, без картинок? Может, нон-фикшн какой-нибудь?
7: Дома у меня много книг, в принципе, так уж получилось. Маленькая библиотека, так сказать.
8: Так.
7: Вот. Так вот лежит Маяковский, иногда почитываю томик. Перечитывал «Сталкера», потому что тоже много читал.
8: Это Стругацкий, да?
7: Стругацкий — это «Пикник на обочине».
8: А
7: это...
8: «Сталкер»?
7: А «Сталкер» — это ответвление. Было изначально, у меня я специально купил, первая антология рассказов, которая была приурочена к выходу первой игры.
8: Ага.
7: Вот. Это как бы на основе вселенной Стругацких.
8: Я помню, но... советские фильмы еще просто.
7: Да, «Сталкер» — это вот именно по Стругацким фильм был снят, который... Вот. А книги именно «Сталкер» — это ближе вот к игровой вселенной.
8: А, я понял. Это уже выходило. Такое развитие, да. Не совсем по сюжету. Да,
7: да, да, да. И Стругацких я как раз вот после «Пикника на обочине», «Улитка на склоне» у меня была куплена книга. Так еще не дочитал, потому что по сравнению с другими их произведениями как будто бы тяжеловато мне идет, потому что очень таким необычным языком написано, необычный сюжет у книги. Вот. И он прям... Есть такие книги, которые тяжело идут. Они там прям вот...
8: Продираешься через буквы,
7: да,
8: эти,
7: да,
8: да, бесконечно.
7: Да, все так.
8: У меня, кстати, один из любимых авторов — это Стивен Кинг. Я читаю сейчас 11-22-63. Считается лучшая его книга среди поздних его романов. Вот, поэтому я сейчас читаю, наслаждаюсь его языком, подачей. И в целом это не хоррор-литература, это драма путешествия во времени.
7: Ну, Кинга, да, там как разброс будто бы принято такой, считать, что он король ужасов, но да, при этом...
8: Ну, это поверхностное мнение.
7: Да, при этом у него очень много таких вот произведений, которые совсем не ужасы.
8: Иногда даже мелодраматичные, я бы сказал, да. Игорь, расскажи, пожалуйста, вкратце про концерт, который будет, анонс, что будет происходить интересного.
7: Вот тут я не знаю, можно ли рекламировать эти концерты, потому что...
8: Почему?
7: Официально как бы в рекламу это те концерты, которые у нас, афиши, выкладываются в официальной группе ВКонтакте.
8: Ты про ДК Ленина?
7: Да. Вот, если говорить про деятельность моего коллектива, то скажу так, что в этом году у меня состав обновился полностью, и поэтому мы успеваем, ну, на открытие сезона мы точно не успеваем, но я вас приглашаю на открытие сезона 99-го творческого сезона в Городской дом культуры.
8: Спасибо. Когда?
7: Он будет... Он будет сейчас, скажу, 8 октября.
8: А, 8 октября даже,
7: 8 октября в 6 часов вечера.
8: Хорошо.
7: Поэтому приходите обязательно, будет очень ярко. И как раз из-за того, что буквально год у нас до столетия Дома культуры, то есть это вот год до века, так сказать.
8: Класс. Игорь, я очень рад, что у нас ожидает насыщенный сезон, и круто, что потенциально мы можем придумать какое-то совместное видео.
7: Да, я тоже буду рад пробовать.
8: Потенциально. Сегодня у нас в гостях сотрудник творческого отдела Городского дома культуры имени Ленина и руководитель студии современных хореографий «Точка зрения» Игорь Карпинский. Игорь, я тебя благодарю за инфу и за уделенное время.
7: Спасибо, Антон.
8: Меня зовут Антон Киф, это «Клиповое мышление». Слушайте нас каждый понедельник в 13 часов. Всем пока.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: 1-2-5. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер 1-2-5 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
13: Внедрение на таможне QR-кодов для контроля за пересечением границы товарами работает и не создает никаких проблем. Это констатировал Владимир Путин. Он встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
14: О Госдуме.
13: Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Госдумы 8-го созыва, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. О формате встречи Кремль проинформирует позднее. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автомобиль в Брянской области, где пострадал член участковой избирательной комиссии и водитель. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, украинские боевики нанесли удар беспилотником по автомобилю в Стародубском районе.
14: О спецоперации.
13: Установление контроля над населенными пунктами Польная и Новоалександровка российской группировкой войск «Север» значительно затруднит снабжение окруженных в Харьковской области сил противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов. Расчет также планирует добавить рассрочки от застройщиков. Так финансовые организации увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам на грани неплатежеспособности, пишут «Известия». Как отмечает газета, доступ к судам сузится, а задержка обновления данных может оставить без займа даже человека, уже закрывшего долг. Российским спортсменам, которые не могут вылететь из Турции в Канаду на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, авиакомпания отказывается выдавать велосипеды. Об этом сообщил ТАСС, главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе. Чемпионат мира проходит в Монреале и завершится 27 сентября.
14: О погоде.
13: Минувшая ночь вошла в тройку самых теплых в Москве с начала осени. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Температура не опускалась ниже плюс 15 градусов. До этого настолько теплые ночи наблюдались только в первые дни сентября. Прохлада тоже пока не спешит в город. Как минимум до четверга ночная температура в Москве будет примерно на 7 градусов выше нормы. Сегодня ожидается до плюс 20-22 градусов. Местами пройдет дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13, завтра днем будет плюс 14, плюс 15 градусов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля и 20 копеек. Евро стоит 96 рублей 67 копеек. Курс юаня 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Министерство финансов России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. А что это такое? В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов, а Всемирная организация здравоохранения впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении. Пойдем по порядку. Министерство финансов России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина и возможный круг операций с ним. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Замминистра также подчеркнул, что сейчас задача состоит не в том, чтобы просто придумать новый инструмент, а понять, насколько он действительно будет востребован и какие риски при этом необходимо учесть. Давайте это обсудим. У нас экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
15: Добрый день.
3: Объясните, пожалуйста, большинству, а может быть, даже и всем нашим радиослушателям, что такое, что это за зверь такой стейблкоин? Он вообще зачем нужен и для чего? Поскольку мы еще не успели к цифровому рублю даже привыкнуть, а тут какой-то новый термин, что это значит и кому он нужен?
15: Ну, финансовых инструментов мало не бывает, много, точнее, не бывает, поэтому периодически что-то придумывают. Ну, для начала, стейблкоин – это, соответственно, валюта привязана, криптовалюта, точнее, потому что все-таки термин пошел

0: государственный стейблкоин, который был размещен ну, в Киргизии из-за санкционных, да, ограничений, но тем не менее он работающий, это стейблкоин A7A5, значит, который используется во внешнеторговых сделках нашими крупными компаниями, в том числе это такой хороший способ взаиморасчетов между в общем, российскими и зарубежными контрагентами в обход санкций. Там, что интересно, объем, оборот этого стейблкоина уже составляет порядка 140 миллиардов долларов. И сейчас у нас, в принципе, цифровой рубль создавался в рамках такой общей цифровизации. И планировалось, что он будет в том числе использоваться для внешнеторговых операций, но для этого нужно еще скрестить вот эти все цифровые системы России, например, Китая, других стран, поэтому возможно проще сделать такой, в общем, государственный стейблкоин, который будет привязан к рублю и, ну, использовать его как во внешнеторговых сделках, так и, может быть, в каких-то внутренних операциях. Не знаю, как это планируют провернуть, например, в условиях санкционных ограничений наша власть. Но вот они думают, как этим механизмом было бы интересно пользоваться. Собственно, Иван Чебесков и сказал, что, собственно, мы понимаем, что нам этот финансовый инструмент нужен, но нам нужно ну, понять, как его создать, кому он пригодится, в общем, как его лучше использовать и так далее. То есть много нюансов. Мы цифровой рубль-то запускали больше 5 лет, да. Ну и, соответственно, пытаясь, вот, в общем, как говорится, не навредить, да, а выпустить действительно полезный инструмент. Не знаю, получилось или нет, сейчас еще надо подводить итоги, да, первоначальные. Но вот со стейблкоином, например, такая же история. То есть пытаемся нащупать, как это может нам помочь.
1: Я, может быть, уже ошибаюсь, и что-то изменилось, но помню, что в голове отпечаталось у меня знание, что законодательство Российской Федерации не предусматривает самого понятия стейблкоин. Вы можете это как-то прокомментировать? Я ошибаюсь?
0: Ну, нет, на самом деле нет такого. Ну, возможно, это было раньше, когда у того же Центробанка была очень жесткая позиция по поводу криптовалют, крипторынка в целом, что, в общем, его воспринимали в штыки и говорили, что это какая-то странная эфемерная конструкция. За последний год, в общем, отношение, даже за полтора, наверное, года, отношение поменялось, и, собственно, у нас, во-первых, уже создана правовая база для торговли криптовалютами, то есть у нас... В ближайшее время как раз брокеры, я думаю, предоставят возможность покупать легально биткоины, эфиры и, кстати, вот стейблкоин USDT, привязанный к американскому доллару. И поэтому, то есть, у нас уже криптовалюты, они, ну, в таком... Ими, конечно же, расплачиваться нельзя, как в некоторых других странах, в магазинах, допустим, или где-то еще. Но в целом, как такой актив, это теперь уже, ну, нельзя называть таким нелегальным.
1: Я обратил внимание, что вот зампред Центробанка Владимир Чистюхин в ходе Московского финансового форума некоторое время назад говорил, что какой-то значимой заинтересованности у участников рынка практически там, в выделении из криптоактивов или цифровых финансовых активов отдельной категории под названием стейблкоин не существует. И вот проходит не так много времени, и мы понимаем, что тема эта не уходит на второй план, а остается. То есть попытки будут продолжаться, я правильно понимаю?
0: Ну, это ж, это как, знаете, центробанки это всегда рассказывают о том, что это, ну, некая инфраструктура. То есть мы создаем возможности для там внешнеторговых операций, для операций между бизнесом, да, условно цифровой рубль как раз создавали для того, чтобы, ну, была отдельная альтернатива наличным, безналичным. Если бизнес и граждане посчитают, что им выгоднее цифровым рублем пользоваться, они им будут. Если нет, то Центробанк не сильно расстроится. То есть задача перевести всех на цифру или на крипту ни у кого нет. Но такую возможность создают, собственно, ну, это как с электричеством, да. Хочешь, включаешь в розетку, не хочешь, не включаешь.
1: Главное, что оно есть.
0: Да, главное, что она есть, да.
1: А вот тот же самый спикер Владимир Чистюхин, первый зампред Банка России, еще сообщил интересную вещь на том же самом форуме, что сейчас ведутся неформальные консультации с крупнейшими банками, брокерами и депозитариями о допуске к крипторынку. Как-то активно мы начали осваивать крипторынок на официальном уровне, или мне это кажется?
0: Ну, имеется в виду, что создали правовую базу, но сейчас нужно вот в какой-то степени это все-таки насытить, да, возможностями физическими.

0: техническими возможностями покупки тех или иных криптоактивов. Возможно, речь здесь идет о том, чтобы расширить список, потому что сейчас очень довольно жесткий список. У нас только биткоин, эфир и USDT. Это то, что можно будет легально покупать через российских брокеров, соответственно, московской биржи. И я думаю, что многие участники рынка сейчас как раз изучают, клиентов опрашивают, в том числе, интересны ли им, например, другие криптовалюты. И, возможно, как раз в законопроект внесут, там, не знаю, через полгода, через год какие-то дополнения, и этот список может быть расширен. Я думаю, что здесь речь об этом идет.
1: Хорошо. Огромное спасибо за эти разъяснения в нашем эфире. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Белюков был с нами на прямой связи. К слову, курс биткоина в понедельник превысил отметку 84 тысячи долларов за монету впервые с 31 января 2026 года. Далее Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня мы обсудим цены на картошку. Ведь на дворе вторая половина сентября, пик уборки второго хлеба. А значит, самый сезон надежды на снижение цены. Но прежде чем обсудить цены, давайте поговорим про то, от чего они сейчас зависят в первую очередь. То есть про урожай. Если говорить про организованный сектор, то есть без личных огородов граждан, в прошлом году урожай картофеля оказался почти рекордным – 8,5 миллионов тонн. Больше было только в 2023 году – 8 миллионов 600 тысяч тонн. Прогнозы на нынешний урожай пока такие. По информации Минсельхоза, в начале сентября картошки было собрано уже примерно столько же, сколько и в прошлом году к этому времени. А в целом же Минсельхоз и Картофельный союз ожидают урожай в районе 8 миллионов тонн. Это, как вы понимаете, не рекорд, но вполне достойная цифра. Как объяснил нам руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов, для наших нужд этого достаточно. Ведь помимо промышленного урожая, картошку еще собирают в личных хозяйствах. Доля этой огородной картошки постепенно падает. Но по объемам она по-прежнему почти равна урожаю из организованных хозяйств. В сумме будет от 14 до 15 миллионов тонн. Теперь о ценах. Примерно месяц назад эксперты отмечали некоторую аномалию. Цены на картошку в среднем по стране оказались выше прошлогодних на то же время. Связано это было, выражаясь языком отчетов, с непростыми погодными условиями на старте уборки. Проще говоря, некоторые регионы накрыли дожди. Но ситуация изменилась к лучшему, и теперь в Центральной России, где у нас основные картофельные регионы, условия для уборки вполне хорошие. Там достаточно сухо. Вообще, на прилавках цена картофеля начала снижаться еще с конца июля, а с началом осени этот процесс резко ускорился. По данным Росстата, за первые две недели сентября картошка подешевела сразу на 7,5%. Как рассказала нам доцент финансового университета при правительстве России Ирина Карапетова, самые низкие цены на картофель в этом сезоне, скорее всего, будут в октябре-ноябре. Хотя уборка начинается в сентябре, полный объем предложения на рынок поступает несколько позже, и ожидается, что цены могут снизиться на 15%, а то и даже на 30% от тех, что мы видели в конце августа-начале сентября. Но точная цифра будет зависеть от объема урожая. Чем он больше, тем сильнее падение цены. Правда, есть и некоторые моменты, которые могут сдержать падение цен. Это подорожание удобрений, средств защиты растений, топлива, а также доставки. Но в регионах, где много своей картошки, цены будут, конечно, ниже. А вот ближе к Новому году картошка, как всегда бывает, начнет дорожать. Максимальными цены традиционно станут к началу лета.
2: Экономика на Радио КП.
1: В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Подробнее через пару минут в эфире.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще несколько тем для обсуждения. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, и в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуару. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Но если двигатель мощнее, транспорт считается уже мопедом. И в таком случае нужна категория М. Тем, у кого уже есть автомобильные права, отдельно учиться им не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипеды разгоняются и до 50 км в час, а то и более. Их водители часто нарушают правила дорожного движения. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать. Но вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
8: Почему электровелосипеды? Они ведь ничем не отличаются от мопедов. Кроме того, что на мопедах стоит двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах стоит электрический двигатель. Мощность этих двигателей, скорость передвижения этих транспортных средств, ну, сопоставимо, одинаково. Электровелосипеды могут перемещаться быстрее 50 км в час, ну и так далее. Так вот, только разница в двигателях. В свое время нам возражали, ну как же, это же не мопед, электрическое транспортное средство. Ну тогда почему мы не разрешаем мобилям с электродвигателями перемещаться по встречной полосе или, понимаете, или по тротуарам, да? Это же странно было бы, да? Это касается, конечно, всех. Вовсе не только курьеров, которые перемещаются на электровелосипедах. Речь идет о самом транспортном средстве, независимо от того, кто на нем едет. Если это транспортное средство под названием мопед, ну, значит, надо... Двигатель нужен соответствующий. Если уж совсем электровелосипед чахлый, 20 км в час ездит, ну, ладно, не надо. А если это мощный электровелосипед, то надо его оформить, надо обучиться правилам дорожного движения, получить удостоверение. На этом мопеде должен быть номерной знак. И тогда нарушения будут фиксироваться, как это происходит с нарушениями водителей на автомобилях или на мотоциклах, понимаете, да? У нас везде камеры, в Москве сотни тысяч камер. Проехал курьер или кто-то другой на своем электровелосипеде на красный, поперек перекрестка, едет по встречной полосе. Эти нарушения фиксируются. И дальше соответствующее наказание. Штраф, лишение водительских прав. И когда курьер, например, лишится водительских прав, это скажется на его заработке. Пешком ходить придется или на обычном велосипеде перемещаться.
1: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Еще одна тема. Спрос на междугородние автобусные поездки в июне-августе текущего года вырос на четверть в годовом выражении. Это почитали в совместном исследовании ТУТУ и РЖД. В сервисе Чек-Индекс в июне-августе зафиксировали увеличение спроса на междугородние автобусные билеты на 20% год к году. В годовом выражении показатель увеличился более чем на 8 раз, и переориентация спроса на автобусы произошла во многом за счет южных регионов, которые столкнулись с частым закрытием аэропортов, сокращением количества поездок и перебоями с поставками бензина. Комментирует председатель правления Союза ассоциации автоперевозчиков регионы Олег Куксов.
9: Если где-то убыло, а это Аэрофлот, соответственно, я не имею в виду компанию, я имею в виду вообще воздушные перевозки, то, конечно, где-то прибудет, это нет сомнений. Конечно, это особая категория, люди, которые продолжают летать самолетами, скорее для Москвы, Санкт-Петербурга или раз в год куда-нибудь на отдых. Вот мне нельзя сказать, что так мне там Бердянск по делу, я полетел. Вот это навряд ли. Но, конечно, предположить можно, что раз в авиационной отрасли наблюдаются проблемы, постоянные срывы рейсов, задержки, то, безусловно, люди чем-то пользуются, и очень вероятно, что они пересели на, в том числе и на автобусы. Но сами перевозчики автобусные не могут похвастаться тем, что у них выросло значительное количество. Я смотрел вчера данные по Санкт-Петербургу, я хочу сказать, что большого роста нет. Июнь, июль, может быть, какие-то кто-то куда-то вдруг волной поехали. Но вот в настоящий момент спад уже произошел заново, и вообще количество перевозок значительно упало. Люди стали менее мобильные. А это связано, на самом деле, со многими проблемами. Нельзя сказать, чтобы люди прямо так вот экономили. Во-первых, стоимость билета значительно выросли. То есть они не просто экономят люди, а просто не могут себе позволить уже ездить по новым стоимостям. И стоимости растут. На 21%, как мы знаем, за последние несколько месяцев выросла стоимость топлива. Но, соответственно, подтянет за собой все остальное. Что касается деловой активности. Не все в порядке в экономике. Деловая активность падает. Падает значительно. У малого бизнеса существенно. Соответственно, меньше требуется поездок, меньше коммуникаций, меньше встреч, меньше переговоров и так далее.
1: А Всемирная организация здравоохранения впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении. К 2030 году дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усугубит эту проблему. По статистике, в мире почти каждый четвертый медик старше 55 лет. Подробнее в своем сюжете расскажет мой коллега Василий Воронин.
10: Более 11 миллионов специалистов в сфере здравоохранения может не хватить в мире к 2030 году из-за старения. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Данные из 122 стран свидетельствуют о том, что в среднем почти каждый четвертый врач старше 50 лет выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет. В странах с высоким уровнем дохода этот показатель достигает почти каждого третьего. Старение кадров – это скрытый кризис в сфере здравоохранения, требующий неотложного внимания, заявил Радио КП директор Центра проблем финансирования организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин.
11: Профессия врача, значительная часть врачебных профессий, во всяком случае, предъявляет очень высокие требования к физическим способностям человека. Хирургия, работа в реанимации, для других специальностей требует, напрямую является тяжелым физическим трудом, который требует очень большой нагрузки от человека, не только на его там мышцы, спину. Представьте, сколько там несколько часов, многочасовая операция, только вот сколько отнимает у хирурга силы и возможности, но и очень мощные психоэмоциональные нагрузки. Вот. В здравоохранении очень много вредных факторов. Радиационное излучение, химиопрепараты, риск заражения инфекционными заболеваниями, психически неадекватные пациенты и прочее, все это тоже создает большую зону рисков. Поэтому требования очень высоки. Еще выдающийся русский хирург Лука, святитель Лука Войно-Ясенецкий, говорил, что у врача должны быть глаза такими же зоркими, как глаза орла. Вот, сердце и силы должны быть как у льва, вот, а руки должны быть как у девушки. Там есть вариант, как у матери, да, то есть, как бы сказать. Поэтому крайне важно обеспечить своевременный приход молодых людей в профессию и то, чтобы люди, врачи, опытные врачи, с возрастом было кому передать свой опыт, свои знания, свое отношение к пациентам и к профессии. Вот. И то, что профессия стремительно стареет с точки зрения кадров, это, конечно, тревожный момент, который нужно, с которым нужно что-то делать.
10: Российские власти обозначенную проблему осознают. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова еще в марте 2024 года называла старение медицинских работников одним из текущих вызовов отрасли, наряду с миграцией, выгоранием и переходом в другие профессии. Глава Минтруда Антон Котяков в апреле 2025 года приводил данные, согласно которым средний возраст работника здравоохранения 44,5 года. Россия должна студентам-медикам предложить более выгодные условия труда, чтобы у них не было стимула уезжать за границу в поисках лучшей жизни, отметила в интервью Радио КП директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
12: Потребность в врачах будет расти. Нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
10: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью Радио КП говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
13: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. По большому счету, вот если мы смотрим сейчас в работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, в частности врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
10: Глава Минздрава Михаил Мурашко еще в 2025 году предсказывал, что врачи в России смогут работать в перспективе до 80 лет. Столь продолжительная карьера, пояснял он, потребует от врачей новых компетенций, в том числе цифровой грамотности, IT-навыков и системного мышления. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
15: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: О выборах.
18: Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки почти 97% протоколов преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам. Это сообщает РИА Новости. Кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах в Госдуму 9-го созыва после обработки 100% протоколов, согласно данным онлайн-табло ЦИК. Выборы депутатов и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
17: О важном.
18: Обстановка в прифронтовых Алешках Херсонской области из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева критическая. Туда невозможно подвести ни продукты, ни медикаменты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Российская армия работает над тем, чтобы разрешить гуманитарный кризис в прифронтовых Алешках. Положение канцлера ФРГ Фридриха Мерца стало как никогда шатким после провала возглавляемой им партии Христианско-демократический союз на выборах в федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание. Такую оценку приводит журнал «Экономист». По оценке издания, эта неудача стала для партии, которая дольше любой другой политической силы находится у власти в ФРГ, худшим результатом в истории. Помимо этого, замечает «Экономист», Мерц провалил испытания, поставленные перед канцлером, все более критически настроенные по отношению к нему партии. Накануне в Германии прошли выборы в Ландтаг в федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание и в Палату депутатов Берлина. В Мекленбурге-Переднее Померание, согласно предварительным официальным данным, победу одержала «Альтернатива для Германии».
17: Обо всем.
18: Первая часть киносаги о вампирах и оборотнях «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила российский прокат и прокат в странах СНГ. Она собрала 196 миллионов рублей за минувшие выходные. На второй строчке оказалась сказка «Как Иван в сказку попал» режиссера Алексея Нужного. На третьем месте картина «Курьер». Официальный курс доллара на этот день 84 рубля и 20 копеек. Евро стоит 96 рублей 67 копеек. Курс юаня 12 рублей 57 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля. Завтра днем будет плюс 17, плюс 18 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 14-15 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Михаила Рудакова, официального представителя завода-изготовителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф». Миша, приветствую тебя. Как студию слышишь?
19: Здравствуй. Хорошо слышу.
1: Прекрасно.
19: А как меня слышно?
1: Замечательно.
19: Слушай, ну у нас бывают такие ситуации в эфире, когда я нежданно...
1: Не только у нас, да, они в принципе бывают, да.
19: Да, но поэтому надеюсь, что таких ситуаций в данном эфире не будет, но если они вдруг случатся, я хочу сразу сказать о том номере телефона, о нем вот прям в самом начале сказать, если вдруг вас что-то заинтересует, если вы вдруг решите позвонить в колл-центр к нам, обязательно звоните. Номер телефона простой, бесплатный для ваших звонков, консультаций и заказов. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Почему я сразу о нем заговорил? Да потому что сегодня необычный день, сегодня день мира, и вообще сегодня эта неделя ознаменуется как Всемирная неделя чистоты. Ты об этом знал?
1: Я увидел эту информацию, когда открыл утреннюю сводку новостей.
19: Да, действительно, я вот когда подумал о Всемирной неделе чистоты, почему-то мне вспомнился профессор Преображенский. который говорил о разрухе когда-то, да, на самом деле также я считаю, что и с чистотой. Пока мы в своих головах что-то не изменим, вот чистота вокруг нас не появится. Потому что когда я приезжаю на природу, а там куча мусора, ну это, извините, не просто потому, что человек вот забыл там что-то убрать, он забыл себя в голове убрать в первую очередь. Но для того, чтобы в голове появились чистые мысли, друзья, слушайте наш эфир, я уверен, вы поймете, как можно очистить свои мысли, как достичь вот действительно чистоты и гармонии внутри себя, и, соответственно, она появится и снаружи вас. Друзья, это все взаимосвязано. Поэтому, ну что скажу, желаю всем здоровья, как обычно, да, но от чистого сердца. И хочу начать наш позитивный эфир на полную мощность. Сегодня важный и интересный разговор о правильной воде. Мы докажем, что ионизированная вода – это не маркетинг, а настоящий прорыв для здоровья. Да? Мы опираемся не на слухи, а на данные науки. И вы узнаете, дорогие друзья, как простая на вид вода становится мощным оружием против старения, диабета, хронических болезней, работая изнутри как природный антиоксидант. Ну и прямо сейчас я объясню, как пара стаканов такой воды в день способна помочь повысить вашу энергию, поддержать когнитивные способности и улучшить показатели при подагре и артрите. Будет познавательно. И еще я, кстати, озвучу несколько сообщений от наших слушателей, которые делятся своим опытом. Огромная вам благодарность, друзья, которые не остаются равнодушными, делятся своими результатами. Знаете, это по-настоящему ценно видеть, понимать, что твоя работа не проходит даром, а находит отклик и реально приносит пользу. Поэтому продолжайте в том же духе, звоните, пишите нам в колл-центр, в эфиры звоните, да. А, Антон, напомни, как дозвониться в прямой эфир, пожалуйста.
20: Очень просто. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона бесплатный для того, чтобы дозвониться в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. И можете задать Михаилу свой вопрос, оставить свой отзыв. Пожалуйста, хоть сейчас.
19: Да. Звоните. Ну а пока перейдем к фактам. Только проверенная информация. Смотрите, в 2008 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, холестерин и ЛПНП упал на 15,5% всего за 8 недель. И в данном случае даже не применялись лекарства, да? Также ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулы водорода, которые появляются в ионизированной воде после ионизации, а ионизация – это воздействие на воду постоянным электрическим током, так вот эти самые молекулы водорода, которые там появляются ненадолго, именно поэтому и нужны ионизаторы, генераторы, да, так вот они работают как крошечные и избирательные саперы. Они находят, обезвреживают именно те самые вредоносные свободные радикалы, которые нам мешают жить и быть здоровыми. Да. Они при этом не трогают полезные. Вот в университетской больнице Кэйо в Токио молекулярный водород исследовали непосредственно у пациентов с острым инфарктом, в том числе во время экстренного коронарного вмешательства. Результаты положительные. Кроме того, хочу отметить тот факт, который я наблюдаю на данный момент. С каждым днем все больше и больше медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а вот, что очень важно, они объясняют, зачем, и с какой водой это правильно делать? Это необходимо делать. И вот предлагают в том числе компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования. И я хочу с радостью отметить тот факт, что мы, друзья, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас еще нова, друзья, продолжим. Как же молекулярный водород, вот тот самый антиоксидант, который вот научным сообществом уже признан антиоксидантом, причем самым таким мощнейшим антиоксидантом, как он воздействует на наш организм. Я уже сказал, что он обладает избирательным действием, то есть он воздействует селективно. Так вот, напомню, что причиной большинства всех заболеваний является оксидативный стресс. И вот этот оксидативный стресс, он проявляется в воздействии свободных радикалов на наши клетки. Что такое свободные радикалы? Это мельчайшие частички молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого они являются достаточно агрессивными и очень активными, поэтому они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. В небольшом количестве они, свободные радикалы, необходимы организму для участия во многих его физических процессах, физиологических, прошу прощения, процессах. Да? Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами. Но, к сожалению, под воздействием различных неблагоприятных факторов, болезни, плохая экология, стрессы, да, нездоровое питание, вредные привычки, вот количество свободных радикалов из-за этого начинает возрастать сверх необходимой нормы. Тогда они разрушают все, что попадает им под руку. Они разрушают молекулы, клетки, повреждают ДНК даже и вызывают клеточные, друзья, мутации. Чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. И вот говоря о молекулярном водороде, он нейтрализует не все подряд свободные радикалы, а только вторичные, так называемые плохие свободные радикалы. Если говорить вообще об антиоксидантах, вот такие антиоксиданты, как витамины С, Е, да, могут нарушить вот этот редокс-баланс, окислительно-восстановительный баланс в наших клетках. Да, поэтому принимать их нужно только под контролем врачей, только в тех дозировках, которые назначают врачи. Но, к сожалению, и они могут тоже стать оксидантами, если неправильное, скажем так, количество их или они не усвоились правильно. Да, вот молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько вам лет, потому что он не вызывает побочных эффектов, даже в высоких дозировках. И вот еще одно исследование касательно подагры и артрита. В этом исследовании выбрали людей с хроническим подагрическим артритом и разделили их на две группы. Одна и вторая получали лечение. Вот тут важно отметить, лечение не отменяли, но при этом, кстати, вы можете об этом исследовании прочитать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь в Макс. Мы везде называемся одинаково, ионизаторы Аквалайф. Так вот, что произошло в этом исследовании? Одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. В результате они снизили уровень мочевой кислоты и ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. А еще одно исследование уже ионизированной водородной воды. Кстати, ионизированная щелочная вода и водородная ионизированная вода, они отличаются только лишь измененным pH. В щелочной, как вы понимаете, ионизированной воде изменяется pH, вот этот показатель, соотношение щелочных и кислотных элементов. А в водородной воде он не изменяется. Но и там есть молекулярный водород, есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Вот эти показатели придают воде ионизированной, вот поэтому она и называется ионизированная, да, а придают вот эти вот свойства антиоксидантные. Так вот, еще касательно водородной воды, показало, что снижение мочевой кислоты примерно на 8,5% за 8 недель. Да? Так вот, обратите внимание, что изучали ионизированную щелочную воду, в другом ионизированную водородную воду. То есть именно те два вида воды, которые мы можем готовить с помощью ионизатора Аквалайф. Да, юридически это не лекарственное средство от подагры там, и не замена лечению, но результаты, согласитесь, впечатляют. Это не фантастика, это наука, друзья, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то начать пить правильную воду. Воду, похожую на воду в организме человека. Вот поэтому она правильная. Она соответствует нашим ГОСТам, ГОСТу внутренней воды внутри нас. Вода с антиоксидантными свойствами. Воду, похожую, кстати, на воду из горных источников. Именно так я ее характеризую, потому что с ней очень легко налаживать питьевой режим. Вот все, кто наладил этот питьевой режим, все как один говорят, что да, действительно, ее легко пить. Попробуйте вы, друзья. Это легко. Она насыщена молекулярным водородом, она насыщена электронами, насыщена энергией, и такую воду вы можете только приготовить. Ее не купишь, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум сутки. И самое оптимальное время действия вот этих антиоксидантных, самое эффективное время действия антиоксидантных свойств – это до 12 часов. Поэтому, друзья, нужен генератор либо ионизатор. Но сегодня, в этот осенний день, я хочу вас порадовать. В этот День мира и Всемирную неделю чистоты хочу, чтобы вы очистили себя на клеточном уровне, начали пить ионизированную воду с ионизаторами воды Аквалайф. На тестовый период вы можете его взять. Сегодня это 90 дней, а сегодня вы приобретаете не один, а целых два. Ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, премиальный, нашу модель 4 в одном. Плюс ионизатор воды Аквалайф мини по цене 33 тысячи рублей, но на один день, до 19.00. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Приезжайте, заказывайте, слушайте программу, слушайте радио «Комсомольская правда», а мы встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02 и задаст Мише свой вопрос или оставит свой отзыв. Миша, тебе слово.
19: Да, давайте, друзья, еще раз вернемся к основам. Спасибо, Антон, тебе огромное, но... Я тороплюсь рассказать о самом важном, о самом главном, о том, что поможет человеку, каждому человеку сделать свой мир внутри себя и вокруг себя чище, лучше, и быть более активным, бодрым и здоровым, друзья. Это действительно так. Нужно всего лишь наладить питьевой режим, потому что большинство недугов, а это по данным исследований около 90%, имеют своей причиной окислительный стресс, оксидативный стресс, называйте как хотите. А что это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов, о которых подробно я рассказывал в прошлой части эфира. И вот противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, друзья, к сожалению, своими же руками методично, вы целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое, но разорвать этот замкнутый круг способна ионизированная вода, вода, с которой вы легко можете наладить питьевой режим. Вот как все устроено. Она, именно такая вода, мощный антиоксидант, в отличие от обычной легко доступной нам воды. Она, к сожалению, легко доступная нам вода, будь то из фильтра, из бутылки или из крана, да, она окисляет нас, она имеет окислительные свойства, она поддерживает вот этот оксидативный стресс. Но в считанные минуты, если у вас дома появляется ионизатор воды, то вы в считанные минуты, нажав на кнопку, из этой же питьевой воды можете сделать воду антиоксидант. Да, вот такое чудо, но это не чудо, это не магия, это биохимия, друзья, доступная нам уже сегодня. Она возвращает вот эти полезные свойства воде, которые... Почему говорю возвращает? Потому что такая вода, она есть в природе, ее много. И раньше, я уверен, она была такой в больших количествах мест, да, чем сейчас. Сейчас эта вода доступна далеко, она от цивилизации находится. Вот цивилизация сделала так, что эта вода стала окислителем, а не восстановителем. Вот на бальнеологических курортах тоже вода имеет отрицательный ВВП, молекулярный водород зачастую, да, именно поэтому там ее рекомендуют пить, туда ездить, лечиться. Но если вы заберете эту воду оттуда, она все через несколько там часов станет снова окислителем, друзья. И вот цивилизация привела к тому, что мы воду изменили не в очень хорошую сторону, но мы можем вернуть ее у себя дома, и вот эти свойства, которые будут поддерживать, давать организму возможность быть здоровым легко и просто, просто наладив питьевой режим. Да, ионизированная вода де юре не является лекарством, не заменяет лечение, но исследований такой воды сегодня проводится так много, их более 2000, и эта работа продолжается, она с 70-х годов прошлого тысячелетия, столетия, да, началась. И я общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, генераторами, да, слушаю их отзывы, их истории, вижу их опыт, знаю о своем опыте, друзья. И я не хочу об этом молчать. Почему? Слушайте дальше и сами все поймете. А пока еще немного фактов. Смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В Японии, кстати, молекулярный водород много лет является предметом серьезных медицинских исследований, в том числе и клинических условий. Я их читаю, и там только положительные результаты, друзья. В Китае такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. Помните, в самом начале эфира я говорил о том, что ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Вот на эту тему я хотел бы поделиться с вами отзывом. Смотрите, мужчина, вот совершенно конкретный случай, 54 года, у него диабет второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара. Стандартная терапия давала результат, но ограниченный, да, такой вот, ну, который не до конца удовлетворял человека. Когда он наладил питьевой режим с ионизированной водой, пил ее ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, а это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах. Эти ранние признаки диабетической нейропатии. Вот вам и биохимия в действии, друзья. Водородная вода не отменила его лекарства, но она кардинально усилила их эффект, начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, поражающих и нервы, и сосуды. Но это ли не доказательство? Но по факту я только слышу, что когда человек просто налаживает питьевой режим, в итоге лекарства становятся не нужны, потому что человек выздоравливает, друзья. Просто потому что начинает работать та терапия, которую назначили раньше. У меня был один но такой поразительный, удивительный, чудесный случай, когда женщина не знала, что делать, потому что уже все испробовали, всю стандартную терапию испробовали. Вроде бы должно было помочь, да, у нее была онкология, не буду сейчас в детали углубляться, 2017 год история это была. Так вот, она попросила, говорит, дайте нам ионизатор ваш попробовать. Я расскажу об этом всем. Она потом рассказывала, да, действительно, и мы рассказывали. Полгода они пили ионизированную воду, наладили с ней питьевой режим, и вот то, что раньше не помогало, все помогло, друзья. Вот все помогло. Она еще и очищает организм, такая вода. Вы налаживаете питьевой режим, еще и детокс прекрасный. А как это просто, когда это природное средство, самое простое средство, друзья, ее еще и легко пить, потому что, я же говорю, она похожа на воду из горных источников. Попробуйте. Это не попробовать невозможно. И я говорю не пустословно вот это «попробуйте». Это не простое пустое слово. Я даю вам, мы даем вам, мы компания ООО «Фабрика здоровья», наша компания, торговая марка «Аквалайф», мы даем вам время попробовать. 90 дней программа, 90 дней с «Аквалайф», мы ее называем тестовый период, 90 дней с «Аквалайф» – это то время, когда вы получаете свой собственный опыт и решаете для себя, помогает вам, нравится, не нравится, да? И если вас все устраивает, да как сделаете, как и делают это 98% покупателей. Оставите себе. Нет, вернете, мы вернем все деньги, друзья. Все просто, но вы получите свой собственный опыт. А сегодня специально для этого эфира предложение, которое согреет вас в любой сезон, да, в осенний тем более. Только сегодня вы получаете 2 прибора по цене одного. Это вот как поймать кусочек лета, вот так вот можно назвать. Да, мощный ионизатор воды «Аквалайф» премиального класса, который готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, в разных режимах. Водородную воду готовят и воду, насыщенную ионами серебра, всего за 33 тысячи рублей вместе с ионизатором воды «Аквалайф Мини», друзья. 2 прибора получаете, оплатите за один. Так что летняя свежесть всего за 33 тысячи рублей. И она останется с вами навсегда, друзья. Я уверен, что вы захотите их оставить себе. Но нет, у вас программа 90 дней. Попробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Предложение этого эфира действует только до 19.00. Поэтому успевайте, звоните, набирайте 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная. И помните, что мы перезваниваем, если вы услышали, что автоответчик, который встречает вас, когда вы звоните нам, да, что все операторы заняты, мы перезвоним вам там через некоторое время. Да, перезванивать мы будем, но не с городского, не с 800-го номера, с него никому невозможно позвонить, а вот с городского номера, московского, он будет 499-код. Но главное, что маркировка есть, это по закону она необходима, и мы рады, что такая есть необходимость. Чисто законодательно, которое мы исполняем, да, «Фабрика здоровья», вы увидите надпись. «Фабрика здоровья» — это мы, наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Я вот только что говорил отзыв один, да, там с сахаром были проблемы. Вот еще один отзыв, да. Но даже эта история, она меня поразила особенно. Звонит как-то мужчина и рассказывает, что его отца, пожилого человека, долгое время был высокий сахар. Таблетки помогали, но не так хорошо, как хотелось. И вот сын привез отцу на пробу наш ионизатор. Ну, отец отнесся скептически, но пить воду начал. Куда деваться? Надо что-то делать. Да? Так ничего не помогает, нужно что-то менять все-таки. Что-то нужно изменить, да? И вот через неделю звонит сын, интересуется самочувствием. Отец говорит: странное дело, сынок, глюкометр стал показывать цифры меньше, чем обычно. И вот они сначала подумали, что аппарат сломался, да, они стали анализировать, питание тоже, нагрузки те же. Единственное, что изменилось, они добавили питьевой режим с консервированной водой. Оказалось, что сахар начал снижаться именно, друзья, ну, другого нет варианта из-за нее. В итоге они оставили прибор себе, и самое прекрасное, что и жена этого мужчины, которая имела склонность тоже к повышенному сахару, подключилась. Теперь они вдвоем с отцом пьют эту воду, поддерживают свои показатели в норме. Представляете, один прибор помог сразу двум людям в семье справиться с серьезной проблемой. А для ухода, допустим, например, как проблемные стопы, которые часто бывают при диабете, да, они используют другую воду, кислотную, аналит она называется по-научному. Она получается в том же ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. Заливаете обычную воду из-под крана, которую нас окисляют, нажимаете кнопку, и через минуту у вас готова ионизированная щелочная вода, которая борется с антиоксидантом, она является антиоксидантом и борется с оксидативным стрессом, пьете ее, налаживаете питьевой режим, а вторая вода, которая получается одновременно, кислотная вода для компрессов. То есть все просто, друзья. Несколько минут, и у вас из обычной воды уже два средства. Так, а я еще говорю, что ионизатор воды Aqualife Premium готовит четыре вида воды. Водородную воду, она тоже для питья, только там не изменяется щелочность, да. И воду, насыщенную ионами серебра. Она хороший помощник в борьбе с вирусами, друзья. Это тоже сейчас актуально. Поэтому для того, чтобы заказать вот эти два прибора, которые ионизатор воды мини, он тоже готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду, но он поменьше, в два раза меньше объемом, чем ионизатор воды Aqualife Premium. Тут 3,5 литра, этот 1,4 литра, да. То есть вы приобретаете один прибор, а по сути платите за один со скидкой, а получаете два. Поэтому звоните сегодня до 19.00, такой уникальный шанс, воспользоваться им просто грех. Не воспользоваться им просто грех. Звоните 8 800 505 0855, тестовый период вам в помощь. 8 800 505 0855, звоните прямо сейчас, слушайте радио «Комсомольская правда», оставайтесь на наших волнах. Ну, конечно, успевайте заказать два ионизатора по одной цене. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Встретимся в следующей части.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
4: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
17: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Перечню почетных званий «Заслуженный работник» в Псковской области в этом году добавится еще два. «Заслуженный работник транспорта» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса». Нагрудные знаки сделают биметаллическими с тематической символикой. На одном из них будут изображены самолет, поезд, автобус и катер, на другом – газовые трубы с факелом и опоры ЛЭП. Интерес граждан к прошедшей избирательной кампании говорит о неравнодушии граждан к жизни страны, считает депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что прошедшая кампания была конкурентная, была достойная явка на избирательные участки, процент проголосовавших выше предыдущих кампаний. Больший интерес к выборам означает, что граждане неравнодушны к будущему России, ее развитию и к тому, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе и Законодательном собрании Псковской области. Единороссы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина на протяжении 3 дней голосования осуществляли общественный контроль на избирательных участках в Великих Луках. Они отметили, что голосование проходило спокойно, комиссии работали четко, обстановка была доброжелательная. На участках все было организовано так, чтобы каждый смог без спешки и волнения сделать свой выбор. Великолучане приходили с семьями, родители, бабушки и дедушки, а рядом дети. Такие моменты напоминают, выборы – это не формальность, а общее важное дело для нашего города.
17: О валютах.
18: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек.
17: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Продолжается разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф». И по-прежнему Миша готов не только говорить сам, но и слушать, а точнее принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому вы можете дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша.
19: Спасибо, Антон. Да, я в самом начале хочу сказать о том, что мы говорим о воде, из которой мы состоим с вами, друзья, на 3/4. На 75% в среднем мы состоим из воды. И именно от того, пьем мы воду или нет, зависит наше здоровье, друзья. Но тут важно понимать еще о том, какую воду мы пьем. Многие из вас, возможно, уже начинали, пытались наладить питьевой режим и не смогли, потому что вам что-то не нравится в воде. Какая-то она невкусная, многие говорят, да? Ну да, действительно так, я соглашусь с вами. Вода, не хочется ее пить, когда у нас окислитель, когда она нас окисляет и поддерживает причину большинства заболеваний, друзья. Именно оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний. И организм интуитивно, вы чувствуете, что он ее не принимает, не хочет ее пить. Поэтому зачем же пить то, что нас окисляет невкусное, когда можно выпить то, что нас окисляет вкусное, да? И вы выбираете что-нибудь другое, которое имеет другой вкус, который вам больше нравится. Но вот когда вы пробуете ионизированную воду, будь то ионизированная щелочная вода, либо ионизированная водородная вода, вы действительно ощущаете что-то другое. Не просто воду пьете, а воду, она, во-первых, легко... Вот рецепторы даже вкусовые ее ощущают более мягко. То есть ее хочется пить, она прям вливается в вас, и вы чувствуете, как в вас вливается энергия. Я буквально с первых глотков ощутил это. Я почувствовал ту энергию, которую дает такая вода. А в ней она и есть, она заключена в ней. После ионизации в ней много энергии, она энергоэффективна, еще ее называют. Да? Она является научным сообществом, такая вода, она из-за молекулярного водорода, она считается антиоксидантом, потому что в ней еще и молекулярный водород появляется, и электроны, да,

0: Да вот слушайте дальше и сами все поймете. А я продолжу. Смотрите, исследований, я вот хотел сказать еще пару слов о диабетической стопе, друзья. Да, не является лекарственным средством, но сколько у меня уже таких случаев, когда человек страдает годами, мучается. Вот не один таксист мне попадался, который страдает вот этим недугом. У него диабетическая стопа, и он не знает, что сделать. Он пытается что-то решать, какие-то способы стандартные применяет, но все не помогает. А я говорю, добавь свою, во-первых, добавь ионизированную воду для того, чтобы решить вопрос с диабетом, чтобы терапия сработала. Да, пусть она не является лекарственным средством, но попробуй, попробуй, мы же даем такую возможность. Мы компания, которая думает о вас, и даем вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. Это тестовый период 90 дней. Но вот когда есть проблемы с диабетической стопой, вот есть такая рекомендация, которая помогает, вот пока в моем случае это 100%, вот в 100% случаев, причем за неделю. Компрессы кислотной водой и ионизированной щелочной водой делаешь, и буквально через неделю значительные изменения. У кого-то вообще проходит, у кого-то значительные изменения видны. Да? То есть у меня сосед с недугом справился. Да? Несколько таксистов я помог им с этой проблемой. Друзья, попробуйте и вы. Вот для того, чтобы попробовать, это всего лишь нужно взять ионизатор воды, который готовит все виды ионизированных вод. Щелочную, кислотную достаточно, казалось бы. Да? Но водородная и серебряная тоже помогает. Серебряная во время вот этих вирусных историй, да, вы можете в увлажнитель заливать серебряную воду для того, чтобы не допустить появления вот этих вирусов у себя в комнате, да, а если они и появились, то они просто будут уничтожены вот этим ионным серебром, которое распыляется с помощью увлажнителя. У нас, кстати, есть и увлажнители, они ультразвуковые, как раз и очень удобные, тихие. Посмотрите на нашем сайте, ну или
1: В колл-центре, хотел сказать, Михаил, можно узнать эту информацию. Отзывы. Да, Миш, вот как раз на слове колл-центр ты ненадолго пропал со связи.
0: Да, спасибо, Антон. 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Накопилось огромное количество, еще раз скажу, отзывов от клиентов, которые справились с проявлением и диабетической стопы именно благодаря таким компрессам, да. Но вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы пьем, друзья. Исследования показали, что регулярное употребление ионизированной водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. Вдумайтесь, вот вам, скажем, 70 лет, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70, а иногда и старше, на 80, на 90. Да, печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени. Вот работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. Но вы можете не отменять лечение, а просто наладить питьевой режим. И можно быть 80-летним человеком, и состояние ваших органов будет не 80 и не 70, а, возможно, уже 60, 50, а у кого-то и 40, друзья. Есть такие люди, которые в 90 чувствуют себя на 40. Друзья, это же уже лучше, правда, да? Правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках, с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже давно и не 30, и не 40, и не 50. Можно ли это исправить? Да. И японцы это подтвердили. И я вам говорю, наладьте питьевой режим, попробуйте. Но вы, допустим, спросите, ионизатор воды дома, а на работе, допустим, на даче, в командировке, что мне, постоянно возить прибор с собой? Да, можно, кстати, возить с собой, но не обязательно, когда есть такое предложение, как сегодня. Да, именно для этого сегодня мы подготовили особенное предложение эфира по особенной цене, чтобы сегодня в День мира и в День Всемирной недели чистоты, когда вы можете приобрести два прибора по цене одного. Такого выгодного предложения еще не было в этом году. Поэтому и вряд ли бы еще появится. Потому что, ну, не буду говорить все факторы, влияющие на эту цену, но так или иначе, друзья, советую поторопиться. Набрать номер телефона 8 800 505 0855 и приобрести два прибора по цене одного. Речь идет об ионизаторе воды Aqualife премиального класса, 4 в одном, который готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную, серебряную. И ионизатор воды Aqualife Mini. Вместе они сегодня по цене 33 2000 рублей, друзья. А если мы обратимся вообще к ценам, да, на ионизаторы, вы можете увидеть, что есть цены на ионизаторы и 300, и 400 тысяч рублей. Но мы российский производитель, мы думаем о вас. Поэтому мы не хотим, чтобы вы переплачивали. Мы делаем...

0: все то, чтобы наша продукция все-таки была доступна. Мы стараемся не повышать сильно цены, хотя и этого требует ситуация, которая складывается вокруг, друзья. И этого требует. Поэтому я вот, ну, не хочу углубляться в эти подробности. Просто советую вот прямо сейчас набрать номер 8 800 505 0855 и заказать эти два прибора по одной цене. У нас на сайте прибор премиум-класса, его цена 44 тысячи рублей. Вы сегодня его приобретаете по цене 33. И еще второй прибор получаете, не завтра, а Aqualife Mini. Поэтому если, кстати, не дозвонитесь, такое вполне возможно, с первого раза не дозвониться к нам в колл-центр, потому что звонков очень много бывает всегда, особенно в период таких распродаж. Мы обязательно перезваниваем, мы увидим ваш неотвеченный, перезвоним с городского номера, код его 499, но там будет обязательно написано «Фабрика здоровья». Это мы, наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Мы хотим, чтобы больше людей этой осенью были здоровы и радостны, энергичны и бодры. Поэтому повторяю, два прибора по одной цене. Aqualife Mini вы берете куда угодно, на работу, на дачу, в командировку. Ионизатор Aqualife Premium стоит дома и для всей семьи. Все всегда пьют ионизированную воду, налаживают питьевой режим. Никаких компромиссов. С каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Давайте еще поговорим о наших виновниках, вот этих свободных радикалов. Почему же их становится так много? Я уже сказал, мы сами себя вгоняем в стресс. Но на часть факторов мы можем повлиять. Бросить вредные привычки можем? Можем, друзья. Кстати, с ионизированной водой это делать легче. А я слышал, что многие бросают еще посеребрив воду. Это отвращает от сигарет. Вот многие говорят, что кто хочет бросить курить, вот ионизированная щелочная вода плюс еще и насыщенная ионами серебра, что можно сделать в нашем премиальном ионизаторе, как раз-таки помогает, в том числе и в этом, друзья. Попробуйте и вы. Я 16 лет курил, но бросил усилием воли, а здесь можно помочь своему усилию, еще и наладив питьевой режим. Кстати, вредные продукты меньше хочется есть, потому что организм чувствует себя по-другому. Вот тут как раз-таки мне помогла именно ионизированная вода. Когда я наладил питьевой режим, мне меньше стало хотеться сладкого, меньше вредных продуктов есть. Поэтому и вам советую того же попробовать. Тестовый период вам в помощь. Звоните. Так вот, касательно свободных радикалов. Именно вот из-за вот этих всех внешних факторов, мы, внутренних, точнее, факторов, то, на что мы можем повлиять, да, питаться лучше, там, бросить вредные привычки, мы можем на это повлиять. Но есть и другие факторы. Это и ультрафиолеты, плохая экология, микропластик. И здесь мы почти бессильны. Именно поэтому в 50 лет после 50 антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И вот только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Присоединяйтесь и вы. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Приобретайте сегодня до 19:00, успеете. Два прибора по цене одного ионизатора воды Aqualife Premium плюс ионизатор воды Aqualife Mini по цене 33 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19:00. Слушайте радио
1: «Комсомольская». Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Продолжим главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». По погоде чуть подробнее. В столичном регионе, в Поволжье и Удмуртии сейчас, ну, настоящее бабье лето, которое прогнозировали еще настоящим, не бабьим летом. В начале недели воздух там прогревается до 22 градусов, в Подмосковье даже до плюс 24. Но первые серьезные осенние сюрпризы погодные синоптики прогнозируют на начало октября. Там и ливни, и гололедица ожидаются и прогнозируются. И, как говорят, температура может опускаться до плюс 3 или до плюс 7, где-то вот в этих пределах ночью, понятное дело. Ну и, как предупреждал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отопительный сезон в Москве из-за теплой осени может начаться на пару недель позже, ну то есть там примерно 15-20 октября. Это тоже прогнозы. Собственно, с Евгением Тишковцом мы сейчас и пообщаемся в эфире. Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Еще раз напомню, Евгений с нами на прямой связи. Евгений, приветствую вас. Последняя полноценная неделя первого осеннего месяца, да, там с 21 по 27 сентября. Можете ли вы что-то рассказать, ну, о погоде хотя бы на эту неделю по всей территории России, начиная, конечно, с Москвы и Подмосковья, и дальше вот интересные моменты. Много ли где еще есть бабье лето или хотя бы его наметки?
8: Ну, что касается столичного региона, вообще центральной России, да и, собственно говоря, русской равнины, у меня очень хорошие новости. Несмотря на то, что впереди нас ждет ухудшение метеоусловий буквально на несколько дней, но потом все вернется на круги своя. И обо всем по порядку. Ну, мы, в общем-то, штурмуем, уже превысили отметку плюс 20, облачно с прояснениями в Москве по области, без существенных осадков. Во вторник синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве и, опять же, по области, по сопредельным регионам облачно с неустойчивыми прояснениями. Пройдут, правда, уже кратковременные дожди, вечером даже грозовое положение, но и в сумерках 11-14, в середине дня 16-19, это на несколько градусов выше климатической нормы. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше, дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Ну а конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона, и вот как раз этот атмосферный щит обеспечит нам возврат тепла и может даже заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько глубоким и синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи, жители центральной России, с пятницы и до воскресенья, и опять в большинстве регионов русской равнины Урала, ждут погожие деньки. По ночам столбики минимальных термометров в столичном регионе будут колебаться от 7 до 12, в светлое время суток 14-19, в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17 и плюс 22. Ну и, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября. Так что вот то, о чем мы говорили выше, по поводу смещения вправо в октябре, вот так называемое наступление коммунальной осени, то есть переход через плюс 8 и ниже, который, по-моему, числа 6 начинается, должно быть начинаться. Я думаю, что октябрь будет тоже довольно теплым, и сдвижка тепла будет вправо пролонгирована вот как раз на на неделю-другую. Вот, так что прогнозы достаточно позитивные.
7: А что касается осадков и их количества, что вы можете сказать? Осень – дело такое. Одно дело – температура достаточно высокая для того или иного промежутка времени, но осадки-то никто не отменял осенние.
8: Ну, это действительно так. Вы знаете, скажу, что ну, по центральной России, допустим, вот в ближайшие дни вот этот циклон, который сейчас формируется на холодной волне в Западной Украине, здесь он будет выходить вдоль западных границ России и, соответственно, поливать, ну, если в центральной России это от 10 до 15 литров дождевой воды ежедневно, то, например, в регионах Донбасса и в нашем Черноземье на каждый квадратный метр прольется до 40-50 литров дождевой воды на метр площади, а это сопоставимо с, в общем-то, месячной нормой, даже ее превысит. То есть в ближайшие дни, особенно в среду, и особенно опять это Донецк, это Белгород, это Курск, здесь вот прям в среду будет лить как из ведра, вернее, из 5 ведер дождевой воды. То есть ливни ожидаются чрезвычайно экстремальные, поэтому этим регионам достанется очень много небесной влаги.
7: Но, с другой стороны, при повышенной температуре эта небесная влага быстрее будет испаряться.
8: Да, безусловно. Там с наступлением уже в четверг в этих регионах, с наступлением светлого времени суток, погода улучшится, и там, в общем, появятся окна, и тоже будет довольно тепло.
7: До конца месяца вот погода за Уралом, можете что-то там сказать и про дальние восточные регионы тоже? Что-то порадует их сентябрьская погода до конца месяца?
8: Ну, что касается непосредственно самого Урала, то здесь, в общем-то, бабье лето продолжится, погода просто великолепная и будет стоять практически всю неделю. В ближайшие дни это около 20, потом с небольшим сбросом. Ну, а далее в Сибири здесь все-таки в тылу циклона и воздушные массы начнут пробиваться более холодные, и погода более неустойчива с короткими дождями, поэтому здесь близко к сентябрьским значениям от 10 до 15 в дневные часы. Ну, а что касается Дальнего Востока, то, например, в Приморье, ну, может быть, от силы до среды еще от 15 до 20 градусов, дальше активизируются циклоны, включится пасмурный режим пасмурного неба с дождями, но все равно до конца месяца температура будет примерно в тех же диапазонах. То есть, если говорить так образно, то, по сути, на большей части территории нашей необъятной матушки России будет царить, ну, такая золотая осень с довольно повышенным температурным режимом. И только по самым окраинам, по арктическому побережью, вдоль Новой Земли, Таймыра, вдоль самых северных улусов Якутии, ну, даже с прорывом на восток, здесь возможны возвраты холодов и скоротечные заряды снега.
7: Я хотел еще один момент уточнить, Евгений. Вы вот спрогнозировали, что в начале октября температура там в Москве и Подмосковье может опускаться до плюс 3, плюс 7, а в связи с тем, что отопительный сезон будет сдвинут вправо, как вы тоже сказали, то ночью может быть достаточно прохладно, дома могут остывать, я прав?
8: Ну, понятно, что в начале октября, в общем-то, температуры, это то, что вы озвучили, ну, это близко к норме, но повторюсь, что среднесуточная температура, по крайней мере, ну, я на горизонте не вижу в ближайшие две недели, чтобы она оказалась ниже плюс, критериально ниже плюс 8 градусов. Поэтому, ну, пока про дома, наши квартиры, я бы не планировал каких-то переходов. Ну, а в объектах социально значимых там обычная история, все это делается заранее, чтобы, ну, что называется, постраховаться.
7: Огромное вам спасибо за этот прогноз и рассказ на конец сентября и даже начало октября мы немного зацепили. На прямой связи с нашей студией был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Мы узнали о погоде на эту неделю сентябрьскую, ну, до конца месяца даже немножечко прошлись и одним глазком заглянули в октябрь по всей территории России. Еще раз напомню, что и в столичном регионе, в Поволжье, в Удмуртии сейчас, ну, настоящее бабье лето, и там воздух до 22 прогревается, а в Подмосковье и вовсе до плюс 24, и это не может не радовать. К новостям спорта перейдем. Аргентинский футболист Лионель Месси вышел на второе место в истории по количеству мячей, забитых прямыми ударами со штрафных. В ночь на понедельник по московскому времени его клуб «Интер Майами» на своем поле в США сыграл в ничью с «Сан-Диего». И вот Месси отличился на 24-й минуте красивым ударом со штрафного. И таким образом на счету аргентинца 75 голов прямыми ударами со штрафных. И это чистое второе место по этому показателю. Он обошел представителя Бразилии Жаира де Розу Пинто. Рекорд пока еще принадлежит бразильцу Марселино Кариоке, который забил 78 мячей таким образом. Напомню, Месси 39 лет, это лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины, и также является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Ну а о других новостях спорта в нашем эфире подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
9: Новости спорта. Астанинский «Барыс» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5-0. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Ярославский клуб с 12 очками продолжает возглавлять таблицу западной конференции. Турецкий «Андоло Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги по баскетболу. В финальном матче турнира, который прошел в Москве, «Андоло Эфес» обыграл «Локомотив Кубань» со счетом 88-82. Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Он в итоге был признан самым ценным игроком. Суперкубок Единой лиги прошел в 6-й раз. «Андоло Эфес» был первым иностранным клубом в финале. 3 раза турнир выигрывал ЦСКА, 2 раза – «Зенит». Российская фигуристка Камила Валеева будет бороться за свои права выступать на международных соревнованиях. Об этом 20-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления в контрольных прокатах сборной России. Валеева после окончания дисквалификации за допинг возбудила карьеру в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовой. Фигуристка в августе получила нейтральный статус для участия в международных турнирах, но впоследствии его отозвали. С вами был Василий Воронин.
10: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг. Кашель. Смех. Риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Россия в значительной степени адаптировалась к санкциям, а также нашла способы минимизации негативного эффекта от них, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Более 30 тысяч санкций было введено в отношении страны. Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых ограничений против России. Он предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в Штаты. В прессе это охарактеризовали как адские санкции. Не способствуют они реанимации двусторонних отношений и продвижению по пути урегулирования конфликта на Украине. Сообщение с пометкой «Срочно» власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Он не представляет рисков, заявил министр финансов Антон Силуанов. Обеспечение обороны и безопасности страны станет одним из приоритетов бюджета на следующую трехлетку, сказал он. Минфин при работе над бюджетом сделал все, чтобы ЦБ мог смягчать денежно-кредитную политику, добавил Силуанов.
13: О топливе.
12: Кабмин будет рассматривать предложение Минэнерго об учете в импортном демпфере затрат компании на транспортировку топлива от портов прибытия до конечной точки по России. Это сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Он добавил, что Минфин не готов учитывать в демпфере премию к цене на импортное топливо, хотя по этому вопросу обращались компании, потому что ее невозможно достоверно определить. Минфин России не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера. ЦБ может обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов. В расчет долговой нагрузки россиян могут включить просроченные коммунальные платежи и алименты, если по ним приставы уже открыли исполнительное производство. Об этом пишут в проекте развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Также в показатель могут добавить платежи по рассрочкам от застройщиков. Из-за этого доступная сумма нового кредита для некоторых заемщиков может стать меньше. А при слишком высокой долговой нагрузке банк сможет вовсе отказать в выдаче денег.
13: Обо всем.
12: Самый яркий янтарь года возрастом 40 миллионов лет добыли под Калининградом. Он получил название «Осенний». Самородок относится к особо ценным экземплярам янтаря и отличается насыщенным золотисто-желтым цветом. «Осенний» стал пятым самородком, извлеченным из недр приморского карьера в этом году. Его вес составляет почти 1,5 килограмма, размер 15 на 16 сантиметров. Ольга Демидова, служба информации.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала 5%, но все еще на грани непрохода. Подсчитано пока менее 97% голосов. Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину из стран Европы. Эксперты предупреждают, что Украина по итогам конфликта с Россией станет недееспособным государством. После обработки более 96,9% протоколов 5-процентный барьер на выборах в Госдуму преодолевают 4 партии. Лидирует «Единая Россия» с результатом чуть менее 58% голосов. На втором месте КПРФ, результат чуть менее 14%. На третьем ЛДПР, там почти 9%. На четвертом «Новые люди», у них чуть менее 8%. «Справедливая Россия» на грани непопадания или попадания в Госдуму. У нее долго показатель не превышал 5-процентный барьер, но после подсчета 96,9% достиг-таки 5%. Ну а прошедшая избирательная кампания стала самой сложной за долгие годы. Мне оказалось беспрецедентной по уровню внешних угроз и степени разного рода вызовов и опасностей. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
14: В ряде регионов, как вы знаете, приграничных особенно довольно сложная ситуация, поскольку эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и степенью разного рода вызовов, которые и опасности, которые мы успешно преодолели, возведя в основной приоритет этих выборов, вот несмотря на экстремальную ситуацию, обеспечение максимальной безопасности при этом.
7: По предварительным данным ЦИК, которые как раз и озвучила Элла Памфилова, «Единая Россия» побеждает в 208 одномандатных округах и занимает 355 мест в парламенте.
14: У нас 450 мандатов в Думе, половина это представляют партии, половина то, что одномандатники выигрывают у нас. Вот мы видим. У «Единой России» будет 355 депутатских мест, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, партия «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но еще хочу повторить, что есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5-процентный барьер и мандатов. Тогда распределение мандатов, конечно, может измениться. Это предварительно, еще подчеркиваю, предварительное распределение мандатов. Партия «Родина» – 1 мандат, самовыдвиженцы – 4. Хочу сказать, что почему я несколько раз подчеркнула, что предварительная картина, в общем, понятно, то есть окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверит, рассмотрит все необходимые обращения, тщательно проверит все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
7: Давайте обсудим предварительные результаты, пока еще не окончательные, поэтому предварительные. У нас на связи политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Добрый день.
7: Давайте попробуем промежуточные результаты все-таки подвести, да, в целом о выборах порассуждать. В чем была лично для вас интрига, что интересного и важного вы заметили в этой избирательной кампании и, собственно, в проведении выборов?
15: Ну, я думаю, какой-то мощной интриги, наверное, не было. То есть эта кампания похожа на выборы 2016-2021 года, где все-таки была такая довольно высокая степень предсказуемости. Какой-то бомбы, наверное, не было. Наверное, важно, что такие экстремально радикальные партии, партии такого ядерного апокалипсиса, ядерного суицида, «Справедливая Россия» и «Родина» на двоих набрали как максимум процентов 6. То есть какого-то мощного радикального запроса избирательная кампания не выявила. А дальше примерно большинство партий получили столько, сколько хотели. Понятно, что «Единой России» важно было, сказать, визуализировать тезис о некоторой такой консолидации вокруг флага, вот, и она стремилась получить больше. Но, наверное, более интересный был контекст выборов, то, что они проходили в ситуации довольно высокой тревожности, в ситуации отсутствия каких-то больших плюшек, раздачи социальных со стороны исполнительной власти, в условиях, ну, пониженных рейтингов, не было пика рейтингов ни у Путина, ни у «Единой России», там, у других институтов власти в течение 26 года. И это было довольно серьезным вызовом, но поскольку такой всплеска, такой романтики политической оппозиционной не произошло, все осталось примерно как было.
7: Еще момент по поводу результата партии «Справедливая Россия». Неужели так мало голосов набралось, и это было предсказуемо, на ваш взгляд? Потому что сейчас, напомню, партия пока еще балансирует на грани попадания и непопадания в Госдуму. У нее то чуть меньше 5%, то 5%, но еще почти 3% бюллетеней нужно подсчитать, и тут может качнуться в другую сторону, неблагоприятную для «Справедливой России». На ваш взгляд, если она не попадает, то что будет дальше с партией?
15: Ну, конечно, партия «Справедливая Россия» находится в кризисе, независимо от того, будет она в Думе из благотворительности или не попадет. Когда-то действительно умеренно левый проект не стал сначала левым, потом не стал ярко оппозиционным, хотя тоже пытался во время болотного движения, и в итоге превратился в партию там унылой кувалды, вот, и победа любой ценой военных действий, несмотря ни на что, вот такой радикальной, экстремальной позиции не имеет какой-то массивный фиксированной мощной поддержки и заметно меньшую нишу, чем та же левая, умеренно левая возможная ниша. Поэтому партия рассчитывала на некие административные преференции в силу того, что, так сказать, ей как-то намекали, обещали, что барьеры они пройдут. Но задача повышения результата «Единой России», которая была в том числе перед административной вертикалью, естественно, понижала итоги остальных партий, и «Справедливой России» пришлось здесь больнее всего.
7: А какие-то результаты предварительные вас уже удивили? Не знаю, может быть, какие-то партии показали результат гораздо больше или гораздо меньше, чем предполагалось и чем прогнозировалось, и, может быть, по персоналиям пройдетесь?
15: Ну, на уровне партии, наверное, нет, но, естественно, по отдельным кругам будут сюрпризы. Я сейчас смотрю данные по голосованию, например, в Москве на одном из участков в Раменках, там «Новые люди» 34, КПРФ 33, «Единая Россия» там 9,95. То есть есть такие сюрпризы. Есть, не знаю, выборы губернатора Белгородской области, где довольно скромные результаты победил в его губернатора, то есть не простили до конца избиратели уход, вынужденную отставку довольно популярного губернатора Гладкова. Есть «Яблоко» в Новгородской области, которое тоже довольно заметно. Там в Новосибирской области, в городе Берск, прошли муниципальные выборы, где номинальных единороссов прошло мало, по-моему, меньше, чем коммунистов. То есть, наверное, мы сейчас увидим еще данные по голосованиям в городах, в отдельных районах. Они любопытные, но все-таки они, наверное, будут постепенно забываться, как будет забываться и сама избирательная кампания.
7: Еще один момент, Михаил Юрьевич. Вот новому созыву парламента светит серьезное омоложение. И не факт, что оно произойдет, но там самых молодых из кандидатов всего 22 года. У «Единой России» уже упомянутый, к примеру, в общей федеральной части списка идет 29-летний Владислав Головин, 28-летний там Балдан Садыпов, оба участники своего «Героя России». У моложе есть кандидаты, у ЛДПР, я смотрю, у новых людей тоже. Но окончательное распределение мандатов еще, конечно, не завершено, но, тем не менее, люди, которые родились уже практически либо на стыке веков, либо в начале этого века, могут оказаться в парламенте. Как вы думаете, что это вообще означает? Хорошая тенденция, да?
15: Я бы осторожно относился к вашему тезису, потому что, во-первых, политическая элита продолжает скорее стареть, и в этом плане молодым, даже появившимся одиночкам, будет не так легко пробиваться сквозь эйджизм более возрастных. Во-вторых, все-таки, если посмотреть на эстетику кампании, может быть, за исключением новых людей, эстетика избирательной кампании партии была, мягко говоря, возрастная.
7: Соответственно, пока обновление, то есть молодая кровь, на ваш взгляд, если будет поступать, то скорее пока точечно, да, на вот ближайшие несколько лет, пока еще не готовы. Но мы же видим, что партия, особенно где представлены возрастные кандидаты, да, многие из них потеряли свои проценты и популярность. Хотя ЛДПР, с другой стороны, по сравнению с прошлыми выборами, даже больше набрала, и это многих удивило, потому что без Владимира Вольфовича Жириновского такой результат не прогнозировали.
15: Слушайте, имеет значение, прежде всего, возраст сегодня исполнительной власти, которая, по сути, и есть власть, а в этом плане все-таки роль Государственной Думы в системе принятия решений в России относительно второстепенна, поскольку Дума сосредоточена именно на законодательной функции, а функция представительная и особенно контрольная скорее атрофирована.
7: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за ваше время в нашем эфире и за ваши ответы на, может быть, даже не всегда простые вопросы. Михаил Виноградов был с нами на прямой связи, политолог и президент фонда «Петербургская политика». Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину из стран Европы. Почему это скрывают? Через пару минут обсудим в эфире.
10: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только
7: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». По-прежнему в студии Сергей Григорьев. И теперь тема, связанная с энергетикой. Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину из стран Европы. Происходит это в преддверии зимы, которая может стать худшей для киевского режима с 2022 года. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Эту информацию предоставил источник, пожелавший остаться анонимным, но знакомой с ситуацией. И уточняется, что собеседник скрыл свою личность именно из-за того, что Европа старается помогать Украине не публично. Давайте обсудим. У нас на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
7: Ну, начнем вот с какого вопроса, Игорь Валерьевич. А почему, на ваш взгляд, если отопительное оборудование и другие там энергетические ресурсы поступают на территорию Украины из стран Европы под завесой тайны? Ну, то, что они оружие поставляют Украине, они, значит, скрывать не намерены и не скрывают, а даже кичатся этим, да, кто кого перебоярит, что называется. А что касается гуманитарной миссии, то это мы делаем втихую. Что-то здесь не так. Почему это происходит?
18: Ну, я, честно говоря, вообще сомневаюсь, что это в реальности втихую происходит, по крайней мере, мы в статистических сборниках везде это видим, в общем-то, и на самом деле никакого секрета в этом плане нет. Я думаю, что это определенное издание просто для некого хайпа.
7: Кликбейт, да, Bloomberg?
18: Да, да, да. Они тоже этим увлекаются и пока что там тайные какие-то операции. Вот. Мы видим, что бывает просто оформление этой помощи не всегда публичное, потому что, вот, опять же, появлялась там информация, что они, немцы, например, закупают просто по стартовой цене, сколько им завод обороны скажет, оружие там для Украины, не проводя формальных конкурсов, тендеров и прочего. Вот я думаю, что здесь тайность может заключаться только в том, что часть помощи оказывается не по тем процедурам, которые предусмотрены в нормативах Евросоюза. А в целом, в общем-то, эта ситуация не меняет. То есть мы знаем, что крупнейший поставщик нефтепродуктов для Украины — это Польша, и дизеля особенно много они поставляют. Также это Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария. Ну, вот, то есть мы в целом поставщиков этих знаем. По газу примерно те же самые страны, соседи, от них переток идет, в том числе российского газа, там, из Венгрии и Словакии. Вот, они перепродают, в общем-то, им это. То есть тут особого секрета нет. В плане поставки электроэнергии мы вообще в онлайн-режиме буквально там, ну, или посуточно можем показать, кто кому какие перетоки по каким линиям электропередач осуществляет. Вот, поэтому тут никакого секрета нет.
7: Другой может быть, вопрос... что-то касается генераторов, которые и другого оборудования, которые поступают на Украину?
18: Ну, вот тут, да, действительно, может быть определенное сокрытие, потому что по той номенклатуре, которая будет поставляться для Украины, например, опять же, какие-нибудь генераторы или оборудование для электростанций, для подстанций, трансформаторов и так далее, Россия может тогда понять, какой конкретно области, вот куда, к какой электростанции это оборудование придет, а значит, ее ремонтируют, и значит, можно нанести будет повторный удар. Uh-huh. Вот. Вот эту вот номенклатуру товаров действительно они могут скрывать. Но поставки непосредственно топлива, газа там и прочего, они известны, и в этом плане тут возможности для секретов, они очень ограничены.
7: А вот поставка энергоресурсов из Европы на Украину, в частности газа, предположим, не ухудшает ли состояние хранилищ Европы, потому что мы знаем, что там на историческом минимуме они находятся уже сейчас, по крайней мере, летом так было.
18: Да, и вот здесь как раз основная интрига и особенность предстоящего отопительного сезона, потому что во все предыдущие годы у европейцев было гораздо больше возможностей для помощи Украине, прежде всего газом, во время зимы, чем это есть сейчас. И это новшество предстоящего отопительного сезона, что европейцам самим не хватает. У них вот так высокие цены, и физической возможности поделиться с Украиной может и не быть в какой-то момент, потому что, опять же, у самих низкие запасы газа в подземных хранилищах и приемные терминалы для сжиженного природного газа, которые у прибрежных стран находятся, они зачастую сейчас уже забронированы на полную как бы зиму для самих этих стран. То есть, если ты не закачал газ в подземное хранилище, ты должен будешь увеличить импорт и предполагать, что зимой приемные СПГ-терминалы будут загружены очень сильно. И мощности приема, чтобы еще его на Украину дальше прокачать, у них не будет. И в этом основная интрига, как теперь Украина продержится, потому что они сами, кстати, недалеко ушли от европейцев и тоже очень мало закачали газа в подземные хранилища. У них два последних года было вообще там абсолютные антирекорды, и они постоянно импортировали газ из Европы. И сейчас, надеюсь, вот будет то же самое, что европейцы дадут им денег, и на эти же деньги, в общем-то, поставят им газ. Ну, вот. А теперь у европейцев деньги хоть и остались, но вот физической возможности поделиться большими объемами газа уже фактически нет. Поэтому для Украины здесь ситуация довольно серьезная.
7: Как дополнение к этой новости, Украина и венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» подписали меморандум о строительстве мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии. Компания «Нафтогаз Украины» об этом сообщает. И там хранение планируют обеспечить вблизи венгерско-украинской границы. И, кстати, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 14 сентября еще заявлял, что страна намерена хранить продовольствие на складах за пределами страны, но вблизи границы. Это вот в эту, все в копилочку этой новости, да?
18: Ну, я думаю, что здесь, да, два аспекта. Во-первых, они рассчитывают на то, что вот сейчас разместят там хранилище, и Россия не сможет по ним ударить, чтобы они не лишились этого топлива. А с другой стороны, как раз-таки топливный кризис, который есть внутри Евросоюза, Украину пугает, и они думают, а что если сейчас будут какие-то ограничения на вывоз нефтепродуктов, готовых из территории Евросоюза, чтобы насытить тот внутренний европейский рынок, и нам вообще ничего не достанется. Поэтому хранилища они могут использовать именно как гарантированные поставки. Качать в хранилище, а зимой, когда нужно будет там дополнительное топливо, оттуда взять. Потому что если ты просто хочешь купить на рынке, мало ли его тебе не продадут, или там не хватит, или цены будут еще выше. Поэтому им нужно вот такое внешнее хранилище, которое не повредят, и в которое можно заранее накачать топливо, чтобы потом его использовать.
7: Да, интересная схема. Газ можно хранить в Румынии, воду в Молдавии, свет в Польше, деньги в Соединенных Штатах. Но это я пытаюсь шутить. Игорь Валерьевич, благодарю вас. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, был с нами на прямой связи. Ну, а Украина по итогам конфликта с Россией станет недееспособным государством. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Мершаймер. Он обратил внимание, что Киев уже утратил контроль над 20% своей территории. По его мнению, в будущем Украина лишится еще какой-то части земель. Эту тему подробнее продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Согласитесь, что всегда очень интересно послушать умных людей. Даже в том числе из стана наших противников или из стана, скажем так, недружественных государств. Вот таким умным человеком, на мой взгляд, является профессор Чикагского университета Джон Мершмайер, который на днях дал большое интервью по поводу того, как он видит оценки нынешнего состояния Украины и ее будущего. Приведу вам несколько интересных мыслей. Вот по словам Миршмайера, Украина окажется в состоянии недееспособности по итогам текущего конфликта. Крутое заявление, правда же, да? Ну а дальше свои выводы. Вот этот самый профессор Чикагского университета Миршмайер подтверждает некоторыми фактами, тоже чрезвычайно любопытными. Ну, например, он говорит, Украина уже потеряла 20% своей территории и, несомненно, потеряет еще какую-то часть. Она может в итоге стать страной без выхода к морю. И тем более, заключает этот самый профессор, экономика Украины уже разрушена. Ну, вот здесь бы я с ним немножечко не согласился, потому что все-таки остатки сильно побитой, покалеченной, разрушенной экономики Украины еще в какой-то мере работают, фурычат. Так что говорить о том, что вообще украинской экономики нет, это, на мой взгляд, все-таки перебор. Это очень похоже на слова Обамы, помните, о том, что российская экономика будет разорвана или уже разорвана в клочья. Да нет же, это же неправда. Но вот что любопытно, еще одно умозаключение Миршмайера. Главными виновниками бед Украины он считает, внимание, кого вы думаете, западных политиков. Спасибо. И он особо подчеркивает и также и говорит. И я хочу подчеркнуть, что те, кто поощрял и поддерживал продолжение этого конфликта, потому что видит в Украине таран, который можно использовать против России, внимание, несут огромную ответственность за то, что происходит с Украиной. Профессор Миршмайер – американец. И на кого это он прямо намекает? Да, конечно, конечно, на Соединенные Штаты Америки. Ну и вот здесь, несмотря на такой вот комплекс достаточно трезвоумных выводов Миршмайера, я не могу не упомянуть и слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который 17 сентября заявил, что ежемесячные потери вооруженных сил Украины в ходе украинского конфликта достигли, внимания, 27 тысяч убитых и раненых. На мой взгляд, это близко к объективности. Знаете почему? Да потому что Министерство обороны России ежедневно сообщает о потерях украинской армии. И там в среднем 1500 убитых. И если вы возьмете 1500 убитых, помножите грубо на 30 дней, то, в общем-то, Дональд Туск не очень-то сильно врет. И вот здесь следует еще один вывод о очень серьезной проблеме Украины. Ее армии не хватает личного состава. Из-за этого берут и коллег, и больных чахоткой, и сифилисом. Уже берут и одноглазых, и одноухих. Скоро будут брать безногих. И это еще один признак того, что Украина движется к катастрофе. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.

0: здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%. По итогам обработки 95% протоколов, заявили в Центральной избирательной комиссии России. Данный показатель превысил итоги 2016 и 2021 годов. Тогда явка составила 47,88% и 51,72% соответственно. На прошедших выборах в Псковской области не было зафиксировано нарушений, сказала член Общественной палаты России Наталья Исакова. Выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства. Были доступны разные способы волеизъявления, ДЭК и традиционное на участках. Чтобы максимально обеспечить участие, было надомное голосование, а также на приграничных территориях. Впервые проходило детское голосование. Геральдический совет Псковской области обсудил вопрос о региональной памятной медали «Родина Знамени Победы». Эту награду будут вручать гражданам и организациям за заслуги в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании и увековечении подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
0: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Ну что ж, это главная тема дня на радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему с вами. Еще раз приветствую. Другим темам и обсуждению. Неудачный результат Христианско-демократического союза на региональных выборах в Германии свидетельствует о недовольстве немцев состоянием экономики страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Это внутреннее дело Германии, и здесь мы не хотели бы углубленно чего-то комментировать. Вместе с тем мы фиксируем достаточно низкие цифры популярности, рейтинга у действующей власти ФРГ. Мы фиксируем цифры, связанные с развитием экономики в Германии, с падением конкурентоспособности германской экономики, а это все-таки главная экономика в Европе. И также мы фиксируем, что, собственно, это цифры счетные, они не нуждаются в комментариях. И также мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже, на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки. Естественно, немцы... Часть немцев, по крайней мере, ищут альтернативу имеющейся власти с тем, чтобы улучшить свое положение. Это естественный процесс.
5: Политолог Камкин также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он не собирается покидать свой пост.
7: Ну, не то, что не самый удачный, а просто провальный, потому что никто не ожидал, что они даже не наберут 5%. Мерц уже признал, что это результат самый худший за всю историю партии, но повторил свой тезис, что в отставку он не уйдет. Соответственно, в чем причина такого провала? Во-первых, кризис доверия к традиционным народным партиям, социал-демократам и христианским демократам, и крайне сложное положение с инфраструктурой и с... занятостью в данной федеральной земле, потому что Мекленбург – это такой депрессивный регион по германским меркам. Он страдает от депопуляции, то есть люди уезжают в другие федеральные земли в поисках лучшего заработка. Таким образом, многие инфраструктурные проекты, они находятся в запущенном состоянии. И таким образом, даже не столько вопрос миграции, в Мекленбурге как раз меньше всего процентов мигрантов по всей Германии, но вопрос именно по-прежнему сохраняющегося разделения на восток и запад, то есть оси и веси, и, соответственно, ощущение того, что данная федеральная земля находится в таком брошенном

0: поставку сейчас с риском досрочных выборов, это означает еще больше закрепить вот тот отрицательный результат ХДС, соответственно, и поэтому возможно в планах мэрса досидеть до конца легислатурного периода, до 29 года, в расчете на то, что либо ситуация, что в чем-то изменится в лучшую сторону, либо удастся правдами и неправдами либо запретить альтернативу для Германии, либо она уже начнет терять свою популярность, которая сейчас на пике. Поэтому я так думаю, что мэрс будет пытаться высидеть до конца.
1: Ну и таким образом, собственно, почему выборы в Германии оборачиваются против мерца и ХДС, объяснил политолог и также прокомментировал заявление канцлера Германии о том, что он не собирается покидать свой пост. Но, помимо прочего, еще раз напомню, есть вариант, что мерцу придется уйти из-за политического давления.
0: Есть три варианта. Это, прежде всего, так называемая замена канцлера без досрочных выборов. То есть, когда однопартийцы просто выносят ему черную метку и меняют канцлера или лидера партии на другого политика. Но для этого нужно согласие мэра. Второй вариант – это импичмент в Бундестаге, но сторонников этого не хватает голосов. Я не думаю, что ХДС и СДПГ будут проводить импичмент действующему от их коалиции канцлеру. Соответственно, а у оппозиции голосов не хватит для конституционного большинства. И третий вариант – это распад правящей коалиции. То есть если ХДС и социал-демократы рассорятся, как это было при коалиции Олафа Шольца, и тогда неминуемые досрочные выборы. В принципе, все три варианта, они имеют какую-то долю вероятности. Ну, наиболее вероятен, на мой взгляд, заговор однопартийцев смерти, которые будут опасаться, что рейтинги партии будут и впредь снижаться. Но пока что нет гарантии, что они решатся на такой шаг, поскольку это тоже может быть негативно воспринято тем оставшимся корневым электоратом партии.
1: Тем временем Всемирная организация здравоохранения впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении. К 2030 году, а это близко, дефицит медицинских работников достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усугубит эту проблему. По статистике, в мире почти каждый четвертый медик старше 55 лет. Подробности у моего коллеги Василия Воронина.
2: Более 11 миллионов специалистов в сфере здравоохранения может не хватить в мире к 2030 году из-за старения. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Данные из 122 стран свидетельствуют о том, что в среднем почти каждый четвертый врач старше 50 лет выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет. В странах с высоким уровнем дохода этот показатель достигает почти каждого третьего. Старение кадров – это скрытый кризис в сфере здравоохранения, требующий неотложного внимания, заявил Радио КП директор Центра проблем финансирования организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин.
3: Профессия врача, значительная часть врачебных профессий, во всяком случае, предъявляет очень высокие требования к физическим способностям человека. Хирургия, работа в реанимации, для других специальностей требует, напрямую является тяжелым физическим трудом, который требует очень большой нагрузки от человека, не только на его там мышцы, спину. Представьте, сколько там несколько часов, многочасовая операция, сколько отнимает у хирурга силы и возможности, но и очень мощной психоэмоциональной нагрузки. Вот. В здравоохранении очень много вредных факторов. Радиационное излучение, химиопрепараты, риск заражения инфекционными заболеваниями, психически неадекватные пациенты и прочее, все это тоже создает большую зону рисков. Поэтому требования очень высоки. Еще выдающийся русский хирург Лука, святитель Лука Войно-Ясенецкий, говорил, что у врача должны быть глаза такими же зоркими, как глаза орла. Вот, сердце и силы должны быть как у льва, вот, а руки должны быть как у девушки. Там есть вариант, как у матери, да, то есть, как бы сказать. Поэтому крайне важно обеспечить своевременный приход молодых людей в профессию и то, чтобы люди, врачи, опытные врачи, с возрастом было кому передать свой опыт, свои знания, свое отношение к пациентам и к профессии. Вот. И то, что профессия стремительно стареет с точки зрения кадров, это, конечно, тревожный момент, который нужно, с которым нужно что-то делать.
2: Российские власти обозначенную проблему осознают. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова еще в марте 2024 года называла старение медицинских работников одним из текущих вызовов отрасли, наряду с миграцией, выгоранием и переходом в другие профессии. Глава Минтруда Антон Котяков в апреле 2025 года приводил данные, согласно которым средний возраст работников

0: сотрудника здравоохранения 44,5 года. Россия должна студентам-медикам предложить более выгодные условия труда, чтобы у них не было стимула уезжать за границу в поисках лучшей жизни, отметила в интервью Радио КП директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
1: Потребность в врачах будет расти. И нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире. И во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
0: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью Радио КП говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. По большому счету, вот если мы смотрим сейчас работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, в частности врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
0: Глава Минздрава Михаил Мурашко еще в 2025 году предсказывал, что врачи в России смогут работать в перспективе до 80 лет. Столь продолжительная карьера, пояснял он, потребует от врачей новых компетенций, в том числе цифровой грамотности, IT-навыков и системного мышления. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
8: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы с вами отправимся в мир приключений. Мы поговорим о пеших и горных маршрутах Краснодарского края, о тропах, по которым ходили еще наши деды, и о новых, только что открытых дорожках, о маршрутах, которые ведут к морю и к вершинам, и о том, почему осень – идеальное время, чтобы надеть трекинговые ботинки и отправиться в путь. Краснодарский край – это не только пляжи и санатории, это еще и настоящий рай для пешего туризма. И цифры это подтверждают. Всего на Кубани действует более 300 туристических маршрутов самого разного формата. Из них 260 пешеходные. За один только 2025 год их количество выросло почти на треть. И это не просто тропинки в лесу, это хорошо продуманные, часто оборудованные и очень красивые дороги, по которым можно идти и идти, открывая для себя новые горизонты. Эти маршруты делятся на множество категорий. Есть автомобильные, велосипедные, конные и даже мотомаршруты. Но сегодня мы поговорим о пеших, самых популярных и доступных. Среди них есть совсем легкие тропы здоровья для прогулок с детьми, а есть многодневные походы, требующие серьезной подготовки. Главный вопрос – когда идти? Ответ однозначный – осенью. Сентябрь, октябрь и даже начало ноября – это идеальное время для пеших походов на Кубани. Летняя жара спадает, но солнце еще греет. В лесах и горах устанавливается та самая золотая осень, когда воздух становится кристально чистым, а краски невероятно яркие. Нет изнуряющего зноя, нет и толп туристов, которые заполняют популярные маршруты в разгар сезона. Осенью вы идете в своем темпе, наслаждаясь тишиной и видами. И вот что в подтверждении моих слов говорит местный житель Сергей. Недалеко от его дома в станице Даховской начинаются многие маршруты.
9: Я здесь родился и вырос. Эти горы для меня как дом, и я очень рад, что с каждым годом к нам приезжает все больше туристов. Раньше ходили только опытные походники, а сейчас мы видим и семьи с детьми, и молодежь, и пенсионеры. Для всех есть маршрут. Особенно красиво здесь осенью. Лес золотой, воздух сладкий. Все говорят про знаменитую тридцатку, но у нас и маленьких троп много. Например, к водопадам Руфабга можно сходить за один день. Или на плато Лаганаки, там вообще сказка. Мы любим своих гостей и всегда рады показать нашу природу. Главное уважать ее и не мусор.
8: Спасибо, Сергей. Полностью с вами согласна. И с тем, что главная звезда кубанского трекинга и один из самых сейчас популярных – это, безусловно, легендарный маршрут номер 30 или просто «тридцатка». Его полное название – «Через горы к морю». Этот путь был создан еще в советское время, а официально он существует с 1936 года. Это один из старейших, самых массовых туристических маршрутов в стране. Он был возрожден в 2001 году и сегодня действует в обновленном, безопасном формате. Тридцатка – это настоящее путешествие через несколько климатических зон. Он начинается на плато Лаганаки, проходит по Фиш-Аштенскому массиву, пересекает главный Кавказский хребет и выводит туристов прямо к Черному морю. За несколько дней вы увидите все – от субальпийских лугов до снежных полей и ледников. По пути вы поднимаетесь на гору Аштен высотой 2804 метра. Увидите величественную гору Фишт, один из самых грандиозных памятников природы России, а также озеро Псинадах, пещеру Асланбека и перевалы с громкими именами – Гузырипльский, Армянский, Белореченский. Сегодня классическая тридцатка – это маршрут, рассчитанный на 7 дней. Его протяженность от 44 до 52 километров. Он считается походом средней сложности, но требует хорошей физической подготовки. Туристы идут с легкими рюкзаками, а ночуют в специальных приютах и на оборудованных стоянках. Стоимость организованного тура на тридцатку в 2026 году составляет около 25 тысяч рублей, хотя цены могут варьироваться. Существует и укороченная пятидневная версия, маршрут номер 30А. Но давайте послушаем впечатления Екатерины, туристки, которая все это видела лично и готова поделиться впечатлениями.
10: Я давно хотела попробовать что-то серьезное. И тридцатка стала моим первым многодневным походом. Знаете, я боялась очень, что будет слишком тяжело, но организация была на высоте. Мы шли с рюкзаками, но ночевали в уютных приютах, и нас кормили. Самое сложное было на четвертый день, когда мы шли через альпийскую зону, и часть пути пролегала по снегу. Но когда мы поднялись на перевал и увидели горы, окружающие нас, и то, как облака плывут под ногами, я поняла, что это стоило каждой минуты, каждого усилия. А когда на седьмой день мы вышли к морю, я просто плакала от счастья. Это было просто незабываемо. Обязательно вернусь сюда осенью. Говорят, что здесь краски просто осенние, невероятные.
8: Екатерина, спасибо. Вы смелая девушка. Я тоже так хочу. А пока продолжим. Второй по значимости маршрут номер 8. Или как его еще называют, Большая Восьмерка. Он проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Его протяженность составляет около 54 километров, а на прохождение уходит примерно 7 дней. Этот маршрут, как и тридцатка, известен с советских времен. Он начинается на северном склоне Кавказского хребта, на кордоне Черноречья, на высоте около 800 метров, проходит вдоль реки Малая Лаба и выходит к Черному морю. Восьмерка – это маршрут для настоящих ценителей дикой природы. Вы будете идти по буково-пихтовым лесам, альпийским лугам, пересекать реки и подниматься на перевалы. Самая высокая точка маршрута находится на отметке 2408 метров. Для посещения заповедной территории требуется специальное разрешение. Еще один уникальный маршрут, который открылся для туристов – это маршрут номер 12 – урочище Имеретинка. Его главная жемчужина – озеро Безмолвие, также известное как Большое Имеретинское. Это озеро, имеющее форму гигантской капли площадью 190 тысяч квадратных метров, спрятано в горах на высоте около 2,5 тысяч метров. Путь к нему начинается с кордона Карапырь и проходит через ущелье реки Большая Лаба. Маршрут известен тем, что туристы 5 раз пересекают одну и ту же реку – Имеретинку, для чего на тропе установлены специальные мосты. Здесь оборудованы стоянки для палаток и туалеты. Но стоит помнить, что стоянка на берегу озера запрещена. Для посещения этого маршрута также необходимо оформить пропуск. А теперь слово человеку, который водит по этим маршрутам десятки групп в год. Мы поговорили с Роланом, инструктором по пешеходному туризму с многолетним стажем.
11: Самое главное, что я говорю новичкам, не бойтесь. Маршруты на Кубани очень разнообразны. Есть и простые, и сложные. Я всегда советую начинать с 30-й, но в ее укороченном варианте. Или с радиальных выходов, когда вы идете на легкую прогулку, а ночуете в одном месте. Это и позволяет привыкнуть к нагрузке, к высоте, к погоде. Осень – это вообще наше время. В сентябре-октябре погода стабильная. Днем тепло, ночью прохладно. И виды такие, что дух захватывает. Леса золотые, горы в снежных шапках, воздух хрустальный. Для меня каждый поход – это маленькое открытие. Я очень рад, когда я могу поделиться им с туристами.
8: Ролан, большое спасибо. Я вот была в горных походах только летом. Надо последовать вашему совету и попробовать что-то новое. Идем дальше. Если вы не готовы к долгим походам с ночевками в лесу или горах, выбирайте походы одного дня. И для начала вам обязательно стоит посетить знаменитую лестницу в поселке Супсех под Анапой. Это не просто лестница, а целый туристический аттракцион. 800 ступеней, ведущих с крутого обрыва прямо к дикому галечному пляжу. Перепад высот здесь составляет около 130 метров. Спуск, как правило, занимает 10-15 минут. А вот подъем – это уже испытание. На пути есть несколько остановочных пунктов со скамейками и смотровыми площадками. С высоты Лысой горы открываются потрясающие виды на море. Это место идеально для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с активной прогулкой. В Геленджике на склонах Маркхозского хребта создан один из самых протяженных теренкуров региона. Это не просто тропа, а полноценный благоустроенный маршрут с навигацией, освещением и инфраструктурой для отдыха. Первая очередь теренкура была открыта в 2024 году. Ее протяженность около 4 километров. Маршрут начинается у подножья канатной дороги Олимп и ведет на вершину хребта, проходя через 12 оборудованных зон отдыха. С вершины открывается панорамный вид на Геленджикскую бухту и окрестности. А для тех, кто хочет продолжить прогулку, после открытия второй очереди протяженность маршрута увеличилась почти до 14 километров. километров. Это отличное место для семейного отдыха, трейл-забегов и просто неспешных прогулок. Особое место в Пешей Кубани занимают так называемые патриотические теренкуры. Один из них находится, опять же, рядом с Геленджиком в селе Марина Роща. Он проложен рядом с музейным комплексом «Землянка штаба 18-й армии». Этот музей воссозданы из землянки времен Великой Отечественной войны. Именно отсюда руководили новороссийской десантной операцией. А теперь рядом с историческим местом обустроили лесную тропу для пеших прогулок. Теренкур оборудован подсветкой, скамейками и питьевым бюветом. Он стал логическим продолжением музейного комплекса, позволяя посетителям не только узнать историю, но и пройтись по местам боевой славы. Еще один из невероятно атмосферных маршрутов называется «10 памятников войны» под Новороссийском. Он начинается в селе Федотовка, а заканчивается в Масхака. Протяженность пути 16 километров. Сложность средняя, но она того стоит. Также подобные маршруты уже реализованы в Горячем Ключе. Там есть возможность прогуляться от Дантова ущелья до скалы Спасения. Всего в регионе доступно более 320 таких троп. И теперь давайте расскажу, как организовать поход и сколько это стоит в Краснодарском крае. Можно пойти самостоятельно, если у вас есть опыт и вы знаете маршрут. Для этого нужно изучить карты, скачать треки, оформить необходимые разрешения для заповедных маршрутов и продумать ночлег и питание. Это самый бюджетный вариант, но он требует серьезной подготовки. Гораздо проще и безопаснее присоединиться к организованной группе. Многие туроператоры и опытные гиды-инструкторы предлагают походы на тридцатку и другие маршруты. Стоимость такого тура составляет от 18 тысяч до 40 тысяч рублей на человека. В эту цену обычно входит трансфер от Краснодара, питание, проживание в приютах, работа инструкторов и необходимое снаряжение. Найти гида-проводника можно на специализированных сайтах и платформах. Опытные гиды не только проведут вас по маршруту, но и расскажут об истории, легендах и особенностях местной природы. А главное, в горах чаще всего нет связи, и это повод насладиться природой, успокоить нервную систему и отдохнуть без тревожных сообщений и новостей. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
3: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Андрей Клинцевич о том, как крупные военные корпорации подталкивают Запад к военному конфликту с Россией.
13: Мы видим, что Европа находится под оккупацией транснациональных корпораций. Это не миф. Это компании BlackRock, Vanguard и State Street. Это три компании, владельцы ключевых пакетов акций 500 американских компаний. И сейчас плавненько скупают все европейское. Это то, кого назвал Трамп основными своими врагами. Стратегия национальной безопасности – это именно Евросоюз как организацию, не как страны отдельные. И второе – это вот эти транснациональные корпорации. Все политики, которые идут против национальных интересов, они, как правило, всегда имеют корни, связи вот с такими большими финансово-промышленными группами, которые наднациональны уже. Для них границы не существуют, есть активы и желание заработать. Так вот, в их планах небольшая стычка военная в Восточной Европе между русскими и европейцами. И, к сожалению, они плавненько двигают Европу к этому направлению. Мы видим последние заявления поляков. Идут учения, крупнейшие учения Польши. Там воздушная часть вдоль Калининграда в воздухе поднимает огромное количество истребителей. Так же, как и железный защитник, учения крупные. Все вот эти механизированные бригады, которые вновь созданы сейчас, двигаются. Это все подготовка к реальной региональной войне. Она может закончиться плохо, но европейцев это мало интересует, имеется в виду политиков, потому что они уже планируют жить и находиться в тех резиденциях, наверное, за океаном, которые они себе там выкупили. А заработать транснациональные корпорации хотят со скупки технологий, компаний, значит, получения доступа к этим ресурсам. Ну и последующее – это восстановление Европы, план Маршалла номер 2.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
6: Минфин при работе над бюджетом сделал все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Важно, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке. От этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать, сказал Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в стране рекордно низкий, втрое ниже, чем в странах еврозоны. Глава правительства заявил, что Россия успешно реализует экономические и финансовые задачи, оставаясь четвертой экономикой мира с ростом ВВП на 0,6% за 7 месяцев. Финансовая система стабильна. Достижения стали возможны благодаря последовательной политике и усилиям делового сообщества. Ранее КП.ру писал, что в России с мая по июль этого года зафиксировали исторический минимум безработицы 2% и ниже в 54 регионах, в среднем по стране 2,2%. Наименьшие показатели в Калужской, Нижегородской областях и Хабаровском крае. Партия Мерца считают вероятно его скорую отставку, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Многие представители ХДС считают, что сохранение Мерцем руководящих постов вредит партии и несет риск дальнейшего ухудшения ее положения в глазах избирателей. При этом сам Мерц рассчитывает, что ему удастся сохранить должность канцлера. Он намерен добиться поддержки со стороны основных руководителей ХДС.
3: О катаклизмах.
6: В Японии рекомендовали эвакуироваться более чем 1,5 миллионам жителей из-за приближения тайфуна Дуцюань. Стихия подошла к центральной части Тихоокеанского побережья острова Хонсю. Эпицентр находится к югу от побережья и перемещается на северо-восток со скоростью около 30 км в час. В Токио в течение всего дня сильные ливни и порывы ветра. Метеорологи предупреждают об угрозе разлива рек и оползней, призывая население не выходить на улицу. Тайфун привел к масштабным сбоям в работе транспорта. В стране отменили более 520 авиарейсов, приостановлено движение паромов в Токийском заливе и некоторых поездов.
3: Обо всем.
6: В прошлом году по всему миру продано около 7 тысяч человекоподобных роботов, сообщило агентство Рейтер. Многие из них не выполняли продуктивной работы, их закупали исследовательские институты и компании для сбора данных в целях улучшения ИИ-моделей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля. Завтра днем будет плюс 17, плюс 18, возможны дожди. Ольга Демидова, служба информации.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
14: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Естественно, в этот час военное ревью «Комсомольская правда». По традиции, как всегда, заглянем в военно-исторический календарь. Сегодня 21 сентября. А 21 сентября 1380 года произошла знаменитая битва Дмитрия Московского, так он назывался, до битвы на Куликовом поле. Да, а после того, как он одолел эту орду хана Мамая, ему присвоили в народе вот это имя Дмитрий Донской. Мне бы хочется, чтобы вы сейчас послушали один исторический текст, чтобы я бы поменьше говорил. А вот давайте послушаем текст, если нам сейчас удастся его, который вам все-все объяснит. Вот сейчас Катенька нажмет кнопочку. Ну, поехали, Катенька, что там у нас за текст?
15: 21 сентября – День воинской славы России. В этот день, в 1380 году, русские полки одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве. После этой победы, на которую великого князя благословил Сергий Радонежский, Русь обрела единство, а князь Дмитрий получил почетное прозвание Донской. Во второй половине XIV века на Золото-Ордынском престоле за 20 лет сменили друг друга 25 разных ханов. Золотая Орда раскололась на несколько улусов. В самом крупном осколке власть захватил темник Мамай, узурпатор, не принадлежавший к потомкам Чингисхана. На Руси воспользовались междоусобицей у соседей и прекратили выплату дани. Вождем Союза русских княжеств против ордынцев стал московский князь Дмитрий. Мамай решил лично привести Русь к покорности и восстановить свой пошатнувшийся авторитет в Орде. Современники писали, что он собрал огромную армию в 260 или даже 300 тысяч человек. Это, конечно, преувеличение, но Орда выставила все, что могла. На последние деньги из казны Мамай нанял итальянскую пехоту в генуэзской колонии в Крыму. Без победы дороги назад у него не было. Дмитрий не стал ждать вторжения и вывел свои войска навстречу. Вместе с московским князем шли Владимирские, Суздальские, Ярославские, Ростовские, Белозерские, Псковские, Смоленские и многие другие полки. Они перешли Дон и сожгли за собой мосты, чтобы никто даже не подумал о возможности отступления. Русские войска построились традиционно – орлом. Сильный центр, по сторонам от него полк правой руки и полк левой руки, передовой полк и сторожевые дозоры. Это то, что Мамай мог бы увидеть с высокого холма, наблюдая за битвой. Но кое-что было скрыто от его взгляда. За центральным большим полком стоял резерв. Отряд всадников под руководством опытного воеводы Дмитрия Боброка укрылся в засаде. Перед битвой московский князь взял доспехи простого воина. С ордынской стороны выехал могучий воин по имени Челубей. С русской – монах Пересвет, который до пострижения имел значительный боевой опыт. Его и еще одного монаха Ослябю в русское войско направил Сергий Радонежский. Пересвет и Челубей при первом же столкновении пронзили друг друга копьями. После этого ордынцы пошли вперед всем фронтом. Воевода Боброк ждал, когда противник пойдет на прорыв. И тогда засадный полк ударил им в спину. Тут же началась контратака правого фланга. Это был полный разгром. Мамай не оставил резервов. Он бежал с поля еще до окончания сражения, потеряв и войско, и верховную власть в Орде. А вскоре и саму жизнь. Победа досталась дорогой ценой. Считается, что из русского войска на Куликовом поле погиб каждый третий. Великого князя нашли под срубленной в бою березой. Он был жив, хоть и в бессознательном состоянии. В Куликовской битве Русь завоевала право быть свободной от ордынской зависимости, почувствовав свои силы. Москва все более укрепляла свои позиции. И вопрос об окончательном освобождении стал лишь вопросом времени.
14: Будем помнить эту великую битву, которая развеяла миф о непобедимости ига. Ну, а теперь коротенько о том, что вас часто волнует, о чем мы часто беседуем в эфире, а споры идут яростные, не детские. А вопрос вот какой. Многие из вас наверняка помнят, что и Путин, и Лавров говорили, что те страны, которые делают заводы, производящие, или которые на территории которых находятся заводы, выпускающие беспилотники и ракеты, которые передаются Украине, мы будем рассматривать эти предприятия в качестве законных военных целей. Там, кстати, есть оговорочка. Не только на территории Украины. Так, внимание, кто там клепает беспилотники, ракеты, кто в авангарде, кто там идет, и Великобритания, и Германия, и Франция. Уже планчик сочинили на 15 лет вперед. Ну, а сейчас активнейшим образом провоцируют Россию, мечтая о том, что она первой потеряет стратегическое терпение, ну и что, и даст отлуп, даст ответ, да? А посмотрите, как провоцируют. Посмотрите, беспилотники находятся там уже не только под Лейпцигом или Гамбургом, беспилотники уже в Польше, Прибалтике находят, да? Наши суда экономические, сухогрузы захватывают. Это все звенья одной цепи, это все, что, в общем-то, говорит о том, что нас пытаются спровоцировать на боевые действия. А возьмите Калининградскую область. Уже через день мы шли, уже открытым текстом натовские генералы уже ударили, не скрывая, что у них даже специальные планы из захвата Калининградской области. Да? Ну, думают, может быть, у России политиков, у российских генералов лопнет терпение. Но теперь вы зададитесь и уже задаетесь вопросом, таким категоричным, кирзовым, лобовым вопросом. Так почему же не бьем? Меня тоже это интересует. Мне бы тоже хотелось знать. Только вот немножко, когда я стал рассуждать о том, что, в общем-то, нас же начнут обвинять в том, что мы напали, скажем, ну, если в Великобритании, где говорят, там чуть ли не 8 заводов уже занимаются военной продукцией для Украины, нам же скажут, мы напали, включат 5-ю статью и начнут уже как бы законным образом бить по России. Да. А теперь же вы говорите в прошлой передаче, Баранец, так а то, что люди наши и военные, и гражданки уничтожают вот это самое, в кавычках, продукция, это что, уже не война? Ну, что я вам скажу? Да, война. Правда, она неофициально объявлена. И они не считают, что они и немцы, французы, и британцы не считают, что они воюют против Украины. Во как интересно. А теперь закажу с другой стороны. Вот возьмем и ударим. Ну, давайте вот сегодня, вот минут через 10 мы услышим, что наши ракеты падают на германские, французские, британские заводы. Да? Внимание. А теперь давайте поразмышляем. Хорошо. А что будет в ответ? Да, в ответ будет объявлено миру, что Россия напала. После 4-й статьи натовской включится 5-я, нападение на одного, нападение на всех. Ну и что? И тогда, в общем-то, и в нашу сторону полетит. Я знаю, знаю, многие из вас говорят, ты что такой трусливый? Надо бить, надо бить. Вот я сижу и думаю, кого же слушать? Тех, которые говорят, надо думать, что ответочка прилетит, да? А я вот, может быть, думаю с теми, а может, надо убить уже? Не разговаривать, а бить. Ну, как говорят в народе, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну что, давайте и мы с вами порассуждаем, что же делать в таком случае. А сейчас я ставлю точку и буду с нетерпением ждать ваших вопросов. Не забывайте, что это военное ревю, и я уже никого останавливать не буду. Все. Закончился этот разгул демократии. Закончился. Все, дорогие друзья, не перебивать, не уточнять. Задаете полчаса вопрос, задавайте, ребят. Что потом не писали мне в чате, Баранец не дает вопрос задать, не дает вопрос. Нет, я дам вопрос задать. Если человек будет полчаса задавать вопрос, пусть он задает полчаса, я перебивать не буду. Хорошо, договорились, да? А также я буду стараться, вы упрекаете, что я якобы даю длинные ответы. Я вообще-то стараюсь давать ответ не больше одной минуты. Хорошо, я буду стараться, покороче. Вот и все. Ну, поехали тогда. Минутка осталась. Катенька, уже кто-то в эфире есть? Сергей из Новосибирска у нас есть. Здравствуйте. Тот самый Сергей, на которого публика обижается, что он каждую передачу выходит. Сергей, задайте вопрос. Полминуты осталось. Пожалуйста.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот тут про образ победы говорили. Вот когда наши войска будут на западной границе Украины, вот это и будет настоящий образ победы. Ну, и фикция все это.
14: Ну, вот видите, он, как прекрасно жить, когда у человека нет вопроса. А если он и есть, то он сам на него ответил. Я приветствую самообслуживание, дорогие друзья. Сейчас у нас перерыв.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Телефон военного ревю 8 800 200 9702. Ну что? Буду ждать очередного позвонившего. Пермский край у нас на проводе, скажем так, на связи. Пермский край. Владимир, здравствуйте, Владимир.
21: Приветствую вас, полковник Баранец. А вопрос к вам всего один, как говорят всегда, честно и порядочно. До каких пор господин Путин будет тратить миллионы рублей или миллиарды даже в год, а жители, пенсионеры в Рижской и Тамбовской области будут получать минимальную пенсию 13 518? Ответьте, будьте любезны.
20: А на что мне отвечать? До каких пор? Когда деньги появятся у государства на эти цели, вот тогда и появятся. Я сам каждую передачу талдычу, как и вы. Нам надо всем побольше платить. Учителям, врачам, военным и так далее. Побольше, пенсии побольше, побольше, до таких пор. Вот появится больше денег в госказне, тогда и будут вам больше платить. И нам тоже будут платить больше. Но это, извините, это бесконечная история. Скажите мне, пожалуйста, а у нас в советское время был период, когда народ звонил Кремль на радио, говорил, хватит нам уже эти зарплаты, уже не знаем, куда их тратить. Да, ну, был такой период или нет, дорогой мой человек? Не было такого периода. Ничего нового в этом нет. Народ стражит, чтобы ему больше платили. Этот вопрос не в одной части решается. Наверное, надо подумать и о том, чтобы у нас общество было или государство действительно социальной справедливости, да, чтобы шахтер, который горбатится там на 200-километровой глубине, выколупывая шахты, угольные пласты, чтобы он получал гораздо больше депутата Государственной Думы. Несправедливо же, да? Несправедливо, да? У нас как-то все с ног на голову перевернуто, да? Или наоборот, да? Как-то странно, да, получается. Человек, который тратит гигантские физические силы, получает в 10 раз больше, кто перекладывает бумажки с одной стороны стола на другую. Я ответил, как мог. Будем ждать. Мы должны ждать. Может быть, даже и внуки, правнуки будут звонить нам или писать. Ну, давайте же больше. До каких пор мы будем получать такие мизерные зарплаты? Знаете, желание получать больше – это исконное желание любого работника. Всего вам доброго. До свидания. Кто следующий в эфире? Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вопрос. Голосовали ли в российской части Харьковской области? И если кроме Донбасса вы еще и говорили про Одессу, тогда не должно ли быть в Думе больше депутатов? Или, как говорил генерал Лебедь, Дума стала Потемкинской деревней, и какая разница, сколько там депутатов?
20: Когда-то мой старшина, когда я на политзанятиях отвечал вот такой-то скорострельностью, путая Божий дар с яичницей, заплетая сразу в одном вопросе сразу десяток, он сказал: ну, Баранец, ну не будь же ты как бешеная пианино. Ну, ладно. Если поняли, то вы большой молодец. Я понял одно, отвечаю одно. В Харьковской области, находящейся российской части, тоже голосовали, как и все граждане Российской Федерации. Это был один вопрос, на него я, надеюсь, и ответил. Всего вам... А, да. Еще вы сказали там про Одессу. Да. Извините, пожалуйста, те области, которые вы называете, там наши части еще не стоят. Не стоят. А вот в Донецкой, Луганской, в Запорожской области, частично в Херсонской области, там наши воины голосовали. Ответ закончил. Всего вам доброго, уважаемый Ростислав. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Анзор из Нальчика. Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот многие зрители думают, что мы как-то с вами сговариваемся, но я отвечу вот таким вопросом, вопрос такой задам. Когда задают вопрос вам, что нужно бить по Европе, по Британии, ну, по Украине, там, тактическим ядерным оружием, вы говорите, что там беременные женщины, дети. А у нас разве нету беременных женщин, которые погибают, Виктор Николаевич?
20: Это вопрос. Другой... У вас вопрос этот как черенок, как лапоть, уважаемый. Я об этом тысячу раз говорил, уважаемый. Ну, вы или радио не слушаете, или не просвещены настолько. Я же это говорил вот позапрошлую передачу. Что у нас тоже и старики, и беременные. Я еще говорил, и груднички у нас есть, Анзор. Ну, зачем молоть?
2: Виктор вот Николаевич, то, что, извините. Давайте можно вопрос договорить? Договорить, пожалуйста. Давайте. Здесь я говори, коротко.
20: Хоть до утра, я замолкаю, ну, поехали.
2: В другом месте вы говорите, надо бить. Вы же военный человек, сегодня, товарищ
20: я
2: полковник.
20: Я сегодня сказал, надо бить. Да, сегодня я сказал.
2: Я с вами согласен и жму вам руку, дорогой Виктор Николаевич.
20: Да. Я заканчиваю свой длинный спич и сказал, по-моему, надо все-таки бить.
2: Спасибо. Помните? Вам большое, да, Виктор Николаевич.
20: Да, не за что меня благодарить, уважаемый, не за что. Просто я тоже говорил, что ведь уже сейчас и германские ракеты-беспилотники, и французские, и британские ведь тоже уничтожают сугубо гражданское население. Я еще в прошлый раз говорил, и грудничков тоже, которую мамки жутить сосут, тоже они уничтожают. Вот почему надо бить. Ну, хорошо, сидя в теплой московской квартирке, рассуждать так. А есть люди, которые думают по-другому. Их тоже надо слушать. Кто у нас в эфире, будьте добры. Алексей из Воронежа. Здравствуйте.
22: Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Меня служил в армии в 55-м году в саперных войсках. Вот никак не могу, мне сейчас уже 90 лет, никак не могу вспомнить песню «Мы саперы, нам страх неведан». Как называется эта песня и кто автор ее?
20: Я бы хотел понять, вы про шоферскую песню спрашиваете, знаменитую на весь мир? Или просто говорите «Мы шоферы». Я вот эту песню, к сожалению, не знаю. Если кто-то знает, позвоните нам. Можете даже попеть в эфире, раз уж товарищ из Воронежа так страждет услышать эту песню. Поехали дальше. Дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Наверное, вы об этой песне говорили, тогда надо было так и спрашивать. Кто у нас в эфире, будьте добры. Сергей Рязань. Здравствуйте, Рязань.
23: Сергей, вот Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот недавно прочитал российскую историю. Я заметил для себя, что русско-турецкие войны во многом похожи на сейчас, на СВО. Тоже Запад был против России, помогал Турции, сейчас Запад Украине. Вы-то как считаете?
20: Да я считаю, что вы не точны. Ну, просто не точны. Потому что были некоторые западные страны, как вы говорите, государства, которые помогали России воевать с турками. Об этом тоже надо знать. Ну, например, болгары, уважаемые. Так что аналогия, может быть, и есть, но не 32 страны, как сейчас, скажем так, навалились на нас. Даже, по-моему, гитлеровская еврокоалиция, по-моему, насчитывала 25 стран. А теперь же смотрите, 30 стран, почему я говорю, в НАТО сейчас 32 страны. Две из них отказались там и поставлять оружие, и платить, и так далее. А еще они говорят, в Союзе, как НАТО, еще 20 стран. Вот считайте, что 50 стран помогают Украине биться против России. Точка. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Саратов у нас, Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день, Виктор Николаевич. Как вы считаете, может ли Госдума исправить тот несправедливый факт, что у президента нет ни одной государственной награды?
20: Много раз некоторые уважающие президента люди, занимающие высокие посты, обращались, в общем-то, поднимали этот вопрос. Поднимали вопрос о том, что почему у нас верховный главкомандующий всего лишь полковник. Поднимали вопрос. Владимир Владимирович вежливо и скромно отказался от этой затеи. У меня и так работы много, а для меня самое большое – уважение россиян. Сколько там процентов? 87. Вот это он сказал, самая большая награда для меня как президента. Спасибо. Сейчас мы уходим на перерыв, он будет коротким, а потом я тоже буду ждать вашего 40 секунд. Время. Значит, телефончик, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Я приношу глубочайшие извинения человеку, которого я все-таки перебил. Перебил, пытался ему задать встречу. Я больше так буду стараться не делать так, дорогие товарищи. Нет, задаете вопрос, а потом я уже буду вам отвечать. Хорошо? Но вы мне не мешайте тоже отвечать. Договорились? Ну, вот так и будем работать. А сейчас перерыв, он будет небольшим. Звоните, я жду ваших вопросов, уважаемые товарищи.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%. По итогам обработки 95% протоколов, заявили в Центральной избирательной комиссии России. Данный показатель превысил итоги 2016 и 2021 годов. Тогда явка составила 47,88% и 51,72% соответственно. На прошедших выборах в Псковской области не было зафиксировано нарушений, сказала член Общественной палаты России Наталья Исакова. Выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства. Были доступны разные способы волеизъявления, ДЭК и традиционное на участках. Чтобы максимально обеспечить участие, было надомное голосование, а также на приграничных территориях. Впервые проходило детское голосование. Геральдический совет Псковской области обсудил вопрос о региональной памятной медали «Родина Знамени Победы». Эту награду будут вручать гражданам и организациям за заслуги в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании и увековечении подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
3: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
7: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: На радио «Комсомольская правда» продолжается очередной выпуск военного ревю. Мой телефон 8-800-200-97-02. Ну что, я с нетерпением жду новых вопросов. Елена, самый дальний сегодня звонок, аж с Сахалина. Елена, здравствуйте.
10: Здравия желаю. Как я понимаю, цель СВО – это борьба с фашизмом и с порождением этого. Скажем так, мой вопрос. А почему мы по Западной Украине никак не бомбим?
9: Поняли? Ага. Ну, уважаемая Елена, это неправда. Потому что все военные эксперты, ну, до недавнего времени они были экспертами по ковиду, недавно заметили, что мы очень серьезно взялись за Западную Украину. Точнее, за военные объекты и военно-промышленные объекты, которые на Западной Украине. Вот если вы внимательно наблюдаете, в последнее время очень резко увеличилась интенсивность этого удара. Я вам даже хочу сказать больше. Недавно мы так ударили по
20: одной из станций на Западном Украине, что поляки взвыли, потому что говорят, что там чуть ли не осколки на их территорию прилетели. Но нам, Западную Украину, надо, вернее, военные, военно-промышленные энергетические объекты на Западной Украине надо уничтожать с большей, большей интенсивностью. Тут мы, к сожалению, пока запаздываем.
10: Ну, спасибо, всего меня уже доброго. Устроил ваш ответ.
20: Спасибо, а меня очень устроил ваш хороший, четкий вопрос. Кто следующий в эфире? Казань у нас. Здравствуйте, Казань. Анатолий.
11: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый У меня день. Вопрос такой. К нам засылают вот постоянно то молдаван, ну, будем говорить, террористов. И постоянно сообщают, что их готовили там где-то кураторы. Вообще, вопрос про кураторов. Устанавливает кто-то их личности или нет? И осуждает ли наш суд их хотя бы заочно?
20: Да, безусловно, безусловно. У нас Следственный комитет ведет очень тщательные записи, учет, не бухгалтерский такой, безусловно. Внимание, вы вот сейчас сказали, я бы не могу не поправить вас, а что, разве только молдаван засылают?
11: А? Нет, нет, не Ужасно. Молдаван, просто так, вот неделю назад
20: не
11: засылают.
20: Как бы, да, ну вы да, что ли, да. пожалуйста. Сегодня уже, вы дадите мне ответ?

0: такие задания, мне перечислили деньги, мне сказали поехать туда и там взять там оружие или взрывчатое вещество. Все, да, все они признают, что их завербовали. Но я бы хотел все-таки внести ясность. У нас по-разному отношение к молдавской власти. Ну, наверное, не ко всему молдавскому народу. Хотя там тоже есть отдельные личности, которые работают на Украину. Мы сегодня должны правду говорить. Сегодня трудно уже назвать бывшую Советскую Республику, агенты которой завербованы Украиной, не работали против России. Вот так бы я ответил еще на ваш вопрос. И молдаване, некоторые молдаване принципиально важны, тут не исключение. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Залифа из Уфы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Является ли угроза Зеленского сбивать гражданские наши самолеты косвенным подтверждением того, что гражданский малазийский Боинг был сбит именно Украиной несколько лет назад?
0: А кто вам сказал это, простите, пожалуйста, что малазийский Боинг был сбит Украиной? Украиной был сбит, который из Армении летел на Черное море. Вот тот, да, был сбит. Причем система ПВО, по-моему, стояла в Крыму. А малазийский Боинг сбили его величество, советские офицеры, русский офицер сбил, да. Потому что эта зараза залезла в наше небо. Их по-хорошему предупреждали. И по радио, и маневрами, и даже очередью трассирующей перед носом самолета. Не послушался гад. Ну, туда и был отправлен. Всего доброго, будьте точны в вопросе. Кто следующий? Будьте добры. Казань у нас. О, рекорд сегодня. Рекордсмен. Казань, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Вот сейчас у нас молодые офицеры заканчивают училище. У них нету жилья, они снимают квартиры, им не оплачивают вот это Министерство обороны, едут в командировки и за свои деньги, как говорится, живут там по несколько месяцев, а потом через год, через полгода только могут вернуть эти деньги. Почему такое безобразие творится?
0: Потому что это безобразие. Только я не возводил бы в абсолют часто повторяющиеся факты, которых мы не назвали. Но это нельзя сказать, что это все повально, уважаемые. Вот тут не нужно передергивать. То, что вы говорите, например, молодой офицер прибывает в часть, у него есть два выхода по поводу жилья. Либо он селится в офицерском общежитии, да, либо снимает квартиру, и Министерство обороны приплачивает за поднаем, но приплачивает хитро, потому что в этом городе за снятие квартиры в месяц, допустим, нужно платить 25 тысяч рублей, да, да? Офицеру зачастую не хватает, если жена и дети, ему приходится собственного карманчика доплачивать. Это правда. И Бородец об этом 100 раз в комсомолке писал. Бывают случаи, когда да, но не все. Не все офицеры у нас ездят в командировки за свой счет. В то же время, я говорю, не отрицаю, что такие факты есть. Не надо только возводить какой-то это брехливый абсолют. То факты, которые вы назвали, они действительно существуют. Потому что вот такие порядки у нас. Теперь я рот закрываю и хочу вас снова слушать. Говорите.
2: Ну, офицерское общежитие – это бывшая казарма. И солдаты-срочники... Подождите, дайте я договорю. Хорошо. Я же вас не перебивал, дайте мне досказать.
0: Извините, пожалуйста. А, ну ладно, продолжайте врать. Привет, только даю обещание.
2: Я не вру.
0: Я буду говорить. Не-не, вы уже первая брехня пишу, я пишу.

0: подождите, подождите.
1: Это сейчас... не брехня.
0: Я сейчас высмею вас, да. Так, вопрос задайте, пожалуйста, не размышляйте.
1: Я задаю вопрос. Вот вы сказали, что офицерское общежитие – это казарма, где практически нет условий. Солдаты-срочники сейчас живут в отдельных комнатах. У них даже есть, как скажем, тихий час. Над ними пыхтят, гладят, а молодых офицеров имеют по полной программе. Платят им квартирные, как говорите, повсеместно 7 тысяч.
0: Хорошо, всем, внимание, теперь всем говорю, поголовно. Все, говорю, хорошо, нет, неправда. Нет, не 7 тысяч. Вы врете только потому, что платят в зависимости еще от региона. Уважаемые, не надо говорить 7 тысяч. Что на Сахалине платят? Не, в чем вы врете? Люди, я отвечаю за свои слова. Вы сказали, что, офицерское общежитие – это сплошь и рядом бывшие казармы. Это брехня, это вранье. Просто. Может быть, где-то такие случаи есть. Да, но не все же офицерские общежития у нас – это бывшие казармы. Дальше, уважаемые, вы говорите, что солдаты живут в отдельных комнатах. Почему же вы умалчиваете? Хитро очень умалчиваете. Отдельные комнаты на четверых комнаты выделяются для контрактников. А солдаты по призыву как жили в казармах, так и продолжают жить. Вы тут опять наврали. Вы видите? Тройная ложь. До свидания. Я не имею чести больше комментировать вашу брехню. Хотите, давай еще... давай успеем принять за полминуты. Отвечу я. Галина Екатеринбург, здравствуйте.
2: Добрый день. В 2014 году издательский дом «Комсомольской правды» выпустил книгу «Троцкий и Махно». Вопрос к вам такой. Правомерно ли, что такая книга о Троцком и Махно выпущена в серии «Великие полководцы России»? Спасибо.
0: Не, если вы интересуете мое мнение, то нет. Они никогда не были полководцами. Никогда не были. Никогда.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас в прямом эфире работает Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас мы с вами поговорим о самом маленькой молекуле антиоксиданта, известной на сегодняшний день в современной науке. И чем она помогает нам и может помочь, да? Молекулярный водород. Это не просто модный тренд, а научно доказанный инструмент для борьбы с десятками заболеваний, друзья. И вот полный его разбор преимуществ, основанный на последних исследованиях и реальных случаях. Я сразу скажу, что ионизированная вода, которая насыщена молекулярным водородом, отрицательным ОВП, она де юре не является лекарственным средством и не заменяет лечение, но питьевой режим, когда вы налаживаете с такой водой, вы буквально изменяете себя на клеточном уровне в лучшую сторону, то есть вы приводите себя к первоначальным настройкам. Я даже могу так сказать, и это основано утверждение на моем личном опыте, вы омолаживаете свой организм. Именно на клеточном уровне этому тоже есть научные обоснования, друзья. Хотя де юре, еще раз говорю, она не является лекарственным средством, а вот в Советском Союзе в 1988, если не ошибаюсь, году вода каталита, это ионизированная щелочная вода, аналиты, это ионизированная кислотная вода, они были внесены в реестр фармакологических препаратов. Ну ладно, что говорить, давайте по фактам. Мощный антиоксидант – это, конечно, молекулярный водород, который появляется после ионизации в воде, пусть ненадолго, поэтому и нужно покупать приборы, которые будут такую воду готовить, да, в считанные минуты это происходит. Так вот, это антиоксидант с избирательным действием. То есть он действует селективно, то есть точечно. Он не поражает все подряд, а только агрессивные радикалы, которые не вызывают проблем с нашим здоровьем, он их не трогает. То есть у него огромное преимущество перед традиционными антиоксидантами, такими как витамины С, Е, да, и другие, которые могут нарушать наш баланс, вот этот окислительно-восстановительный, редокс по-другому называется. Да, а вот молекулярный водород, он не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозировках. Вот в 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного, так вот за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Кстати, давайте разберем, как это работает. Смотрите, во время ионизации у воды меняется самый главный параметр. Это окислительно-восстановительный потенциал. На него, кстати, влияет и электроны, которые там появляются, и молекулярный водород. Вот все жидкости, которые вы сейчас пьете, вот абсолютно практически все, да, являются окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы зальете воду в ионизатор, нажмете кнопку, проионизируете, то получите воду-восстановитель, по-другому антиоксидант. У нее появится молекулярный водород, и ОВП, вот этот окислительно-восстановительный потенциал, будет как в нашем организме, с минусом, потому что в нашем организме, пока мы живы, да и не только в нашем, но и у фруктов, овощей, которые висят на ветках, когда они еще только висят на ветках, они имеют отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Кстати, именно поэтому столько сорванная ягода намного вкуснее, друзья. И вода, приготовленная в ионизаторах воды, тоже вкуснее именно поэтому. Я ее сравниваю с водой из горных источников. Именно поэтому с ней легко налаживать питьевой режим. То есть вода, прошедшая вот эту ионизацию, она будет являться восстановителем, антиоксидантом, потому что есть, еще раз говорю, там молекулярный водород и отрицательный ОВП. И вот у меня вопрос, что вы хотели бы выбрать? Что вы бы хотели пить? Воду из-под крана, которая окисляет, забирает силы и энергию, или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, а она внутри нейтрализует ваши токсины, очищает ваш организм. Да? Это не фантастика, это водород, о котором я говорю. В процессе ионизации высвобождается молекулярный водород. И вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В Японии молекулярный водород много лет является предметом серьезных медицинских исследований, в том числе и в клинических условиях. Китай такую воду использует для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. У нас в России этим вопросом занимается академик Александр Чучалин. Он тоже проводил исследования на медиках, которые переболели COVID, и тоже была значительно улучшилась сатурация, там, по-моему, если я правильно помню, с 92 до 98% улучшилась сатурация у людей, да, то есть, это подтверждено многими-многими исследованиями. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона терапия с молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств, улучшение когнитивных функций, защита мозга. Ну и очень важно, общее преимущество для здоровья – это укрепление, друзья, иммунитета. И я хочу привести вам один пример, который очень хорошо это иллюстрирует. Я общался с нашим слушателем Виктором Григорьевичем, ему 72 года, и он поделился историей, которая меня, честно говоря, очень впечатлила. Около 7 лет назад он пережил несколько раз так называемое прединсультное состояние, целых 5 эпизодов. Плюс ко всему его сильно мучили боли в коленных суставах. Ситуация, знакомая многим, друзья. Когда качество жизни падает, и ты не понимаешь, как, куда двигаться, да, что делать. И вот Виктор Георгиевич, да, решил изменить подход и купил себе ионизатор и наладить питьевой режим с ионизированной водой, которую он готовил из обычной питьевой воды. И вот знаете, что произошло? Вот то самое важное, что самое интересное. Спустя некоторое время боли в коленях, которые его долго преследовали, прошли. Но что еще важнее, так это то, что те самые прединсультные состояния, которых их было, еще раз повторю, 5 эпизодов, да, больше не возвращались. Ни разу за все эти 7 лет. Сейчас он чувствует себя бодрым, полным сил и сам говорит, что дает фору многим, кто в 2 раза моложе него. Я очень рад за Виктора Георгиевича. Я желаю и вам того же, друзья, чтобы вы тоже были всегда бодры, энергичны, активны. Неважно, какая погода за окном. Главное, чтобы погода внутри вас была прекрасная, друзья. Тогда вы будете источать действительно тепло, добро и энергию. И для этого необходимо налаживать питьевой режим. Он изменяет многое, но главное это делать с правильной водой. Вода в воде рознь. Вода правильная – это вода, похожая на воду в нашем организме. С молекулярным водородом и с отрицательным ОВП. И которую вы можете приготовить в ионизаторах, либо в генераторах водородной воды. А сегодня, друзья, я очень хочу вас порадовать тем, что сегодня, ну, день мира. Вот я хочу, чтобы мир был у вас и в душе, и снаружи у нас наступил вот наконец-то мир, да. А еще неделя, сейчас идет неделя борьбы за чистоту. И вот опять же, чистота вокруг начинается с чистоты внутри нас. И вот для того, чтобы наладить чистоту внутри нас, для того, чтобы себя очистить, сделать более бодрым, здоровым, энергичным, чтобы очистить мысли, чтобы они были более чистые, светлые, добрые, да, необходимо, чтобы кислород поступал в мозг прямым образом. А вот молекулярный водород, который вырабатывается в ионизированной воде, он как раз-таки преодолевает гематоэнцефалический барьер. Он легко проникает сквозь мембрану клеток. Поэтому он так легко нас заряжает энергией, он так легко помогает бороться с первопричиной большинства заболеваний, оксидативным стрессом, хотя не является де юре лекарственным средством, но научным сообществом он признан, вот правда, антиоксидантом. В нашей стране тоже он признан антиоксидантом. Я недавно слушал программу с очень известным человеком и человеком, который действительно понимает толк в науке и в том здоровье, и как молекулярный водород влияет на здоровье человека. И он действительно тоже подтвердил, что в нашей стране молекулярный водород это является, ну, признан антиоксидантом. Вот и вы попробуйте, друзья. А попробуйте, я говорю, не голословно, хочу сказать, что мы даем вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт и почувствовали на себе, насколько эффективно, насколько активно можно себя чувствовать, наладив питьевой режим, и как легко его наладить с правильной водой, приготовив ее из обычной питьевой воды в ионизаторах воды Aqualife. Так вот, сегодня вы, приобретая ионизатор воды, получаете 2, во-первых, по цене одного. Даем мы вам тестовый период 90 дней. Это время на то, чтобы вы получали свой опыт. Если вы не получите тот результат, который вы ждете, просто верните прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Но главное, что вы получите свой собственный опыт, друзья, который сын ошибок трудных, но я думаю, что здесь не будет ошибкой. Будет ошибка, если вы даже не попробуете этого. А я считаю, что это нужно попробовать. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор. Вы, друзья, приобретаете билет в здоровую жизнь. Сделайте этот шаг. Набирайте 8 800 505 0855. Сегодня за 2 ионизатора вы платите 33 тысячи рублей. Не за один, а за 2. Ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, который готовит щелочную, кислотную, водородную, серебряную воду вместе с ионизатором воды Aqualife Mini. Успевайте до 19.00. Остается совсем немного времени. Звоните 8 800 505 0855. И я сегодня в большом эфире пару слов сказал об увлажнителе, который есть у нас также в ассортименте. Это сейчас так важно в наше время, потому что сейчас начинается скоро отопительный сезон, и влажность в помещении упадет ниже нормы. А вообще она, если нет увлажнителя, она около 25% при норме, от 40 до 60% влажность воздуха в помещении должна быть. А если сухой воздух в помещении, то это прямой, прямо вот вы даете прямую дорогу вирусам, которые появляются сейчас вот вокруг нас. Они летают, да, сейчас вот такой много заболевших ОРВИ, и вот для того, чтобы этого не произошло, чтобы слизистые не пересыхали, это прямой путь, вот открытые ворота для вирусов, если сухие слизистые, это как раз-таки сухой воздух. И вот для того, чтобы это не было, пользуйтесь увлажнителем. Сегодня он для вас по цене 7500 рублей. Очень красивый, надежный, удобный. Успевайте. Главное, тоже успевайте приобрести два ионизатора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Это последний день акции, первый и последний. Такого не было и уже вряд ли повторится. Цены скоро вырастут. Поэтому звоните, успевайте до 19.00. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
8: Сомика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, русский крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
14: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
15: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О выборах.
5: Коллективный Запад попытался вмешаться в выборы в Госдуму с помощью кибератак, провокаций и ударов украинских дронов по избирательным участкам. Однако у него ничего не вышло. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Только народ нашей страны определяет свою судьбу и будущее России», написал он в своем канале в Максе. Выборы в Ленинградской области прошли при высокой явке. Также эксперты отметили спокойный ход голосования и отсутствие серьезных нарушений. Как рассказал председатель Комитета информационной политики региона Никита Донцов, такие показатели доказывают доверие жителей к работе областного правительства, депутатов Заксобрания и Госдумы. Помимо этого, успех кампании также стал возможен во многом благодаря последовательной политике губернатора Александра Дрозденко. Экономика, социальная сфера, инфраструктура, комфортная городская среда, все эти направления развиваются, и жители видят перемены не на бумаге, а в повседневной жизни, уточнили эксперты. По данным, на завершающем этапе выборов явка в Ленинградской области оказалась сопоставима с показателями губернаторских выборов прошлого года. Одним из важнейших факторов успеха стала реформа избирательной системы в Ленинградской области. Речь идет о новой схеме одномандатных округов, которую законодательное собрание региона утвердило на 75-м заседании. Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижение ключевой ставки Банка России в следующем году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе Московского финансового форума. По последнему июльскому прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка за 2027 год составит 10,5-12,5%. Российским спортсменам, которые не могут вылететь из Турции в Канаду на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, авиакомпания отказывается выдавать велосипеды, сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе. Чемпионат мира проходит в Монреале и завершится 27 сентября.
17: Обо всем.
5: Самый яркий янтарь года возрастом 40 миллионов лет добыли под Калининградом. Он получил название «Осенний». Самородок относится к особо ценным экземплярам янтаря и отличается насыщенным золотисто-желтым цветом. «Осенний» стал пятым самородком, извлеченным из недр приморского карьера в этом году. Его вес составляет почти 1,5 килограмма, размер 15 на 16 сантиметров. Самоцвет имеет крупный боковой скол, благодаря которому открывается яркий цвет камня. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ передача «Меня бомбит». И сегодня состав ведущих Катя Пахомова, Дима Иванов, как и на прошлой неделе.
21: Да, неделя прошла.
20: Совершенно верно. Можешь поздороваться.
21: Здравствуйте.
20: Ну что, мы в эфире нашей передачи разговариваем о ситуациях, о мероприятиях, о каких-то вещах, от которых бомбит наших горожан и которому привлекается больше всего внимания. Ну, первое, что хочется заметить и к чему хочется вообще, что произошло у нас, мне кажется, самое такое животрепещущееся в нашем городе, это то, что опять обострилась ситуация с топливом. Опять на заправке выключают табло, опять нет бензина. Все это связано, конечно же, с разгромом НПЗ в северной столице, видимо, всего скорее, мы можем это только предположить. Однако, 1,5 месяца мы практически не знали перебоев с бензином. В соседних регионах были какие-то локальные такие моментики, где не было бензина, но в целом все было хорошо. И вот в последние несколько дней на многих АЗС был введен лимит на продажу топлива, опять там что-то типа по 20-30 литров. Я, честно скажу, пока еще в этой ситуации не заезжала на автозаправочную станцию. И, собственно, это решение, оно привело вот к этому дисбалансу и много километровым очередям.
21: Снова откатились.
20: Да, откатились назад, и, конечно же, не знаю, для меня эта ситуация вообще такая аховая. Я не понимаю, как она вообще могла возникнуть. В моей голове как-то не укладывается вся эта история о том, что в России закончилось топливо. В России. Вот в этой большой нашей замечательной стране. Закончилось топливо.
21: Я думаю, что вопрос-то географического положения, опять-таки, мы находимся, не забывая...
20: Логистического, наверное.
21: Да, европейской части находимся относительно недалеко, опять-таки, наши все сортировочные центры тут вокруг, которые, вероятно, мы можем предполагать, стали причиной отсутствия топлива. Потому что если, думаю, если Тюменскую область какую-нибудь взять, я не думаю, что у них большие проблемы.
20: Ну,
21: потому
20: да.
21: Что это регионы, где именно добыча происходит непосредственно.
20: Добыча, переработка, все там есть.
21: Да, я думаю, что чем дальше туда, на восток, то там проблемы все меньше, но, тем не менее, она, да, есть действительно, надо немножечко постоянно перестраиваться, вот этот динамический рынок, он вот так у нас и влияет из-за текущей ситуации, скажем так.
20: У меня вообще такое ощущение, что это, знаешь, из разряда нужно забрать то, что было всегда в обиходе, чтобы потом дать и говорить, вот посмотрите, видите, как раньше было?
21: Ты уже говорила.
20: Ну, это такое что-то из, знаешь, житейского сарафанно-диванного радио вот этого, но... Для меня просто это, я говорю, я никогда в жизни не думала, что мы сможем с этим столкнуться. Для меня просто ужас. Мы несколько раз стояли в этих очередях, несколько раз ездили куда-то там за город, чтобы заправиться 95-м, и для меня это какой-то...
21: Не, ну понятно, что бензин — это вещь, которая была всегда рядом. И говорю, я просто, ну, во-первых, я вот не понимаю, мне в очередной раз идти на права сдавать или не идти.
20: Уже не знаю.
21: Я как человек, который не автомобильный много лет, да, и так или уже и ладно. Да не, надо сдать хотя бы, получить их, да и чтобы было.
20: Сдать на права не значит купить машину, правильно?
21: Да, что называется, чтобы было. Там сколько? Через 10 лет их потом переполучать, да?
20: Да.
21: Поэтому есть не просит, что называется. А вот я к сравнению, например, прихожу, что я вообще не пользуюсь доставками. Ну, вот не пользовался. У меня приложение не скачивал, то там телефон у меня плохой был, и он пока до Талова не испортится, то я с другими не ходил. А тут, оказывается, можно и пиццу домой заказать. То есть я не пользовался, мне это было вообще не надо.
20: Дима передает вам всем привет из 20 века.
21: Да, да, вот абсолютно, я спокойно, все там что-то заказывают. Оказывается, из магазинов продукты можно заказать.
20: Да,
21: не ходить в них, ничего себе. Так, ну, я как бы утрированно, конечно, говорю, но ситуация вот... Если ты не сталкивался с этим, мне вот как-то...
20: Но, учитывая ситуацию с бензином, скоро будет тяжело и с доставками, и с такси, и, собственно, совсем на свете.
21: Мне не стоит привыкать, да, к ним.
20: Да, не стоит привыкать, поэтому вот жил без этого, и слава богу. Потому что вот, например, уже жалуются горожане на то, что такси вызвать это стоит довольно дорого, но по понятным причинам. Чтобы заправить машину, нужно человеку в очереди отстоять как минимум 2 часа, это в лучшем случае.
21: Ну, а выкатает он это за сутки все, да, потому что работа именно на колесах.
20: Потому что работа именно на колесах, и есть огромное количество профессий и работ, которые неизбежно связаны именно с бензином, передвижениями людей и так далее. Ну, те же самые торговые представители, та же самая доставка, ну, то есть огромное количество профессий и удобств и благ связано непосредственно с бензином. Логистические сейчас...
21: Когда вообще вот прям вот эта вторая волна, пик пришел, вот новый?
20: Позавчера.
21: А, ну на днях, потому вот. Что я еще с футбола ехал.
20: Нет,
21: 10 сентября.
20: Нет, все было замечательно. Все было
21: что
20: замечательно.
21: Дизель, я так еще езжу теперь, как бы не автомобилист, но тем не менее, обращаю внимание, дизеля только что не было. А все остальное
20: А
21: было.
20: Дизель обычно всегда есть, и в ограничениях никогда не бывает дизельное топливо, поэтому все, кто на дизелях, сейчас они так ликуют немножечко над бензиновыми двигателями этими. Ну, в общем, в целом для меня это, еще раз повторюсь, что, я не знаю, с того момента, как только это случилось, это было когда? В июле, да, наверное? Ну вот, бензиновый кризис у нас июльский вообще. Для меня это до сих пор из разряда шока.
21: Опять-таки, большая система, большой маховик. Ну, вот мы уже рассуждали с тобой, по-моему, наверное, тоже в программе «Меня бомбит». Был уже на какой-то эфир, что, ну, логистику просто надо перестроить. Количество всех там топливовозов каких-то, да, это все. Оно было, работало. Нужное количество,
20: ну, может быть,
21: все,
20: да.
21: Все отлажено. Одно звено выпало из этой огромной отлаженной цепочки, и все. И начинается вот этот коллапс.
20: Сбой.
21: Сколько было крику тогда от этого кризиса? За сколько он отладился? За неделю, полторы? Ну ладно. Как бы, ну.
20: Ну, так месяц люди пострадали просто, а потом такие ура, жизнь стала нормальной.
21: Ну, вот это потому что все.
20: Пострадают месяц, потом опять.
21: Я думаю, что сейчас будет быстрее найдено решение, потому что вот тогда вот. Сдвинуть вот то, что отработано десятилетиями, пришлось динамичнее работать, и сейчас это быстрее.
20: Хочется очень верить, ведь выборы на носу. А выборы не просто на носу, выборы уже стучатся к нам в дверь. 18, 19, 20 сентября — единый день голосования, друзья мои. Поэтому не забывайте сходить на участок и выбрать депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания в Псковской области. Если же вы ранее пришли к тому, чтобы зарегистрироваться в ДЭК, дистанционном электронном голосовании.
21: Но это же надо было заранее.
20: Это надо было заранее сделать, да. Я вот зарегистрировалась в ДЭК на госуслугах, это очень удобно, чтобы никуда не ходить, тем более, что я такой, знаете, уже вот который раз, которые выборы, всегда такой профан, я не знаю, где мой избирательный участок, ну, точнее, все, я уже вспомнила.
21: Ты...
20: Прямо сейчас все я вспомнила.
21: Ты
20: я вспомнила.
21: Как вообще? Я вообще другой человек, вообще из разных миров.
20: Да, мы из разных миров, я потому что на все голосования всегда, с вот момента появления ДЭК, я всегда регистрируюсь в ДЭК.
21: Я с момента мира осознания уже знал, где мои участки, которые меня настигнут только через там, 14 лет. Я ходил в свою школу, в 10-й лицей. Там была столовая, буфет работал. Меня маленького водили. У нас мы вот с семьей всегда ходили, все прописанные в квартире. Бабушка, дедушка, мама тогда ходили. Я пироженку там ел. Я вот прям вот проникся, что все, я буду ходить на выборы.
20: Сейчас нету пироженки.
21: Нету пироженки. Но, в общем, у меня крепло это ощущение, что надо ходить.
20: Но было бы неплохо.
21: Я вот ходил, значит, ходил, ну так, до 18 лет. Mm-hmm. А первые мои выборы, когда уже я стал совершеннолетним, с избирательным правом обладать, мне было 20 лет. И я находился на срочной службе в другой стране вообще. Так вот получилось на нашей базе. Ну, в общем, я голосовал за президента России в другой стране, получается. Нам принесли специально в часть.
20: Это было очень много лет назад, наверное.
21: Это 2012 год, да. Вот. И вот такие мои первые... А когда я вернулся, оказалось, что мой избирательный участок переехал из моей школы в другое место. И так я не сходил в свою школу проголосовать ни разу.
20: Угу.
21: Вот такая печальная история. Но участок я знаю всегда. Я вот в воскресенье работаю, я не пойду, я уже отпросился на первый полчасика.
20: А что, в воскресенье-то, может, сегодня, завтра?
21: Меня вот как заложено...
20: В воскресенье.
21: Вот с детства с пироженкой. Так я и буду ходить.
20: Пироженку не забудь купить.
21: Да.
20: А, кстати говоря...
21: Ну, у меня такой вот просто как это как традиция уже.
20: После небольшой пауза, мы продолжим. Оставайтесь на Луке ФМ.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
24: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахома, Вадима Иванов сегодня в студии. Мы уже проговорили о проблемах с бензином. Мы уже проговорили про выборы. И вот, Дима, вдруг ты не знаешь, хочу тебе рассказать, что, оказывается, на территории региона откроются 207 уютных детских уголков как раз-таки во время выборов, точнее, 18, 19, 20 сентября. Это будет такое своего рода детское голосование за самых милых и необычных персонажей. Клубка «Хвостик», «Обнимусик», «Пуша Хвостик», «Светлолапочка», «Ушастик», «Слушастик». Вот такие, короче говоря, дела. Это вместо пироженки, про которую Дима Иванов говорил в первом выходе, что он привык приходить на выборы с родителями и, соответственно, ему покупали пироженку. А тут вот все наоборот, будет детское голосование. Ну, да ладно, давайте перейдем от этой темы уже к другим, более животрепещущим, которые интересуют наших граждан, горожан. И вот первая из них, которая меня в том числе тоже очень сильно заинтересовала, потому что мой район на улице Нелидовской. Вот в прошлый раз мы говорили про ямы, которые там во дворах, они действительно сумасшедшие. Туда не подъехать, не пройти. Люди в садик детей водят, даже машины оставляют где-то на парковке, потому что, ну, идти туда невозможно. Ну, так вот, там сейчас не установили ограждение, тем самым сузив обочину, а там очень узкая проезжая часть. Ну, вот сама по себе дорога. Асфальт, конечно, положили, ну, узенькая там такая вот. Деревья там узенькая проезжая часть, еще поставили ограждения металлические конструкции, чтобы вообще в случае необходимости, не дай бог такой, машина не смогла съехать никуда. И вот мне стало очень интересно, а в целом нужны ли эти металлические ограждения?
21: Но это давнишний вопрос, который... Если позвать каких-нибудь урбанистов, чуть-чуть подкованных, они тебе тут сразу расчехвостят весь этот формат таких построек, потому что случаи безопасности, когда автомобильные, да, у нас становятся невозможными, там этот заборчик не спасает, когда впиливаются на больших скоростях.
20: А я бы даже больше
21: сказала. Да, они создают большую возможность каких-то негативных последствий, нежели чем безопасность, а если это была какая-то там такая ситуация... Ну, во-первых, там посмотрите, какая дорога, да? То есть там скоростной режим, ну, если мы берем во внимание такой пункт, как ПДД, и скоростной режим, там, ну, наверное, сколько? Там 40, наверное, не больше.
20: Я думаю, что там 60, Дима.
21: Да, 60. Но все равно там особо в эти повороты не влетишь, но если уж кто-то просто, соблюдая режим, там... немножечко отвлечется, то это съезд будет там и деревья, и кусты, там все это прекрасно в целом застормозит. Нежели забор. Это больше защита от деревьев, по-моему, и кустов, эти заборы.
20: Больше, наверное, чтобы машины не ставили там. Вот, всего
21: а, ну
20: скорее.
21: Если вот
20: есть
21: это,
20: такой
21: вот,
20: пункт.
21: Кстати, для этого, это, вот для этого вот хорошее решение, согласен.
20: Да, и это, знаешь, я начала... Как, ну, не исследовать, но заинтересовалась этим вопросом и пришла к рассуждению с нейросетями. И оказывается, что во многих развитых странах власти и эксперты пришли к выводу, что сплошные металлические ограждения вдоль дорог не всегда повышают безопасность, а порой создают новые риски. То, про что мы говорили. Так вот, какие аргументы приводят? Эффект ловушки для пешеходов. Если человек выбегает на дорогу рядом с забором, ему сложнее быстрее уйти в безопасное место, и он оказывается в ловушке. Ну, вот всякое бывает, да? Далее, влияние на поведение водителя. Когда вдоль дороги стоит высокий забор, ну или, да, металлическая конструкция, у водителя может возникать ложное ощущение, что пешеходы надежно отделены, и это иногда провоцирует более высокую скорость. Туннельное зрение есть такое
21: ну,
20: понятие.
21: Ну да, там, так.
20: Риск при ДТП. При столкновении автомобиля с металлическим ограждением обломки разлетаются, смогут травмировать как людей, пешеходов, которые там шли рядом, так и самого водителя еще более хуже, чем если бы, например, он там куда-то просто подсъехал. Эстетика и среда. Сплошные заборы запирают пространство, делают городскую среду гораздо более, ну как это правильно сказать, менее привлекательной, что ли, менее дружелюбной. И вот вместо сплошного забора применяют другие методы. Организуют дополнительные пешеходные переходы там, где люди массово пересекают дорогу, делают искусственные неровности, используют озеленение, живые изгороди. И есть ответ на вопрос, почему же в России-то ставят эти ограждения. Вот первое — это ГОСТы. Технические регламенты, которые с нами уже на протяжении многих-многих-многих лет, и они четко регламентируют, где какие ограждения обязательны. Также приоритет пассивной безопасности на опасных участках, то есть это трассы, мосты, эстакады и так далее.
21: Ну, там как бы, пожалуйста, вот вам туннель.
20: Ну, там как бы, пожалуйста,
21: там
20: да.
21: Туннель как бы и полагается.
20: И самая главная, наверное, история, почему нет, так это практические сложности с альтернативами. Пу-пу-пу.
21: Я обожаю заборы.
20: Да.
21: Особенно есть у меня дворик неподалеку от меня. Другой двор, в общем. Там очень часто этот двор проходили пешеходы. На сквознячок просто.
20: А он вообще-то частный.
21: Не, многоэтажные дома.
20: Ну.
21: И вот загородили, вот высадили газончик, так, ну просто опять-таки, чтобы. Ну, я понимаю, там вот зеленая часть такая, она пускай она будет, но замечательно. Но тропиночка там всегда была. Оградили забором.
20: Народная тропа, я ее называю обычно.
21: Ну, это прям проход сквозь между двух домов огромных, трех даже. Ну, потому что. Ну, в общем, не суть. И красиво сделали, покрасили даже. Но, в общем, постоял он сколько-то, и все равно люди как переходили через него, просто. Теперь коленочку поднимать приходится, так и ходит. Чуть-чуть, может быть, меньше. А еще там рядом водоснабжение, вот эти вот плиты, как их там назвать, вот какой-то узел. Ну, мы в детстве плитами это все называли. И там тоже надо как-то подобраться. В итоге одну секцию заборчика нет-нет, да все-таки убрали. В общем-то, пытались оградить, но не все можно оградить.
20: Ну да, совершенно.
21: Как бы все равно ходят люди, вот здесь-то дороги, ладно, есть какое-то оправдание.
20: А я всегда, знаешь, что считаю, вот если есть какая-то народная тропа,
21: ее
20: нужно облагородить. Да. Ее нужно облагородить. Например, такая народная тропа есть за торговым центром «Апельсин» через речку. что там, ситовка, что ли,
21: да,
20: наверное?
21: Любой прямоугольный участок зеленого газона можно его срезать.
20: Да.
21: Но хотя бы дорожку
20: сделать. Так там даже не газон, там даже вот мостик сделали. Он все время затапливается, этот мостик. И кто-то сделал даже бетонные ступенечки, чтобы люди спускались. Но мы идем за треугольником все равно. И это такой вот, знаешь, типа не самый благополучный промежуток дороги.
21: Далеко ходить не надо. Вот у нас перекресток Октябрьский и с Виадука выходит. Там пешеходная часть, которая идет с Октябрьского на Виадук, заворачивает сюда, к пешеходку, к нашему технопарку. Там же такое тоже закругление, вот забором огражденное, оно вот дорогу ограничивает. И вот это закругление дублируется дорожкой асфальтированной для людей, которая уже зарастать начинает легкой поросью, там деревья пробиваются, когда, да?
20: Не ходила там, не знаю.
21: Да, вот, и в итоге тропинка, вот это скругление, она уже давно протоптана, то есть вот здесь. Вот,
20: ну,
21: казалось бы, новые
20: да.
21: объекты. И...
20: Ну, как будто бы лучше класть уже асфальт там, где люди натоптали.
21: Оставляйте это ограждение. Рождение дороги, но изумительно. Ну, и сделайте его так же зеленым.
20: Да, совершенно верно. И то же самое, что с пешеходными переходами. Да, у нас есть определенные ГОСТы по пешеходникам, и очень долго была проблема недалеко от управления образования. Вот, да, можно найти сейчас эти ГОСТы по пешеходным переходам, как на каком они расстоянии должны быть. Очень долго была проблема там, где управление образования. Там был ближе к развязке вокзальной Дружбы только пешеходный переход, и все. И вот нам, наконец-таки, сделали от 13-й школы пешеходный переход, получается, и к детской площадке, вот что, собственно, площадку сделали классную, большую, а пройти к ней никак. Ну, то есть, все как мы любим. Одно сделали, а другое как бы не додумали. И вот, наконец-таки, мы добились, чтобы там даже подписи собирали, петиции писали, чтобы там этот пешеходник сделали, его сделали, насколько же это удобно всем, детям, взрослым, ну, просто буквально вот регулярно там есть люди, которые ходят, пользуются, и это, ну, положили, конечно же, как от лежачего полицейского, да, как это правильно называется, препятствие. И это на самом деле очень здорово. Это прям то, что надо. Сейчас на очень многих улицах перекладывают бордюры. И вот на многих переложили и оставили, или вот мое любимое. Подзакинули чуть-чуть асфальтом. Короче говоря,
21: а,
20: да.
21: Ну, хотя бы верхний уровень, он уровень. Я думал, просто дорога, бордюр и тоже ниже
20: уровня. Тоже, да, нет, хотя бы подзакинули. Но, тем не менее, вы знаете, выглядит это, ну, такое себе. Плюс ко всему, на очень многих участках даже не подзакинули, оставили такие глубинные ямы. Я не знаю, как правильно их назвать. Но это мало того, что выглядит неэстетично, так еще и работа кажется недоделанной. И вот, собственно, мы ждем, будет ли какое-то продолжение этого банкета.
21: Слушай,
20: потому что на многих улицах уже даже техника уехала.
21: Работы
20: вот
21: ведутся, доделают. С Дубравы в районе Лычева, там тоже очень... От Дубравы до Лычева, до Куракина там получается, практически будет тротуар новый. Ну, тоже пока состояние вот примерно около такого есть, но тем не менее.
20: Мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луке ФМ.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
4: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
3: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
4: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
6: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай».
9: Вот твой билет –

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Проект бюджета России на предстоящие 3 года должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан, обеспечение безопасности и развитие страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до федерального собрания. Каждый на своем уровне, сказал Мишустин.
3: Об Украине.
2: Зеленский был готов провести выборы во время конфликта на Украине, однако отказался от идеи из-за возможного участия в них бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Сообщалось, что главным сдерживающим фактором для Зеленского в плане выборов стал тот факт, что у Залужного существуют все шансы на победу во втором туре. Ранее сайт КП.ру писал, что Зеленский избегает проведения президентских выборов на Украине, поскольку очень опасается за собственное положение.
3: О катаклизмах.
2: Российские туристы столкнулись с массовыми отменами авиарейсов из-за тайфуна Дуцюань, обрушившегося на Японию. В регионе отменили около 300 рейсов. Авиакомпании снимают с выполнения в том числе и стыковочные маршруты через Китай. Тайфун Дуцюань обрушил сильные ливни и ветер на Тихоокеанское побережье Японии. В 6 префектурах власти призвали к эвакуации около 2 миллионов человек. Пенсионер из Кировской области провел в лесу 8 суток без еды и огня. 87-летний мужчина планировал набрать грибов и за час-полтора вернуться домой. Но его подвел компас. Позже выяснилось, что стрелка реагировала на заброшенные рудники. Из всего снаряжения у пенсионера при себе был только нож, но его он потерял на третий день. Ел мужчина сырые грибы, а пил воду, которая попадалась под ногами. Родственники обратились в полицию, подключили волонтеров, и мужчину в конце концов нашли.
3: О погоде.
2: Классического бабьего лета не стоит ожидать в столице до конца сентября. Об этом сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. При этом в период с 14 сентября был теплым, максимальные температуры достигали плюс 20-22 градусов. Но это не совсем бабье лето, хотя и близко к нему, отметил синоптик. Он добавил, что из-за приближающегося октября температура будет постепенно понижаться. Ночи также ожидаются холодными от плюс 4 до плюс 14 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 21, завтра днем 17-18 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 14, плюс 15, без осадков. Официальный курс доллара на этот день 84 рубля и 20 копеек. Евро стоит 96 рублей 67 копеек. Курс юаня 12 рублей и 57 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.